написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила, Лина Прохорова, выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Галина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? Алина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен –

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікониці Клинові», «Клич мене», «Дев'ятий клас», «Десятий клас», «Капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитания обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях. Потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой. Но надо было решать судьбу дочери-школьницы. 9 класс.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Мелодии украинской души.
7: Мелодии украинской души.
8: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие хрестоматию «Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса, то есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камешанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива Укртелефильма, студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в сердце мою те, що не вмирає».

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Анна Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

К сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Razor Ross Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на специальном выдвижном таком ящичке для, в принципе, киборда. Но Вася освоил это место, и киборд нам вообще ни к чему. У нас многоуровневый стол. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Но она закончится только в 5 часов вечера у большинства. И начнем в обычном формате с выпуска новостей, которые мы с Васей относим к разряду срочных. А вчера картинок дикое количество, причем я их сознательно размещаю все на одном экране, потому что это способствует кое-какой активности, самостоятельной активности головного мозга аудитории, той, которая видит картинку, чтобы каждая новость ассоциировалась с определенной частью. То есть это такая мозаичная картина мира. А слева в середине я бы мог и видео поставить, но не с руки сейчас. Ужасное совершенно паломничество. Вчера Испания развернула свою армию в автономном испанском городе на побережье Северной Африки. Обратите внимание на слово «автономный». После того, как порядка 3000 мигрантов переплыли, прошли пешком и пересекли границу с Марокко. По меньшей мере 10 человек погибли. Министерство внутренних дел Испании сообщило о 49 тысячах мигрантов, которые прибыли в этот город Сеута. Автономный Сеута и меньшая испанская территория Мелилья – это единственная сухопутная граница Европейского Союза и Африки. Тут одним заголовком не обделаться, потому что в среднем уровень безработицы в мире сейчас 4,9, по-моему, процента, а в Марокко средний годовой 10. Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом заявил президент Украины и добавил, что еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Но интересно, что кремлевские СМИ цитируют сказанное Зеленским. А вот за какой период? Ни слова. Хотя есть... кое-какие шведские аналитики, которые считают, что за время войны Украина потеряла 2,4 миллиона человека. Это больше похоже на правду. А наш американский президент Трамп, Дональд, который заявил, что не уверен, что Вашингтон передаст Киеву лицензии на производство ракет для систем «Патриот». Причем после встречи с Трампом Зеленский сказал, что передаст. Логистический объект, я, кстати, верю обоим. То есть сказал Зеленскому одно, а через день сказал Financial Times другое. Логистический объект Wildberries подвергся атаке в Волгограде. Украинский FPV-дрон нанес удар по российскому бронемобилю «Тигр» в районе села Терны Лиманского района Донецкой области. В машине находился командир 144-й дивизии генерал-майор Михайлов с позывным «Курган» и его зам по тылу. Зам убит, Михайлов ранен. Литовские пограничники нашли тоннель на границе с Белоруссией. Тоннель у вас с правой части в середине. Не путайте с тоннелями в Газе, хотя принцип подкопов один и тот же. А то есть народ пер, так сказать, из Беларуси за ее границу. Белорусских студентов, учащихся в Польше, вызывают на беседы в КГБ. Да, у них в Беларуси не переименовали эту организацию. И местный суд приговорил Глеба Герасимовича и Александра Мелькомановича к 6 годам колонии усиленного режима по делу коалиции инициатив Green Network. Эти двое у меня, если не на картинку смотреть, а представить, где левое, где правое плечо, слева от левого плеча. Вот они, вот тут, вот тут. Трамп дал понять, что не планирует вести переговоры с республиканцами, которые блокируют утверждение Тодда Бланша на пост генпрокурора, угрожая приостановить выдвижение вместо того, чтобы достичь соглашения с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллесом. Хамас и другие палестинские вооруженные группы согласились на процесс в Газе, в рамках которого они разоружатся и откажутся от власти, если Израиль выйдет из анклава. Это все, по словам Трампа, Израиль пока не прокомментировал эту ситуацию. Администрация Трампа рассматривает возможность введения платы в размере $100 000 для иностранных студентов, желающих работать в Штатах после окончания американского университета. Моргидж 30-летний подскочил до самого высокого уровня за год, средний 6,66, 3/6, число дьявола, нанеся еще один удар по давно застылому рынку жилья, который почти не показывает признаков восстановления. Лесные пожары, охватившие сосновые леса к западу от Бордо, это Франция, вынудили закрыть некоторые из самых стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектов Франции. Теперь по финансам, тоже headlines. Экономический рост Соединенных Штатов замедлился до 1.5% во втором квартале, обремененный сильным импортом, способствующим буму искусственного интеллекта. Microsoft прибавил рыночную стоимость на $450 миллиардов всего за один день, что является крупнейшим показателем для американского бизнеса после того, как ее акции выросли на 16% из-за прибыли. Это восстановило основные американские фондовые индексы. S&P 500, Nasdaq и Dow выросли, соответственно, на 1,7%, 2,8% и 1,2%. А доходность долгосрочных казначейских облигаций удержалась на самом высоком уровне за последние 19 лет. Вась, прыгай, сейчас я только солнце уберу, секунду.
9: Ну, прыгай, давай.
8: Солнце-таки взошло, как писал Хемингуэй. Кстати, с оригинала перевод этого романа на русский не совсем точный. Но сейчас не до этого. Есть такая контора, это вообще хедж-фанд, когда-то очень успешный, он называется очень запоминающе Situational Awareness, то есть это ситуационная осведомленность. Он ориентирован на искусственный интеллект. Так вот, тот продал большую часть своего портфеля инвестиционной компании Кена Гриффина, она называется Citadel, после понесения больших убытков. FIFA. Я специально говорю FIFA. Это мировой руководящий орган футбола представила план по выделению коммерческих прав на свои самые популярные турниры в частную компанию и продаже примерно 20% акций инвесторам. Меня всегда интересовало, почему, скажем, наши расисты с удовольствием говорили «Барак Обама – Барак, а вот Ихуда – Парак. Вроде бы одно и то же на русском языке. Ударения разные. Из уваженица и из расизма. Меняется ударение. Акции Adidas упали, это интересно, связано с FIFA, кстати, упали более чем на 11% после того, как прибыль компании по производству спортивной одежды сократилась из-за больших маркетинговых расходов на чемпионат мира по футболу. То есть они вложились, а заработать не успели. Anthropic сообщила, между прочим, это тренд, который будет повторяем, поэтому те, кто обладают, так сказать, гибким мозгом и хорошей памятью, в следующий раз, когда будет футбол, чемпионат через 4 года, не забудьте посмотреть, у кого какие финансовые ситуации из тех, кто будет там рекламироваться. И если они где-то в среднем уровне, то ситуация с Adidas повторится через 4 года. Я так думаю. Anthropic сообщила, что программное обеспечение, которое они тестировали, попало в интернет и взломало ничего не подозревающие компании без ведома производителей искусственного интеллекта в 3 отдельных инцидентах. Не в одном, о чем я рассказывал в подробностях, а начиная с апреля таких инцидентов было 3, оказывается. Вот это безумно интересная фигня, то есть беспрецедентно интересная. Руководителям Tesla указано готовиться к отделению китайской части бизнеса компании перед возможным влиянием, слиянием, со SpaceX. То есть та часть Tesla, которая в Китае, для того, чтобы создать себе более выгодное там присутствие на фоне конкуренции с китайскими автопроизводителями, она будет слита со SpaceX, а Китай получит от этого что-то, и поэтому не будет накладывать какие-то, я думаю, тарифы на Илончика. И последнее по бизнесу. Shell заявила, что во втором квартале запустила свои нефтеперерабатывающие заводы на 102% от мощности, что позволило увеличить количество авиационного топлива и дизельного тоже, кстати, чтобы воспользоваться стремительным ростом цен на это, на топливо. Отец подростка из Джорджии, совершившего смертельную стрельбу в средней школе Апалачи в 24-м году, приговорен к 15 годам лишения свободы. Папа, именно он. Сын-то уже, само собой, на этой неделе. Колин Грей был признан виновным в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве за то, что подарил своему сыну Кольту, фамилия та же Грей, штурмовую винтовку, использованную им в нападении. Кольта, которому сейчас 16, на этой неделе приговорили к пожизненному. Причем прокуроры заявили, что старший Грей проигнорировал предупреждающие признаки, включая интерес его сына к массовым расстрелам и святилище, которое сын установил в своей спальне в честь стрелка из Паркленда. Этот подарок в виде штурмовой винтовки также был сделан, несмотря на визит правоохранительных органов домой к ним несколько месяцев назад, когда власти получили информацию о том, что Кольт угрожал убить учеников начальной школы, что он, в принципе, и сделал. Миллионерам из Салт-Лейк Тахоу, сейчас картиночку дадим, предлагают денежные бонусы, чтобы они отказались от своих вторых домов в этом оазисе отдыха на год, чтобы увеличить доступное жилье для местных работников. Это предложение является частью программы долгосрочного стимулирования аренды LTR в городе Салт-Лейк-Тахоу. В обмен на то, что богатые откажутся от своих вторых домов на год, город выплатит 4500 тем, кто согласится на 12-месячную аренду, и 2000, если они отдадут свой второй дом на 6 месяцев под доступное жилье для местных служащих. Полицейские из Нью-Джерси, жалею всех радиослушателей, это основная наша аудитория, которая не видит эту картинку. Очень рекомендую глянуть запись сегодняшнего шоу на какой минуте? На 14-й минуте, потому что это полнейший умат. Полицейский из Нью-Джерси переоделся в куст, чтобы помочь задержать водителей на оживленной дороге. Город Данлен. И местный полицейский использовал этот болотный костюм, который восхитил бы любого снайпера. для тайного проведения операции по контролю поведения за рулем в этом городке Данлен в округе Миддлсекс. 6 часов стоял полицейский в виде куста в рамках операции, направленной на обеспечение соблюдения закона штата о портативных телефонах и повышение безопасности. И это привело к 74 штрафам водителям, отвлеченным своими устройствами. То есть он так вот в монокуляр смотрел издали. Никакие не полицейские машины. Стоит куст при дороге, причем по цвету под дерево очень подходит. Если вы когда-нибудь думали купить мэра, причем недорого, то такая возможность в Соединенных Штатах есть. У нас, как и в Греции, практически все есть. В одном прибрежном городке в Калифорнии это можно сделать всего по доллару за каждый купленный голос. Крошечный городок Камбрия на центральном побережье возродил свою гонку за позицию мэра, где любой, включая приезжих, буквально может купить голоса. Но есть один подвох. В Камбрии на самом деле нет должности мэра. Это не инкорпорированное сообщество. И выборы там носят исключительно почетный характер, собирают средства для местных некоммерческих организаций и высмеивая политику. По меньшей мере 50 молодых людей по всему Нью-Йорку были застрелены или убиты в преступлениях с применением оружия в этом году, за полгода. Концом июня датируется статистика, и последним, всего-то их было 49, последним, после того, как уже подсчет закончили, стал 12-летний Джейкоб Фрейд из Бронкса. Это последняя статистика преступности. И вот эта новость. 7 человек скончался от кластера болезни легионеров, который в последние недели пугает жителей Верхнего Истсайда. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, свои собственные мысли, то вы точно живете в районе, в котором проживаем мы с Васей. И вы можете поделиться этими ассоциациями с человечеством, набрав номер телефона студии, который сегодня работает, кстати, 718-303-90-90 во время вот этого перерыва.
9: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
8: Замечательная часть аудитории активизировалась, услышав номер телефона. Вот это вот Ринхуша, я его отключаю, он мне не интересен, он одно и то же говорит. Есть дама, которая сейчас, наверное, напомнит о дне рождения известного советского и постсоветского композитора. Ну-ка, проверим. Прошу вас, пожалуйста.
15: Ева, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вам вопрос о новости. Я не поняла. Значит, студенты, которые заканчивают вузы в Америке, им что, работа предоставляется, да?
8: Ну, если они получат работу, если они получат работу, то им придется 100 тысяч долларов заплатить за это право.
15: О, это первый вопрос. Да. Второй. Ева, я бы попросила вас сделать интервью с Игорем Капланом, который мега звезда. Это, вы знаете, он живет в Нью-Йорке и был на презентации книги «Рижский бальзам». Затем Александр Пушкин, праправнук поэта Пушкина, и Кира Соколова, киевлянка, которая тоже была у писательницы Шереметьевой. Спасибо вам, Сева. До свидания.
8: До свидания, Людмила. Я не знаю, кто такой Игорь Каплан, а Сашу Пушкина я помню по тусовкам в русской бане на Coney Island Avenue и Avenue C, пока она не сгорела. Там Гена Кацов устраивал классные тусовки. То есть мы оттягивались, очень весело было. Ну, это было лет, наверное, 20 назад. А теперь послушаем Акира Соколова. Тоже не знаю, кто это, ей-богу. А теперь слово вам, пожалуйста, прошу вас.
11: Большое спасибо вам за новость.
8: До какую, свидания. Василий? А какую, Василий? Ну, в принципе, это неплохо. Это неплохо за новость, за любую новость. Окей, ну вот, разобрались. Теперь, это не то чтобы новость, это весть из тех, которые формируют нашу жизнь. Илон Маск планирует потратить как минимум $100 миллионов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах. Причем спустя год, напомню, после крупного конфликта с президентом Трампом и республиканской партией в том числе, причем он планирует потратить средства как минимум в 8 штатах, чтобы помочь в ноябре одержать победу республиканцам на промежуточных выборах. Вот картиночка. Соответственно, и поехали в детали. Вдадимся сейчас. Мистер Маск, самый богатый человек в мире, разрешил своему суперпаку, то есть тут интересно не столько, сколько он хочет потратить, а что для этого сделано, то есть технология. Год спустя, после того, как он выразил глубокое-глубокое недовольство республиканской партии и угрожал создать третью партию, которую назвал «Американская партия», то есть он, похоже, вернулся, блудный сын в родные, чуть не сказал сукин сын, получился сун, в родные пенаты. Он разрешил своему суперпаку потратить от 100 до 120 миллионов долларов в этих 8 штатах, чтобы помочь республиканцам в ноябре, о чем сообщают двое человек, знакомых с планами, и которые говорили на условиях анонимности. Запланированное влияние вот этого вот самого Маска на политический процесс посредством вливания средств. Он вообще крупнейший был донор на президентских выборах 2024 года, увеличит и так огромное преимущество республиканцев над демократами по части финансирования со стороны суперпаков и партийных групп. То есть у репов неизмеримо больше денег через суперпаки, которые на самом деле были созданы для того, чтобы преодолеть установленные законом ограничения по контрибуциям. Хотя кандидаты от демократов на ключевых выборах в Сенат набирают больше средств, чем их республиканские соперники, многие в Демократической партии начали опасаться, что в промежуточных выборах они в целом сильно отстают по бабкам. Представители суперпак Маска, он называется, кто не в курсе, America PAC, в последней неделе сообщили республиканцам свой бюджет. Точные суммы могут измениться, но финансовые обязательства Маска считаются достаточно надежными, чтобы чиновники его суперпака передали бюджет таким организациям, как MAGA Incorporated. Это суперпак самого президента, который еще не раскрыл свой промежуточный план расходов, но в смысле на промежуточные выборы. Группа Маска планирует изначально сосредоточиться на выборах в Сенат как минимум в 5 штатах. Это Аляска, Айова, Мейн, Мичиган и Огайо, и ведет обсуждение о выборах в Северной Каролине. Тут к этому еще подстанет, скорее всего, что Джорджия и Техас, так что получается на круг 8. И суперпак также планирует провести участие в выборах в Палату представителей в таких штатах, как Калифорния, Висконсин и Вашингтон. Этот самый суперпак, America PAC, Илона Маска, тесно координирует свою работу с экосистемой внешних групп, которые готовят полевые кампании То есть они будут выходить в поле, буквально включая Americans for Prosperity. Это часть политической сети миллиардеров, братьев Кох, один из которых помрет, кстати, уже достаточно давно, но название сохранилось, братья. И Sentinel Action Fund – это еще одна консервативная организация. А республиканские внешние группы планируют объединить свои полевые операции после решения Верховного суда в конце июня, который удешевил партийным комитетам их работу напрямую с кандидатами. И чтобы поддержать свои усилия, America PAC привлекает фирмы, которые специализируются на том, чтобы стучать буквально в двери избирателей. То есть, как в старину было. Крис Янг – это главный политический советник Маска и куратор расходов группы на выборах 2024 года, вновь возглавил эту группу на этих промежуточных. А вообще, кто подзабыл, Маск потратил в 2024 порядка 300 миллионов долларов, организуя городские собрания, которые использовали его известность, чтобы помочь Трампу. Но сейчас от Маска не ожидают столь заметной роли, как было во время президентской гонки 24-го, или еще было во время крупных судебных выборов в апреле 25-го в Висконсине, где кандидат Маска, кстати, проиграл, то есть Маск может быть и токсичным, не от слова «такси». После поражения в Висконсине Маск, кстати, осознавал, что его публичное присутствие в гонке обернулось против. И в мае 25-го года он сказал, что касается политических расходов, в будущем я буду делать гораздо меньше. Лысого он будет меньше. 100-120 миллионов. Это зараз. И через несколько месяцев у Маска, после того, что он сказал то, что я сейчас процитировал, произошел громкий конфликт с Трампом. Он покинул свою должность руководителя инициативы президента по сокращению правительства, известный как Доуж. И сразу же начал критиковать главный законопроект Трампа во внутренней политике и республиканскую партию в целом. И тем же летом мистер Маск пригрозил создать третью партию, я просто напоминаю, что вызвало беспокойство у некоторых советников, связанных с репами, но он не предпринял никаких шагов, чтобы создать то, что он назвал американской партией, то есть как будто могут быть другие. Кстати, идея не совсем его, так же как «Мага» – это лозунг, который придумал Рональд Рейган, а отнюдь не Дональд Трамп, но суть не в этом. Но вот моя дочка закончила в Вашингтоне American University, то есть американский университет, и я вот все время думаю о том, что, а что остальные не американские, но там есть артикль, если говорить об остальных, а тут артикля не было, если «The American University», получается настоящий американский университет, но тогда выходит, что остальные не настоящие. А к прошлой осени Маск в значительной степени, можно сказать, помирился с Трампом, и советники его начали разрабатывать планы, чтобы снова помочь республиканцам, и готов положить самое дорогое на острый заклад, что может быть у мужчины, самое дорогое, что эта акция изменит в весьма благоприятную сторону все бизнесы Маска, которые могут находиться под федеральным регламентированием. Так что после промежуточных, если это произойдет, тот, кто сегодня вложится в компанию Маска, ну, там, купит акции Tesla, SpaceX, когда она выйдет, то есть она уже вышла, то, скорее всего, что не проиграет. Причем у меня складывается устойчивое впечатление, что Маск понимает в Трампе не меньше, чем Путин. С другой стороны, интерес Маска к политике пока не очень просчитывается. То есть мои подозрения касаются чисто бизнеса. На прошлой неделе он дал интервью британскому журналу The Economist, который я когда-то читал тоже во времена радио «Народная волна», потому что тогда была другая аудитория. Ей это было необходимо знать. А в этом интервью, которое опубликовано было, по-моему, на прошлой неделе, он сказал: «Думаю, я слишком увлекся политикой». И даже повторил, чего он никогда не делает. Повторил. Обратите внимание, что когда человек повторяет, это элементарный из нейролингвистического программирования. Это он, значит, хочет, чтобы его мысль засела у вас в голове. Это припев. И он тут же повторил: честно говоря, я слишком увлекся. Значит, тут двойное дно. С этой темой все. Если у вас по поводу услышанного появились мысли, и вы в состоянии их озвучить, наш телефон студии 718-303-9090. Я тут для тех, кто вообще не врубается ни во что, что мы с Васей готовим, приготовил нашу систему голосования, заодно проверим, работает она или нет. У меня так получилось, что есть представители трех направлений медицины, которые делают то со своими пациентами, что они не делают по отношению к себе. У меня, я не знаю, наверное, статистики нет, но очень хороший дерматолог, который вылечил меня от розацеи, Билл Клинтон, у которого денег побольше, чем у меня, и возможности наверняка тоже, он от розацеи не вылечился. А моя дерматолог сумела преодолеть мое небрежное отношение к собственной шкуре, то есть бесконечное пребывание на солнце без санскрина, и она меня таки вылечила. То есть тут возможны рецидивы, если вдруг не хватает там санскрина или прикрытия какого-то, но сама она санскрином не пользуется. Это раз. Два. Ее секретарь, которая на фронт-деск, потрясающе интересная женщина, в таком стиле ретро вся. Я таких в кино не увидишь. И она бегает марафон, секретарша. И она не пользуется санскрином. Это дерматологический офис, в который вообще не попасть. А у меня есть также очень хороший дантист, которому... Все российские дипломаты ходят, причем у него офис на 57-й возле Карнеги Холл, а когда-то он начинал свою карьеру, приехал тинейджером еще в Америку, он учил это дело, то есть dental school, работая в такси, то есть на красных светофорах он подучивал слегка. Сам он свои зубы не исправляет. Какие от природы достались, с такими он и ходит. И есть у меня очень хороший офтальмолог, тоже хирург, один из лучших в Нью-Йорке по части катаракты. Он делает лейсик, в том числе, естественно. И сам он носит очки. Вопрос такой. Это проверка рынка, но причем это псевдонаучный, потому что по этим телефонам звонит там несколько десятков человек, и я не знаю, кто они. Значит, услышав все это, наберите, пожалуйста, номер телефона, это бесплатно, это счетчик 38-32-1131. Если вы пойдете к представителю этой медицины при вышеозначенных условиях, пойдете ли вы к стоматологу, у которого не совсем ровные зубы, пойдете ли вы делать коррекцию своего зрения, к офтальмологу, который носит очки, это все одинаково. И пойдете ли вы к кожнику, который не пользуется санскрин? В этом случае ваш номер телефона 38-32-1131. На самом деле это микроэксперимент по коллективному бессознательному. И если вы не пойдете, то последняя цифра 2, то есть 38-32-1132. А теперь следующее. История. Я вчера хотел, но у меня не хватило времени. Это, собственно, и не так важно, когда. Потому что Марик Закерберг, я не помню, чтобы он когда-нибудь тискал статью профессиональную, потому что к нему внимание, как к значимой фигуре, в любой момент ему стоит только пискнуть, и все репортеры мира придут к нему, чтобы задать ему вопросы. А тут он написал большую статью для... по-моему, Wall Street Journal, это было позавчера, и очень хотелось бы узнать, использовал ли он искусственный интеллект для написания, но он вообще достаточно артикулированный. Но статья стоит того, чтобы ее привести полностью. Вот что он говорит. А нам повезло жить в невероятный исторический момент. В ближайшие несколько лет люди смогут использовать сверхинтеллект, выходящий за рамки человеческих возможностей, чтобы создавать и открывать для себя необыкновенные новые вещи, строить новые бизнесы, выражать свои идеи, изучать новые концепции и улучшать свою жизнь, здоровье, отношения и карьеру. Определяющий вопрос нашего времени – не существует ли сверхинтеллект, а кто сможет к нему получить доступ? Так формулирует Марик. Будет ли он централизован и ограничен несколькими учреждениями или станет инструментом, который дает полномочия всем? То есть это вопрос действительно бытия, сверхинтеллект, его доступность каждому челу. «Я предлагаю философию, – пишет Марик, – основанную на умощнении индивидуума как источники процветания, на изобретениях как главной цели сверхинтеллекта и на балансе сил как основе безопасности». Причем он не поясняет, но я подозреваю, что под балансом сил он подразумевает тех, кто нами руководит, то есть правительство, и мы как сила, которая не очень хочет подчиняться. Удивительно, я продолжаю чтение этой статьи, что дискурс многих тех, кто разрабатывает искусственный интеллект, настолько мрачен. Я не понимаю, почему кто-то, кто верит, что искусственный интеллект уничтожит большинство рабочих мест и значимость человечества, и поспешит построить такое будущее. Идея в том, что искусственный интеллект настолько опасен, что единственный безопасный путь – это экстремальная концентрация власти, и это кажется опасным. Исторически ожидалось, что абсолютная сила благожелательно обеспечит человечество, если оно достаточно просвещенное, но такие ожидания не приводили к безопасным или положительным последствиям. Действительно, если отвлечься на секундочку от Закерберга, то все эти хорошие идеи, они вымачивали дорогу, как известно, в ад. Человечество стало свидетелем множества преобразующих достижений. Каждый раз есть страх, что кто-то останется позади, но каждый раз человечество выходило с большим количеством людей, разделяющих большее процветание, из тупика, обретая в конце концов здоровье и свободу. «Мы верим, — пишет Марик от себя, — что так будет и с искусственным интеллектом, и изобилие будущего разделит все. Мы также считаем, что ценности, которые привели нас к этому моменту — свобода, открытые исследования, свободное предпринимательство и равные возможности, то есть это американские ценности, также являются ценностями для построения позитивного будущего. Передача власти в руки людей для достижения ими собственных стремлений – вот как человечество добилось наибольшего прогресса. Новые идеи и крупные шаги вперед редко рождаются только из устоявшихся институтов. Они пришли от братьев из велосипедного магазина, которые верили, что люди умеют летать, от ученика-переплетчика без образования, который научился вырабатывать электричество, и от ребенка в гараже, который думал, что персональные компьютеры пригодятся каждому. «Мы верим, что так будет и дальше», — пишет Марик от себя. «По мере того, как каждый получает более мощные инструменты, каждый человек становится более способным формировать будущее». И никак не меньше. Кстати, я читаю эту всю статью только для того, чтобы каждый примерил видение Марка Закерберга к себе. И так как вы конечная, так сказать, конечная цель, к которой обращена вся эта статья, то вы можете про себя лично сказать «да» или «нет», но без всякого голосования, потому что мне удался этот эксперимент по коллективному бессознательному. Я, конечно, попытаюсь проверить ни одного звонка, ни по одному из телефонов счетчиков. То есть я на самом деле усложнил и ускорил представление темы для того, чтобы те, кто обычно голосует, оказались не способны вообще понять, про что голосование. И если телефоны работают, то значит это удалось. Да, Вась, бывает такое. Изобретение, а не автоматизация, станет величайшим вкладом сверхинтеллекта, пишет Марик. Ранний искусственный интеллект мог отвечать на вопросы, выполнять рутинную работу, а вскоре он будет все больше помогать открывать новые знания, начиная от новых лекарств для лечения болезней члена семьи, до поиска новых способов улучшить ваш бизнес. И хотя количество вопросов, которые вы можете задать в день этому самому сверхинтеллекту, ограничено, я вот этого не знал. Количество ценных вещей, которые суперинтеллект может изобрести для достижения ваших целей, безгранично. По мере того, как интеллект растет, самый важный вопрос, как мы им управляем, то есть интеллектом, сверхинтеллектом. Некоторые считают, что сам сверхинтеллект или небольшая группа экспертов, которые его контролируют, должны решать, что лучше для человечества, но я не согласен, пишет Марик. История демократии и экономики показала, что не существует единого объективного ответа на вопрос, как люди определяют лучшую жизнь, и поэтому лучший подход позволит людям, так и пишет, людям, решать, что для них важно. Это опять-таки припев на ту же тему. Ты или тот, кто над тобой. Вместо централизации такой власти над сверхинтеллектом, пишет Марик, мы считаем, что передача личного сверхинтеллекта каждому – это лучший способ ответить на этот вопрос. Что для тебя важно? Это может привести к новой эре личного расширения возможностей, когда у каждого будет больше свободы для реализации своих собственных интересов и раскрытия своего полного потенциала. Тут, конечно, невольно вспоминаешь братьев Царнаевых. Здоровое общество также признают, пишет Марик, имея в виду нас, что безопасность требует системы сдержек и противовесов. И если сверхинтеллектом обладает только горстка институтов, они неизбежно, вот это вот его сильнейший аргумент, если только горсточка институтов, они неизбежно будут оказывать контролирующее влияние на экономику, науку и политику. И даже с лучшими намерениями такая концентрация ограничивала бы возможность людей выбирать самим свое будущее. В качестве мысленного эксперимента, пишет Марик, представьте, что только у одного человека есть сверхумный юрист. У него было бы в таком случае несправедливое преимущество в суде, даже если его позиция по существу была бы ошибочной. И это привело бы к худшему обществу. Ну а теперь представьте, что у каждого есть сверхумный адвокат. Правосудие осуществлялось бы гораздо справедливее и эффективнее, чем сегодня. Когда люди получают полномочия, они, естественно, контролируют друг друга и силу крупных институтов. То есть точка опоры, о которой мечтал Илья Муромец после 4 плошек с этой самой секретной жидкости от калек перехожих. Большинство общественных вопросов нельзя решить, пытаясь объединить единый благожелательный сверхинтеллект, пишет Марик. Человечество – это не монокультура. Нет технологического решения, которое могло бы единовременно соответствовать противоположным интересам и разнообразным ценностям всех. Любой отдельный сверхинтеллект должен был бы ставить одни ценности выше других и в процессе был бы не способен быть доброжелательным ко всем. Это все сопряжено с рисками, но сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, во время которого вы уже можете, если хотите, или в лайв-чат оставить свой комментарий, или позвонить по телефону в студию 718-303-9090.
16: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
17: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
20: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Радио-шоу Сева Каплана.
4: За него стоят громадные массы.
5: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
8: А я прошу прощения по части наших телефонов, счетчиков, они не работают. Больше вообще не буду предлагать систему, потому что количество раз, когда меня подводит наша система связи с радио, и вся эта техническая часть начинает меня сильно смущать. Ну да ладно. Звонки у нас два от парашистов, я их отключаю, чтобы они в курсе были, что я их опознаю. И один от невменяемого дяди, который звонит 25 лет на радио и ни разу еще в тему не вошел, я уже начал опознавать его, даже не выводя в эфир. Дядю отключаю тоже. И теперь о рисках, о которых сказано было чуть-чуть выше. Многие риски, пишет Марик Закерберг, требуют серьезного к себе отношения. В большинстве случаев, как и в кибербезопасности, история открытого программного обеспечения показала, что предоставление всем полного доступа к мощным системам будет лучшим способом защиты безопасности со временем. Для других рисков, включая биологические, будет полезно больше координации между правительствами и другими институтами по отечественному внедрению способных моделей. То есть, в принципе, я на секунду прервусь, просто, скажем, у меня есть опыт, но он совершенно уникальный. Я в течение 3 десятка лет пользуюсь абсолютной свободой и хочу, чтобы этой же свободой пользовалась моя аудитория. Но времена, когда это срабатывало, оно остались в прошлом, да и то это носило достаточно ограниченный характер. Но жаловаться абсолютно не приходится. То есть период с 97 по 2002 год, это все, кто слушал тогда толковище, помнят, что это было время, когда люди пользовались той свободой, которую им давало это радио. И в этом секрет, в том числе и коммерческого успеха того предприятия. Но с тех пор произошло, так сказать, татаро-монгольское нашествие на радиорынок. Он уничтожен фактически. У нас несколько радио, которые опустили расценки на рекламу, потому что это трудно назвать рекламой. Это не очень хороший продукт. Опустили в несколько раз ниже, чем то, что было 25 лет назад. И результат такой, что радио для того, чтобы выжить, оно должно, наверное, на мой взгляд, отказаться в принципе вообще от рекламы. Должно жить на спонсорство аудитории. Но это такое же идеализированное представление о том, что может произойти, как то, что нам предлагает один из самых авторитетных экспертов на сегодняшнее время, потому что Марк Закерберг сделал-таки этот бизнес. И он понимает, что он говорит, когда рассуждает о возможностях именно суперинтеллекта. И пишет, что все это касается в немалой степени экономики и будущего самих рабочих мест. Существует баланс между использованием искусственного интеллекта как инструмента автоматизации и как инструмента расширения навыков и создания новых бизнесов. И если баланс склоняется к автоматизации, то влияние на рабочие места и экономику может быть негативным. Но если сверхинтеллект будет широко распространен, я верю, заканчивает Марик в свою статью, что в будущем будет больше рабочих мест, а не меньше. Начать бизнес будет значительно проще, без привлечения крупных объемов капитала. Я ожидаю, что экономика станет более предпринимательской, когда больше людей будет работать в малом бизнесе, а не в крупных компаниях. И развитие сверхинтеллекта станет самым глубоким технологическим прорывом, который мы увидим за всю нашу жизнь. Мета, пишет Марик, хозяин Меты, стремится строить, сообразуясь с принципами индивидуального расширения возможностей, изобретательности и баланса сил. То есть под силами и балансом он имеет в виду нас, простых человеков, и власть. Арка человеческой истории склонилась к тому, чтобы дать людям больше власти. И если эти ценности открывают путь, то я оптимистично настроен, что мы сможем построить позитивное будущее для всех. Вот, собственно, все, что я счел своим долгом вам изложить, практически слово в слово переведенная статья Марка Закерберга, основного держателя акций, как известно, компании Meta, у которой, кстати, сейчас на рынке не ахти, как идут дела, но суть не в этом, а в том, что каждый из нас может, благодаря тому, что может воплотиться, и о чем пишет Закерберг, стать на минуточку Ильей Муромцем, причем не выходя из дома, не схватываясь соловьем-разбойником и так далее, а в твоем распоряжении сверхинтеллект. Ты ему только свои идеи выкладываешь, а он сообщает тебе, как их осуществить. Он сообщает тебе о том, существует ли конкуренция на рынке. Он сообщает тебе о том, что есть ниша или нет. Причем, скажем, есть непростые рынки. Например, у тебя успешный бизнес по изготовлению шашлыка в Бруклине, который совершенно не работает в верхней части Бруклина, если географически. То есть в южной работает, а в даунтауне нет. И такой случай был на примере Бори, который открыл Наргиз. Это была фантастика. Кстати, таких шашлыков вы можете найти одно место только. Такой шашлык, как делал Боря из Наргиза, делается только в одном месте. Это ресторанчик называется Гюльчатай. Ищите сами, где он. Единственный. Если вы туда

0: Сима.
1: Я постараюсь коротко пару мыслей по поводу тем, которые вы здесь перечислили, начиная с последней. О искусственном интеллекте. Во-первых, наверное, я не знаю, слышали вы или нет, что в Китае сейчас китайцы продают свое identity для искусственного интеллекта, то есть свой образ там, ну, за маленькие деньги, там они пишут от 75 до 115 долларов, для того, чтобы искусственный интеллект мог использовать их изображение и так далее и тому подобное, для создания каких-то там в будущем новых вещей. Вот. Это первое. Второе, что существует также мнение, что, например, искусственный интеллект вправе создавать вот маск, например, что собирается создать Одиссею. То есть они, в принципе, возможно создавать любые телевизионные или кинофильмы или программы из просто использования изображения актеров, и в принципе это будет, и публика будет это хавать. Но в этом случае актерам придется уйти в театр, и таким образом у нас театр может возродиться, в принципе, потому что живые актеры будут играть в театре, это очень хорошо, я считаю. Вот. А по поводу другой темы, о врачах, когда вы говорили, что ваш дерматолог, в принципе, они спасают жизни, например, а вас вылечил, то есть спасла вам жизнь. То есть поэтому у меня вопрос. Я помню, я вспоминаю, что я был в Швеции с женой, и мы зашли в музей Абба. И в музее Абба она пела вместе с группой Абба, то есть их голографическими изображениями, песню Абба. Вот я подумал, а нет ли у вас мысли создать голографическое изображение Васи, чтобы не оскудело толковище в будущем, чтобы он всегда присутствовал на вашем шоу? Спасибо.
0: О, Сэр, спасибо. Всего доброго. Не, вообще, есть святые вещи. Для меня, например. И Вася одна из них. То есть, если суждено Васе выйти из жизни раньше, чем это сделает толковище, то я не буду его создавать ни в какой форме, потому что кончатся фокусы. В тот момент они кончатся. Вот как, скажем, у меня в аудитории была, безусловно умалишенная женщина, Людмила Олина. Ну, у нее клиническое было расстройство нелечимое. Она была... Никто ее как таковую не воспринимал. Она звонила каждый день. Она была абсолютно свободная, в этом ее умалишенность была. Она готова была разговаривать на любую тему. И в частности, она рассказывала о том, что, значит, ей было уже лет под 70, у нее был любовник-мексиканец, которому было 26 лет, и она отказывалась сделать ему минет. Но это же вообще мечта в плане, так сказать, эксперимента по тому, как пользоваться свободой. Это, кстати, очень сопряжено с темой Марка Закерберга по поводу того, что будет делать каждый, в том числе, скажем, следующая Люда, которая получит в свои руки сверхинтеллект. Но попробовать ужасно хочется. Причем можно было бы начать пробовать, я даже вижу, как это можно сделать было бы. То есть для того, чтобы получить право на использование сверхинтеллекта, без всякой регламентации со стороны правительства, я бы с удовольствием согласился на самотестирование. То есть тестировать меня должен был бы сам сверхинтеллект. Даже не обязательно, чтобы он сам. Но, в принципе, это же не люди, их можно сколько хочешь создать, линии связи со сверхинтеллектом. Он должен был меня... я ему делаю заявку, мне даже не надо заполнять никакую анкету. Он видит все мое цифровое существование. И он мне говорит: не, парень, с тем, что ты сейчас делаешь, ты опасен для общества, поэтому давай-ка докажи, что это не так. И я тебе даю на это неделю. И за неделю можно попытаться. Но если ты обманешь его, что, наверное, возможно на самом примитивном уровне, то в этом случае должно быть наказание. И наказание должно быть очень строгое. Я думаю, что психическое страдание – это самая подходящая форма наказания. Потому что там, скажем, смертная казнь – это, даже интересно. А вот психическое наказание – это то, что останется с тобой. Можешь ли ты?

дозрел ли ты до этого или нет. То есть это то, что следует обсуждать, то, о чем следует задумываться. Потому что это фактически, когда Волька становится стариком Хоттабычем без всякой бутылки. А у нас одни порошисты и сумасшедшие. Я всех отключаю. И последняя история, которая касается нашего ближайшего будущего. Ты смотришь в небо, видишь там движущий объект, но это не птица и не самолет, а это дрон, который везет твой буррито. Да, вот на уровне такой мелочевки. Компания, которая позволяет заказывать еду на вынос всего за несколько кликов, потому что звонить в ресторан — это слишком много усилий, совершенствует сейчас еще более продвинутые технологии для своей новой компании по доставке. И называется эта компания DoorDash Air. DoorDash Air. Доставка с помощью дронов. Крупнейшая в Соединенных Штатах. Компания по доставке сообщила, что получила сертификат от Федерального управления гражданской авиации для эксплуатации коммерческой службы доставки дронов. И они планируют запустить эти поставки ближайшей осенью. Я вам буду сообщать обо всем, что касается этой мысли. А сегодня у толковища есть спонсор. Это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, а такое бывает, выбор – это самое сложное, то вас легко понять, но есть простой подход. Бонусы программы Essential Plan от этой самой Metro Plus Health помогут вам сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров при этом. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий ее вариант, просто посетите офис Metro Plus Health, если вы неподалеку, по адресу 225 Brighton Beach Avenue. А если вы далеко, то это можно сделать виртуально, зайдя к ним на сайт metroplus.org. Вы можете, кстати, у них выявить локацию по zip-коду, где ближайший офис. И объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать кое-какие ограничения. А у нас с Васей тоже есть свои ограничения. Это пятница, 7 утра, после чего мы переходим к завтраку. И хорошего всем уикенда.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт-привет! Привет, физкульт! Доброе утро, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера в восточной группе американской лиги Янкис играли в Чикаго с White Sox, потерпели поражение 2-1, потерпели поражение в дополнительном ининге 11. Интересная деталь, дамы и господа. В нынешнем чемпионате Янкис 10 раз играли матчи, которые не завершились в 9 инингах. После 9 инингов были ничьи, нужно доигрывать. Так вот, в 10 дополнительных матчах Янкис одержали только одну победу. 9 матчей. Они проиграли. Окей, двинемся дальше. Вчера Тампа играла дома с Texas Rangers и победила со счетом 3-2. На востоке Национальной лиги Атланта Брейвс принимали Вашингтон и выиграли со счетом 5-4. Метрополитенс играли дома с Майами Марлинс, победили 4-2. Итак, в турнирных таблицах на востоке Американской лиги у Тампы 64 победы, у Янкис 61. На востоке Национальной лиги Атланта заметно отрывается от Филадельфии. Атланты Брейвс 64, победы у Филадельфии 50. Всем моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на дне. Только 47 побед, но уже 63 поражения. Мы с вами на баскетбольных площадках женской НБА. Команда Нью-Йорк Либерти играла вчера в столице азартных игр в Лас-Вегасе с действующими чемпионками и чемпионки-хозяйки. Победили Либерти 104-99. Команда Миннесота Линкс, лидер нынешнего турнира, играла в Торонто, одержала победу 104-72. Миннесота имеет 24 победы, у Лас-Вегаса 20 побед. Либерти на 8-м месте. Мы с вами на футбольных полях. Вчера на стадионе в Нью-Джерси, стадион, на котором играет команда Нью-Йорк Ред Буллс, вчера играли две английские команды тренировочные матчи. Лидс Юнайтед играла с Сандерлендом, и Лидс выиграли со счетом 1-0. В Европе квалификация в турнирах для клубных команд в Лиге чемпионов команда Макаби Тель-Авив вышла в следующий раунд, а вот команда Динамо Киев сошла с дистанции. Динамовцы Киева, но они, естественно, дома не играют. В Украине играть нельзя, потерпели поражение от греческого клуба ПАУ. В конференц-лиге Динамо Минск шагнули дальше, Жальгирис. Эта литовская команда шагнула дальше. Жальгирис выбили из турнира Динамо. Тбилисская Динамо и сошла с дистанции. Белорусская команда Батэй. Ну и грустная новость, дамы и господа, пришла вчера из Москвы. Скончался мой очень хороший знакомый Ваня Идешко. Легендарный баскетболист, тот из вас, кто помнит Мюнхенскую Олимпиаду в 1972 году, легендарный пас Вани Идешко через всю площадку Саши Белову в финальном матче между Соединенными Штатами и сборной Советского Союза. Вчера Ваня Идешко, Иван Иванович, умер, ему был 81 год. Для меня это грустная новость, но я с ним не виделся с тех пор, как я покинул Советский Союз, то есть мы не виделись больше 50 лет. Окей, дамы и господа, на этом я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвиса на радио. Я услышусь с вами в воскресенье. Продолжайте слушать Дэвиса на радио и будьте здоровы.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
12: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
11: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Пятница, конец недели, шаббат шалом для тех, кто отмечает. И сегодня у меня целый ряд каких-то вот для вас обсуждений, и мы можем на чем-то больше заострить внимание, но самое главное, вот лично для меня, это то, что Израиль объявил о том, что они, как говорится, серьезно рассматривают возможность о том, что они начнут выпускать свои собственные военные самолеты. То есть в свое время, ну давайте знать предысторию вот этого всего рассказа. В свое время Израиль построил один из самых, ну как говорится, современных самолетов, которые были, военных самолетов, которые были построены. Это был конец 80-х, начало 90-х годов. Серию, но по настоящему они говорили, что зачем вам запускать это, мы вам продадим General Dynamics, вот эти все F-16, F-22 тогда, вот, как говорится, был на плаву, что называется, и мы вам все сделаем, зачем вам смысл разрабатывать собственный самолет, это дорого и сложно. Ну, действительно, разрабатывать собственные самолеты, особенно еще и менять его каждое там какое-то количество времени на более современную модель, это достаточно дорогое удовольствие. Но в свое время Израиль сделал такое с танками, потому что они ездили на английских танках и использовали какие-то французские модели, я помню. И, в общем, в конечном счете они отказались от этого, потому что, во-первых, и международная ситуация изменилась, и, во-вторых, они понимали, что эти танки не соответствуют тем требованиям конкретно вот тех условий природных, которые есть в Израиле. В Израиле, особенно в Ливане и так далее. Ливанский фронт – это самый сложный фронт в Израиле. Из-за, вот понимаете, именно из-за гор, именно из-за совершенно сложнейших дорог там и так далее и тому подобное. Высохших рек, переправ через другие реки. То есть, они говорили о совершенно другом. И они создали этот танк, вот тогда как раз они в 70-х годах занялись этим, и уже в Первой Ливанской войне вот этот первый танк Меркава-1 уже себя показал. Меркава – это боевая колесница. Он себе очень хорошо зарекомендовал, и тем более сейчас уже идет четвертая модель, по-моему, даже уже про пятую говорят. И этот танк развивается, продолжает свое, как говорится, победное шествие и так далее. И они отказались от американских деталей. То есть там есть какие-то американские дополнения в этом танке, но в принципе они могут и без них обойтись. В связи с тем, что у нас возникла ситуация, причем если бы это были демократы, знаете, я бы удивлен бы не был. Но то, что это прозвучало из уст американского вице-президента, даже если он так не думал или не говорил, и так, но он тогда, да, думал и так говорил. То, что прозвучало из рук, из уст Венса, вы меня извините, это, конечно, очень серьезное такое обвинение впервые. Я не ожидал этого в свое время. Ну, то, что он там говорит, что, понимаете, что американские рабочие работают на Израиль, ну, это относительно, как говорится, такое, значит, хлесткое заявление, потому что американские рабочие работают не бесплатно. Это раз. Они получают за это деньги, которые Израиль, как говорится, им за это платит, или, во всяком случае, это оплачивается американским налогоплательщикам за счет вот этих вот займов, которые даются. Но так или иначе, для того, чтобы это не звучало дальше, для того, чтобы, как говорится, далее, Израиль должен быть независим, что бы это ему ни стоило. Я не знаю, дадут ему это сделать или нет, вот это мы обсуждать можем долго. Но вот этот самолет ему в свое время доделывать, ну, фактически не давали. Поэтому ну, вот, понимаете, пишут люди, хотелось бы, но вряд ли, уже пробовали, особенно двигатели, проблемы. Конечно. Основная проблема хороших боевых самолетов – это двигатели. К сожалению, двигатели, ну, то есть не к сожалению, а то есть двигатели для самолетов умеет делать несколько стран. То есть, например, в Советской России никогда двигатели хорошие для самолетов не производили. Никогда. И хорошие двигатели производятся несколькими компаниями. Pratt & Whitney, я знаю, Rolls-Royce производит хорошие двигатели, производили хорошие двигатели в Японии во время Второй мировой войны, я не знаю, как сейчас. Mitsubishi, в частности, их делал. Очень хорошие двигатели делали в свое время в Германии, то есть Мессершмитт, конечно, во время Второй мировой войны, это был один из самых передовых самолетов, пока не появились более современные, более, как говорится, продуманные американские и так далее. Ну и, конечно, Америка впереди всего идет, потому что они в это дело вкладывают, это развивается и так далее и тому подобное. Поэтому увидим, увидим. Но идея сама по себе правильная, хотя, конечно, это очень сложно. Понимаете? Очень сложно. Но так как... Вот я вам сейчас вот просто приведу пример. Да, вот мы вступили в новую эру отношений с евреями, с Израилем и так далее. Это выражается и справа, и слева. Вот мы говорим вот сейчас вот про справа, потому что когда мы говорили про Венса. Ну, вот, например, вот то же самое идет слева. Вот есть такой певец, я про него писал один раз, Бой Джордж. Он англичанин. Те, кто знает, как он выглядит, как он поет, то есть он все время наряжается в женские одежды, он, по-моему, трансвестит, и он гей открытый. Он в свое время пел очень неплохие песни, у него был очень интересный репертуар, как говорится, в конце 80-х годов и так далее. Было дело. И вот Бой Джордж, он, кстати говоря, он умнее, чем очень многие в его вот этой левой братьей, он поддерживает Израиль. Ну вот слава богу, что он хотя бы понял это. И он спел песню в поддержку Израиля. Что вы думаете? Его сейчас удалили из Jesus Christ Superstar Production. Там, значит, они собирались устраивать типа такого фестиваля. Также постановки в театре. И его потребовали удалить оттуда. Потому что он спел израильскую песню «We will dance again». То есть мы еще потанцуем. Это вот после вот этого всего, всей этой резни, которая была 7 октября 23 года. Он гей, он трансвестит. Вы понимаете, если вы посмотрите, как он одевается и так далее. Многие его чисто из-за этого даже слушать не захотят. Ну, я считаю, это неправильным, но не важно, это ваше дело. Он оказался один из умнейших людей в Англии. Он должен был играть царя Ирода вот в этой вот постановке в театре. Ну, то есть это фактически такая полуопера. И вот его оттуда сняли. Потому что боялись, понимаете, что постановка сорвется. Потому что, ну как же, понимаете, произраильский активист, артист. Такое быть не может. Поэтому мы живем в очень таком интересном времени, понимаете, что внезапно вспыхнули сразу два вот экстрима политических партий. И справа, и слева. Я уже рассказывал, знаете, когда многие удивляются, почему левые, вернее, почему столько евреев у левых. Я уже рассказывал это. Потому что когда-то все начиналось с правого антисемитизма. Именно правого. Это хорошо забытое для нас прошлое, понимаете. Мы, к счастью, при этом, вот, ну, на Западе, во всяком случае, долго не жили. Но все начиналось с чего? Что, понимаете, все эти короли, герцоги, католическая, да и потом протестантская церкви, они смотрели на евреев, как на людей, которые распяли их главного бога. Что они отравляют колодцы, что они несут с собой скверну, что это люди, связанные с дьяволом, и летают по ночам, кровь пьют. Именно евреев представляли за вампиров. Поэтому, понимаете, вот эта вся, весь этот антисемитизм вначале был именно правого толка. Евреев не хотели пускать привилегированные какие-то клубы и так далее. То есть Ротшильд, например, имел огромные деньги, но не был допускаем в высшее общество в Англии. Очень-очень долго. То есть это только где-то вот в конце 19 века, то есть, как говорится, при королеве Виктории ему пожаловали баронство, там, как говорится, ему... Почему? Потому что он сужал огромные деньги для английского правительства. Постоянно. То есть вот чисто с этой точки зрения. Поэтому, понимаете, когда появилось вот это социал-демократическое движение, которое ратовало, ну потом, которое переросло в коммунизм фактически, которое хотя бы на словах ратовало за равные права, вы понимаете, вот на это евреи все и купились. Потому что у них этих равных прав со всем остальным обществом не было. Поэтому я абсолютно четко понимаю, почему так много евреев пришло в левые ряды. Там их принимали. Там не было никаких, ты, понимаешь, там не спрашивали, ты еврей или ты что, или то. Там был классовый разговор. Если ты за борьбу трудящихся, за права человека, значит ты наш человек. Все. Справа было полно всяких ограничений. А ты то, а ты это, понимаешь, а может ты перейдешь в христианство, а может быть ты то, а может быть ты это. Ну как же, вы же евреи, вы же то, ну слушайте, ну понятно, что мы вас типа не любим. Ну вот, вот и все причины. То, что сейчас у нас происходит, понимаете, сейчас идет какой-то странный, вот я повторяю, странный процесс, что появился активнейший, ну то есть он давно был, но он вот расцвел, я считаю, наверное, достиг своего зенита, возможно. Левый антисемитизм, который направлен против евреев, почему? Потому что евреи, они прежде всего очень зарекомендовали себя как продвинутые люди. Не белые по коже, но белые по поведению. То есть ставшие белыми людьми. Вот, то есть, знаете, когда черные говорят, а, это евреи, это другие белые люди. То есть они это понимают, вот те, которые вот таким образом разделяют, они это понимают в том смысле, что евреи добились какого-то серьезного положения. И из-за этого их надо типа не любить. Знаете, партия слева и вот эти все ряды слева, они остаются партией недоучек или недо, понимаете, не, underachievers, то есть в том смысле, что они не смогли что-то сделать. Вот они вот прежде всего олицетворяют их ряды. Меньшинства различные, недовольные, считавшие, что их обделили и так далее и тому подобное. Плюс, конечно, есть какие-то задроты из высшего общества, которые прекрасно себе живут, ничего ни о чем не понимают, но пытаются защищать чьи-то права, потому что считают себя виноватыми. Это чувство вины вечное. Что я типа богатый, я продвинутый, понимаешь, я должен поделиться со всеми остальными. Но ради бога делись, но они же предлагают поделиться всем остальным. Вот в чем левая идеология. Уйдут ли оттуда евреи, не знаю. На сегодняшний день я такого серьезного перехода не вижу. Но я думаю, что этот процесс идет. Почему? Потому что рано или поздно, но даже самый упертый какой-то молодой еврей, который будет с левой стороны, почувствует, что его там, как говорится, оценивают не по его заслугам, не по его... Ну, как сказать, по его, ну, заслугам фактически, достижениям, заслугам и так далее. А именно по его фамилии, по его носу, по его родословной. Вот когда он это поймет, поверьте мне, это будет вот тем расколом внутри него, который его удалит оттуда. А это просто вопрос времени. Это вопрос времени, потому что... Евреи, которые были в революции при Ленине, уже при Сталине стали понимать, что они совершили ошибки. Что они привели к власти намного худшего монстра, чем было при царе. Они уже при Сталине это начали понимать, потому что их начали массово удалять. От власти они почувствовали добрый старый антисемитизм, только просто в политическом плане. Так что это процесс, он идет, но насколько он выразится в конкретной данной ситуации, например, как с Трампом или Венсом, я не знаю, потому что, понимаете, как вы видите, то есть Венс добавляет, наоборот, в другую копилку, типа, вот, понимаете, что Израиль, типа, нам всем обязан, потому что без нас не было бы Израиля. Ну, ребята, это такое нагловато тупое заявление, которое совершенно не соответствует истине, но тем не менее. Поэтому, в общем, вот так вот это складывается. Ну, тут вот еще, например, что интересно, что вот вышла статья на эту тему в американском консервативном издании, American Mind называется, что Трамп возобновил политику Кеннеди по борьбе с, ну, subversion, то есть, грубо говоря, по борьбе с пятой колонной. Что Кеннеди боролся с коммунизмом, и Трамп борется с коммунизмом, и вот, ну, то есть, с тем коммунизмом, в котором вот это все переросло. То есть Антифа, это, например, боевая коммунистическая организация, Muslim Brotherhood, вот это, понимаете, вот это с ее тоже далее. Но здесь, вот тут надо сделать такую вещь, что если даже мы заявляем о том, что мы хотим это делать, и как говорится, продвигаемся в этом направлении, то мы должны идти до конца, понимаете? Мы не можем бороться с исламскими вот этим братством, братьями мусульманами в любой ее какой-то, в каком-то виде, при этом целоваться в засос с Катаром, который их поддерживает. Мы не можем это делать одновременно. С Катаром нужен немедленный, очень серьезнейший разговор. Я не думаю, что это надо делать на людях. Я думаю, что это надо, чтобы туда поехал какой-то серьезный эмиссар из Госдепа, может быть, даже сам Рубио. И в очень доброй и хорошей, красивой форме, но выставил жесточайшие требования по данному вопросу. Прекратить вот этот вот ажиотаж и поддержку экстремизма в американских университетах, прекратить поддержку вот этих левых демонстраций на улицах, сворачивание всех вот этих вот программ поддержки различных исламских деятелей в США и так далее. Это надо обязательно делать, потому что, понимаете, иначе мы делаемся слепыми, мы сами не хотим, ну, как бы, видеть то, что против нас делается. Мы боремся с антисемитизмом, мы боремся с симптомами, но мы не боремся с причиной болезни. Если мы отрубим финансирование, ну, хотя бы частично, у целого ряда организаций, университетов и так далее, поверьте мне, станет проще с этим работать. Это не исчезнет. Понимаете, я абсолютный реалист здесь, понимаете, я сразу вам хочу сказать. Для того, чтобы бороться с этим явлением, потребуются годы. Годы. И потребуется прежде всего реформа образования. Но эта реформа образования, она идет, понимаете, в нескольких одновременных направлениях. Одна из направлений – отрубить или уменьшить хоть как-то количество альтернативного образования, то есть где студентам откровенно врут. Им врут про Палестину, им врут про Ближний Восток, им врут про ислам, им врут про коммунизм. То есть получается какая-то горючая смесь и так далее. То есть я не говорю, что нужно весь исламский мир, например, взять и покрасить одной краской, и сказать, что вот все они там, понимаете, просто звери какие-то. Боже упаси, не надо это делать. Надо сказать, что в конце концов в исламском мире были такие реформаторы, как Ататюрк, которые хотели и превратили Турцию на время совершенно в светское государство. Что есть диктаторы на Ближнем Востоке или там в Среднем Востоке, которые получаются вот по природе вещей лучше, чем религиозный правитель, то есть тот же самый Алиев в Азербайджане. Или генерал Сиси в Египте, они предпочтительнее лучше, чем какой-нибудь братья-мусульмане в этих же странах управляющие. Понимаете? То есть мы должны иметь смелость это сказать. А мы это не имеем. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю. Знаете, когда мы говорим про исламский мир, допустим, и так далее, мы должны все время иметь смелость сказать, что есть какие-то лидеры и какие-то режимы на Ближнем Востоке, которые далеко не демократические и действуют очень жесткими методами со своими подданными. Но это гораздо лучше, чем если там к власти придут вот такие фундаменталисты, как вот показали впервые пришли к власти в Иране. Видите, мы прозевали Иран в 79-м году, и теперь это пошло в серию, вы понимаете? То есть Иран, даже будучи шиитским государством, стал примером для целого ряда мусульманских организаций и суннитов, и шиитов, ну, прежде всего суннитов, по всему миру, которые говорят, что они хотят сделать нечто подобное. Если бы Иран подавили в свое время, и, как говорится, бы все это разнесли в куски тогда, то не было бы примеров, что в какой-то стране вот есть возврат, понимаете, к правильному шариату и так далее и тому подобное. Не было бы этого. В свое время и Израиль, и Америка прозевали это. Потому что и Израиль, и Америка в свое время считали, что самая главная опасность идет от вот этих вот таких просоциалистических, прокоммунистических групп от арабов, арабских террористов. Потому что тот же Арафат, он был фактически арабским социалистом. Он брал пример с Абделя Гамаля Насара. Понимаете, из Египта. Но египетский социализм, вот этот вот арабский социализм, уже был фактически в смертельном состоянии уже в 70-м году, когда Насар умер. Дальнейшие вот эти режимы типа Хафиза Аль-Асада в Сирии или Каддафи в Ливии или в Ираке Саддама Хусейна, вот эти просоциалистические режимы, они уже были отголосками социализма. Они его вот серьезным проводили. Что начало подниматься совершенно четко, и Израиль это прозевал, даже помог этому. Это был вот этот вот исламский фундаментализм. Именно исламский реальный вот такой вот терроризм. Вот это они прозевали. Причем Израиль это прозевал до такого состояния, что они пытались бороться с таким, как Арафат, тем, что фактически взяли и организовали Хамас. Это израильская затея была в 87-м году. 86-87 год. Потом они признали, что это был колоссальнейший провал израильской разведки. Что они дали организоваться религиозной партии. Они считали, что они смогут как-то контролировать и направлять, как альтернатива Арафату. Ну да, Арафат тут же пошел вниз с его фатхом. А Хамас пошел наверх. Ну и вы знаете, во что превратился Хамас сегодня. Этого джина нельзя выпускать из бутылки. Вот этих всех сумасшедших религиозных, понимаете, Ясир Арафат не хотел умирать, несмотря на то, что у него было полно всяких смертников, они, в принципе, не были вот до конца, понимаете, шахидами. А такие, как люди, как вокруг Осама бен Ладена, понимаете, они на самолете влетают в здание. Понимаете, они к этому готовятся годами. Скрывают это годами. Это как... Ну, это невозможно нормальному человеку объяснить, понимаете? Нормальный человек всегда может на что-то купиться. На женщин, на выпивку, на наркотики, на деньги, на хорошую жизнь, на какой-то дорогущий дом на островах. Я не знаю на что. На счастливое будущее для своих детей. Вот это все можно организовать. Организовать рай мы не можем. А они верят в то, что, понимаете, если они делают то, что они делают, если они борются с этими евреями и крестоносцами, они попадают в рай. Это все, что они хотят. С этими людьми договариваться невозможно. И мы вот сейчас харкаем кровью с Ираном и пытаемся достучаться до Трампа и до Венса, чтобы объяснить им вот это простейшее, что ни тот, ни другой, по-моему, ну, до конца не понимают. Ну, винить Венса, который... Парень из деревни, что называется, из американской, живет в американской действительности, даже получил тут блестящее образование и так далее, Я так понимаю, что он плохо разбирается вот в этих вот всех международных делах. Вот судя по его реакциям, он разбирается плохо. Трамп разбирается немножко лучше, но тоже не ахти как. Потому что, судя по вот этим вот ляпам, которые они делают, тут мне говорят, что это какая-то стратегия. Я начинаю думать, что это может быть за стратегия, если они, получается, сами подрывают самих себя. Вначале они ведут какую-то войну, потом они начинают вести переговоры. Ну вот одна из причин, почему сейчас ведутся переговоры, это, кстати говоря, можно понять. То, что у нас полнейшее истощение запасов. В смысле, для бомбежки. Нам нужно переходить от дорогих умных бомб на старые вот эти вот колодки, которые кидали массово с самолета и так далее. Просто это мы никак не можем прийти к этому решению. Потому что начнут гибнуть, как говорится, все подряд. Ну вот, возвращаясь к нашим внутренним делам, я вам скажу такую вещь, что вот у нас сейчас идет, например, от Мичигана, идет некий Абдуль Аль-Саид, который проиграл в 18 году, и вот сейчас вот он заново, но сейчас он идет на полнейший выигрыш. Он идет в Конгресс. Или на что он идет? А, в Сенат. Понимаете? У него вот отрыв 46 на 36 от республиканца. Понимаете, это чистейший вот исламист, которого мы никак не можем это поставить под контроль. При этом, что вы думаете, он глупый человек? Нет, он что? Он имеет доктора наук из Колумбии. Он врач, доктор медицины. Заканчивал Колумбийский университет. То есть это совсем не глупый парень. Но он при этом исламист, господа. Мы пришли к пониманию, понимаете, мы пришли вот к этой вот новому виду внутренней революции без революции. То есть это вот то, что в свое время разработал Антонио Грамши, итальянский коммунист. Он умер очень молодым, до войны, но, во всяком случае, он разработал вот эту вот новый вариант коммунизма. Без совершения революции. То есть он идет изнутри, он идет из университетской, элитарной, богатой среды. А потом появился некий чачка такой, который был из восточноевропейских немцев. Жил в ГДР, погиб там, по-моему, в автокатастрофе, ему там что-то было, там 30 с чем-то лет. Он еще больше пошел дальше. Он разработал конкретную, даже не идеологию, а конкретную политтехнологию, как пройти через различные институты власти на Западе, чтобы добраться до власти. То есть сделайте это, сделайте то, пойдите туда, пойдите сюда, подайте то заявление, сделайте это. Это вообще политтехнология уже. И вот они этим пользуются. Кстати говоря, в Америке тоже были эти политтехнологи. Тот же Алинский, например, и так далее. Они организовали политтехнологии. И мы с этим боремся. Причем у нас все время дилемма в том, что как бороться с этими товарищами, что если есть свобода слова. Вот тут вот мы застреваем. Почему? Потому что если мы отменим свободу слова для них, потом отменят свободу слова для нас. Значит, нужна какая-то конкретная для нас политтехнология, как борьбы с ними. Вот я считаю, что нужно заново возобновить, во-первых, комитет по антиамериканской деятельности. Проводить слушания, выводить все время вот этот вот грязный, вот эту всю грязь, выводить наверх, чтобы об этом знали, заставлять их постоянно рассказывать это, понимаете, причем это без того, что мы имеем право их осудить в суде за это, но мы, чтобы они не брали пятую поправку, допустим, но мы можем заставить кого-то говорить, чтобы вытащить всю вот эту вот их внутреннюю кухню наружу. Вести антикоммунистическую, антиисламистскую пропаганду, которую мы не делаем это. А это надо делать на каждой автобусной остановке. должны быть фотографии вот этих убитых детей из Израиля. Не палестинских детей, которых клеят везде, а именно вот израильских детей, которых они убили. И раз, и, или висеть список, что Хамас начал эту войну, каждые 2 года. Вот хронологию повесьте, пусть люди читают, пусть люди видят. Вот эта наглядная агитация работает идеально. Мы внесем все семена, которые нужно вот в эту почву, которые прорастут. По телевизору это надо делать, по радио. Третье, нужна, конечно, реформа образования. Мы уже про это говорили много-много раз. Если мы не начнем готовить новое поколение на нормальных каких-то концептах истории, концептах политики, концептах морали, философии, может быть, мы что-то должны взять с Дальнего Востока, посмотрите, как учатся и как подходят к делу их дети и их студенты по сравнению с нашими. Это же небо и земля. Может быть, нам надо что-то взять из Кореи, из Японии, из Китая. Не надо изобретать колесо, есть уже, понимаете, готовые модели. Посмотрите, какое там уважение к старшим. У нас же полностью, понимаете, исчезло вот это вот, что я даже не говорю про этикет, исчезло как таковое воспитание от детей. Я уже не говорю про культуру. Вот это все надо делать. И кто это будет делать, если не будет делать Трамп? Против него идет... Вот у него было полно хороших начинаний в 25-м году. Я аплодировал каждому. И сейчас аплодирую, если они продолжаются. Но ничего не закончено. Все бросили где-то вот там вот непонятно где. Взялись за что-то новое, тоже бросили. Ну, сейчас вот это, как говорится, все время стоит этот вопрос, а что делать с Ираном? Ну, вот, вот. И тут опять-таки причин. Да, высокая цена на бензин поднялась. Одновременно не хватает снарядов. Одновременно не знают, что дальше делать, потому что нет четкого плана, что дальше делать. Я вчера видел совершенно фантастический сценарий, что американцы вроде бы готовят вторжение Ирана через Афганистан. Потому что, грубо говоря, у Америки нету вариантов соприкосновение с... Ну, то есть, откуда начать это вторжение? Нужен какой-то конкретный плацдарм на соприкасающейся стране с Ираном для того, чтобы в Иран выйти. Ни одна страна, нам такой, Турция нам этого делать не даст. Ирак не даст, потому что в Ираке мы как раз будем в шиитской крепости на юге для того, чтобы вторгаться в Иран. Азербайджан этого не даст. Ну вот, Пакистан тем более не даст. Но сейчас вот обсуждается Афганистан. Вот интересно, если афганские талибы дадут нам возможность, кажется, воевать с Ираном. Вот это будет очень интересный ход, если такое произойдет. Чисто даже с точки зрения религии. Понимаете, вот тогда талибы как бы, ну, получается, становятся своего рода американскими союзниками. Может быть. Понимаете, это вот, вот это интересный такой шаг. Но с другой стороны, понимаете, нам, конечно, не надо после этого сказать, давайте мы откроем ворота и примем 100 тысяч афганских муджахедов в Америке на постоянное место жительства. Только вот это делать не надо. Давайте мы им поможем устроиться в Афганистане или в другой стране, заплатим им за это, но не перевезем их в Америку. Вот это тоже такой вот, вот гадостный момент, который у нас постоянно происходит. Ну, в частности, вот буквально вчера, если кто знает, о чем я говорю, вчера марокканцы, порядка 100 тысяч человек, они говорят 49, но там намного больше, то есть независимые источники говорят больше 100 тысяч человек, прорвало заграждение на марокканско-испанской границе в Сеуте. И перешло в этот вот на испанскую территорию. То есть, если вы знаете, о чем я говорю, то на территории Африки у Испании целый ряд небольших анклавов. То есть таких небольших владений, которые остались еще с колониальных времен, они находятся на территории Африки. Но они под командованием Испании. Это испанская территория, испанская юрисдикция. И вот различные товарищи со стороны вот марокканцев, они так любят местный режим, что они прорвались на территорию вот этого города Сеута, вот этого анклава. Если им дадут там закрепиться, ну, то есть я не знаю, как они им не дадут закрепиться там, то есть я не представляю себе, то в этом случае, понимаете, у них будет, ну, в общем, ничего хорошего не будет. То есть они по каким-то испанским законам, они имеют право требовать политического убежища. Если это будет сделано, ну, я не завидую Испании. Клянусь, это будет очень неприятный момент. Очень. Ну, увидим, как это будет. Ну, далее, ну, то есть, надо было видеть, то есть, они проломили буквально вот ограду, и 100 тысяч человек рвануло на испанскую территорию. Они сейчас туда размещают войска для того, чтобы каким-то образом все это остановить и так далее. Ну, понимаете, вот. У них там вот две территории, фактически, вот этот Сеут, у них там еще такая, город Мелилла. Ну, вот эти вот территории, вот это то, что они должны каким-то образом охранять, или как-то что-то такое, они их отделили с заборчиком. Ну, вот, что вы хотите. Заборчик проломили. Теперь имеем то, что имеем. Ладно, увидим. Знаете, мне не жалко Испанию, но то, что там происходит, это глубоко такой вот последовательный кризис западной системы. Вы понимаете, что Запад не может фактически охранять

0: Никто не может ничего сказать против, потому что как же? Тебя с дерьмом смешают. Ну вот, понимаете, на примере Бой Джорджа, который просто спел песню, что мы еще потанцуем про евреев, понимаете, его тут же отстранили от спектакля в Англии. Там все очень плохо на самом деле. Понимаете, даже если мы не говорим о том, что там завтра рухнет Англия или закончит свое существование с королевства Испании, нет, это, наверное, еще долго не произойдет. Проблема в другом, что эти страны изнутри меняются, сохраняя внешний вот этот красивый фасад, который был, они меняются изнутри. Вот именно вот идет то, что я говорю, то, что вот этот Чачка разработал, проход через институты. То есть как внедриться внутрь западных институтов власти и общественного мнения, газет, телевидения и так далее, стать мейнстримом и медленно, но проводить кондишеринг, то есть подготовку общества к переходу, что оно даже не заметит, что его сварили, как та самая лягушка. То есть медленный переход, это на английском называется кондишеринг, я не знаю, как это перевести в полном понимании этого слова на русский. То есть когда вы специально готовите, подготавливаете условия для чего-то. То есть не нужно никакой революции, не нужно брать Зимний дворец, не надо никого насиловать и убивать. Вы это сделаете потом. Нужно очень одеться в красивые итальянские костюмы, понимаете, побрить бороды. Понимаете? И просто избираться во власти, просто быть, допустим, местным начальником полиции. Почему местным начальником полиции является какой-то Махмуд Аль-Саид в Англии? Или почему мэром там является, почему такое количество мэров сих? Сихи не мусульмане. Они даже очень против мусульман. Но надо задать вопрос, почему в Англии такое количество мэров городов и сихов? Там что, сихи главная, как говорится, зашкаливающая нация в Англии? Да нет, они очень-очень небольшое майнорити. Всех мусульман в Англии порядка 5%. Даже меньше, 4%. И эти 4% практически бесконтрольны. Страна уже фактически сдалась. То есть там мы наблюдаем просто, вот, ну, то есть я не знаю, как это останавливать. То есть нужна какая-то насильственная ассимиляция. То есть надо сидеть и думать, а как это сделать. Клянусь вам. Вы что думаете, это просто, то есть это явно не будет простое решение. Никаких простых решений там, понимаете, замахнуться на 100 рублей и сделать на рубль тут не получится. Вот. Самая большая исламская комьюнити во Франции, 10% населения. Ну, мы про Россию не говорим, вообще в России около 20% мусульман на сегодняшний день, растет это количество. Но там ситуация другая. А так вот самый большой 10%, и 10% мы говорим, что это уже, видите, понимаете, расшатывает полстраны. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
14: Аттракцион. 80-е. Школа и институт.

0: 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон.
5: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: В Нью-Йорке 8 часов утра.
7: WSNR, Jersey City.
5: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В стране около 60% считают, что в военном конфликте против Ирана нет смысла и что он не нужен, показал опрос. Это мнение разделяют большинство сторонников демократов и независимых респондентов, а также 37% сторонников республиканцев. Общий уровень поддержки Трампа составляет 33%, на 4 процентных пункта ниже, чем в июне. Израиль требует полного разоружения Хамаса как предварительного условия для любых дальнейших процессов по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Он уточнил, что план из 15 пунктов по реализации мирного плана, представленный США в мае этого года, не отвечает на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу. Гендельман добавил, что на последней встрече премьер-министра Нетаньяху с президентом Трампом тема Газа не обсуждалась. Израильского отхода от желтой линии до разоружения Хамаса и демилитаризации сектора не будет, написал советник в Телеграм. Песня «Don't Stop Me Now» группы Queen преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на YouTube. Группа впервые оказалась в клубе миллиарда просмотров, куда на видеосервисе входят музыкальные произведения, преодолевшие такую отметку. «Don't Stop Me Now» впервые вышла в альбоме «Jazz» в 1978 году. Тогда песня заняла 9-ю строчку в британских чартах. С тех пор песня звучала во многих фильмах и рекламных роликах. В 1918 году очередной всплеск ее популярности произошел после выхода фильма «Богемская рапсодия».
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины. Друзья, будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
0: Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
11: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот против этого Аль-Саида в Мичигане ему противостоит женщина Хейли Стивенс. Она вот поддерживается израильским лобби Айпаком. Она демократка, но она как бы вменяемая демократка. Вы понимаете, вот они делают то, что надо было делать в свое время в Нью-Йорке. То есть они в Айпаке. Они понимают, что если они... То, что республиканец там шансов не имеет вот в этом округе. Никаких. Поэтому они поддерживают более вменяемого демократа для того, чтобы не прошел исламист. То есть то, что надо было в свое время делать в Нью-Йорке. Поддерживать Куому, чтобы не прошел такой, как Мамдани. И они с нами это не обсуждают. Они просто вливают в нее деньги и делают правильно. Абсолютно. Делают правильно. Ну вот будем надеяться, я не знаю, как у них там сейчас идут дела. Посмотрим. Я очень надеюсь, что эта компания оживится. Увидим. Но вот то, что Трамп затеял, вот он, как говорится, заново, это вот эта статья на эту тему, возьмите, почитайте. Что он затеял войну против, war against subversion, то есть войну против тех, кто начинает агитацию и изменения внутри, то есть против измены внутри США, это правильно. Но пока я не вижу, чтобы они серьезно какими-то озаботились какими-то правовыми вещами в данном вопросе. При Рейгане, при Кеннеди, вот эта комиссия по, как говорится, антиамериканской деятельности продолжала действовать. Ее закрыли в 75-м году, эту комиссию. Сейчас этой комиссии нет, и нет, я не знаю, как ее можно организовать при таком конгрессе, как у нас есть. Вот сейчас вот идет инициатива от республиканцев, что они не будут уходить на каникулы. Летом они останутся внутри Конгресса, внутри Сената, и будут, как говорится, своим присутствием оказывать давление тем, чтобы пропустить вот этот акт, Save Act, по поводу того, что нужно иметь ID на выборах. Понимаете, это... У них оппозиция не столько со стороны демократов, у них оппозиция внутри республиканцев. Понимаете, там звучат какие-то, слушайте, знаете, обсуждать сумасшедшие теории, что кого-то лишат голосования из-за того, что требуют, чтобы было ID, это на уровне, понимаете, разговоров на лавочке. Никого не лишат голосования, так далее. ID иметь вы должны при устройстве на работу, при полете на самолете. Вот вы хотите остановиться в отеле, в большинстве отелей будут спрашивать ID. Вы хотите водить машину, спрашивают ID. Скажите мне, почему при голосовании, на выборах ID не должны спрашивать? Это абсолютно правильно, то, что Трамп затеял. Коль скоро мы не можем изменить вот эти все эти возможности, знаете, кому дают гражданство в стране и так далее и тому подобное, то мы хотя бы должны требовать, чтобы только граждане голосовали, вот после того, что сейчас в Нью-Джерси выяснилось, что это не была какая-то заведомая ошибка, это была проблема машины. Что машина зарегистрировала порядка, там, я не знаю, сколько людей, но, во всяком случае, много людей, которые не должны были иметь право на голосование, она зарегистрировала их на голосование. Регистрацию произвела. Хотя там было написано, что они не граждане. Вот сейчас они, понимаете, с этим пытаются разобраться. Потому что фактически в целом целый пласт людей попал внутрь, имеющий право голосовать. Вот если вы придете теперь на голосование и не принесете это ID, то ваша эта регистрация никому до одного места. Он же скажет, зарегистрируй. Понимаете, мы почему-то полагаемся на эту регистрацию. Я вообще не понимаю, для чего это. Должен быть единый какой-то номер на всю страну. Чтобы этот номер, вот если ты проголосовал в Нью-Джерси, ты не можешь быстро схватиться на машину, взять какие-то подпольные права и проголосовать еще раз снова там в Огайо. Сколько до Огайо ехать? Чинуть 4 часа. К вечеру успеешь. А может, еще по дороге в Пенсильванию проголосуешь. Вот этого быть не должно. То есть должен быть какой-то номер, ты проголосовал здесь, все. Ты из списка голосующих везде, по всей стране вычеркнут. Вот это должно быть сделано. То есть мы можем голосовать по штатам, у нас действительно штатовское голосование, а не всенародное по стране. Это окей остается, но регистрация человека или его как бы галочка в каком-то компьютере должна ставиться, что он уже проголосовал в Нью-Джерси или в Нью-Йорке. Он не может после этого рвануть и голосовать в Делавере, а потом еще в Мэриленде, а потом еще в Вирджинии. Все рядом. Быстро там, я не знаю, срочно на машине поехать. Вот этого быть не должно. Так, наш телефон 718-303-9090. Давайте мы можем обсудить все вопросы, включая Фаучи, что было вчера, за последнюю неделю. Прошу вас, не стесняйтесь. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день. Вы знаете, я вот вас сейчас слушала про голосование и все, и подумала, а почему нельзя подключить искусственный интеллект? Вот граждан, он знает граждан, вот только они могут голосовать. Ведь можно это сделать, вот то, что вы говорите, номер там сделать, все. Вот искусственный интеллект будет выбирать, вот это граждане, это не граждане. Вот и все. И это будет значительно, наверное, дешевле и легче. Честное слово.
2: Я понимаю, но вы специалист по искусственному интеллекту, скажите?
0: Вы знаете, достаточно без меня есть специалистов в этом плане.
2: Окей, и значит, я спасибо. Так вот, значит, я вам скажу такую вещь, что пока не будет точно написано какая-то вот то, что искусственный интеллект только что буквально сделал то, что сделал, а именно... Понимаете, а взял, взломал другую программу и попал в другую, понимаете, программу. Я считаю, что здесь пока искусственный интеллект подключать не надо, иначе он нас заменит. Вначале надо хотя бы иметь, понимаете, для того, чтобы даже хотя бы искусственный интеллект начал работать в этом, нужно какое-то законное обоснование для этого, если вы не в курсе. То есть нужно хотя бы прийти и сказать, что вот мы хотим подключить этот искусственный интеллект. Для того, чтобы соблюдались какие-то правила и так далее. Часто никто не даст вам права на это. Поэтому... Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро. Шаббат шалом.
2: Доброе. Шаббат шалом.
3: И вот я вот встал, выпил чашечку кофе, включил Fox News. Я, конечно, вчера слышал, что произошло в Испании. Но то, что я сейчас увидел, мне кофе даже не надо было, чтобы глаза открыть. 60 тысяч человек, мужиков.
2: Сто.
3: Пока, 100. Ну, я не знаю, написать, да. Вообще, что это происходит? Это просто, это invasion. Это просто захват.
2: Ну да, да. Что я могу сказать, да?
3: Обижайся на Трампа, я о себе говорю. Не обижайся на Трампа. Но мы счастливые пока люди, что он эту лавочку прикрыл. Но это чистая какая-то продуманная операция, которая шла при отморозке этом нашем бывшем президенте. Больном человеке, извините. И у меня даже слов нет.
2: Ну вот они здесь пишут, вот тут это предварительные данные, 49 тысяч человек прорвали границу из Испании за сутки. Они даже не посчитали тех, которые туда переплыли вокруг. Туда же еще начало рвануло лодок целая серия.
3: Александр, да, а все мужики военного телосложения? Да. Ни одного ребенка, ни одной женщины.
2: Ну это Восток, это нормально. Они так и должны быть. Женщины не будут прорывать границу.
3: Ага, ну это окей, будут, я нет, был, это, но вы историк, вы лучше знаете, я не такой образованный.
2: Это простая, и так далее, там всегда мужики, женщины сидят дома, что они будут, это женщины в Америке у нас в основном беснуются, вот поэтому, понимаете, вот убитая вот эта вот, которая выступала против ICE и так далее, вот женщины в Америке красят себе волосы там, в зеленый или там синий цвет пробивают. У нас они боевое крещение получают. На Востоке это только мужчины. На Востоке это молодые мужчины. Спасибо. Да. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Это разная ментальность. У нас как раз вот боевой отряд основной это женщины. Молодые женщины, которые, понимаете, я не знаю, не удовлетворены своей жизнью, не удовлетворены сексуально, не удовлетворены своей работой, после получения неудовлетворительного образования и так далее и тому подобное. Вот что-то такое, я не знаю, кризис западного общества, понимаете, никто не хочет жениться, никто не хочет производить детей, никто не хочет семью, и получается, что вот, как бы, мне это огромное количество молодых людей, они вот не знают, что с собой делать, то есть раньше они знали. Они себя готовили для семьи, понимаете, потому что это был вот какой-то заведомый ход, ну, то есть, не заведомый, а нормальный ход человеческого процесса. А тут теперь, понимаете, семья стала, понимаете, ну, я не знаю, матерным словом каким-то, понимаете, и что этим женщинам делать? Вот они все бесятся, у них, понимаете, извините, гормоны бушуют вместо того, чтобы детей рожать. У них бушуют гормоны, они не знают, что с собой делать, пардон. А что вы думаете, нет, что ли? Так и есть. Это так и есть. Если был бы сейчас старина Фрейд жив бы, он бы сказал бы, что у нас массовое сексуальное расстройство. Кто это? Юнг занимался, его ученик Фрейда занимался массовым психозом. Коллективным, бессознательным. То есть, если Фрейд занимался именно индивидуальным, то Юнг, по-моему, или Адлер, я уже, слушайте, забыл, вот не помню уже. Но они занимались именно вот коллективным бессознательным, что что-то у них там свербит в мозгу. Прежде всего, сексуальные какие-то отклонения, неврозы и так далее и тому подобное. Что-то не хватает в жизни, и все. И получаются какие-то монстры. Вот, в частности, одна из причин появления такого, как Гитлер, был чистый сексуальный невроз у него. Можете верить, можете не верить, как угодно, но это практически продуманная, как говорится, аксиома с ним. Что у него были какие-то проблемы с половыми органами, у него были проблемы с женщинами всю жизнь, он был какой-то очень нерешительный, скромный молодой человек. Женского внимания, как говорится, не удостаивался, и все, его рвнуло. То же самое с женщинами. У женщин та же самая история. Немножко по-другому происходит, но тем не менее. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
2: Доброе.
4: Я с вами полностью согласен, как всегда. Но я хотел бы вот выяснить такой вопрос. Вот Япония, считай, это же демократическая страна, правильно? Почему они запретили, так сказать, въезд всех, так сказать, посторонних? Потому что я говорю, что вот эта наша вседозволенная демократия нас и погубит. Понимаете? Как вы правильно говорите, что это все уже...
2: Что это все уже... Но они не запретили, они не запретили весь въезд. Но они очень серьезно его ограничили.
4: Ну, очень серьезно. Да, я понимаю, но мы зашли так далеко уже.
2: Вас отключило. Вы понимаете, ситуация такая, что Япония больше, скажем так, более правильно организована, чем организована Западная Европа. Япония очень, ну как сказать правильнее, то есть там нету четкого слова, понимаете, там очень организованное, очень послушное общество. Очень, понимаете, вменяемое общество в смысле того, что оно именно организовано вокруг какого-то коллектива. То есть если западное общество это индивидуальное общество, тут коллектив. И им говорят, что вот коллектив пострадает, если мы не сделаем что-то то-то. И поэтому собирается японский парламент, и делает то, что надо сделать для коллектива. И люди за это голосуют, люди этим, как говорится, озабочены и так далее. Вот о чем ведется речь. И они голосуют и делают то, что нужно делать после этого. Понимаете, а на Западе это нереальная ситуация. Начинается, ну а как же то, а как же это, а дети тут же, люди же умрут, У нас, вот когда мне начинают говорить, вот, вот всякие общественные деятели, ну как же, люди погибнут, люди умрут. А почему они умрут? Почему, почему мы должны быть спасителями человечества? Почему их страны не позаботились о том, чтобы они не умирали? Почему мы на Западе должны предоставить им условия для того, чтобы не произошло умирание? Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте, Саша. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот какая-то точка терпимости, так сказать, не, не возврата правительства Европы? И возьмем, вот, например, пример, я не знаю, Чили, да, там пришел этот социалист Альенде, Росальенде, как его звали. Пиночет взял... Устроил военный переворот и взял все в свои руки. То же самое стало и в Египте, да, совершенно вот недавно, там, я не знаю, лет 10 назад, может, там был Муси, Хуси, или как его звали, пришел
2: Муси, Сиси, поменял. Мурси.
5: Да, Мурси, да, поменял. И возможно ли это в Европе или нет? Если генерал, я не знаю, устроит военное положение в стране, и начнут чистки. Почему? Потому что в любом случае без жертв это не обойдется. Или с той, или с этой стороны. Что вы думаете?
2: Спасибо. Я... Понимаете, ситуация такая, что Европа намного более сложно совершить переворот, чем... Или взять такую вот... Сделать такую ситуацию, чем в Чили. Понимаете, в Чили такой вот демократической традиции в помине нет. Понимаете? Такая традиция есть прежде всего в Европе. Европа глубоко действительно демократическая такая вот система. Причем система демократическая слабая. Потому что когда европейское правительство, вот ЕС, например, хочет, вот они вводят сейчас, вот с 30-го года, что все имейлы будут читаться. Плевали они на ваши, понимаете, личности там так далее. Все имейлы будут читаться. Знаете, и они почему-то находят этому нормальное совершенно объяснение. То есть у нас это было бы как? Ну, нарушение свободы слова, или там, как говорится, право на privacy, у них этого права нет. Поэтому я думаю, что в Европе это нереально на сегодняшний день. Это будет реально, если начнется... там скорее придут к власти какие-то правые партии. Вот это, наверное, более реально. Правые партии, которые будут, начнут какие-то вот реформы против того, что происходит. Вот это, я думаю, что вот, например, в Германии идет вот эта АФД партия, есть возможность, что во Франции это произойдет. Если какая-то из таких партий серьезно победит в какой-либо стране серьезной, вот там типа Франции или Англии, или Германии, или Италии, они победят и начнут что-то делать по этому поводу, я думаю, что тогда вот будет какой-то новый вариант вот этой реальности. Вот они тогда начнут внутренние какие-то реформы, которые будут считать там типа там экстремизмом, но фактически начнут останавливать вот этот беспредел, который происходит. А так, чтобы там пришел какой-то генерал к власти, вот это я не верю в это. Не верю. И совершенно не обязательно, что это будет работать там. То есть, я вот буквально своей маме сказал, я говорю, что у нас, вот я говорю, что в конечном счете это может закончиться стрельбой. Причем победят правые, потому что у правых стрелков намного больше. Поэтому я так думаю, что именно, что мы идем вот к этому, потому что, то есть, я не вижу, как это может закончиться каким-то добрым, нормальным путем. Я вот не верю в это. Поэтому что вам сказать? У всех европейцев, ну, скажем так, западные демократии находятся в кризисе. Все. В разных частях мира, по разным, такими, с разными нюансами, но кризис примерно одинаковый. И тут, и в Европе, и у нас иммиграционный кризис, и в Австралии иммиграционный кризис. У нас кризис власти, у нас нет нормальных понимаете, молодых людей, которые готовы управлять и готовы пожертвовать чем-то ради страны. У нас, нас перестали бояться, понимаете, то есть вот и Америка сейчас, например, понимаете, что ее боятся в Иране, да плевали они на нас. То есть раньше такого не было. То есть нас перестали бояться, нас перестали уважать. К сожалению, в этой части мира уважение и боязнь — это одно и то же. На Западе это разные вещи, а у них это вот, боишься, значит, уважаешь. Знаете, у нас, мы потеряли, у нас нет достаточной индустрии. Нам нужно нарастить, допустим, производство кораблей, нам нужно нарастить производство снарядов, нам нужно нарастить производство дронов. Чего нам только не надо нарастить. Мы не можем это сделать, у нас нет заводов. Все наши заводы счастливенько позакрывались. Всех отправили на пенсию или умирать домой. А все, что осталось, вывезли в Китай. И сказали, все замечательно, мы теперь заработаем там. Кстати говоря, вот это произошло чисто по Карлу Марксу. У нас произошло вот именно то, что Карл Маркс предупреждал 200 лет назад. Это произошло в Америке с вывозом производства. Чистейший марксизм, который осуществили наши дорогие, любимые капиталистические хозяева. Что писал Карл Маркс? Вспоминаем немедленно. Он писал, что интерпренер по природе своей должен постоянно бороться со своими конкурентами. За счет этого он ищет все время удешевление способов средств производства. То есть он ищет, чтобы его себестоимость была все время дешевле и дешевле и дешевле, потому что иначе его поглотят его конкуренты. Или он должен конкурентов сам поглотить. То есть идут два процесса. Он пытается найти более дешевый вид производства, раз. И два, он все время укрупняет самого себя, все время поглощает кого-то другого, чтобы не поглотили его самого. За счет поглощения конкуренции качество падает. Мы это много раз об этом говорили, что когда-то в Америке выпускали 15 фирм, от совершенно отдельных фирм выпускали холодильники, теперь выпускают всего две фирмы. Поэтому качество холодильников резко упало. Нету конкуренции достаточной. А второе, то, что, например, для того, чтобы удешевить производство, что надо делать? Его надо вывести из Америки в более дешевые страны, где нету защиты труда, где рабочие работают за чашку риса и так далее. Вот это чистый Карл Маркс, блин. Умный немецкий еврей, который написал, надо его читать. Не оплевывать, а читать, для того, чтобы он не произошел. Не нужно ему следовать, понимаете, но нужно делать так, чтобы его доказанная теория, вот если существуют эти же условия, чтобы она не произошла. Для этого надо его прочесть. И понять, что он действительно нашел, понимаете, какие-то внутренние причины развала капитализма, которые действительно действуют. Если изменить условия, то они перестают действовать, значит, надо изменить условия. Вот вам. Я вас обманываю, почему вывозится производство дешевле в Китае? Кто об этом написал? Карл Маркс. Почему исчезает конкуренция? Потому что идет постоянный процесс укрупнения. То есть должна быть какая-то государственная организация, кстати, она у нас есть в Америке, антитраст и законодательство, и есть бюро и так далее, то есть оно просто плохо работает, я так понимаю, которое должно запрещать вот это поглощение одной компании другой, бесконечное. Из-за того, что придет на поглощение, исчезает конкуренция. Конкуренция ведет к взлету цен на монополии, раз, и потери качества, два. То есть вы платите дороже и за худший продукт. Вот, опять-таки, образование это жуткая сила, вы понимаете? Вот я это на себе понимаю. Не потому, что я такой умный, а потому, что меня заставили когда-то учиться. И я теперь понимаю, какие были как правы были мои родители. Что вы думаете, я был изначально, как говорится, хотел Карла Маркса читать, да плевало на него. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Еще раз наш телефон 718-330. Ну вот последнее, что я вам хотел рассказать, это, наверное, более курьезная даже тема. То, что вот в Израиле идет сейчас борьба с одним из, как говорится, владельцев, ну, инвесторов, владельцев, который хочет купить авиационную компанию, которая летала в Израиль по субботам. И он, будучи религиозным евреем, он хочет закрыть вот это, вот эти, вот, вот эту практику, чтобы по субботам продолжались полеты. И очень множество большое людей, которые выступают и говорят, что, ребят, нам неудобно вот эти религиозные правила, мы ими не пользуемся, нас абсолютно не волнует, нам удобнее летать в субботу. То есть, ну, в принципе, всем туристам удобнее летать в какие-то выходные дни. И вот идет разговор о том, что, понимаете, вот, вот что делать в этом, в этой связи. Может ли, как говорится, вот компания, которая сейчас вот про все это, то есть, значит, они сейчас думают, могут ли они, вернее, продать себя вот в руки этого израильского интерпренера для того, чтобы он, как говорится, перекрыл вот возможность летать по субботам. Вот сейчас идет разговор на эту тему. Я считаю, вот лично мое мнение, я считаю, что должна быть одна компания, допустим, Эль-Аль, она не летает по субботам. Окей, все, достаточно. Остальные компании имеют право летать, когда они считают нужным. То, что вот этот вот владелец покупает эту компанию, я считаю, что он и действует таким образом. Он действует против общественных интересов. Потому что должна быть возможность прилететь в Израиль в выходные дни для тех, кто... А как насчет тех, кто не еврей? Или не хочет соблюдать, ну, чисто принципиально не хочет соблюдать какие-то вот эти вот религиозные правила и так далее. Я считаю, эта возможность должна быть. И каждый должен где-то далее. Кто-то полетит в субботу, а кто-то, кто религиозный, так и так не полетит. Потом, вы же поймите, очень большое количество людей работает по субботам. Они хотят продолжать работать, они за это получают зарплату, так их уволят с работы, или они перестанут получать то, что они получают. С этой точки зрения тоже надо думать. Поэтому... Ну, тут вот еще, как говорится, тут разные, как говорится, разговоры о том, что вот этот вот набег на Испанию, который сейчас происходит, понимаете, что это бегут будущие налогоплательщики к ним. Ну, вот. У нас тут много чего, конечно, происходит, понимаете, что вот тут вот пишут, что только в Америке какой-то мальчишка может... носить $175 ботинки, пить кофе за $6, сидеть с телефоном за $1200 и говорить про обиженных и ущемленных капитализмом, которых капитализм не накормил и не сделал нормально. Ну, это действительно, вот это интересный такой вот момент. В Америке настолько высокий уровень процветания, что вот эта лень и вот это процветание, оно полностью уничтожило мозги целому поколению. Они, видимо, думают, что, понимаете, что вот так вот, что вот этот телефон свалился на голову. Не то, что родители его купили, а он на голову свалился, потому что каждый человек родился, ему тут же положен iPhone за $1200. Ну, обычно он сейчас он еще дороже будет. Вот ты родился, тебе сразу положен iPhone. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Абсолютно. После вывода нашего войск с Афганистана, когда спустились маленькими автоматами, меньшая армия в мире, бездарно.
2: Вы прерываетесь, я вас не слышу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
0: Утро. Я вчера смотрел про Fox News похороны.
2: Добрый день, вы в эфире.
3: Это то, что оборвал. И бездарно, да-да, могущественная Мими бросила на миллиарды долларов технику и сбежала. Все, пропал сразу респект и боязнь. Да, это же классно.
2: Частично, о,
3: король,
2: да.
3: Это полный. Да. И вот Хамас, и Хазбалла, все стали смелыми, и Иран. Слушай, вперед. В отношении выборов у меня другой вопрос. У нас есть social security number у всех. Я думаю, да, это элементарно. Любая программа это может простая решить. Одно social security citizenship, другое не имеет citizenship, green card, whatever. И вопрос решен. Зачем изобретать что-то?
2: Но дело в том, что social security имеют люди, которые не имеют citizenship тоже. Что с ними делать? Citizenship, понимаете, не определяет social security. Я долгое время имел social security и право на работу и так далее, но не имел citizenship. Две разные вещи. В нормальном понимании должен быть должно быть какой-то ID, паспорт, я не знаю, что угодно, который именно играет роль четкого показания, что ты, да, имеешь гражданство. В Европе этот вопрос вообще не стоит. В Европе ты обязан иметь паспорт. Я не знаю, в 16 или в 15 лет, как в Советском Союзе, когда ты обязан иметь паспорт. Ну, то есть там нет двух паспортов, внутренний и внешний, как был в Советском Союзе. Там есть единый паспорт. Но ты обязан его иметь. Все. Никаких разговоров по поводу того, что у тебя его нету или так далее, нету, иди его получай. Если ты его не получишь, у тебя его спросят, и ты скажешь, у меня его нету, тебе дадут штраф. Тебя могут арестовать за это. В Америке эта ситуация вообще не наблюдалась. Почему? Потому что до 9-11 4/5 страны не имело паспортов. Сейчас немножко ситуация улучшилась, то есть сейчас я не знаю сколько, какой-то подсчет, там, по-моему, сейчас 2/3 не имеет. 1/3 имеет паспорта сейчас. Ситуация немножко улучшилась. То есть реально речь идет о чем? Что? Надо потребовать, чтобы... имели паспорт. Понимаете? Реально, надо потребовать это. Я уже даже готов, понимаете, пойти на то, что, понимаете, если какие-то там товарищи скажут, что они себе не могут позволить что-то купить, там ID какое-то, ну не паспорт, допустим, а ID. Давайте сбросимся, купим им это ID, чтобы никто больше не мог говорить, что у него нет ID, потому что у него нет денег на это. Потому что иначе, если какая-то еще дама выйдет и скажет, что вот типа женщины там не могут, да давайте поможем им решить вопросы с замужеством, что у них поменялись фамилии и так далее и тому подобное. Давайте поможем им решить эти колоссальные вопросы бытия. Ну, честное слово, понимаете, смешно звучит, что происходит. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, меня зовут Наум. Дело в том, что у меня еще не было гражданства, а уже было ID на вождение автобуса. И я водил автобус.
2: Ну, правильно, но это не ID для голосования, это разные вещи. Спасибо. Права автомобильные и social security не значит, что вы имеете гражданство. В том-то и дело. Добрый день, вы в эфире.
5: Ну, в общем, здравствуйте, я, как меня зовут. У меня быстрый вопрос. С каких это пор штат Мишиган стал мусульманским? Я вот с таким перевесом выиграл. У меня есть совершенно точный ответ на этот вопрос. Много лет назад, когда я ушел на пенсию, я стал подрабатывать на полсайта к инспекторам election. Пару раз меня вызывали в Board of Election. И я утверждаю, что при небольшом сговоре инспектор, который нас на полсайте, с человеком, который, людьми, которые на Board of Election, на локал уровне ничего не стоит провести своих ну, в данном случае радикальных исламистов. Это возможно. Первое. Да. Можно продолжать?
2: Ну, алло. Давайте, да, пару минут.
5: По второму
2: давайте.
5: Вопросу. Второй момент, это вообще дикость с этим анклавом. Они что, в один день где-то 100 тысяч там собралась эта толпа? И там просто надо вызвать войска, проявить волю. Но у Санчеса нет этой воли. Оградить давать им только воду, никакой пищи. И чтобы они сдали отпечатки пальцев и выгнать их хером.
2: Слушайте, знаете, нам здесь очень хорошо рассуждать. Если они этого не хотят делать, что мы, о чем мы говорим вообще? Но они не хотят это делать. Они же не могут, они именно не хотят это делать. Что мы можем дальше тут обсуждать, как говорится, сидя на диванах? У нас запускали целые караваны мексиканцев, тоже ничего. Что, мы не могли их остановить? Могли. Не останавливали. Трамп доказал, что их можно остановить. Сделал небольшое движение. И остановил их. Нет проблем в остановке, проблема в нас самих. Ну, неужели не ясно? У нас самих проблема с головой. Все проще простого. Это Африка, понимаете? Это же не Испания, это Африка, это анклав. То есть это какой-то полуостров, это Сеута, если вы посмотрите на карту. Это небольшой полуостров, где... прорвали границу. Одновременно 49 тысяч, как они пишут, понимаете, другие говорят, что больше 100 тысяч прошло. Вот сейчас вот я смотрю фотографии. Все вокруг этой Сеуты, вот около океана, забито вот этими морскими кругами, вот плавающими кругами. Почему? Потому что было огромное количество людей, одел на себя круг и начал брести по воде. Что вы думаете, они все прорывали границу, некоторые шли по воде. Поэтому, когда там посчитают, там будет намного все сложнее. Как бы так. Поэтому, что там говорить? Проблема не в том, что нельзя остановить. Проблема нет политической воли к тому. Вот венгры в свое время, понимаете, когда в 15 году началось это нашествие из Ирака, из Сирии и так далее. Что они делали? Начали разворачивать поезда. Они начали хулиганить эти все товарищи из Сирии. Кидались водой и так далее. Венгры начали их просто откровенно бить. Откровенно начали бить их. И все. Разговор закончен был. Понимаете, разговор был закончен. Мы боимся что-либо сделать. А вот нас засудят, а вот то, вот это, а как же люди, кто-то умрет обязательно. Вот это вот, понимаете, разговор о том, что, понимаете, люди умрут, но это вообще уже, понимаете, на сегодняшний день, по-моему, постоянная черта любого разговора, понимаете, с любым либеральным настроенным человеком. Даже я не могу сказать, что это либерализм, это идиотизм. Никакого чувства самосохранения, абсолютно, ни малейшего. В Европе все очень плохо. В Европе все очень плохо. Там вот этот ЕС привел к полному параличу. Что мозгов, что власти, что населения. И они не могут выйти из этого состояния. Не могут. То есть там... Видите, это кажется, что это просто. Они выбирают парламент, который говорит, что вот они так хотят жить. Ну, слушайте, если они так хотят жить, то пусть живут. Когда это закончится, не знаю, должно произойти что-то страшное для того, чтобы... На полном серьезе, понимаете, должен произойти какой-то ужасный какой-то акт конкретный, понимаете, который заденет много людей, что они соберутся и скажут, нет, так жить дальше нельзя. Кстати, у нас то же самое. Наши власти тоже, понимаете, вот ничего не хотят делать в том же самом Конгрессе, пока не соберутся, понимаете, и не увидят что-то какой-то кошмар, что произошел. Вот тогда у них будет, как говорится, обоснование что-то делать. Вот, вот посмотрите, это вообще, конечно, идиотизм идиотский. Когда, вот мы, например, берем тот же Израиль, да, Израиль вроде бы, понимаете, не подчиняется этой логике. Скажите, когда Израиль начал действовать нормально против Хамаса? Давайте вот сами себе хотя бы скажем честно. Он начал это действовать таким образом, когда произошло 7 октября 23 года. Вот тогда Израиль получил фактически карт-бланш, и он начал действовать против Хамаса, который хулиганил до этого все предыдущие годы, начал действовать открыто. Для того, чтобы сделать это с Хамасом, нужно было убить 1200 евреев и 250 еще угнать в плен. Вот вам цена вопроса. Я когда-то, кстати говоря, здесь разбирал на Фейсбуке и на радио, что если 100 убитых евреев, то это определенное количество возможностей. Если 200, это еще больше. Если 1000, то это неограниченные возможности. Что Израиль и получил. Так, делаем перерыв. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
1: До понедельника. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программу

0: друзья. Спасибо. Спасибо за ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер International. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
2: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер International. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет стать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептер, передовым технологиям, инновационному дизайну, посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ, она полезнее и вкуснее. Приготовление в многофункциональной посуде коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептер купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании «Цептер». Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептер, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой Цептер. Белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты. 5-й коконатовый фильтр с активированным углем. Идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж. Вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса. Делаются из бразильского сока дерева Гвинеи. Никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептер тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Биоптрон, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофонами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые и старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы.

0: также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровьем». Итак, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь, мой телефон 646-312-9113, «Цептер» для долгой и здоровой жизни. Позвоните в «Цептер», вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые три человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный наш персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113, «Цептер» для долгой и здоровой жизни. Позвоните в «Цептер», вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт «Цептер». Первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер International, 646-312-9113. Спасибо.
1: Цептер International, 646-312-9113.
2: Дэвид Зон Радио. В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
3: Часа.
4: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
3: Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пока федеральное законодательство в сфере искусственного интеллекта остается на стадии обсуждений в Конгрессе, отдельные штаты берут инициативу в свои руки. Сегодня вступает в силу пакет нормативных актов в Калифорнии, жестко регулирующий использование алгоритмов дипфейков и генеративного искусственного интеллекта в избирательных кампаниях и банковском секторе. Новые правила обязывают разработчиков вживлять цифровые водяные знаки во все медиафайлы, созданные нейросетями, а также проходить обязательный аудит на отсутствие дискриминационных алгоритмов при выдаче кредитов и найме сотрудников. Технологические гиганты выражают опасения, что создание разрозненного законодательства от штата к штату затормозит инновации. Однако законодатели в Калифорнии и Нью-Йорке подчеркивают, защита прав граждан и предотвращение мошенничества требуют незамедлительных мер, не дожидаясь долгих решений из Вашингтона. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC совместно с Министерством здравоохранения объявили об окончательном завершении ряда федеральных программ поддержки, которые действовали во времена пандемии COVID-19. С сегодняшнего дня прекращается государственное субсидирование бесплатных наборов экспресс-тестов, рассылавшихся почтой. Теперь компенсация расходов на тестирование полностью переходит на уровень частных страховых компаний и программ Medicare. Одновременно CDC выпустила обновленный сезонный протокол по респираторным инфекциям на предстоящую осень. Эпидемиологи рекомендуют совмещенную вакцинацию от обновленных штаммов гриппа и коронавируса для групп риска, подчеркивая, что благодаря сформированному иммунитету население защищено существенно лучше, чем в прошлые годы. Транспортное управление МТА предупреждает жителей и гостей Нью-Йорка о масштабных изменениях в движении поездов метрополитена на текущие выходные начала августа. Основной фронт работ сосредоточен на линии F в Бруклине и Манхэттене, где продолжается активная фаза установки современной системы автоматического управления поездами. В связи с заменяемым оборудованием и ремонтом путевых настилов, движение поездов на ключевых перегонах будет ограничено или перенаправлено по соседним линиям. Для удобства пассажиров МТА запускает бесперебойные челночные автобусы, которые будут бесплатно курсировать между закрытыми станциями. Городские власти призывают пассажиров заранее планировать свои поездки и сверяться с официальным приложением МТА. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье 2 августа с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: Итоги недели.
11: Итоги недели.
12: Вчера была среда. Вчера был четверг.
10: Мировые новости.
11: Происходящее в стране.
10: События города.
11: Самое главное.
10: В программе Алексея Наксона.
11: Итоги недели.
10: Итоги недели.
13: Добрый день, с вами Алексей Наксон. На режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 29 июля в среду президент Трамп, вслед за сообщением о целенаправленной атаке на американских военнослужащих, пообещал избить Иран до полусмерти. Это тема нашего первого часа. В ту же среду состоялись слушания в Сенате. Сенаторы допрашивали доктора Фаучи на предмет его записи в дневнике. Он использовал свое право, данное пятой поправкой, не свидетельствовать против себя. Доктор Фаучи, пандемия COVID-19. Об этом мы поговорим во втором часе.
2: Итоги недели.

Этот комментарий нашего президента прозвучал во время интервью телеканала Fox News, в ходе которого он заявил, что Соединенные Штаты нанесут им мощный удар и что Иран получит по полной в ответ на ночные атаки Тегерана. Центральное командование нашей страны, Стенком, 28 июля объявило, что Иран запустил серию баллистических ракет по американской базе в Иордании, что федеральное агентство назвало внезапной и неспровоцированной атакой в тот день. Атака произошла в 17:45 по восточному времени нашей страны, когда, по данным Стенком, силы корпуса стражи Исламской революции запустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке нанести внезапный удар по американским войскам на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, сообщило ведомство в сообщении в соцсети X. Американские войска сохраняют бдительность и находятся в состоянии повышенной боеготовности. Угроза нанести удар по Ирану прозвучала после того, как Трамп согласился на прекращение огня. Угроза прозвучало через несколько дней, после того, как пресс-секретарь Каролина Левит объявила, что у Трампа состоялась позитивная и продуктивная встреча с премьер-министром Израиля Бенямина Нетаньяху. Она также последовала после того, как администрация Трампа приостановила удары Соединенных Штатов по Ирану после почти двух недель военных действий в этой ближневосточной стране. Иранские и американские официальные лица договорились о прекращении огня в июне, оно быстро сорвалось. Иран продолжает блокировать Ормузский пролив. Трамп обещал взять пролив под свой контроль. Этот пролив является жизненно важным глобальным водным путем для поставок нефти по всему миру. Вот об этом наш первый час, а в начале, как обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов горящих аварий кози, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100, ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, на все, на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно, увы. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: 17 меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Меморандум практически полностью отвечал интересам Ирана, но нашему президенту было критически важно как-то закончить боевые действия в Персидском заливе, возобновить поставки нефти из этого региона на мировой рынок. Казалось бы, война подошла к завершению, а нет. 1 июля явным признаком правил меморандума взаимопонимания стало то, что Иран заблокировал движение судов, игнорировавшие директивы по транзиту через Ормузский пролив. 7 июля, на следующий день после нападения на британское судно, Соединенные Штаты вновь ввели морскую блокаду Ирана, отозвали разрешение на продажу иранской нефти, нанесли новые авиаудары по стране. Иран запустил ракеты в направлении Бахрейна и Кувейта. 8 июля. Президент Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном расторгнуто. 9 июля. Иранские баллистические ракеты нанесли удар по нашим войскам на авиабазах Муфавак Салти и Принц Хасан в Иордании. 12 июля. Иранские ракеты и беспилотники обрушились на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Иорданию, а у берегов Омана поражено судно. В ходе ответных ударов нашей страны по Ирану задействованы дистанционно управляемые ударные дроны и катера типа «Камикадзе». 13 июля. Йеменские хуситы объявили о блокаде экспорта саудовской нефти через Красное море и нанесли ракетные удары по саудовскому аэропорту. В результате ударов Ирана по нефтяным танкерам из Эмиратов погибли моряки. 15 июля. Израиль нанес удары по так называемым командным центрам Хамас в секторе Газа, что вызвало осуждение со стороны Ирана. В ходе новых ударов нашей страны по Ирану целями становятся мосты. 17 июля. От иранских ракетных ударов погибли трое американских военнослужащих на базе, где дислоцировали на войска нашей страны в Иордании. Иран наносит удары по иракскому Курдистану. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамене объявляет, что подпись Трампа под соглашением бесполезна и недействительна. 21 июля. Израиль передает контроль над некоторыми городами в Ливане правительству этой страны после переговоров, проведенных при посредничестве нашей страны, хотя среди первых затруднений фигурирует предполагаемый обстрел израильских войск вблизи ливанских сел. 22 июля. Йеменские хуситы наносят удары по двум танкерам под саудовским флагом в южной части Красного моря. 24 июля. Саудовская Аравия наносит авиаудары по военным позициям хуситов. Иран наносит удар по курдскому городу Урбиль на севере Ирака. На западном берегу в результате перестрелки с участием израильских поселенцев погибло четверо палестинцев и двое израильских солдат. Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном. 25 июля. После двух недель бомбардировок Ирана Трамп приостановил крупные атаки, чтобы дать возможность, как он сказал, продолжить переговоры. Причем это все произошло на фоне опасений по поводу наших быстро тающих запасов оружия. 27 июля. Дроны, запущенные из Ирака вооруженными формированиями, поддержанные Ираном, носят удар по нефтеперерабатывающему заводу Абкаек в Саудовской Аравии и объектам энергетической инфраструктуры. 28 июля. Наши военные заявляют, что перехватили неожиданную иранскую атаку на американские войска в Иордании. Иран отвергает оманский план по управлению Ормузским проливом, а в рамках новой демонстрации силы Саудовская Аравия присоединяется к Соединенным Штатам, нанеся удары по поддержанным Ираном военизированным формированием в Восточном Ираке. 29 июля. Центральное командование нашей страны сообщает, что несло удары по Ирану в рамках так называемого мощного ответа на внезапную атаку на американские войска в Иордании, происшедшую накануне. Вот такая хроника событий только этого месяца, которая действительно говорит о том, что какие-то попытки урегулирования, они с треском провалились, и о чем и почему мы с вами сейчас об этом и поговорим. Война продолжается, хотя, как говорят наши комментаторы, ее поставили на slow burner. Да, мы с вами знаем, что в газовой плите есть горелки быстрого горения, медленного горения. Вот поставили на такую медленную горелку. Ну, а в то же время наш министр обороны Пит Хексет неоднократно заявлял о том, что Иран уничтожен, разгромлен, потерпел поражение, описывая результаты военных действий против Ирана в ходе многочисленных резонансных брифингов и слушаний в Конгрессе. Хотя точный совокупный подсчет всех таких случаев в открытых базах данных не ведется, конкретным вехам относится. 28 июня прошлого года, после операции «Полночный молот», Пит заявил, что ядерные амбиции потенциал Ирана были, цитирую, «полностью уничтожены». март этого года, он заявил, что оборонная промышленность Ирана почти полностью уничтожена, а его производственные мощности по баллистическим ракетам фактически выведены из строя. Ну вот тут я просто обязан остановиться, потому что американские военные сообщили, что после небольшого перерыва в ходе военных действий иранские ракеты показали большую скорость, и самое главное, их боеголовки научились маневрировать, что стало их намного тяжелее сбивать. То есть оказывается, что практически полностью уничтоженная военная промышленность Ирана не просто продолжает производить ракеты, но и очень их серьезно усовершенствовала. Ну, еще один очень интересный момент. На этой неделе украинские дроны нанесли удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, которое перевозило дроны численностью 800 штук и баллистические ракеты. Все это Иран поставлял в Россию. Естественно, если бы они до России дошли, то они потом бы обрушились на Украину, поэтому со стороны Киева это был некий упредительный удар. Но для нас с вами очень важно, что оказывается почти полностью разгромленная промышленность Ирана, военная промышленность, не только поставляет все необходимое для стражи исламской революции, но оказывается способна поставлять и на экспорт дроны, баллистические ракеты. Как же так получается? С точки зрения ХЭКСа этой промышленности уже нет. А она, оказывается, существует, более того, что обеспечивает всем необходимым свои вооруженные силы, да еще и занимается экспортом вооружений. 8 апреля этого года Питхексов заявил, что операция «Эпическая ярость» – это историческая и сокрушительная победа, которая децимировала иранские вооруженные силы и лишила их боеспособности. Тем не менее, как мы с вами убедились, они не просто отвечают ударом на удар, а даже способны перехватывать инициативы в тот момент, когда мы отказались от продолжения ночных ударов по Ирану, в силу простой причины, что у нас резко уменьшился запас вооружений, в частности, как ракет-перехватчиков класса «Патриот», так и других ракет, ну и также и наступательное оружие, таких ракет, как «Томагавк». Вот в этот момент иранцы нанесли удар по нашей базе в Иордании. То есть они еще со своей практически полностью разрушенной промышленностью, уничтоженными вооруженными силами, способны на то, чтобы перехватить инициативу. И на мой взгляд, это очень тревожно. Это говорит о многом. Это говорит о том, что наше правительство в целом абсолютно недооценило возможности иранского государства, не только режиму устоять, который, судя по всему, устоял и окреп, и стал намного более агрессивным и непримиримым, чем был до уничтожения Али Хаменеи, но оказывается, что те военные объекты, которые мы старательно уничтожали, они вполне реально функционируют. Та военная промышленность, которую Пексет уничтожил, она тоже, оказывается, функционирует. Это говорит о том, что мы реально очень серьезно недооценили возможности иранского государства в целом, возможности иранской военной промышленности, возможности иранских вооруженных сил и, в частности, теми возможностями, которые обладает корпус стражи исламской революции. И, естественно, мы переоценили свои возможности, когда мы полагали, что ударами с воздуха мы можем заставить Иран капитулировать, как Трамп говорил, он требует полной безоговорочной капитуляции, или хотя бы уничтожить иранскую ядерную программу, иранскую программу баллистических ракет и разорвать связи Ирана с его Евпраксией, таким образом уничтожить так называемый полумесяц сопротивления, который Иран создал на Ближнем Востоке. Это наши заявленные цели. Судя по всему, мы от них достаточно далеки. Как далеки? Об этом говорить сейчас очень сложно, но мы с вами видим, что иранское государство продолжает функционировать, и такое ощущение, что они не просто функционируют, а и окрепли. Это один момент. Второй момент. И судя по тому коммюнике, которое было нами подписано вместе с Ираном, так называемый меморандум о взаимопонимании, одной из объявленных целей Ирана является, или самой главной целью является, это уход Соединенных Штатов из всего региона Ближнего Востока. Они добиваются того, чтобы мы этот регион покинули, и в случае нашего ухода, безусловно, Иран оказывается единственной доминирующей силой во всем этом огромном регионе, который ограничен севером Турции. Турция достаточно мощное государство с амбициозным султанам, которые не позволят Ирану распространять свое присутствие на север, ну и, может быть, на, где-то на северо-западе, где находится Египет, может быть, и Египет быть такой преградой, хотя, судя по всему, вооруженные действия уже перенесены и в Средиземное море, и на территорию Египта. Но это отрывочные первые сведения. Таким образом, мы с вами сейчас можем оценить, какая из сторон ближе к намеченной цели. Соединенные Штаты, наша с вами страна, ближе к своей цели, которая является и замена режима, и уничтожение ядерной программы Ирана, уничтожение программы баллистических ракет и разрушение вот этого самого полумесяца сопротивления, куда входит и Хизбалла на севере, и хуситы на юге. Это наши цели. Цель Ирана, еще раз говорю, добиться того момента, когда Соединенные Штаты покинут этот регион, примерно так, как в свое время, в 1975 году, Соединенные Штаты покинули Вьетнам. Давайте мы с вами подумаем, какая из сторон ближе к намеченной цели, учитывая то, что иранские ракеты и беспилотники долетают до наших баз, учитывая то, что уже 18 американских разведчиков погибло и 624 ранено, 624, причем мы с вами не знаем, каким образом распределяются ранения среди этой группы. Легкие ранения, средняя тяжесть, тяжелые ранения, тем не менее, 624 американских военных раненых говорят о том, что наши военные базы были практически не готовы к тому, что Иран может их атаковать. Хотя об этом говорилось неоднократно, хотя Иран об этом заявлял неоднократно, хотя Иран для этого создавал баллистические ракеты малой и средней дальности, для того, чтобы как раз атаковать американские базы в этом регионе. Тем не менее, судя по числу жертв и по тем разрушениям, которые были нанесены иранскими шахедами баллистическими ракетами, это говорит о том, что мы были к такому развитию событий абсолютно не готовы. И какие-то небольшие видео, которые поступали с того региона, где были наши базы, они показывали такие алюминиевые бараки, такие алюминиевые ангары, по форме как ангар, где были рассортированы наши военнослужащие. Ну и вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. То есть наши базы были не готовы. Могут ли сейчас такие базы превратиться в некие крепости, которые готовы отражать атаки иранцев? Об этом говорить сейчас сложно. Мы с вами понимаем, что создать мощные бетонированные сооружения за неделю-две невозможно. Еще, на мой взгляд, очень важный момент, на котором мы просто обязаны с вами остановиться, это то, что значительная часть наших вооружений, как вооружений оборонительных, имеется в виду противоракеты разных классов, это потеряно в ходе этих сражений. И оказалось, что мы были абсолютно не готовы к тому, что Иран будет применять дешевые, эффективные дроны. Мы вначале эти дроны сбивали очень такими сложными и дорогими в производстве ракетами «Патриот», которые предназначены изначально для того, чтобы сбивать баллистические ракеты. А мы значительное число таких ракет потратили на примитивные дроны. И теперь мы говорим о том, что у нас часть таких ракет уже не хватает для того, чтобы перехватывать всю баллистику. И некоторую баллистику, как говорят наши командиры, специально пропускают, если радары показывают, что они не летят точно по базе, что они летят куда-то в сторону. То есть у нас уже не хватает ракет для перехвата иранской баллистики. Судя по всему, Пентагон пропустил этот момент, когда возникли в Украине... Возникла совершенно новая война, война с применением дронов, и мы оказались не готовы к тому, что иранские дроны могут оказаться столь эффективны, хотя иранцы демонстрировали свои шахеды довольно давно. Ничего нового в них нет, достаточно примитивное вооружение, но иранцы просто сделали их много. Это один момент, на мой взгляд, очень важный. И второй момент, тоже не менее важный. Оказывается, возможности нашей военной промышленности, если сравнивать с иранским, не столь значительны. Иранцы в течение короткого времени смогли создать или произвести новые типы ракет, а мы говорим о том, что для того, чтобы произвести один «Патриот», необходимо 2 года. И система поставки, цепочки поставки и 400 таких компонентов. То есть, вот то, с чем мы подошли к сегодняшнему дню. Итак, для нашего интерактива, для второй части этой программы, точнее для второго сегмента, у меня для вас вопрос. Как вы думаете, анализируя прошедшие месяцы, не недели, а прошедшие месяцы, какая из сторон ближе к достижению своей цели? Наша цель? Или иранцы ближе к тому, чтобы мы покинули регион Ближнего Востока? Сейчас пришло время нашего перерыва. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация мэра Зорана Мамдани совместно с Департаментом по делам молодежи объявила о выделении дополнительного финансирования для расширения сети летних досуговых и образовательных центров в районах с высокой плотностью населения. Программа включает в себя создание новых спортивных площадок, бесплатных курсов по кодингу и цифровым искусствам, а также гарантию временного трудоустройства для подростков от 14 до 18 лет в рамках городской инициативы Summer Youth Employment Program. Представители мэрии подчеркивают, что инвестиции в досуг молодежи во время летних каникул – это не только социальная поддержка семей, но и прямое предотвращение уличной преступности. Местные общественные организации Квинса и Бронкса уже подтвердили готовность принять свыше 5000 новых участников до конца сезона. Санитарный департамент Нью-Йорка напоминает домовладельцам и управляющим компаниям о вступлении в завершающую фазу городской программы по обязательному раздельному сбору органических отходов, компостированию. С сегодняшнего дня расширяются инспекционные рейды в Манхэттене и Бруклине. Здания, которые не установили специальные коричневые контейнеры для пищевых отходов, начнут получать официальные предупреждения, а в дальнейшем и штрафные санкции. Горсовет утвердил грантовую программу для владельцев коммерческой недвижимости, предназначенную для создания зеленых крыш и установки солнечных панелей. Городские экологи отмечают, что озеленение крыш помогает не только снизить нагрузку на ливневую канализацию во время летних штормов, но и значительно уменьшает так называемый эффект теплового острова в плотной застройке.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница.

0: мы продолжаем нашу программу. Итак, сегодня у нас тема, уже тема, которая существует, начиная 28 февраля, тема войны с Ираном. Эта война, на мой взгляд, приняла абсолютно неожиданный оборот для не только Пентагона, но и для администрации Трампа в целом. И развивается совершенно не по тому сценарию, который в свое время, я думаю, все-таки предлагали в Пентагоне. Что-то происходит совершенно не так. С моей точки зрения, классическая ситуация, когда мы переоценили свои возможности, недооценили возможности нашего противника. Это случилось не первый раз и не последний раз. Такое в военной истории встречается практически постоянно. Ничего нового, неожиданного в этом нет. Но, тем не менее, мы находимся сейчас, на мой взгляд, на очень сложном перекрестке. Вот только что, буквально 30 минут назад, Fox News сообщил, что мы потеряли такое большое количество наших ракет, и прежде всего антиракет, что наши военные планировщики, они уже раздумывают о том, что мы не можем даже продолжить нынешний цикл, как они пишут, limited retaliatory strike, то есть даже limited мы уже не можем. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Еще относительно недавно, в середине 70-х годов, даже 80-х годов, военная стратегия нашей страны заключалась в том, что мы можем или должны вести две большие войны одновременно, одну в Европе, другую в Азии. Примерно так, как это было в годы Второй мировой войны. Представляете, две большие войны одновременно. Сейчас мы оказались в ситуации, когда мы не можем вести даже очень ограниченную войну в одном регионе. То есть, неужели наши возможности настолько сузились или уменьшились, что даже такой противник, как Иран, сейчас вызывает те проблемы, которые очень сложно решить. Давайте посмотрим, что вы скажете. Вы позвонили первым. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Эксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок, но я хочу сразу ответить на тот вопрос, который вы поставили, и еще несколько слов. Ну, конечно, к огромному сожалению, Соединенные Штаты не достигли никаких целей. Потому что в самом начале, буквально через несколько дней после начала этого нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, никаких целей это не было поставлено. Сменить режим такой цели не поставлено и не могло быть поставлено. Этого не умеет ни сегодняшняя администрация, ни Израиль. Вот. Там была и жуткая провокация с выступлением иранцев, когда им обещали помощь, они ничего не получили. Так что, а я звонил через несколько дней после вот начала этого вот действия, я звонил и говорил: вы считаете, господа, что мы победили? Объясните, как выйти из этой войны. Никто ничего не сказал. Вот. И сейчас осталось все то же самое. Как выйти, как закончить эту войну. И самое ужасное, что Конгресс очень боится, доминирующая часть Конгресса очень боится за себя и не предъявляет требования. Не предъявляет требования к тому, чтобы администрация в конце концов представила, что же вы делаете. Говорят, надо вывести войска, но так администрация действующая должна представить материалы по выводу войск или продолжение, что же они хотят. Ну и второе, что как близко к своим целям Иран. Ну что же, они защищают свою страну от того, кто на них напал. И они это делают. Правда, финалы тоже, это процесс. Их защита своей страны – это процесс, поскольку мы не выводим войска, а они не соглашаются с нами. Они защищают свою страну. Ну и кто закончит первым? Так что в конечном итоге они достигают в динамике своей цели, мы своих целей не достигаем. Ситуация припечальнейшая и в военном отношении, и в административном, поскольку Конгресс, американский Конгресс ничего не делает, чтобы как-то поставить точки над «и». Вот это я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос, ну и свое мнение.
0: Спасибо, Феликс, спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем и другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей, это Эдуард.
0: Приветствую, Эдуард, приветствую.
2: Нельзя отрубать собаке хвост по частям. Именно этим занимается наш президент. А также нельзя быть чуточку беременной. Надо воевать как положено, потому что Иран – это серьезный враг, как мы все уже поняли. И просто так с ним не справиться даже нам самим, американцам. Большая ошибка, что в этот раз израильтяне не принимают участие. Объявляют на весь мир, что у нас боеприпасов нету, но это вообще какой-то абсурд. Берите старые бомбы. Делайте из них бронирующие боеприпасы. Там пару крылышек, прибор для наведения. Бомбите старыми бомбами, которые себя оправдали при ковровой бомбардировке Второй мировой войны. А этого добра, я думаю, на складах у нас достаточно. Но говорить, что у нас нечего воевать и показывать это. А у Ирана есть, оказывается, очень много. Но это просто абсурд какой-то. Как вы думаете, Алексей?
0: Ну, безусловно, это абсурд. Я только что об этом говорил, что в течение многих лет после Второй мировой войны наше военное планирование подразумевало одновременное, подчеркиваю, одновременное ведение двух больших конфликтов или двух больших войн в Европе и в Азии. Ну, подобно тому, как была Вторая мировая война. И наши вооруженные силы к этому готовились постоянно. Еще раз подчеркну, два больших конфликта. Сейчас у нас один конфликт. Ну, назовем его относительно средним. И оказывается, что даже для ведения средней войны у нас просто не хватает вооружений. И вот это, на мой взгляд, вообще драматическое абсолютно развитие событий, когда мы потратили большую часть наших ракет-перехватчиков «Патриот», предназначенных для перехвата баллистики, потратили на их дешевые примитивные дроны. А иранцы как сделали? Они сначала пустили свои «Шахеды». Мы на «Шахеды» потратили наши «Патриоты». Когда мы потратили «Патриоты», они начали запускать по нам баллистику, которую нам практически нечем сбивать. Причем у нас же базы по всему миру, наши же «Патриоты» должны защищать наши базы в Азии, в Европе и на Ближнем Востоке. Оказалось, что мы сейчас сосредотачиваем все на Ближнем Востоке, оставляя наши базы во всем мире практически без прикрытия. На мой взгляд, это очень драматическое развитие событий, вряд ли кто-либо его планировал или ожидал, но тем не менее, таким образом разворачиваются события. Эдуард, большое вам спасибо за ваше участие в программе. Признаюсь, я вот этого не ожидал. Я не мог себе представить, что наши вооруженные силы, которые готовились к ведению двух больших войн, вот оказались в таком совершенно драматической ситуации, когда после нескольких месяцев противостояния с Ираном Пентагон столкнулся с тревожной реальностью. Запасы американских ракет-перехватчиков стремительно истощаются. Их количество сократилось настолько, что военные стратеги наши теперь оценивают, возможно ли продолжать нынешнюю практику, даже нанесение ограниченных ответных ударов. Вот этого, признаюсь, я ожидать никак не мог. Совершенно, на мой взгляд, неожиданное и драматическое развитие событий. Кто у нас ждет на линии? Вот вы. Давайте поговорим с вами. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый. Я хочу сказать одну вещь. У нас не знают, что делать. А в Иране они очень хорошо знают, что делать. Они хотят отсоединить Израиль от американцев. И они даже им, американцам, дадут Ормузский пролив навременно. Но они потом уничтожат Израиль. А потом они уже со всеми остальными разберутся и будут хозяевами на Ближнем Востоке. Поэтому надо думать Израилю очень серьезно, что делать. Угрожают им очень сильно. Спасибо.
0: Ну, безусловно, спасибо вам большое. Безусловно, у Соединенных Штатов есть огромное геополитическое преимущество. Мы расположены за океаном от района боевых действий. И, в принципе, мы действительно можем уйти оттуда, точно так, как мы ушли в свое время из Вьетнама, или как мы ушли, допустим, из Афганистана. Ну, ушли и ушли. В конце концов, то, что мы ушли из Вьетнама, да, это нанесло психологический урон нашей стране огромный. В стране был так называемый вьетнамский синдром, ощущение поражения, очень неприятное для той страны, которая никогда не терпела поражений. Как-то из Афганистана ушли относительно тихо, никто по этому поводу не переживал. Ну, где этот Афганистан? Стратегическое значение Афганистана вообще-то минимально. Но регион Персидского залива кардинально отличается от этих двух регионов, которых я перечислил. Действительно, 25% мировых запасов нефти, ну и так далее. И даже ограничение прохода по Армурскому проливу, которое мы с вами наблюдали, вызвало резкий рост оптовых цен на нефть, естественно, резкий рост цен на бензоколонках и так далее. И представить себе, что этот огромный, важнейший регион, может быть, самый важный в мире, в принципе, окажется полностью в руках Ирана, представить невозможно. Я просто должен напомнить вам, что в 1990 году, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт и реально угрожал оккупацией Саудовской Аравии, вот тогда наше правительство приняло решение о том, что это допустить нельзя, нельзя позволить, чтобы диктатор контролировал практически всю мировую нефть, или значительную ее часть. И первая война в заливе, в Персидском заливе, была вызвана именно этим. Мы не могли позволить, чтобы Саддам Хусейн контролировал значительную часть поставок нефти на мировые рынки. И тогда, когда эту войну вела администрация Джорджа Буша-старшего, все завершилось так, как надо. Армия Саддама была разгромлена, Саудовская Аравия была сохранена как один из главных поставщиков нефти на мировые рынки, и независимость Саудовской Аравии была сохранена. В общем, тогда у нас все получилось. Блистательная операция, тщательно спланированная, подготовленная, с большим количеством союзников. Вот тогда у Джорджа Буша-старшего получилось все. И казалось бы, если у нас есть опыт проведения таких больших и успешных войн, то мы должны были сделать примерно то же самое. Но сейчас ситуация складывается каким-то совершенно иным образом. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
4: Вам не кажется, что сценарий похож на сценарий России с Украиной, который у нас с Ираном? То же самое у нас объявляет о невозможности контролировать Иран, потому что Иран защищается так же, как и Украина. Мы напали, потому что я говорил и я повторю, что наш президент гопник, он решил, что он возьмет Иран по тому же сценарию, как и Венесуэла. Ну, не получилось. И не получится. Теперь в отношении информации о истекающих запасах ракет и вооружения в Соединенных Штатах, необходимых для того, чтобы продолжать успешную кампанию в Иране, это чистое предательство или малоумие, но в любом случае за это нужно отрезать язык. Потому что это является самой большой тайной государства, которое ведет войну. Какое количество вооружений у этой страны есть, сколько она может ее вести. А здесь на весь мир объявляют, что сейчас едем воевать. Вы думаете, Китай что, просто так сидит и в носу ковыряет, извините? Значит, то же самое делает Россия, Северная Корея. Они все очень внимательно следят за тем, что происходит в Иране, Соединенные Штаты. То есть полнейший провал. И еще одно. Я в прошлый раз, вы мне возразили, что концепция ведения ядерной войны в Соединенных Штатах записана о том, что Соединенные Штаты никогда не применят первое неядерное оружие против неядерной страны. Но кто вам скажет, что Иран неядерная война. Это первое. Во-вторых, там ведутся серьезные ядерные разработки. Они, если не создали еще, то очень близки к созданию атомной бомбы. И второе, в Исфахане этот комплекс, они производят оружейной чистоты уран обогащенный. 92%. Поэтому есть все основания и для того, чтобы сбросить, ну, тактически, скажем, небольшой заряд, атомную бомбу на этот комплекс и уничтожить его. И тогда будет поставлена одна большая жирная клякса или точка. И все тогда решится и с Ормузским проливом, и так далее. Алексей, если у нас больше нечем воевать как веточками и деревянными саблями, то нужно власть было употребить, нужно использование ядерного оружия. Одного, двух, это уже решать там на месте, но это необходимо. Без этого мы не обойдемся. Иначе, научите меня, скажите мне, а как иначе выйти из этой ситуации, из этой войны? Мы напали, он напал. Без подготовки. И теперь весь Конгресс с пеной у рта кричит, что нужно прекратить эту войну. Как? Ведь никто нигде, ни в одной публикации, я внимательно слежу, и не только я, нигде не сказано, чем закончить, потому что этот проигрыш не будет просто военным проигрышем. Это будет проигрыш, который будет длиться не только для Америки, а для всего мира десятками и десятками, если не сотнями.

0: завода. Довольно небольшое число. Та нефть, которая перерабатывается с этих заводов, те продукты идут только для внутреннего потребления. Иран не экспортирует бензин, не экспортирует моторные масла и так далее. Что мешает уничтожить, допустим, иранские нефтеперерабатывающие заводы, оставить и корпус стражи исламской революции, иранские вооруженные силы без горючего, те же шахеды без бензина, на котором они летают и так далее. То есть пока еще далеко не все средства ведения войны использованы. Поэтому, мне кажется, что разговоры о ядерном оружии, они преждевременны.
1: Нарратив. Бомбить-то нечем. Все уже запасы использовали. Чем же бомбить? Слушайте, это не кампания одного дня. Это развитая во времени кампания. То есть она может продлиться 2, 3, 6 месяцев. И кто его знает, может быть даже год. Так чем же бомбить? Или покупать на Украине бомбы? Или, может быть, с Путиным? У Путина есть. У кого? У Северной Кореи точно есть. Значит, нужно у Северной Кореи покупать. Слушайте, это бред какой-то. Бред. Не какой-то, а бред.
0: Марк, смотрите, а может быть, в этом есть некая сермяжная правда, что накануне каких-то больших сражений, как у нас говорят, что вот мы должны где-то остановить Китай, что мы сейчас провели некую проверку боем наших вооруженных сил и обнаружили, что далеко не все так хорошо, как нам казалось. И что после этой войны будут сделаны необходимые выводы и к этой проблеме отнесутся серьезно. Может быть, в этом есть какой-то смысл?
1: Кем будет сделано? Кем будет сделано? Кем?
0: Ну, вот этот вопрос, на который я не берусь ответить, да и никто на этот вопрос вам не ответит. Марк, огромное вам спасибо, потому что сейчас у меня уже просто подходит к завершению время первой части этой программы, а во второй части мы возвращаемся на нашу американскую землю, как обычно. Оставайтесь с нами.
2: На Дэвидсон радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
16: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио,

0: создала специальный проект «Support Davidson Radio».
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Davidson Radio 620 AM.
4: Слушать.
5: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
5: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На мировом нефтяном рынке вновь наблюдается рост цен. Сегодня стоимость нефти поднялась более чем на 1% на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Для Соединенных Штатов это означает риск нового повышения стоимости бензина, авиационного топлива и транспортных услуг. Белый дом продолжает искать способы стабилизировать внутренний рынок топлива, но любое новое военное обострение способно вызвать очередной скачок цен. Экономисты предупреждают, что дорогая нефть может вновь усилить инфляционное давление и осложнить работу Федеральной резервной системы. Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование городских пляжей с помощью беспилотников. Такое решение принято после увеличения количества случаев обнаружения акул у побережья Рокуэй-Бич и других пляжей города. Дроны позволяют наблюдать за водой с воздуха и быстро предупреждать спасателей о появлении крупных морских животных. Если оператор замечает акулу, спасатели немедленно выводят людей из воды до тех пор, пока опасность не исчезнет. Власти подчеркивают, что нападения акул в Нью-Йорке остаются крайне редкими, однако современные технологии позволяют значительно повысить безопасность отдыхающих. Полиция отмечает, что беспилотники используются не только для наблюдения за пляжами, но и для поисково-спасательных операций и контроля массовых мероприятий. Высокая стоимость аренды жилья продолжает менять рынок недвижимости региона Нью-Йорка. По данным аналитиков Realtor.com, жители Нью-Йорка все чаще рассматривают возможность переезда в соседний Коннектикут. Причем интерес вызывают уже не только традиционно популярные города округа Фэрфилд, но и более удаленные районы штата, где жилье заметно доступнее. Эксперты объясняют эту тенденцию сохранением высоких арендных ставок в Нью-Йорке, развитием удаленной работы и желанием семей получить больше жилой площади за те же деньги. Несмотря на это, спрос на квартиры в самом Нью-Йорке остается высоким, а уровень свободного жилья по-прежнему остается одним из самых низких в стране. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 31 июля закончилась рабочая пятница, закончился рабочий месяц, июль закончился. Сегодня на бирже был положительный день, но это помогло неделе, но не очень сильно. Неделя была отрицательная, зато месяц был положительный. Итак, давайте все по порядку. Индекс Джонса сегодня прибавил 277 пунктов, прибавил больше, чем 0,5%. 52 485 был конечный результат. За неделю индекс Джонса упал на 0,3%, но за месяц прибавил 1%. Standard & Poor's 500 сегодня плюс 52 пункта, 0,7%. 7490 конечная точка, за неделю плюс 0,7% и за месяц, за неделю минус 1,1%, и за месяц плюс 1% с хвостиком. NASDAQ сегодня прибавил 252 пункта, плюс 1%, 25734 была конечная точка. За неделю NASDAQ потерял 2,1%, но за месяц прибавил 3% с хвостиком. Транспортный индекс сегодня потерял 0,25%, за неделю потерял 5,1%, и за месяц потерял 6,4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня потерял 0,5%, за неделю 1,2%, и за месяц прибавил 0,03%, совсем чуть-чуть. Нефть сегодня прибавила $4. Нефть поднялась на $4, 84 доллара 64 цента стоит 1 баррель нефти. Золото минус $56.90, 4103 доллара 70 центов стоит унция золота. Серебро минус $4, 58 долларов стоит унция серебра. 1 евро равен $0.15, 5-летние годы бумаги дают 4,426%, за 10 лет можно получить 4,714%, и за 30 лет год бумаг можно получить 5,255%. За границей сегодня Англия минус 0,25%, Франция плюс 0,3%, Германия небольшой плюс, Швейцария минус 0,3%, в Азии японский Никей прибавил 4%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,1%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Amazon. Amazon поднялся на 15,3%, показав очень хорошие квартальные результаты. Dexcom поднялся на 11,9%. Monolithic поднялся больше, чем на 8%. Eaton Corporation поднялся больше, чем на 7%. Alphabet прибавил 6,8%. Хуже всех были GoDaddy, минус 16,7%. Corvette, Coinbase, Apple и Edison International сегодня были в минусе. На NASDAQ, Amazon, Dexcom, Analytics, Alphabet были в плюсах. Apple был в минусе, NXP, Semiconductor, Linde, Micron упал на 5,9%, SanDisk упал на 5%, на Dow, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Chevron были в плюсах, Apple, Boeing, United Health, Nike, Sherwin-Williams были в минусе, Microsoft прибавил 13,62%, Oracle поднялся на 2,31%, Meta плюс 17,68%, Amazon плюс 36,08%, Nvidia поднялась на 5,71%, Avaya плюс 2,80. Сегодня Devon Energy поднялся на 96 центов. Palantir плюс 80 центов. Apple минус 24,52. И Visa минус 14 центов. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Еще раз напоминаю, не давайте ваши деньги никаким нелицензированным людям. Вы их потеряете, вас обманут. Давайте деньги только лицензированным и финансовым консультантам. Это раз. И второе, если вы собираетесь продавать ваши дома, рентал или не рентал, поговорите с нами или поговорите с вашими консультантами. Есть стратегии, которые позволят вам платить налоги, но не сразу, а постепенно. Есть стратегии, которые очень-очень полезны для тех людей, которые собираются продать недвижимость. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, менеджинг директор и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
11: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
12: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
13: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
14: My name is Gil Zohar.
15: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
17: RTN. Смотрите лучше.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
19: Итоги недели.
20: Итоги недели.
21: Вчера была среда, вчера был четверг.
19: Мировые новости.
20: Происходящее в стране.
19: События города.
20: Самое главное.
19: В программе Алексея Наксона.
20: Итоги недели.
19: Итоги недели.
22: Итоги недели, второй час. Бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи выступил на слушании в Комитете Сената по внутренней безопасности и правительственным вопросам. После публикации сенатором Рэндом Полом более 1100 страниц его личных дневников периода пандемии COVID-19. Слушания проходили по повестке, посвященной происхождению COVID-19, финансированию исследований и действий американских властей во время пандемии. Сенатор Рэнд Пол, который давно критикует Фаучи, утверждал, что записи противоречат некоторым его прежним публичным заявлениям. Сам Фаучи отвергает эти обвинения, настаивает, чтобы позиция оставалась последовательной. Расследование сосредоточено на вопросах о возможном финансировании исследований в китайском Ухане и происхождении коронавируса. Американские спецслужбы и научное сообщество пока не пришли к единому выводу относительно источника возникновения COVID-19. Итак, стране предложили вспомнить, что предшествовало пандемии, как она проходила. Вот об этом наш второй час. А вначале, как и обычно, я предложу еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Как-то в конце января 1948 года Швимер выходил из офиса в терминале Локхед. Из припаркованного черного седана к нему навстречу направился человек в шляпе и темном костюме. Он смотрел на Швимера так, словно знал его. Подойдя вплотную, придавил жетон сотрудника ФБА и представился. Специальный агент Бернард Пташек. У него есть вопросы к мистеру Швимеру. На лице Швимера не дрогнул ни один мускул. Он понимал, что приобретение 13 больших военно-транспортных самолетов для необъявленных целей было верным способом привлечь внимание федеральных властей. Специальный агент Пташек хотел поговорить о чеке на 20 тысяч долларов, который бы выплатил Швимер Aviation Services, организации под названием Fondry Associates. Да, именно той самой Fondry Associates, что только что была замешана в операции по контрабанде оружия, раскрытой на восточном побережье. Швимер был давно к этому готов. Агенту было вежливо предложено осмотреть объект и лично убедиться, что все самолеты предназначались для использования в гражданских целях. Бернард Пташек не был впечатлен. Он напомнил Швимеру, что в соответствии с законом о нейтралитете Соединенных Штатов, действующим с 1939 года, строго запрещается нелицензионная торговля оружием с иностранными организациями. На лице Швимера отразилось самое искреннее недоумение. Какое оружие? Нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов? Ну как вы могли от нас так подумать? Они были лояльными американцами. Агент посыл на него с нескрываемым недоверием. У него пока не было вопросов, но он обещал вернуться. Швимер был уверен, что ничего конкретно него и нет, но они уже сели ему на хвост. Надо было поторапливаться. Проблема заключалась в том, что Швимер Aviation Services был сервисным центром некоммерческой авиакомпании, сертифицированной властями. Чтобы вылететь на своих самолетах из страны, Швимеру нужно было прикрытие законно зарегистрированной авиакомпании. Неоднократно говорил об этом с Бенстином. Тот соглашался, говоря, что он работает над решением этой проблемы. Обещал, что в скором времени все уладит. Первый раз за долгое время Швимер не знал, что конкретно предпринять. Он долго не мог уснуть, прокручивая в голове разные варианты, но ни один не выглядел реалистичным. С тем и заснул. А ранним утром его разбудил телефонный звонок из Нью-Йорка. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционно печатном, так и новом электронном. Для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: 155 ученых и врачей подписали открытое письмо против травли американских исследователей администрации Трампа. Письмо опубликовано накануне слушания в Конгрессе с участием бывшего советника правительства нашей страны по науке Энтони Фаучи. Авторы письма называют обвинения против Фаучи безосновательными. По их словам, администрация и союзники ведут войну против отдельных ученых через публичную травлю, аресты, уголовные обвинения, угрозы судебного преследования. А Фаучи, покинувший госслужбу в 2022 году после 38 лет во главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, стал наиболее заметной мишенью этой кампании. В письме перечислены версии обвинения против Фаучи о сокрытии происхождения COVID-19, подкупе других ученых, финансировании исследований, спровоцировавших эпидемию, наличие у него патентов на вирус и сотрудничество со спецслужбами. Подписанты утверждают, что эти версии не подкреплены доказательствами и привели к 5-летнему периоду травли и угроз насилия в адрес Фаучи и его семьи. Автор напоминает, что за более чем 60 лет службы Фаучи участвовал в борьбе с эпидемиями AIDS и COVID-19, вспышками Эбола и типичной пневмонии, а также с последствиями атак сибирской язвы в 2021 году. Они призвали Конгресс прекратить охоту на ведьм и поддержать научную практику ради лидерства в Соединенных Штатах в инновациях. Напомню, что COVID-19 унес жизни 1 238 563 американцев. В абсолютных цифрах это больше всего на планете. Но важнее другое. Сколько американцев ушло из жизни в пересчете на душу населения? Это 3626 смертей на 1 миллион. 16 место в мире. А у нашей соседки Канады этот показатель более чем в два раза ниже. 1424 смерти на миллион, 87 место в мире. Чем вызван такой разрыв? Можно предположить, что Канада, во-первых, лучше подготовилась, во-вторых, там уровень организации общества заметно выше, может, правительство лучше работает. А почему мы оказались столь драматически не готовы? Почему? Еще администрация Джорджа Буша-младшего, чиновники национальной безопасности и здравоохранения сосредоточили внимание на больших пробелах в реакции нашей страны на биологические атаки и растущем риске пандемии. Первое испытание состоялось в апреле 2009 года, всего через несколько месяцев после начала первого президентского срока Барака Обамы. У 10-летней калифорнийской девочки был поставлен диагноз инфекционного заболевания, которое называлось свиным гриппом или H1N1, первой пандемии гриппа за более чем 40 лет. По оценкам CDC или Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах в конечном итоге было зарегистрировано около 60 миллионов случаев заболевания, а также 274 304 госпитализации и 12 469 случаев смерти, вызванных этим вирусом H1N1. Тем не менее, вирус оказался менее опасным, чем ожидалось, но это был предупредительный выстрел, который, как заявили сотрудники администрации Обамы, они восприняли всерьез. Были предприняты первые шаги по планированию подготовки к возможной эпидемии, ускорившись в начале 2014 года в связи со вспышкой вируса Эбола в Западной Африке и вызвавшей опасения, что он может распространиться и на наши добрые старые Соединенные Штаты. Эбола была менее заразной, чем свиной грипп, но гораздо более смертельный. В Африке тогда погибло 11 тысяч человек, но могло быть намного хуже. Соединенные Штаты отправили в Африку почти 3 тысячи военнослужащих, чтобы предотвратить распространение болезни. Хотя усилия по сдерживанию считались успешными, внутри Белого дома официальные лица почувствовали, что Соединенным Штатам просто повезло, и что ответ выявил пробелы в готовности. Кристоферу Кирхофу, специалисту по национальной безопасности, переехавшему из Пентагона в Белый дом, чтобы справиться с кризисом, вызванным с лихорадкой Эбола, было поручено составить отчет, назывался он «Извлеченные уроки», с участием всего правительства. Слабые стороны в деятельности правительства, выявлены Кирхофом, были ранее предупреждены о том, что произошло тогда. В его докладе, например, был сделан вывод о том, что Соединенные Штаты предполагают, что Всемирная организация здравоохранения располагает более значительными ресурсами в сдерживании и контроле пандемии, чем на самом деле обладает это агентство ООН. У Соединенных Штатов были свои проблемы. В огромном авиационном парке нашей страны не было биозащищенного самолета, способного эвакуировать американского врача, инфицированного во время лечения пациента в Либерии. Пентагон ни организационно, ни технологически не был подготовлен к вмешательству, которое потребовал Обама. В то время как Соединенные Штаты быстро разработали способ проверки пассажиров, прибывающих в страну, позаимствовав средства разведки, разработанных после 11 сентября 2001 года для отслеживания атак возможных террористов, Кирхгоф обнаружил недостатки в измерении скорости распространения вируса. С другой стороны, Белый дом тогда создал целевую группу по борьбе с Эболой, которую вводил Рон Клайн, бывший до этого руководителем аппарата вице-президента Байдена. Конгресс Соединенных Штатов выделил 5,4 миллиарда долларов на чрезвычайную помощь для оплаты лечения и профилактики Эболы в Соединенных Штатах и Западной Африке. Эти деньги помогли создать и профинансировать малоизвестные учреждения при Министерстве здравоохранения, отвечающие за подготовку к будущим вспышкам инфекционных заболеваний. Именно оно и провело в 2019 году учение «Багровое заражение» и другие подобные мероприятия в предыдущие годы. Однако поразительно, когда вы читаете отчет Кирхгофа сегодня, это то, что те серьезные ошибки, которые обнаружил Совет Америки, не привели к действиям, даже несмотря на то, что доклад был заполнен рекомендациями департамента к департаменту. В докладе было сказано, что были отмечены достатки в использовании средств индивидуальной защиты, дезинфекции и социальных услуг для лиц, помещенных в карантин. Возникла путаница в отношении ограничений на поездки и необходимости более плавной скользящей шкалы эскалации реакции правительства от местных властей, действующих самостоятельно, до местных властей, действующих с некоторой федеральной помощью, до полной активации федерального правительства. В докладе был сделан вывод, цитирую, что минимальным критерием планирования может быть эпидемия на порядок или два более сложная, чем та, которая вызвана вспышкой Эболы в Западной Африке, с гораздо более значительным внутренним распространением на территории Соединенных Штатов. Но одно большое изменение в деятельности правительства реально вышло из исследования Кирхгофа. Создание специального офиса в Совете национальной безопасности предназначено для выявления биологической опасности на самой ранней стадии, ответственное за своевременную координацию ответных действий. Самое главное, что я узнала, что мы должны были создать глобальную дирекцию по биобезопасности и закрепить ее за следующей администрацией, рассказала в интервью политика Лиза Монако, советник Обамы по внутренней безопасности. После избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, Лиза Монако организовала масштабное учение для высокопоставленных сотрудников администрации, включая Рекса Тиллерсона, кандидата на пост госсекретаря, Джона Келли, назначенного министром внутренней безопасности, и Рика Перри, который станет министром энергетики. В этих учениях отрабатывалась реакция правительства на смертельную вспышку нового гриппа. Лиза Монако попросила Тома Боссерта, который готовился прийти в качестве советника президента Трампа по внутренней безопасности, провести это мероприятие вместе с ней. В этих учениях мы смоделировали новый штамм гриппа, именно потому, что он настолько заразный, рассказала Монако. Вакцины нет, антивирусного лекарства нет, и у вас возникнут такие проблемы, как дома престарелых, которые особенно уязвимы, нехватка средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но к тому времени, когда разразилась пандемия ковида, почти все лидеры, бывшие тогда задействованы, в том числе Тиллерсон, Келли и Перри, были уволены и ушли. В 2018 году советник президента Трампа по национальной безопасности Болтон уволил Боссерта и упразднил директорат по эпидемиям в Совете национальной безопасности, превратив его в офис, посвященный оружию массового уничтожения, который Болтон назвал логической консолидизацией. На этом фоне в 2019 году Минздрав провел учение Crimson Contagion, или «Багровое заражение», в котором приняли участие должностные лица из 12 штатов, включая наш Нью-Йорк, и по меньшей мере дюжины федеральных агентств. В них были Пентагон, Департамент по делам ветеранов, Совет национальной безопасности. К участию в учениях были привлечены такие группы, как Американский Красный Крест и Американская ассоциация медсестер, а также медицинские страховые компании и крупные госпиталя, такие как клиника Майя. Руководил учениями Роберт Кадлик, бывший врач ВВС, который десятилетиями занимался вопросами биозащиты. После работы в Совете национальной безопасности, администрации Буша и в Сенатском комитете по разведке, он назначен помощником министра здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Учения проходили в 4 отдельных этапа, начиная с января 2019 года. Вымышленная вспышка гриппа привела к пандемическому гриппу, который по условиям Минздрава сильно отличался от нового коронавируса. Инсценированная вспышка началась, когда группа из 35 туристов, посетивших Китай, была заражена, а затем вылетела домой в Австралию, Кувейт, Малайзию, Таиланд, Великобританию, Испанию, а также в Соединенные Штаты с некоторыми развивающимися респираторными симптомами, лихорадкой в пути. Доклад о результатах учений, о которых ранее сообщалось, был подготовлен для Белого дома и Конгресса. Результаты моделирования были более чем отрезвляющими. Они показали, насколько неподготовлены, не скоординированы и плохо финансированы будет борьба федерального правительства с вирусом, для которого никакого лечения не существовало. В докладе с пометкой «не разглашается» были подробно изложены многократные случаи путаницы, неразберихи в ходе этих учений. Федеральные агентства пытались выяснить, кто во главе всех усилий по борьбе с эпидемией. Государственные должностные лица и госпитали пытались понять, какое медицинское снаряжение и оборудование было доступно для пользования и накоплено на складах. Города и штаты сами решали, закрывать или не закрывать школы, объявлять или не объявлять карантинные мероприятия. Но проблемы были больше, чем бюрократические провалы. По мнению организаторов, Соединенные Штаты не располагали средствами для быстрого производства необходимого медицинского оборудования, расходных материалов или медикаментов, включая противовирусные препараты, иглы, шприцы, респираторы N95 и вентиляторы, заключило агентство. Белый дом и Конгресс были проинформированы об этих выводах, в том числе о невозможности быстрого пополнения некоторых предметов медицинского назначения, учитывая, что большая часть продукции, необходимая для борьбы с пандемией, поступала из-за рубежа. Какие же выводы сделала администрация Трампа? 10 февраля 2020 года, спустя почти 3 недели после того, как первый случай коронавируса был диагностирован в Соединенных Штатах, президент Трамп предоставил бюджетное предложение на 2021 год, в котором предусматривалось сокращение финансирования CDC на $693 миллиона, или примерно на 10%. Вот тут я сейчас должен остановиться, потому что время пришло нашего перерыва. Давайте прервемся на пару минут, а потом я продолжу, а потом после этого побеседуем.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вступил в силу новый пакет импортных пошлин, введенный Трампом. Дополнительные тарифы в размере 10 и 12,5% распространяются на товары примерно из 60 торговых партнеров, включая Европейский Союз и Китай. По оценке Рейтер, новый режим в той или иной форме охватывает около 99% американского импорта, хотя для ряда категорий предусмотрены исключения. Торговые партнеры США называют меры несправедливыми и предупреждают о возможных ответных шагах. Подорожать могут электроника, одежда, бытовые товары, автомобильные детали, мебель и промышленное оборудование. Размер повышения будет зависеть от страны происхождения товара, наличия исключений и запасов, которые компании успели создать заранее. Администрация Трампа готовит еще одно расследование, связанное с так называемыми избыточными производственными мощностями за рубежом. Оно может привести к дополнительным пошлинам. Экономическое настроение в нашей стране продолжает ухудшаться, несмотря на рост фондового рынка и относительно устойчивую занятость. Главной причиной недовольства остается стоимость повседневной жизни. Особенно болезненно ситуация воспринимается семьями со средними и невысокими доходами. Для них расходы на топливо, продукты, электричество, страхование и жилье составляют значительную часть бюджета. Белый дом пытается убедить избирателей, что нынешние трудности временны и связаны с защитой национальной безопасности и перестройкой мировой торговли. Однако опросы показывают, что многие американцы оценивают экономическую ситуацию крайне негативно.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90. Итоги недели.
3: Итоги недели.
1: Пятница.

0: Доклад о результатах этих учений в Белом доме положили под сукно. Никто не собирался закупать ни новые противовирусные аппараты, ни маски, ни иглы, ни шприцы, ни респираторы, ни вентиляторы. Не старались наладить производство необходимое в нашей стране, просто забыли об этом докладе. Ну, а всемирно известной стала пресс-конференция Дональда Трампа 23 апреля 2020 года. Чуть ранее на официальном брифинге Белого дома представитель Министерства внутренней безопасности представил исследование о том, что прямые солнечные лучи, именно в ультрафиолетовом спектре, и бытовые дезинфицирующие средства, вроде отбеливателя и изопропила спирта, быстро уничтожают коронавирус на открытых поверхностях. Сразу после этого наш президент встретился с прессой и высказал несколько своих гипотез. Он предположил, что можно воздействовать на тело человека мощным ультрафиолетовым или просто очень сильным светом, доставив его, цитирую, «внутрь тела, через кожу или как-то иначе». А следом он буквально произнес: «И затем я вижу дезинфицирующее средство, которое уничтожает вирус за минуту. Одна минута. Если способ сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или ввести в организм как-то иначе, было бы интересно это проверить». Медицинские эксперты, ВОЗ, координатор Белого дома Дебора Беркс мгновенно заявили, что ультрафиолет, инъекции антисептиков не могут использовать лечение людей, так это смертельно опасно. Но была и положительная сторона всей этой истории, когда администрация Трампа запустила проект Operation Warp Speed, операция «Сверхсветовая скорость», с целью ускоренной разработки и распространения вакцин против COVID-19. В рамках проекта к ускорению испытаний и производства препаратов привлекались как государственные, так и частные структуры. И это было очень хорошо. Да не просто очень хорошо, это было просто здорово. Вакцина компании Moderna, которая участвует в этом проекте, спасла многие и многие жизни американцев, и не только американцев. Кстати, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, который возглавлял тогда доктор Энтони Фаучи, создал совместно с учеными из Модерны МРНК-вакцину против COVID-19. Сам Фаучи сыграл ключевую роль в создании и продвижении этой вакцины. В декабре 2020 года он публично привился ею для демонстрации безопасности. Вот такова была роль доктора Фаучи и предотвращение этой эпидемии в борьбе с ее последствиями. Было бы просто замечательно, если бы наши сенаторы создали комиссию, которая все-таки бы на самом высоком уровне попыталась разобраться в том, почему наша страна оказалась столь драматически неподготовленной к этой эпидемии, хотя, как только что вам рассказал, были проведены учения и другие мероприятия, которые именно были предназначены для того, чтобы выявить, в чем и каким образом мы были не готовы, что нужно сделать для того, чтобы мы были готовы. И все-таки, может быть, тогда мы бы смогли понять, почему у нашей северной соседки Канады потери от коронавируса на душу населения были более чем в два раза ниже, чем в нашей стране. Но намного легче заниматься охотно ведь, что мы с вами и увидели во время слушаний, которые проводились в среду в Сенате Соединенных Штатов. На этом я должен прерваться, хотя у меня больше материала, тем не менее, давайте послушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер,
0: Алексей. Михаил.
1: Я хотел сказать Михаил. Вам, что спасение пришло с небес Израиль, а наше спасение Соединенных Штатов придет с востока, с Украины. Когда-то наш хозяин непрямоугольного кабинета смеялся с Зеленского, и сказал, что Зеленский не мой кумир, а только Порошенко, но правда есть правда. Смеялся, что у него, у Зеленского плохие карты. Потом сказал, что я буду у Зеленского, у Украины просить помощи в учебе, обучению противодроновых, противодронной борьбы. Последнюю, у кого я буду брать советы, это у Украины. Теперь Украина смеется с него. Конечно, хозяин прямоугольного кабинета при хороших картах не уверен, что он имеет карты, но что уровень 4-5 класса. Ни в тих, ни в буру, ни в баскетбол. больного, не в покер. Ну, в покер он еще может там блефовать. Но это ничего не помогает, если не считаешь хода. Ну, неважно. Я хочу сказать, надо было брать пример с китайцев. И когда был наш хозяин непрерывного кабинета, так получилось, что 18-17 год, 19 я ехал, я использовал активно трейн на Манхэттен. И оттуда, из Бруклина. Полностью все вагоны были с остроглазыми из Пекина и Шанхая родом. Но таких европейцев было 3-4 на вагон. И, что интересно, все почти были в масках. Я как-то постеснялся спросить у них, почему не носят маски. Думал, что у меня с китайским, французским плохо. Английский не все понимали. Но тогда надо было спросить. Мы еще смеялись, чего они в масках? Что-то они знают больше, чем мы знаем. Вот, и потому я постеснялся спросить. Потом пришлось столкнуться. Может, они что-то знали раньше нас? Потому что все молодые, пожилые, в вагонах. Просто так. Я не помню же на улицах, как ходили, что выпало с памяти. Но в вагонах точно. И что было как-то неудобно. Почему не в масках? Может, они все больные, боятся заразить нас, европейцев, в вагоне? Не знаю. Что я хотел сказать еще, что, конечно, сейчас помощь придет с Украины, если бы он не сделал ошибку. А это больше, чем преступление. Смеялся над Зеленским, а теперь уже локти кусает. Он мог спросить у Си, он же знает китайский. Когда он в 19-м году мог к нему подъехать, тот еще уже был на посту. Сейчас вспомнить, почему ваши жители, граждане Америки, китайцы, родом с Китая, с Гонконга, может, с Тайваня там были, точно не знаю. И они похожи, неизвестно, с какой, может, вьетнамцы, корейцы, узнали что-то, что носили маски. Может, Си Херчай признался бы ему в чем-то, хотя я не уверен. В общем, получается, что пусть извинят меня, которые топили за товарища, но облажался на всех позициях, и в медицине. Я на Фаучи не хочу спирать это дело. Фаучи — это есть Фаучи. Облажался во всех. С Россией, кроме Венесуэлы, там не знаю, что было. Во всех вопросах. Экономика, медицина, налоги и так далее. Перечислять стыдно. А сейчас в футболе еще. Бойкотируют европейцы. Вот эта семья хозяина не прямоугольного кабинета покупает 50-40% прав на чемпионат мира 30-го года. Европейцы организуют бойкот. Не стыдно, не знаю. Я не топил за него. Я признаюсь, я демократ. Ну, переживал, конечно, за это. Но влезть в футбол еще, кроме экономики, войны военных, это что-то просто испанский стыд. Стыдно за то, что ты сам не делал. Нас не смеются все и ненавидят, особенно спортивные, футбольные люди. Может, люди такие толковые, у нас испанцы, как Наум, другие, которых я уважаю. Может, они скажут, что и ошибки были, но они не скажут, что он пот. Они скажут, что ошибки бывают у каждого. Это отговорки, как говорит Алексей Георгиевич, это отговорки. Это ошибки. Он не согласен совсем. А ты скажи прямо, грубо про это. Я просто не согласен. Хотя я очень уважаю Алексея Георгиевича. Как по спорту и как человека. Но эти признания, полупризнания, что он не совсем согласен, делает. Я уже заканчиваю. До свидания.
0: Спасибо. Извините. Спасибо за ваше выступление. У нас есть и другие наши радиослушатели, которые хотели бы поделиться своим мнением. Здравствуйте, в эфире.
2: Я вас приветствую. Я понимаю, что, вы знаете, я понимаю, что у вас мужской клуб, но иногда можно и женщину тоже пропустить, и пятиминутный диалог, и вот я не знаю. В общем, я послушала ваших военных экспертов в первой передаче. Вот у меня к вам вопрос. Какие наивные эти американские военные? Никаких секретов, никаких, знаете, объявляют врагам. Вы знаете, у нас нет оружия. Это вообще, знаете, такая откровенная, вот, святая правда, в кавычках. Я просто поражаюсь и...
0: Я абсолютно с вами согласен, как и с Марком, что лучше было бы об этом помолчать.
2: Вы меня не поняли. Я в кавычках. Неужели они такие наивные, что объявляют: товарищи, у нас нет оружия. Вы представляете?
0: Лаля, вы можете почитать, это информация для публичного доступа.
2: Я знаю эту информацию, я слушаю.
0: Даже в количестве, знаете, указано, сколько штук,
2: да,
0: чего потрачено.
2: Да, конечно, враги, товарищи, давайте, вот, у нас ничего нет, и давайте продолжать. Вы продолжаете, а мы ничего не можем сделать. Ну, это вообще, знаете... Ну, в общем, посмотрим, как будет и что будет. А будет, это мое субъективное мнение, я не пророк. И Россия вообще станет на колени. Тем более Иран. А как это будет?
0: Ну,
2: вы скоро все
0: и ваши
2: увидите.
0: Бы слова, да,
2: абсолютно,
0: Господа Бога, Лаля.
2: Абсолютно.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, когда
0: спасибо.
2: Бога использует в собственных целях, вот это им вернется обратно.
0: Спасибо, Лаля. Спасибо за участие в этой программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
3: Я вспоминаю, что в 2019 году в Белом доме был доклад. Вы, наверное, помните такую фамилию? Питер Наварро.
0: Наварро, ну, конечно.
3: Вот. Он подготовил доклад по поводу вот этих инфекций COVID-19 и так далее, и тому подобное. Потом он уже сделал второй раз, напомнил об этом. Но почему-то в Белом доме не обращали на это внимания. А президент Роска выходил и говорил, что вот надо пить вот эту жидкость, и у вас все пройдет. Я понимаю, что он у нас уникальнейший человек, разбирающийся и в футболе, и в медицине, и в экономике. И я понимаю это. Но люди-то это все видят, люди все это наблюдают. И, конечно же, и специалисты предупреждали Белый дом по поводу этой угрозы. Но на это никто не обращал внимания. А и, между прочим, из-за этого погибло очень много людей в Америке. Вы привели пример Канады, где совсем другая ситуация была. Но самое страшное другое. Это же было не ошибка, это было преступление. И за это преступление, что самое важное, никто не ответил. Никто не ответил, никто не был привлечен к ответственности за гибель многих американцев. А когда преступление ненаказуемо, оно обязательно повторяется. И мы сталкиваемся с этими вопросами. Не только в медицине. Мы сталкиваемся с этим и в торговле, например, вот пошлины. Ведь они нанесли колоссальный ущерб этой стране, нашей стране, Америке. Но самое интересное, никто не ответил за это. Ввели пошлины, заработали на этом, потом снизили, убрали пошлины и снова заработали. А сейчас снова угрожает, а вот мы вам дадим, причем как можно ближе, соседям, договор Мексики, Канады и США о экономическом сотрудничестве. Теперь заявили, мы этот договор выполнять не будем. Что значит вы не будете? Если вы подписали, президент подписал, причем Трамп подписал, И теперь он говорит, что мы не будем выполнять. В общем, можете себе представить, как так имиджу Соединенных Штатов Америки нанесен какой ущерб. Получается, что слово президента ничего не стоит. И доверять Америке нельзя. Ну и так ведут себя, например, европейцы уже. Они поняли, с кем они имеют дело, когда один человек сначала обрушивает свои угрозы НАТО и европейцам, а потом требует от них помощи. Где ваша помощь? Почему вы мне не помогаете? Я принял решение, почему вы не помогаете мне? Ну вот и вся история. Я думаю, что тот ущерб, который нанес президент Трамп за время его каденции, я не знаю, сколько она еще продолжится, он собирается в 28-м году оставаться на этом месте. У него не получилось со взятием Капитолия. Он надеется, что он придумает что-то с выборами. И прежде всего промежуточными выборами. Он уже сейчас готовит эту историю. Поэтому, я не знаю, мы столкнемся с очень серьезными последствиями, потому что Трамп уже не собирается отдавать власть. Этот человек просто так не отдаст власть в Белом доме. Поэтому Америка должна готовиться к очень серьезным последствиям. Очень серьезным последствиям. Не знаю. Я многие иногда делал предсказания, они сбывались. И вот я делаю это предсказание. Нас ждут очень серьезные события. Вот и все. Может быть, повторное взятие Белого дома. Уже не Капитолия, а Белого дома. Вот так. Он уже носит шапку 2028. То есть он уже намекает. Ребята, я не собираюсь уходить. А Америка теряет людей, теряет экономика, теряет все. Вот и все. Сейчас, если вы заметили, Алексей, объявлено о том, что цены на лекарства повышаются. А нам кто-то рассказывал, что мы живем в золотом веке. И цены на лекарства снизили. Все. То есть мы живем в золотом веке. Оказывается, попутали. Золотой бальный зал, золотая арка в Вашингтоне – золотой век с элементарной жизнью американцев. Идите в магазин, посмотрите, какие цены. А он рассказывает.

0: спросили властью, по большому счету, где наша судебная власть, где наша законодательная власть. У нас сегодня исполнительная власть захватила все. Вот и все. А дальше? Дальше увидите, что будет. Ну, мы уже сейчас видим, что в магазинах, когда покупаем товары. А будет хуже.
1: Эдуард, я должен закругляться. Спасибо. Я
0: спасибо
1: просто должен
0: большое.
1: Уже закругляться. Спасибо. Я просто уже должен закругляться, потому что подходит время завершения этой программы. Всегда в завершении у нас музыкальный календарь. Я благодарен вам всем, дорогие друзья, за эти два часа, которые мы провели вместе в эфире Дэвидсон Радио. Паш, спасибо тебе за прекрасный эфир, как всегда. Итак, 28 июля 1943 года в Лондоне родился Ричард Уильям Райт. Английский клавишник, вокалист и автор песен, один из основателей знаменитейшей рок-группы Pink Floyd. Он участвовал в записи практически всех альбомов Pink Floyd, выступал во всех гастрольных турах. В 1996 году был введен в зал славы рок-н-ролла в составе группы Pink Floyd. Давайте послушаем одну из самых знаменитых композиций этой группы, которая называется Another Brick in the Wall. Спасибо, пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий день.
2: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
2: Итоги недели. Мы напомним вам.

0: Алексей Наксен. На Дэвидсон Радио.
1: На завтра.
2: Горячие новости из главных точек планеты.
1: На ланч.
2: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
1: На обед.
2: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
1: На полдник.
2: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
1: На ужин.
2: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
1: Дэвидсон Радио 600.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Джорджия завершился громкий судебный процесс, который фиксирует новый прецедент в американской юридической практике. Колин Грей, отец подростка, устроившего стрельбу в школе, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Суд признал Грея старшего виновным в преступной халатности и непреднамеренном убийстве за то, что он подарил своему 14-летнему сыну боевое оружие, зная о его нестабильном психическом состоянии и предыдущих угрозах в социальных сетях. Прокуроры подчеркнули, что данный приговор – это четкий сигнал для всех родителей. Ответственность за хранение оружия и предотвращение трагедий лежит не только на несовершеннолетних, но и на взрослых, которые обеспечивают им доступ к смертоносным средствам. Сегодня, 31 июля, в Нью-Йорке и по всей стране истекает срок действия федерального контракта, финансирующего бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним иммигрантам, пересекшим границу без родителей. В результате тысячи детей и подростков в Большом Нью-Йорке оказываются перед риском защищать себя в иммиграционных судах самостоятельно. Ситуация осложняется тем, что федеральные власти резко ускорили назначение слушаний по предоставлению убежища. Администрация мэра Зорана Мамдани и городские правозащитные организации ищут экстренные способы перенаправить муниципальные гранты, чтобы не допустить массовых депортаций детей без рассмотрения их дел по существу. Юристы заявляют, что лишение детей защиты нарушает базовые гуманитарные нормы и намерены оспорить решение о закрытии контракта в федеральном суде. Известный фармацевтический гигант Regeneron объявил лауреатов престижной ежегодной премии с призовым фондом $150,000. Главную награду в категории постдокторантура и грант в размере $50,000 получил исследователь из Нью-Йоркского университета Саймон Викьони. Ученый представил инновационный проект по использованию кристаллической решетки ДНК в качестве программируемого инструмента для сверхранней диагностики онкологических заболеваний. Основатель компании доктор Джордж Якополус на церемонии вручения отметил, что именно такие смелые идеи молодых ученых Нью-Йорка способны кардинально изменить будущее мировой медицины и спасти миллионы жизней. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Шор Парквей, After School Program в СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
13: хорошо получается.
12: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
14: Дэвидсон Радио.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
15: 620 АМ.
16: Здесь не остановимся.
15: Дэвидсон Радио.
17: Жизнь дарит нам множество историй. И некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
18: Ян,
19: да.
18: Разрешите сегодня я представлю нашу гостью?
19: Вам.
18: Анна Барска-Райва. Газета «Маариф», радио «Канрека».
19: Так.
18: И, я уверен, очень приятная собеседница.
20: Анна Райва. Израильская журналистка, политический обозреватель газеты «Маариф», много лет освещает работу Кнессета, а также ключевые события израильской и международной политики.
18: Привет.
20: Привет, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Аня. Я вам хочу
20: после
19: сказать,
20: после такого что... богатого анонса, в смысле,
19: почему богато? Это мы не очень еще разошлись так чуть-чуть. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли. Я вас много раз видел, слышал. Ну, теперь могу сидеть с вами недалеко.
20: Большое спасибо, что пригласили. Я вас много раз видел.
18: На самом деле, мы очень переживаем, потому что как-то у нас такой формат, он такой легкий, да, а ты, мы давно знакомы, поэтому я как бы на «ты». А ты человек очень серьезный. Ну, и имидж у тебя серьезный. Мне кажется, что ты соответствуешь своему имиджу.
19: Вот у нас сегодня будет скандал. Мне так вообще не кажется. То есть, конечно, серьезная девушка, но не прямо так очень серьезная. Такая, в меру.
20: Работа такая, тематика такая,
19: серьезная.
20: Да, нелегкая.
18: Ну, постараешься немножко сегодня на часик отложить
20: собой,
18: работу
20: конечно.
18: В сторону.
19: Мы специально для этого,
20: разрешили. Они пытались убрать телефон от меня, но...
19: Не давили на вас, чтобы вы убрали, выключите мобильный телефон.
20: Но я не сдалась, да.
18: Мы собираем израильские истории, поэтому хотелось бы начать с какого-то воспоминания о первой истории, которую эта страна тебе подарила.
20: Я подумала о том, что надо начинать с истории, которая не связана с работой, потому что мы уже пришли к выводу, что это тяжелая тематика, и вдруг поняла, что первое, что мне приходит в голову, это опять история, связанная с работой.
18: Давай.
20: Да, она не была особенно легкая, потому что, мне кажется, первый раз... Может, или второй. Один из, так сказать, первых моих визитов в Израиль, он был связан с работой. Тогда еще
18: то есть
20: работала...
18: до репатриации?
20: До репатриации, да. Я работала журналистом, да, на российском телевидении. И меня отправили в командировку снимать то, как в Израиле эффективно борются с терроризмом. Вот, да, это было время второй интифады, в начале 2000-х годов, в самом начале 2000-х год, я думаю, 2001 год.
18: То есть в задаче был уже ответ на вопрос, как тут борется с терроризмом.
20: Да, ну я думаю, что самый интересный сам факт того, что так был поставлен вопрос тогда на российском телевидении, да, что в Израиле, по сути, давайте брать пример, там эффективность не борется и так далее. Убей, не помню, я сейчас скажу, что мы снимали. Я только помню, что здесь были такие приятные люди, приятные знакомства и общения с теми, кто работал, да, с Первым каналом, так сказать, здесь живущие в Израиле люди. И поэтому, честно говорю, я не могу припомнить ни особенно каких-то таких ярких хохм. И даже более того, даже не помню в итоге, как мы снимали репортаж. Вот серьезно, да, сейчас я вот ты меня спросила, я, так сказать, в текущем моменте пытаюсь вспомнить, что мы снимали, где мы были. Я помню тему, и все остальное. Помню эти бесконечные тоже посиделки с кофе. Я могу вспомнить точно, да, там, кофейни в Тель-Авиве, в которых мы сидели.
18: В общем, так мы и боремся.
20: Я не помню совершенно, да, то,
18: говорили в итоге, так сказать,
20: какая была результат моей деятельности. Стороны,
19: девушка не обязательно должна прям все помнить. И уж тем более все рассказывать. Но я хочу спросить другое в этом случае. Исходя из того, что вы сказали, вы были очень успешной журналисткой на российском телевидении, причем многоплановой. Вы и о политике говорили, и о футболе, и о там, Евровидении, в общем, обо всем.
20: Слушайте, вы помните больше, знаете больше, чем я помню, на самом деле.
19: Я же вам сказал.
20: Да, когда вы сказали, я, да, про то, что я про футбол, да, вспомнила тот единственный репортаж, который, я не помню, каким образом они к этому пришли. Это был какой-то чемпионат.
19: Это отборочные матчи было, сборная Советского сборная России играла на выход, по-моему, на чемпионат мира.
20: Я абсолютно в шоке. Потому что я, вот я, ну, хорошо, мне дала алиби. Он сказал, девушка, я даже ничего помнить. Теперь у меня есть оправдание, почему ничего не помню. Я помню, это был какой-то единственный случай. Я большую часть времени, так сказать, своей карьеры в России тоже освещала какие-то политические темы, периодически какие-то военные командировки и так далее, но уж никак не футбол, не спорт точно. И единственное, что я помню из этого единственного спортивного опыта, то, что мне доверили сделать интервью с каким-то футболистом российской сборной. Если Ян помнит, как, кто это был, если он смотрел, нет, как нет, я сделал, лучше не говорите, потому что... Да, потому что если вы вдруг видели, так сказать, в рамках Тахкира, который вы сделали перед нашей встречей, потому что я единственное запомнила этот мой просто хтонический ужас, потому что камера работает, мне надо брать интервью человека, он не может построить ни одного предложения. Более того, словосочетание он связать не может. То есть я понимаю, что его сила, так сказать, не была не в этом. Из-за человека, который большую часть времени снимал политиков, всяких депутатов, которых, наоборот, надо останавливать, так сказать, на каком-то этапе, да, на 40-й минуте их, там, речи, да, перед камерой. Я вдруг поняла, что я, видимо, никчемный журналист, потому что я не смогла из этого человека вытащить два связанных слова вместе. Ну, мне потом оператор объяснил, меня успокоил, сказал, ты знаешь, их любят не за это, как бы, ты не переживает, и ты сделал все же ты могла, да. Так что, Ян, да, у меня был
19: опыт спортивной журналистики. Я тоже хочу вас успокоить. Я очень люблю футбол. Не российский, но вообще люблю очень футбол. И должен вам сказать, что из футболиста не только вы не могут вытащить одно связанное предложение. Поэтому все нормально.
18: Слушайте, в Израиле же есть известный, раньше был очень популярный, но до сих пор известный Алон Мизрахи, нападающий Израиля. Король мечей. Я не знаю, кто обогнал его за эти годы по количеству забитых мячей, но он же издал целую книгу с его же оговорками. Он такой вот, как вот Кличко, вот у него что не фраза, а помню, были какие-то беспорядки после матча, и полиция там дралась с фанатами, и он, защищая своих фанатов, говорит, это не логично, что в демократической стране полиция возьмет закон в свои руки. Ну, типа, это было одно из таких высказываний. Самое популярное, наверное, это на вопрос, где ты будешь играть в следующем сезоне, говорит, либо в Европе, либо в Испании. Вот такое у него было. Ну, там очень много было таких фраз. Поэтому это, кажется, объединяет очень многих футболистов. Умение говорить перед камерой такое особенное.
19: У меня была такая история, значит, мы куда-то ездили, мы столько выиграли КВН, чемпионы Советского Союза, популярность в Одессе была невероятная, потому что, ну, как бы за город, и тут у Москвы еще выиграли два раза подряд. И, в общем, я ловлю такси ехать из дома на вокзал. И, а в Одессе могут, подсаживают очень часто, подсаживали в мою бытность, чего, например, я не видел в Москве, понимаешь? То есть ты взял такси, ты поехал, тут он даже тебя не спрашивает, он подсаживал. И подсаживает он какого-то человека, а тот весь в татуировках видит меня и говорит: «Братан, все!» А мы сидим на заднем сиденье, а водитель, значит, ведет. И он говорит: «Все, поехали». Я говорю: «Я не могу, я уже...» «Не, поедем, я за вас выиграл там какие-то деньги в тюрьме, там мы поставили». Я говорю: «Не-не-не, мне надо там на вокзал». «Нет, ни в какую...» Короче, еле отмазался. А он еще вышел раньше меня до вокзала. То есть это достаточно далеко было. Он вышел, водитель привез меня и говорит: «Я не понимаю, что он так тебя восхваляет. Я вчера был на футболе, вы с «Динамо Москва» еле-еле 1-1 сыграли». Так, ну, все-таки, вот я все-таки хочу очень знать, если можно, конечно, но что вас сподвинуло? Вы в 2006 году приехали, да, в Израиль?
20: Я приехала в последний день 2005 года. 31 декабря.
18: Ну, формально... 2005.
19: Хорошо, формально в 2005. Пойду.
20: Люди же считают, сколько Казбанта Барс.
19: Хорошо.
20: Избавляйте мне будет.
19: Что сподвинуло вас все-таки приехать в Израиль?
20: Абсолютно личные мотивы. Мы познакомились с моим будущим мужем, и когда вы решили пожениться, это не был очень долгий диалог на тему того, кто куда, так сказать, переедет. Мой муж в Москву или я в Израиль. Было достаточно очевидно, что я в Израиле. Поэтому, хотя потом очень многие находят всякие, так сказать, в тот момент было такое поветрие еще задолго до всех тех событий и триггеров, которые потом, так сказать, сподвигли людей, в том числе и моих коллег, уезжать из России, приезжать в том числе и в Израиль. Но такие как бы одиночные случаи были. Некоторые из моих коллег именно вот в тот момент задумались о переезде, уезжали, в том числе и в Израиль тоже. И я потом видела всякие истории, чем, так сказать, больше времени проходит с момента приземления в Бен-Гурионе, люди, так сказать, расцвечивают и дополняют свои истории, свои мотивы, там, так сказать, борьба с режимом, все такое. Но я при нашей лучшей истории начинать, я честно скажу.
19: Они со временем начинают в это верить.
20: Они со временем просто переосмысляют, видимо, свои мотивы и понимают, что на самом деле они боролись с режимом. Но я, честно, да, лучше начинать.
18: А ты ехала когда? Ты думала, что будешь тут работать по профессии?
20: Ты знаешь... На самом деле это очень было безрассудно с моей стороны, потому что когда я постфактум об этом думала, говорю: «Аня, о чем ты думала вообще? Ты вообще думала, что будешь работать по профессии?» И на самом деле нет, ты знаешь. То есть не то, что я... Это даже хуже. Я теперь понимаю, что ситуация была даже гораздо хуже, потому что я вообще об этом не думала. То есть, понимаешь, да, то есть можно было, например, думать: нет, наверное, не выйдет работать по профессии, даже выучить язык. А я, приехав в Израиль... знала несколько фраз из каких-то детских песен, поскольку...
18: Помнишь, какие?
20: Ты знаешь, да, петь ты меня не проси, я не буду, но у меня какие-то такие отдельные фразы вспоминаются из моего далекого-далекого детства. «Аба-ля-аба, саперли сипу», «Аба-ля-аба, шули». Была какая-то такая кассета для начинающих, так сказать, учеников иврита. Мне было лет 12, наверное. Было вот как раз большое начало большой алии, и мои родители тоже взвешивали эту возможность. У нас масса родственников, которые, так сказать, на разных своих жизненных этапах репатриировалась, те, которые не эмигрировали в Америку. И мы, так сказать, находили себя во все большем одиночестве в Москве, и вот они, так сказать, в рамках этого поветрия мои родители даже отправили меня учить иврит. В итоге я выучила алфавит, вот эту вот славную песню, так сказать, про папу, но в итоге мы все остались в Москве с алфавитом и с песней. Вот, поэтому я приехала в Израиль, я, собственно говоря, вот в этом... Эти мои знания заканчиваются, а через год я начала работать...
18: Я, кстати, до приезда в Израиль, я в 90-м приехал, в 6 лет, еще даже до 6 лет даже. Я там, еще там я уже слушал тоже песни израильской певицы. Алла Пугачева, это были мои любимые песни тогда.
20: Да.
18: Я, правда, иврит не выучил.
20: А также известного израильского банда Андрея Макаревича.
18: Есть знаменитая ее...
20: Мы напоминаем про канал, вот ты мне напомнил.
18: Знаменитейшее исполнение, где она и Киркоров пели на иврите канал. Причем очень хорошее произношение там было, действительно.
20: Но я помню эту песню, у меня с ней связана детская травма с песней «Канула Адати». Потому что... Опять же, вот примерно вот в это самое время, я полагаю, что это был конец 80-х, может, начало 90-х. Скорее, начало 90-х, я думаю.
18: Нет, каналы тоже 90-е. Да,
20: да, начало 90-х, да. 94-й, может быть, будем встретить, да. Сахно только устраивал детско-юношеские лагеря такие летние в России, под Москвой. Видимо, с прицелом, что, так сказать, там будут охмурять сионистскими идеями. Это, так сказать, людей сподвигнет, но моя семья была крепким орешком. Никто никого не охмурил, но я до сих пор с ужасом вспоминаю, потому что каждое утро, 6:30 или 7:00,
18: они молодые.
20: Да-да-да, вот это вот, да. С закрытыми глазами люди совершенно вот затрудняешься проснуться, да, это четко ассоциировалось с песней «Канулати». Ну, слушай тогда.
18: Ну, вот ты приехал в Израиль, без вообще ты не думала. Хотя это звучит очень правдоподобно и романтично. То есть ты влюбилась.
20: Очень глупо при этом.
18: Вышла замуж, уехала. Зачем думать? Действительно.
20: Да-да, я тебе расскажу.
18: Без иронии, я говорю. Но все-таки твоя судьба сложилась так, что ты в эту профессию попала.
20: Да, я тебе расскажу. Да, вот видишь, вы мне помогаете вспомнить забытое. Когда мы, так сказать, с моим будущим мужем уже, так сказать, решили все, я поняла, что я должна закончить, так сказать, свою работу, свою деятельность на Первом канале. И я пришла попрощаться с Константином Эрнстом. Так получилось, что у нас был какой-то диалог в тот момент, потому что, по-моему, пара последних проектов, которые я делала, там, я почти получила премию «Тэфи». Я вышла в финал, но меня обошел какой-то конкурент, я не помню, по-моему, с канала НТВ, и Константин Львович сказал, ты не переживай, ты еще получишь свой «Тэфи», но, видимо, уже только в Израиле можно думать про аналоги. Так вот, у меня тогда еще была совершенно оторванная от реальности идея. Я пришла не просто попрощаться, я пришла предложить, я говорю, послушайте, есть же курпункт, так сказать, вы же меня знаете, может быть, мы сможем продолжить наше сотрудничество. И он таки был гораздо мудрее в этом смысле, чем все мои фантазии. Он сказал, Анечка, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь. Вот ты, когда туда приедешь, ты поймешь, что ты не сможешь у нас работать. Не поясняя. Ну, я довольно скоро поняла, почему он так говорил. Не могла, действительно, не смогла бы.
18: Ты приехала сразу в Иерусалим?
20: Ну, практически, да. Мы
18: понятно, Бен-Гурион сначала, вся формальность.
20: Да, ну, после Бен-Гуриона, да, да. И...
18: А когда... я вот сегодня не помню, ты здесь как первая СМИ, в котором ты начала работать.
20: 9-й канал.
18: Сразу на 9-ке.
20: Да, причем это было через года 2 после того, что я репатриировалась. Меня позвали, мне кажется, тогда еще 9-й канал производил новости отдельно в рамках 2-го канала. Они были таким, так сказать, русским ресурсом внутри 2-го канала. Меня пригласили делать какие-то большие репортажи в одну из программ, которую 9-й канал тогда производил. Но довольно скоро к тому времени случились выборы. Я это хорошо помню. Мы с вами договаривались не произносить фамилию человека, который...
18: Нет, у нас победила. Можно любую фамилию произносить.
20: Просто потом, да, потом придется нести ответственность за последствия того, что я произнесу. И несмотря на то, что я не работала в новостях, более того, мои знания иврита, в принципе, я думаю, вот эта песня «Абаля, абаса, перли, сикуру» примерно там же и находилась в тот момент. Но, видимо, не хватило работников новостей на 9-м канале для того, чтобы расставить по точкам, значит, всяких партий, предвыборные штабы, и меня, вот я помню прям мой дебют в этом качестве, отправили в штаб партии Кадима освещать, так сказать, ход выборов, поскольку с ивритом, да, у меня было не очень хорошо. Я помню, что наш продюсер Шахар Грайфер, он, значит, у него была двойная функция такая, дуальная. С одной стороны, поскольку я не очень высокого роста, так сказать, даже вообще не высокого, меня поставили на ящик, чтобы, так сказать, там фон был соответствующий.
18: Это было
20: за мной.
18: На ящике в ящике.
20: Да, на ящике в ящике, да. И он лежал на полу, с одной стороны, чтобы держать этот ящик, чтобы, так сказать, не случилось неприятного посреди эфира, а с другой стороны, для того, чтобы подсказывать мне, собственно...
19: Ситуацию.
20: Как бы, да. Вот. Но я составила фразу, я себе записала, я была очень мотивирована, так сказать. Я даже помню этого политика первого вообще в своей израильской биографии, у которого я брала это интервью.
18: Кто это был?
20: Это был Эли Афлало. такой был политический деятель, да, от партии Кадима, видишь, вот ты не помнишь, а я помню.
18: Нет, знакомое что-то.
19: Вот. Просто важно, что его сегодня вообще никто не помнит.
18: Он не из Дерота, случайно?
20: А я помню, вот это вот так далеко мои знания не простираются, да, но я помню, что я первую часть фразы могла спросить, я сказала, Шалом Эли, а и мою, и тут я поняла, я хотела спросить нарушение, но слово нарушение, так сказать, мой лексикон то не входило, и поэтому я туда, под ящик, шла. Хригот, Хригот, я говорю, а Хригот? Кальпи. Я помню драйв, но на самом деле это меня, так сказать, сподвигло к двум выводам, так сказать, мой первый израильский опыт. Во-первых, я поняла, что я страшно скучаю по работе, такой настоящий в прямом эфире. Вот. Слушайте, я еще помню, я такая древняя, что я помню, когда я была еще парламентским корреспондентом на канале ТВЦ, такой был московский телеканал, в 98-м, 99-м году, мы делали прямые включения от Госдумы, и тогда еще не было спутникового, вот это были кабели, провода, ты понимаешь, насколько давно это все было, да, вся моя московская деятельность профессиональная.
18: До запуска в космос, да?
20: Ну, задолго, да, смотря кого. Я помню, да, что это была машина, к которой кабели тянули, понимаешь, через охотный ряд, и вот таким образом, значит, были первые прямые включения, и потом, так сказать, технология менялась, я поменяла страну, и вдруг я поняла, что мне этого страшно не хватает, этого экшн-драйва, этого прямого эфира, вот этого репортерского. И я поняла, что путь к этому лежит, разумеется, через изучение иврита. И я учила иврит на 9-м канале, на самом деле. Потому что моя единственная попытка сделать это так, как нужно, да, так сказать, как полагать, как говорил мой дедушка, покойный, как следует быть. То есть в Ульпане ничем не кончилось. Я
18: ну, в 9-м после... на 9-м канале тоже есть Ульпан.
20: Да, вот это был Ульпан,
18: да,
20: другой.
18: Ульпане,
20: да,
18: другом,
20: да. Да, я
18: расскажем
20: ездила...
18: тем, кто не знает иврит, что Ульпан это и
20: студия,
18: и курс иврита.
20: Вот, да, вот. И поэтому это выглядело следующим образом. Со мной посылали продюсера на интервью. Этот продюсер, это была она, на самом деле, Лена Гольденберг, ты знаешь. Вот. Ее функция была переводить интервью, мои вопросы собеседнику, ответы собеседника мне. А потом я приезжала в редакцию, я сидела полночи, пока мой, так сказать, молодой муж с маленьким ребенком задавали справедливые вопросы. Где мама? Я сидела, и я переводила это интервью, и писала, выписывала все фразы, повторяла. Вот такой был Ульпан, да.
18: Я представляю, муж звонит. Ты где? Они ломи вина иврит.
20: Литровод. Ломи вина гуцинит.
19: Слушай, думаю, вышли на хорошую тему.
7: 620 АМ. Радио. Дэвидсон Радио.
13: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп публично дал понять, что может отозвать или перенести на следующий год номинацию Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной задержки стало жесткое сопротивление внутри республиканской партии. Два сенатора-республиканца, завершающие работу в Сенате, наотрез отказались голосовать за кандидатуру Бланша до тех пор, пока администрация не пересмотрит соглашение по реформе налоговой службы. Эксперты отмечают, что Трамп не хочет идти на уступки уходящим сенаторам, поэтому процедура может затянуться до обновления состава Сената. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сохраняет предельно сдержанную и жесткую коммуникационную стратегию, отказавшись давать рынку сигналы о скором снижении процентных ставок. Отсутствие мягких ориентиров вызвало масштабную распродажу на рынке государственных облигаций США. Инвесторы требуют от ФРС ясности в отношении антиинфляционной стратегии. Однако Уорш дает понять, что регулятор будет опираться исключительно на жесткие сухие цифры, а не на ожидания Уолл-стрит. Все страны Европы объявили о бойкоте чемпионата мира 30-го года из-за планов ФИФА по продаже прав на соревнования. Президент ФИФА Джани Инфантино хочет продать долю в соревнованиях частным инвесторам, в том числе зятю Трампа Джареду Кушнеру.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В
0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
22: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
24: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
25: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
19: Мы вышли на немножко личную тему, но все равно, я думаю, что всем интересно. Расскажите нам, пожалуйста, про семью свою.
20: У меня замечательная семья. Я очень оригинальная, я понимаю. Да, они не очень публичные люди, они не очень любят, поэтому, когда я про них рассказываю, это целая борьба поставить фотографии в Facebook, вот, поэтому я буду здесь лаконично. Мой муж далек от журналистики, правильно, максимально, он математик. У меня четверо детей. Старшему 18 лет, он уже в армии, а младшему 7.
18: Я просто помню, вот как раз, когда младший ребенок родился, был такой период, когда мы вместе встречались по утрам на радио Канрека, и я тебя вот в том периоде застал, и у меня в памяти отложился образ человека, который просто никогда не спит, никогда не отдыхает. Это одна работа, это другая правда. Редакция. Это дети, это какие-то поездки сумасшедшие, Иерусалим обратно. Причем на радио она приезжала рано утром. Ты выходила в эфир после нашей передачи, но приезжала до, чтобы до пробок уже вырваться. Это как что там подготовиться. Ну, в общем, это было...
20: Я бы не смогла этого сейчас повторить, честно скажу. Да, потому что мы вещали из Тель-Авива. Не было тогда студии в Иерусалиме? Может быть, была?
18: Была
20: какая-то маленькая новостная студия. Там не было вот этого огромного, так сказать, здания. Гидешилов, который есть сейчас, и поэтому мне, как жителю Иерусалима, нужно было приехать на эфир в Тель-Авив, поскольку нужно было хотя бы за 2 часа до эфира, была 2-часовая программа утренняя, которая выходила после программы, которую вел Илья, поэтому, да, я вставала в 4 часа.
18: Ну, хорошо, ночи, я вспомнил, я про эту Иерусалимскую студию вспомнил историю. Да. Мы очень, знаете, это из тех историй, где в конце и так все смеялись. Нет, это настоящее. У нас, значит, идет эфир, утренняя программа на Канрека. И в круглый час идут новости. Новости иногда читались из нашей студии. Мы менялись с ведущим новостей, иногда из Иерусалимской студии. И есть известный ведущий Кушнер, по фамилии Кушнер, Евгений Кушнер, с таким очень хорошо поставленным голосом и манерой достаточно такого классического диктора. То есть мы с ним физически никогда не пересекались, но по утрам. Я знал, что мы отпускаем микрофон, и он выходит в эфир. В это время мы как раз общались с редакторами, заходили за это стеклышко, и там обсуждали второй час программы, скажем, и так далее. И он читал новость. Очень громко, с расстановкой, и он, видимо, переборщил с паузой. Я сейчас объясню, почему. Это было сегодня утром. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил об отставке. Вот реально, вот в эту паузу там все произошло. Посла Российской Федерации в ООН Кислюка. Это реально, это была самая длинная пауза, которая...
20: Мы пошлем этот фрагмент Жени Кушнера.
18: Это было... Ну, я помню глаза всех, кто находился в этом пространстве, даже те, кто звукорежиссер, который даже русского языка не знал, он тоже понял, что что-то сейчас происходит глобальное.
20: Слушай, у меня были эксклюзивные условия просто, или я этого не знаю, потому что я начала работать и вести эту программу еще до того, как я родила своего младшего сына. Я была, так сказать, беременна младшим сыном, поскольку я была уже на продвинутом каком-то сроке приезжать
18: так сказать,
20: в таком
18: еще
20: состоянии. Ну, нет, то, о чем мы говорим, просто за несколько месяцев до этого.
18: Девятка,
20: все время, да, девятка. Да, и поэтому мне выписали, так сказать, особенное разрешение с 7 по 9 месяц моей беременности не приезжать утром в 4 часа, не вставать, так сказать, так уж и быть, живи, чтобы ты не родила в дороге, чего-то в эфире, я не знаю что. И мне разрешили вести программу заочно, то есть, так сказать, дистанционно. То есть вся бригада сидела в Тель-Авиве, а я, ведущая, глубоко беременная, сидела в маленькой будке, потому что действительно не было, как мы сказали, Тагида. Там, значит, было какое-то помещение, которое Тагид снимал где-то там, где-то в каком-то, значит, месте в офисном здании в Иерусалиме.
18: Тагид – это вот гостелерадио
20: вот
18: наше.
20: То да. Самое гостелерадио, да. И я сидела с дикторами Рашид Бет, на самом деле. Вот. И этим бонусом решили воспользоваться мои старшие дети. Им было очень интересно. Они хотели посмотреть на живых дикторов. Это были тогда еще дикторы, которые сейчас уже на пенсии. Там был Дан Конер, Малахи Хизкия и все вот эти, так сказать, да, мифологические, да, так сказать, мифические персонажи. Они, мои старшие, по-моему, да, мои два старших сына, ну, то они не очень были большие ребята, там 10 лет, 7 лет. Значит, они пришли, их привела туда и показывала им живого Дана Конера, который через стекло читал новости. Вот. Вот, и потом, когда он вышел, я, естественно, решила, так сказать, ему говорить. Или Фарген, я сыну говорю. Я говорю, посмотри, вот это, так сказать, легенда. Радио, Рашид Бет. Да? Он говорит, ты Малахи Хизкия, сказал сын, один, которого знал. Сказал он Дан Конеру, но Дан Конер был как английский король, очень, который не делает замечаний гостю, который пришел без пиджака. Так вот, Дан Конер точно так же не сделал замечаний моему сыну.
19: Ну хорошо, а вот дети, видя, как вы тяжело работали, они же это чувствовали, они же видели, что мамы рядом практически не бывает. Они не хотят...
20: Ой, наступаете прямо вот на больную мозоль.
19: Это часто бывает, в особенности в вашей профессии, но и в других это встречается. Я хочу спросить, хотят ли они, несмотря на это, пойти по вашим
20: стопам? Журналистами?
19: Да.
20: Слава богу, нет. Я очень рада, я им желаю. И не хотите дальше? Нет.
19: Никто не хочет?
20: Нет.
18: Вот ты упомянула почти...
20: Был период у моего старшего сына некого такого увлечения. Ну, я думаю, что скорее там, политика актуальнее, но не освещением политики актуальнее.
19: Вы стать журналисткой еще, я читал, по-моему, в 9 классе или 8-м. Вы уже сделали
20: я первое интервью мы опубликовали. Да, сколько мне было?
19: Обалдеть, ты в жизни не угадаешь, у кого было первое интервью. Не подсказать. Знаешь? Или ты знаешь? С коллективом «Браво», с музыкантами из «Браво». Знаешь, такое есть?
18: Конечно.
19: Оранжевый галстук. Вот,
18: Стильные? Просто оранжевые, вот стильные.
20: Я скажу страшную тайну. Это мой дальний родственник Роберт Ленц, который тогда сменил, не помню, хафтан. Или сют, я плохо разбираюсь уже, кто кого там сменил. В общем, короче говоря, в тот момент он стал солистом группы «Браво». А мне нужно было, просто я ломала голову, потому что нужно было, так сказать, найти какого-нибудь человека, который согласился бы мне дать интервью, ну, школьница, как бы. Вот. А тут еще целый музыкант целой группы «Браво», которого, значит, может там троюродная тетя позвонить, сказать: «Роберт, уже девочке нужно помочь, давай». Да, я опубликовала в молодежном журнале первое интервью. Но потом, для того, чтобы поступить на журфак МГУ, там был творческий конкурс. То есть ты должен был уже принести, так сказать, готовые доказательства того, что ты там можешь на что-то рассчитывать. Да, поэтому...
19: Вообще, вы знаете, вот для меня... Принести. Вот вы рассказываете, ну, понятно, что вы другое поколение, вы дети мои, но все равно, когда вы говорите, когда я читал, что вы учились на журфаке МГУ, вот... Еврейская девушка, для меня это выглядит совершенно дико просто. Ну, просто неправдоподобно. Это все равно, что там сегодня люди просто не помнят, те, которые снимают фильмы, например, художественные, они показывают фильм, например, об Одессе и показывают, что еврейский мальчик, там, Илюша Шихман, учился в высшей мореходке. Такого быть не могло, понимаешь?
20: Или Шихман, или
19: высшая мореходка, понимаешь? Или журфак, или... Ты понимаешь, то есть вообще такого быть не могло. Даже если человек очень хорошо учился, даже в голову такое не приходило.
20: Ну, слушайте, я слышала эти истории. Мой папа и его родная сестра, они жили в небольшом городке украинском, это Украинская ССР, да, Житомирской области. Они оба были круглыми отличниками. Оба. Моя тетя мечтала стать врачом, она им стала. Она, да. Вот. И оба они мечтали поступить в МГУ. Ну, такие еврейские дети, наивные, со своими золотыми медалями, так сказать, 10 лет средней школы, они оба приехали поступать в МГУ. Я, честно говоря, даже не спрашивала своего папу, то есть как был обставлен отказ. То есть, ну, итог понятен, да, как бы у обоих, причем в обоих случаях со всеми медалями, но я могу себе представить, что Фаина Шаевна Гехман, приходящая...
19: Представляешь, будущая корреспондент газеты «Правда», понимаешь?
20: Нет, я рассказываю про свою тетю.
18: Газета, да. «Правда».
20: И мой папа Аркадий Шаевич Гехман. То есть я могу себе представить, так сказать, тяжелые последствия их встречи с приемной комиссией, с такими исходными данными. Ну, в общем, понятно, что никто из них не был принят в МГУ, они закончили там другие учебные заведения. Ну да, это было понятно. Поэтому я думаю, что тот факт, что во втором половине 90-х, когда я поступала в МГУ, моя,
19: это было реально уже,
20: так сказать, да, личность не, вот, не была помехой.
18: Это, мне кажется, это отличный для момент для того, чтобы немножко таким... отзеркалить на Израиль. Потому что в Израиле есть действительно у многих ощущение, что не по причине антисемитизма, но все-таки для людей, обладающих, скажем так, русскоязычным акцентом, в израильские СМИ вход запрещен. Ты работаешь сейчас в крупнейшей израильской газете, газета «Маариф», и ты являешься одной из немногих журналистов, которые, скажем так, приехали сюда, репатриировались и работают в израильском СМИ. Чувствовала ли ты на каком-то этапе вот этот вот так называемый стеклянный потолок?
20: Ты знаешь, может быть, я наивна, но я его не чувствовала, но, с другой стороны, я думаю, что есть нечто субъективное, есть нечто объективное. То есть, во-первых, прежде всего, мы говорим про печатные СМИ. В печатном СМИ акцент не слышен. Это,
18: ну, ты записываешь подкаст.
20: Как ты понимаешь? Ну, да. До сих пор я не слышала, скажем так, ни одного предложения не записывать подкаст, потому что
18: я
20: у меня...
18: Я тебя и на телеверсиях видел, в телестудиях тоже, да, видел.
20: У меня был такой нюанс, но я не знаю, я думаю, что скорее связано с моим, так сказать, профессиональным упорством, таким настойчивым желанием освещать ту тему, на которую я пишу, а не ту тему, которая напрашивается, потому что у меня русский акцент. Был такой период, когда я уже начала работать в «Мариве», и меня приглашали на то, что называется панель, да, так сказать, всякие...
18: Панель обсуждения.
20: Комментировать, да, да, комментировать всякие темы упорно на тему Путина, России. Я объясняла, что тот факт, что я родилась в Москве, так сказать, и у меня есть русский акцент на иврите, это не означает, что это не делает меня специалистом по Путину и России.
18: А зимой не приглашали прокомментировать холод или рождение медведя в зоопарке?
20: Да, мне объясняли, как я не права, что я, так сказать, сама не понимаю, от чего отказываюсь, но я предлагала, так сказать, если у них есть желание, чтобы я прокомментировала какие-то политические темы, просто потому что это моя специализация, пожалуйста, я готова. Всего 5 лет прошло, и ты знаешь, меня больше не зовут комментировать российские дела, и тем не менее зовут комментировать дела политические. То есть это значит, что это возможно. И потом, слушайте, я не думаю, что сейчас ситуация... Она меняется, ситуация меняется. Во-первых, есть целое поколение людей, которые выросли здесь, которые... Они формально действительно русскоязычные, но... Можно считать их, вот я думаю, да, потому что те, которые интегрируются, в том числе средства массовой информации, они работают.
18: У меня есть целый
20: можно ли считать русскоязычными, например, потому что они приехали? Ты приехал в 6 лет, да?
18: Да, да, но я немножко нестандартная история, потому что я не очень хорошо вписался в свою первую и вторую школу, и как-то вот подхватил меня там КВН, и я превратил русский язык в свой основной рабочий язык. Хотя, с точки зрения там грамматики и так далее, мне иврит, конечно, гораздо роднее, все проучился на нем. Но вот у меня есть целая подборка каких-то вот таких вот случаев. К примеру, Наташа Мозговая, которая работала, по-моему, в газете «Идиот Ахронот», и ее пригласили вести 5-часовой выпуск актуальной программы на втором канале. Это и тут просто... же появилась пародия на нее в РСНДРЭД. Как это так с русским акцентом, в том, кто-то на центральном телевидении? Это была злая пародия, это не было по-доброму сделано.
20: И хотел сказать, что политики просто не убиваются за право получить маленькую пародию.
18: Но для журналиста это не очень хорошая была тогда пародия. И действительно, она недолго там проработала. Потом нашла себя в другой газете, уехала за границу. Я полагаю, что не за этого, тоже по своим личным причинам. И я помню, что когда я начинал выступать со стендапом, я же на иврите выступал. У меня был тогда такой кабельный канал «Бип». И там были юмористические программы, на которые я попадал через кастинги и снимался в них. И везде от меня требовали одного и того же. Чтобы я выходил и шутил про олигархов, про водку, про вот это вот все. Ну, типа, у тебя же акцент, ты же должен как бы... И это одна из причин, почему я перешел шутить на русском языке. Потому что на Comedy Battle действительно было интереснее услышать меня как израильтянина. Да? Ну, во-первых, я представлял Израиль, свою страну. А во-вторых, они мне давали шутить на другие темы тоже, да? А тут от меня прям требовали, чтобы я вот этот имидж соблюдал. И когда потом, после Comedy Battle у меня была целая такая глава широкого выступления в Украине, в «Рассмеши комик», а потом в «Вечернем квартале», и когда началась война там полномасштабная, и кто-то кому-то из редакторов сообщил, что в Израиле живет человек, который выступал с Зеленским, мне начали буквально 24 февраля обрывать телефон со всех израильских каналов.
20: Ой, помню, тебя сделали специалистом по...
18: Да. И спрашивают, как это так, Зеленский, кто это такой, что такой смелый, что не убежал. Что... И меня начали звать на эти каналы. И везде начали подписывать, значит, Хаверо, Шельноси Украину, друг украинского президента.
20: Я когда в суде сижу,
18: я же не вижу, что подписывают. Я говорю, вы с ума сошли, мы знакомы, мы не друзья. Я говорю, напишите знакомые, типа Макар. Он говорит, Макар — это не телевизионное слово. Они писали, знаете, как близкий друг. Или там Макурово, приближенный. Они такие придумывали. Я говорю, слушайте, там мне же когда-то надо будет, ты можешь с ним встретиться и посмотреть в глаза. Говорит, это не совсем так все.
20: Ну, он тоже не знает Мазамака.
18: И знаешь, и были такие абсолютно уже, ну, абсолютно крайне моменты, когда со мной разговаривал уважаемый такой журналист, не буду сейчас его имя произносить. И он явно не подготовился к интервью, потому что меня, во-первых, подписали, как я уже потом понял, как украинский юморист, знакомый президента Зеленского.
19: Близкий.
18: Да, ну я украинский, хотя я родом из Беларуси, живу в Израиле, но они... То есть видно, что вообще не подготовлен. Ну то есть вообще ничего. И он уже пришел с такой аджендой, что... Значит, это было не начало войны, это было, когда его избрали. Тогда было интервью. Я помню, я в Сингапуре по скайпу выходил. И вопрос был такой, с ответом внутри. Я цитирую. Говорит, Илья, с таким, ну, на иврите, да? Скажи, как ты считаешь, вот такая ситуация непростая. Еврейский президент у достаточно такой антисемитской страны. Ты в своем детстве испытывал антисемитизм? Вот такой вопрос. Я-то знаю, где мое детство было. Я понял, что он не подготовлен, и я решил ему отомстить прямо в эфире. Я могу сказать, знаете, что в моем детстве, ну, в мое время, в Афуле не было антисемитизма. Я не знаю, как сейчас, я там не был уже полгода. Но тогда антисемитизма вообще не было в Афуле. Он говорит, ты что за Понимаете, то есть, Ксения Светлова, когда ее называли «Касание Себетолова», она уже была депутатом Кнессета, и никто не удосужился спросить, а как действительно произносится имя. Я почему вспылил? Потому что вот я очень люблю нашу страну, но вот это вот отношение такого, ну, классического СМИ, в этой прослойке, да, устаканившегося такого СМИ в Израиле, и телевизионного, и печатного, оно очень, как мне кажется, пренебрежительно относилось к нашей репатриации. То есть мы действительно полезны под Новый год, под какой-нибудь выбор президента той или иной постсоветской страны. И поэтому я говорю, что твое появление в газете «Маариф» не в роли комментатора по советскому пространству, да, оно действительно, на мой взгляд, ну, пробивает вот этот вот стеклянный потолок. И мне очень интересно понять, ты это осознавал, то есть ты чувствовал эту стенку, барьер, или просто вот как-то оно само собой получилось, и ты вообще не понимаешь, о чем я сейчас 20 минут рассказываю.
19: Все она понимает, что ты прямо не понимаешь. Все она, я же по глазам вижу. Смотрит, слушает, все понимает.
18: Я просто ожидаю, что будет серьезный ответ, так я хочу сразу все нюансы вопроса упихнуть.
20: Ты предусмотрел все варианты ответа. Послушай, я думаю, что есть динамика, причем динамика, она в сторону, я думаю, что она в сторону или принятия, или интеграции, или просто усталости от этой темы. Послушайте, я не живу здесь, там, я не росла здесь, да, я не живу здесь больше 30 лет, я живу меньше 30 лет здесь, но даже на моих глазах я вижу, как эта тема менялась, честно. Я, еще раз тебе говорю, я вижу... Какое количество людей, которые, не знаю, русскоязычных, русскоговорящих, да, это опять же, да, послушай, есть разница между человеком, который родился в русскоязычной семье, человеком, который приехал сюда в таком нежном возрасте, или человеком, который приехал сюда, как я, да, в взрослом возрасте, 25 лет, 26 лет. И на самом деле я, с одной стороны, вижу, что есть сегодня, если ты посмотришь, покопаешь, есть гораздо больше русскоязычных или понимающих, или говорящих по-русски журналистов в мейнстримных СМИ, чем это было 20 лет назад, например. Я не думаю, что сегодня возможно повторение истории Наташи Мозговой. Да, и вот этой публичной...

0: Римом я работала на Голиафе. Вот никто не знает, потому что это был, правда, очень короткий период времени. И очень быстро я поняла, что... Причем тоже не потому, что кто-то, так сказать, меня там гнобил за русское произношение.
1: Голиафе.
0: Да, я знаю, это армейская... Да, те, кто не знает, это армейская
2: радиостанция.
0: И как раз решение остаться в Марии мое было продиктовано в основном тем, что тематика, которую я освещала на Голиафе, дипломатическая, так сказать, да, и та тематика, которую я освещала в Марии, они пересекались. Я поняла, что я просто сама с собой вступаю в противоречие интересов, конфликт интересов. Если у меня есть какая-то новость, что это скуп, куда я понесу его раньше, да? То есть у меня должна быть, так сказать, лояльность или одному работодателю, или другому, но не обоим сразу. Поэтому моя страница в Голиафе была очень короткая, так сказать, и непродолжительно, но там у меня действительно был момент, когда мне настойчиво предлагали пообщаться с Абшаломом Кором, поскольку даже если ты очень стараешься, это очень известный культовый персонаж, да, для тех,
2: Ян,
0: кто
2: я
0: живет
2: не вам
0: в Израиле.
2: Я понимаю. Это культовый персонаж, и он корректор, по сути, он корректор иврита на Голиафе, он заботится о том, чтобы иврит был исправным. И у него там, кстати, есть потрясающе интересная
3: рубрика. В общем, ребята, чтобы вам было понятно, он знает иврит еще лучше, чем Илюша Аксельвот. Правильно? Так в двух словах.
2: Да, вот видите, работа забирает у нас гостя.
0: Да, я с вами, извиняюсь.
3: Все в порядке.
4: Дэвизион Радио.

0: часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Группа этологов из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную память о выбранном укрытии, которое рождается исключительно из взаимодействия между особами и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении. Каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие. И когда особи собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи». Компьютерное моделирование подтвердило, тот же эффект возникает из простого правила. Держись рядом с сородичами, даже если ни одна виртуальная особь не помнит первоначальный выбор. Коллективная память может также возникать исключительно за счет взаимодействия между особями и хранится в самой социальной структуре, пишут авторы. По их мнению, эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных раев и муравьиных колоний. И, возможно, у людей. Групповые решения способны застревать, даже когда условия, породившие их, давно изменились. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
2: Я помню, что Авшалом Кор говорил мне, ты просто воплощение, так сказать, сионистской мечты, говорил он. Вот видишь, ты, так сказать, репатриант, который вещает на иврите на одной из центральных радиостанций. Я чувствовала в этом какой-то подвох, так сказать, потому что он говорил, что это такое было, так сказать,
3: Потому что он говорил это громко и медленно.
2: Предисловие, да, вот вроде это предисловие к тому, где я ошиблась. И ужасно было обидно, потому что... Потом я видела, что носители языка, которые, так сказать, их нельзя заподозрить ни в какой русскости, они делали похожие ошибки, но им было можно. А я была воплощением сионистской мечты.
4: Ну, я хочу вам сказать, что вот то, что вы говорите, вот меня, например, очень радует. И я согласен с этим, потому что даже по арифметике так получается. Потому что когда мы приехали, человек приехал, он, например, корреспондент «Житомирская правда», да, скажем. И он, естественно, хочет стать корреспондентом там Маарифа. У него практически нет шансов. Ну, нет шансов, он должен как минимум войти в эту жизнь. И сегодня, когда человек прожил уже, вот как Илья, как вы, ну, все равно вы уникальный случай. Уникальный, вы же это видите, вокруг вас, ну, мало примеров есть таких. Я могу сказать, что когда вот в нашу бытность была передача «Это 7.40», которую израильтяне очень многие смотрели, мы там переводили на иврите, они очень многие смотрели, и ко мне приходили, ну, очень много раз, ну, может быть, 20, из разных совершенно средств массовых информаций ивритских, и они все хотели куда-то меня пригласить. А в то время меня, естественно, очень выбешивало то, что шли эти сериалы «Баба Люба» или там что-то еще, и там в жутком виде показывались.
2: Хотя я хочу сказать, что так, постфактум, посмотрев «Бабу Любу», я хочу сказать, что человек, который там не давался обидеть, это была как раз не жертва.
4: «Баба Люба» там еще... Когда ты смотришь фильмы вообще с паузой 20 или 30 лет, это совсем по-другому.
2: Иначе,
4: да. Но тогда это воспринималось, любое движение в эту сторону было сразу вот так. И я им всегда рассказывал. Он говорит, вот мы вам хотим позвать, например, вот у нас есть такая-такая передача, вы можете рассказать что-то об израильтянах? Вот как вы видите. И я рассказывал, и меня ни разу не взяли. Ни разу не взяли. Я говорю, ну, может быть, я так в начале разговора, может быть, я не очень так говорю на иврите, что прямо... Они говорят, это даже хорошо, это нормально, то, что у вас прямо... Ну, вот я тебе могу пример привести, который я рассказывал, это... причем я всегда старался. Творческие люди очень не любят, когда ты им рассказываешь то, что я придумал. Поэтому, когда ты говоришь, я видел на улице, или мне рассказала Анна Раева, это гораздо лучше проходит, потому что...
3: Я вообще половину своих рассказов говорю, вот мне Анна Раева рассказывала.
4: Была такая история, которую я помню особо. Я запомнил, я уже не помню, боюсь соврать, это было, наверное, 20, может, даже больше лет тому назад, из какого-то на тот период очень такого мощного средства массовой информации израильского, когда там какая-то активная там преподавательница, не знаю, русского или языка и литературы из Санкт-Петербурга встречает какого-то молодого израильтянина и заводится с ним и говорит, что вы вообще, ну, мало знаете культуру, и вот вы ничего. Она говорит, как, мы все знаем, у нас все в порядке. Она говорит, да не знаете вы ничего. А он говорит, мы знаем. Он говорит, ну давайте я вам назову трех очень известных людей. Один художник, другой композитор, а третий писатель. И вы мне должны только сказать, кто из них кто. Он говорит, это вообще не вопрос для меня, я там в курсе дела, я в полном порядке. Она мне рассказала, что это правда. И она ему называет, например, она ему говорит там Верди, она ему говорит там Рафаэль, и она ему говорит Хемингуэй. И он мне отвечает, нет, так нечестно, вы мне только русских называете. И он в середине разговора встал и просто повернулся и ушел. Он мне ничего грубого не говорил, потому что мы же как бы разговор-то шутейный, как бы. Но все это было. То, что вы говорите... Я правду говорю, меня это очень как бы радует. Хотя,
3: мы говорим, что ты первая. По сути, практически...
4: Вы первая, и
2: поэтому... Ну, я не знаю,
4: кто хорошо, вы...
2: То есть, мне спасибо, приятно, что вы мне делаете
3: Я знаю, что есть на центральных каналах, если что, Юна Лейбзон, по-моему, она...
2: Юна Лейбзон, да?
3: Она, по-моему, родилась здесь.
2: И Юан назвали в честь Юны Морец, я помню.
3: Она, по-моему, родилась в Израиле, правильно?
2: Может быть, да. Я не изучала ее биографию.
3: Опять же, это очень спорный вопрос. Можно сказать, ну, ребят, что вы хотите? Это центральное телевидение. Нужно говорить без акцента, в любую страну. Ну, загляните, кто захочет. Но с другой стороны, это не только на роли там ведущих. Да? Это еще можно поспорить. Ведущие там новостей. Когда вообще касаются темы там американских там, выборов, то четко произносят все фамилии, все города, где происходят эти... Когда речь касается, да, там, выборов в Украине, то как только не переназывают города, людей и так далее. Да, вот я...
2: Послушай, ну, можно на самом деле...
3: Это какое-то пренебрежение. Вот
2: разные,
3: о чем я говорю.
2: Про разные отношения к Америке и к тем, кто приехал из Америки, и России, и к тем, кто приехал из России. Но же очень понятно, почему.
3: Ну понятно, хотелось почему. Бы по-другому.
2: Ну, может быть, хотелось
3: все можно
2: бы.
3: Можно объяснить. Но
2: если, бы Россия,
3: по-другому.
2: Если бы Россия стала таким же другом для Израиля, как Соединенные Штаты, возможно, бы относились бы к ней по-другому.
4: Молодец. Вот она молодец.
3: Ты думаешь, что
2: Израиль? Я думаю, что я уверена, что
4: Израиль. А я хочу думать, что так.
2: Америка играет другую роль в жизни Израиля, по сравнению с Россией.
4: То, что она нам рассказывает, что есть такая тенденция.
3: Вот я думает, не думает, хочу думать. Мы тут хорошо поделились.
4: Нормально. Я вот что хочу спросить. Вы, опять-таки, я читал, что и находясь главным образом еще на Первом канале, работая, вы с точки зрения информационной политики, да и просто жизни, вы иногда находились в очень горячих точках. И оттуда вели репортажи.
2: Иногда это было ровно один раз, потому что
4: да.
2: это была вторая война в Персидском заливе, которая была.
4: Это я имею в виду, да. Когда вы были, вот, когда захватили людей на Дубровке.
2: А, да.
4: Вот,
2: да.
4: То есть было много всякого, много
2: было,
4: всего.
2: Да,
4: вот что на вас произвело вот, самое серьезное впечатление, сильное, незабываемое?
3: Можешь вспомнить незабываемое впечатление?
2: Это уже хорошо. Вот, знаете, Ян, интересный вопрос вы задали. Естественно, я тут же начала, как настоящий журналист, я помню, что мне мой один старший товарищ перед первым включением дал совет. Он сказал, знаешь, самое главное, не молчи. Потому что в эфире твои там 5 секунд молчания, кажется, что ты уже упал в обморок и умер. Поэтому он говорит, лучше говори все подряд, даже там глупости какие-нибудь, там слова-связки, но не молчи, как бы, да, и все будет хорошо. Поэтому, когда вам сейчас задали этот вопрос, у меня первый, естественно, рефлекс журналиста с таким продолжительным опытом, это чуть надо вот такое сказать, даже если я совру, даже если это не будет самое незабываемое, так сказать, впечатление от моей работы. Но главное, что я что-нибудь, так сказать,
3: мы
2: скажу, не
3: опозорюсь,
2: да, вам не подумают, что упал в обморок, да. Но я вдруг поняла, что... Знаете, наверное, знаю почему. Честно, у нас, конечно, такой легкий разговор должен быть, да, вот, поэтому я не называю одной фамилии, которую мне сказали не называть, а также...
3: Да, может, мы не... Я сейчас скажу, я должен объяснить нашим зрителям. Мы перед тем, как началась запись, да, мы... Шел разговор.
2: Кого вы
3: приглашаете? Кого приглашаете? Я говорю, мы приглашаем гостей, мы не приглашаем политиков, так как мы решили дать людям отдохнуть от политиков, правильно? И даже дали пример. Вот, к примеру, был у нас гость, который говорил про Нетаньяху ни хорошо, ни плохо. Но после этого только упоминание этой фамилии вызвало какие-то баталии там в комментариях. Поэтому...
4: О ком он говорил?
3: А Нетаньяху, Беньямини Нетаньяху, он известен еще как Биби, как премьер-министр Израиля.
2: Все, это конец.
3: Ну, мусары.
4: А, мусары.
2: Папа Яэра,
3: да. Да, не только. Друг Дональда, ну.
4: Все я знаю.
3: Ну,
4: вспомнил.
3: Ну, понимаете, у него еще родственник в Майами. Ну, там много всего.
4: Да, да, да.
3: Живет на улице Аза.
4: Когда ты подробно рассказываешь, я понимаю.
3: Вот.
4: А когда ты намекаешь, я не понимаю.
3: Знаешь, когда-то было... Я делал какой-то скетч для квартала из Израиля там, перед выборами. И я прям, когда писал про участников выборов, я прям заметил, что у нас у политиков же клички есть. И там была такая типа шутка, что вот в Израиле проходят очередные выборы, потому что прошлое правительство не развалилось из-за того, что были недовольны Нетаньяху и пошли на новые выборы, чтобы выбрать его заново. И у нас же у каждого политика есть вот клички, вот Нетаньяху — это Биби, но у нас есть еще Бужи, теперь он президент.
2: У нас был Буги.
3: И есть Буги.
2: Да,
3: есть Ципи, хотя это имя. И есть Тиби, хотя...
2: Хотя это фамилия.
3: Хотя это фамилия, да. Там как-то так было.
4: Это все для внутреннего пользования, потому что кому-то рассказывать это невозможно.
2: Сейчас только придется субтитров писать потом для внешнего пользования. Для той половины, которая смотрит тебя из-за границы.
3: Представляешь,
2: такой серьезный политический
3: баталий Биби, Ципи, Бужи, Тиби, знаешь, там как-то ругаются между собой. Вот. Вот, это весь контекст. Мы не запрещаем, чтобы все наши зрители... Тут нет запретных тем.
4: Анна, вы можете говорить все, что
3: кроме,
4: вы
3: хотите.
2: Есть запретные
3: кроме,
2: последствия.
3: Нежелание смеяться над нашими шутками. Вот это запрещено. А все остальное это разрешено.
2: Хорошо,
4: да, вы шикарны.
2: Я стараюсь.
3: Так что можешь легко произносить любую фамилию.
2: Я вспомнила, да, вот. Раз уже можно, это ты сказал. Я вспомнила, как я первый раз увидела Нетаньяху. И это даже, так сказать, было причиной... всплеска моей такой национальной гордости и самосознания. У меня было два всплеска в моей ранней юности, национальной гордости и самосознания. Первый раз, когда я жила в Москве, недалеко от стадиона «Динамо», это был баскетбол, это был все, волейбол, и туда приехала команда «Макаби» Тель-Авив играть с, так сказать, я не помню,
3: ЦСКА,
2: очевидно,
3: ну,
2: да.
3: На стадионе «Динамо».
2: Да, а мы пошли смотреть, да, то есть внутрь билетов не было, и мы смотрели, значит, со стадите. И из автобуса выходят такие высокие какие-то, значит, такие парни там, некоторые смуглые, команда «Макаби». Я уже подумала, это евреи, это может быть, вот и у меня вот, так сказать, московской, так сказать,
4: девушки,
2: раненой антисемитизмом, да, девушки, мне 13-14 лет было. И вдруг почувствовала такой, вот, правда, так сказать, всплеск натурального, так сказать, такого еврейского самосознания и гордости от того, что такие евреи тоже могут. Потому что я помню, я рассказала уже здесь одному из двух главных редакторов «Марива», Дорон Коэн, он в прошлом был спортивным журналистом. И когда рассказал, он очень смеялся, он говорит, это все половина было там из Африки легионеров. Конечно, я понимаю, это национальная гордость.
4: После этого пошла фраза, что высокие евреи – это большая редкость.
2: Все, кого ты видела, говорит, извини, конечно.
3: Это не совсем евреи.
2: Могло национальное самосознание такого жителя Конго, наверное, вызвать. Ну, ничего страшного. А второй раз это было, когда в ТАР-ТАСС, в агентстве ТАСС, Нетаньяху, тогда премьер-министр, его первая каденция, приехал встречаться с российскими журналистами. Была какая-то пресс-конференция, я очень хорошо это помню. Еще я работала на канале ТВ-центр, это еще был до РТ. Я помню, что мы сидели за таким круглым столом. Гусман, который был главой СВТА, значит, вел эту пресс-конференцию, и почему-то всего, вот, так сказать, все, что там происходило, я запомнила, что рядом со мной сидел корреспондент ОРТ, которого там послали от ОРТ, Андрей Муртазов, он вообще-то был арабист. Я помню, что вот всю дорогу, а почему-то Нетаньяху говорил не на английском, а на иврите, я не знаю почему. То есть я до сих пор не понимаю, почему я помню, что это было на иврите, потому что мне сидящий рядом, значит, вот арабист Муртазов объяснял, что он говорит, видишь, он сказал «анахну», «анахну», говорит, как на арабском, у нас там «нахну», это значит «мы». Вот видишь, это очень похоже, языки, семитская такая группа. Вот. И я не знала, у меня открыли глаза на это, да, это еще слово на иврите, которое я тогда выучила. Вот. Но тогда я помню, что я тоже смотрела, значит, на израильского премьер-министра, какой он, так сказать, вот, представительный, динамичный и впечатляющий политик. Сейчас в этом месте вы получите много комментариев. Напоминаю, это взгляд мой. Год.
4: Это
2: надо
4: разговор
2: смотреть.
4: Это о том, когда Нетаньяху еще был маленький.
2: Маленький, да. Говорила «нах», но...
3: Я испытала чувство гордости.
2: Я испытала, да, вот чувство гордости.
3: Вообще, я считаю, что одна из ролей любого премьер-министра это хотя бы представлять страну так, чтобы было вот не стыдно. А в условиях, когда ты живешь еще, ну, как ты говоришь, побито чувством антисемитизма, да, это действительно...
2: Да, вон, да.
3: Я читал про визит Голды Мейер, когда она приехала послом, да, в Москву. Какое было чувство гордости и интереса вообще к ее персоне. И это, кстати, в принципе, очень сильно отличает вот отношение к израильским политикам внутри страны и за границей. Все-таки за границей мы более консолидированы вокруг наших представителей.
4: ты знаешь, что меня очень мало волнует, ну, как бы, когда начинают ругать там, но мы сегодня получим и за Нетаньяху, и за Голду Мэр. Правые дадут за Голду Мэр, а левые за Нетаньяху. Так что все нормально, все в порядке.
2: Ну, прекрасно, мы наращиваем вам просмотры. Вы же знаете правила пиара.
4: Послушайте, это вторая причина, по которой мы вас позвали. Первое, потому что хотели вас видеть и с вами поговорить.
3: Да, растить просмотры еще хотите.
4: Да, это вторая, я сказал, причина. Вот, вот еще такой вопрос, который мы тоже задаем практически всем. И вам хотим задать. Вот есть ли у вас в Израиле какое-то место географическое, которое вас греет, вот которое вам очень нравится,
2: в котором вы хотите... будет ответить, это мой дом. У меня вид из окна на Иерусалимские горы. Открывается такой открытый
3: дом
2: вид.
3: Дом Иерусалима.
2: Да, красиво. Открыт вид, горы.
4: Кроме
2: нет
4: того,
2: зимы,
4: любимое
2: нет снега.
4: Место, как правило, это то, там, где ты редко бываешь.
2: Мой муж в этом месте подпишется двумя руками. Нет, правда, я смотрю на этот пейзаж и думаю, какое счастье, что я его имею возможность вот из своего окна видеть.
4: Это ответ настоящей еврейской девушки.
2: Правда.
3: Сионистская девушка.
4: Сионистская, да.
3: На самом деле мы этого недооцениваем. Я сейчас немножко подрезюмирую несколько тем, которые мы сегодня затрагивали. Все же очень зависит от перспективы. Когда мы живем здесь, мы варимся в нашем быту, в каких-то проблемах, да, вот в спорах политических, экономических, нам очень много проблем кажутся абсолютно, скажем так, нерешаемыми. Проблемы после встречи, с которыми хочется опустить руки и вообще уехать куда-нибудь. Но как только ты выезжаешь за пределы страны, физически или просто как-то вот я фильм посмотрел и на Израиль вдруг со стороны посмотрел, тебе вдруг эти вещи кажутся действительно очень крутыми. Что мы имеем возможность в своей стране, в своем еврейском государстве спорить о своей политике.
2: Ты прав, я хочу тебе напомнить, ты знаешь, вернее, не напомнить, я хочу себе напомнить.
3: У нас есть свои пробки даже.
2: Ты мне напомнил, да, мысль, которая, я помню, меня очень впечатлила в свое время, когда я начала смотреть израильское телевидение. Ну, так сказать, в рамках моего ульпана, изучения языка. Я смотрела вот эти вот новостные выпуски. Для меня это было абсолютным, ну, я не знаю, шоком. То есть я пытаюсь подобрать правильное определение моих чувств, которые я тогда испытывала, потому что, если я честно признаюсь, последние 20 лет я не видела ту программу, в которой я работала до 2005 года, программу «Время» не смотрю, но в тот момент, когда я там работала, это выглядело абсолютно анти того, что я увидела здесь. Во-первых, там сидит одна ведущая, там или один ведущий, это была Екатерина Андреева и Кирилл Клеменов, по очереди, так сказать, все чинно, прямые включения, которые должен звучить просто наизусть, чтобы выглядеть достойно, да, понятно, очень, очень так сказать, превалирование формы над содержанием, очень известная, да, так сказать, особенность не только российской журналистики, но в том числе и российской журналистики, по крайней мере, так сказать, то, с чем я была знакома,
3: не
2: дай бог ошибиться в тексте, да, то есть твое прямое включение должно быть идеально, должен как бы идеально выступить, сказать текст, все идеально, все абсолютно. И когда я увидела, что здесь они сидят и, так сказать, просто базарят большую часть этого эфирного времени. Есть, конечно, сюжеты какие-то.
3: Здесь новости не рассказывают, их обсуждают.
2: Да, это все эти журналисты сидят в студии. Я просто этого формата не знала. Они могут оговориться, они могут ошибиться, они перебивают один другого. Еще некоторые, так сказать, не только перебивают другого, просто кричат вместе параллельно. Да? Я не знаю, как сказать, как с точки зрения зрителя, да, воспринимается, я полагаю, не очень. Но да, в любом случае...
3: Это очень много говорит
2: вообще
3: о культуре.
2: Но раз они это продолжают и на следующий день делать, значит, их не остановили в прошлый раз, значит, это всех устраивает.
3: Раз ты это упомянул, я хочу вспомнить очень, очень такой теплый телевизионный момент. Вот журналист Моше Нусбаум, который сейчас столкнулся с таким недугом, я рассказывал о нем как-то в нашем подкасте, о том, что при помощи искусственного интеллекта ему, несмотря на тяжелое заболевание, позволили вернуться в эфир, так сказать, в кадр на какое-то время. И у него очень густые брови. И как-то его даже, по-моему, подкалывали на эту тему, сделали пародию на него с этими бровями. Он рассказывал, рассказывал про внутреннюю безопасность.
2: Это Нетаньяу, я по-моему, прошел.
3: А есть Одет, да, может быть, и оттуда это пошло. А есть Одет Бен-Ами, ведущий, который славится своей большой очень головой, тоже над ним как бы стебутся. И был сюжет, в котором, значит, Одет Бен-Ами сидит в студии, а Моше Нусбаум сидит в люке какого-то броневика, который поступил на вооружение Цахал. И он рассказывает, что там, мол, все современное, там даже кондиционер там есть. И Одет Бен-Ами из студии спрашивает: скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас в люке, посмотри, вот он достаточно большой, чтобы моя голова туда поместилась, прошла. И он, знаешь, ему отвечает: смотри, если мои брови вошли, твоя голова тоже. Это было очень классно, очень израильский такой телевизионный момент, причем это была не юмористическая передача, просто вот был такой выпуск новостей.
2: И это вещь, которая абсолютно не могла случиться никогда, просто never на российском телевидении. Я еще раз говорю, я не знаю, что происходит сейчас, и многие скажут, может быть, хорошо, что этого не знаешь. Некоторые говорят, что жалко, что неважно, да, сейчас не буду вам еще хуже. Лучше я скажу Нетаньяу несколько раз. Но в любом случае, и это, мне кажется, было настолько показательным. Это на самом деле очень характерно не просто для там, другого стиля телевизионной работы. Это очень много говорит о разнице, я думаю, ментальной, да, этих стран, этих народов, да, то, как это выглядит, то, как подаются новости. Я думаю, то, как подаются новости, то, как это выглядит, очень много говорит о народе, который эти новости смотрит. Для меня это было очень большим открытием. Не просто израильского телевидения, в отличие от российского, а израильской ментальности, в отличие от российской. И я однозначно сразу, тогда я помню, пришла для себя к выводу, что израильское телевидение гораздо более профессиональное, гораздо более правильное, чем российское. Хотя, в принципе, так сказать, естественный порыв души нового репатрианта, так сказать, да вот у нас там, так сказать, тыквенный латте, да, так сказать, вот это, а у них вот это все, да. Но и при том, что, еще раз говорю, да, с точки зрения формы здесь совершенства было гораздо меньше, да, вот эти вот оттачивания до абсолюта, которому приучали нас там, здесь этого не было. Эти оговорки, эти перебивания друг друга, да, эти бесконечные вот эти вот диспуты, казалось бы, излишние, но для меня было абсолютно очевидно, что превалирование содержания над формой, то, что здесь ценится не то, как ты изящно построишь фразу в сюжете, а какой скуп, да, то есть какую, так сказать, сенсацию ты сегодня вечером принес, и это ценится, и мне было очевидно, что это гораздо больше это имеет отношение к журналистике, чем то, чем я занимаюсь.
3: И в Израиле действительно журналистика является элементом власти, контролем над властью, то есть она влияет на принятие решений, она влияет на,
4: ну,
3: на
4: открытие уголовных дел,
3: она влияет на какие-то процессы, которые очень во многих странах не хватает, чтобы был какой-то такой вот орган. Хотя претензий к израильской прессе тоже много, но это уже совсем другой разговор, и не к тебе они должны быть обращены. Я очень благодарен тебе за то, что ты пришла. Я знаю, что это очень было непросто найти время, потому что твой телефон тут разрывается от работы. Ты очень активный человек. Я тебе желаю сил. Действительно, большое чувство гордости за твои успехи. И благодаря сегодняшней беседе, я думаю, что многие наши зрители, которые тебя знают по твоим, скажем так, более формальным, более серьезным эфирам, узнали тебя еще с более личной стороны.
2: Как приятно.
4: Я тоже вам хочу пожелать, но я более такой приземленный. Я хочу пожелать вам и вашей семье, чтобы были здоровы.
2: Очень важно.
3: И почаще виделись.
2: Да.
3: Там же вид хороший в Иерусалиме.
2: На фоне вида.
4: Спасибо вам.
2: Спасибо вам за приглашение. Очень приятно, правда. Яна, Илья, спасибо.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа биотехнологов завершила клинические испытания платформы по транспортировке лекарств с помощью микроскопических внеклеточных пузырьков. Главным препятствием при лечении опухоли и воспалении головного мозга всегда являлся гематоэнцефалический барьер, не пропускающий до 98% фармакологических веществ. Ученые научились кодировать мембрану экзосом специальным белковыми маркерами, благодаря чему защитные барьеры мозга принимают их за собственные клетки и беспрепятственно пропускают химиотерапию внутрь опухолей. Это революционный шаг в точечном лечении глиобластом, агрессивных форм рака и тяжелых нейроинфекций без токсического воздействия на весь организм.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. Американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом. Американский Сенат на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию «Axios». Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что на это, как он сказал, у нас есть спецназ. WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу представил экспериментальный проект «Ghost Font». Четыре женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Ингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал, как он сказал, разнести Иран. «Мы их разнесем к чертовой матери, мы нанесем по ним мощные удары, от них ничего не останется», заявил президент США. По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох. У них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты. Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться. Трей Ингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаньяху отличной. «Теперь он понимает», — сказал президент США, но, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило, что американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. По данным CENTCOM, истребители США и Саудовской Аравии атаковали несколько складов оружия и объектов материально-технического обеспечения. Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных за последние 72 часа по американским военным и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. В командовании заявили, что нападения были организованы корпусом стражи исламской революции. Атаки на американские силы не достигли цели, подчеркивается в сообщении. CENTCOM также сообщил, что с февраля по апрель этого года проиранские группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атаковать граждан США и американские объекты. Командование предупредило корпус стражи исламской революции, связанные с ним формирования, что продолжение нападений повлечет новые ответные действия американских военных. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом и потребовал передать под его контроль большую часть стратегически важного водного пути. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Оман предлагал равномерно распределить контроль над проливом и создать региональный механизм обеспечения безопасности судоходства. План также предусматривал добровольные взносы судоходных компаний за навигационные и спасательные услуги. Инициатива должна была способствовать восстановлению движения судов и возобновлению переговоров о прекращении конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил Wall Street Journal, что входящий морской коридор должен полностью контролироваться Тегераном, тогда как Оману может быть оставлен контроль над частью выходящего коридора. По его словам, иранская сторона не перейдет к следующему этапу переговоров с Вашингтоном, пока Маскат не примет это требование. Тегеран также настаивает на обязательных сборах с проходящих через пролив судов, тогда как Оман и арабские страны Персидского залива поддерживают только добровольные платежи. Разногласия ставят под угрозу усилия посредников, рассчитывавших добиться быстрого восстановления судоходства и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около, напомню, пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение по международно признанным коридорам серьезно затруднено. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Оба характеризовали итоги встречи положительно. Американские СМИ пишут об окончательно оформившемся развороте Трампа в сторону поддержки Украины в войне с Россией. Сами переговоры продолжались чуть больше часа. По их итогам Зеленский в соцсетях назвал встречу хорошей и сообщил, что на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для комплексов «Патриот», а также, как он написал, некоторые другие идеи, которые могли бы помочь. Трамп сообщил в соцсетях, что встреча прошла очень хорошо, подчеркнув, что для него было большой честью встретиться с президентом Украины. Он отметил, что они обсудили много вопросов, но не привел каких-либо подробностей. Через несколько часов после встречи Сенат США на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды. В первую очередь это касается Китая и Индии. Сам Зеленский перед голосованием провел закрытую встречу с сенаторами. Как пишет Политико, в ходе поездки Зеленский, я цитирую, совершил то, что еще год назад казалось невозможным. Убедил Трампа и американских сенаторов в том, что Украина способна выиграть войну. Доводы Зеленского о том, что санкции и расширение военной поддержки могут принудить Владимира Путина к переговорам, находят отклик. Законодатели всего идеологического спектра, похоже, поддержали его стратегию, то есть демократы и республиканцы. Немаловажную роль играет и формирующийся консенсус относительно того, что Украина действительно может победить Россию, отмечает Политико. Источник Financial Times, близкий к Белому дому, назвал встречу Зеленского с Трампом лучшей возможностью за все время добиться новой поддержки от президента США и активизировать усилия по прекращению войны. Главной задачей Зеленского было убедить Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам США, сыграв на стремление американского президента ассоциироваться с успехом, отметили источники Financial Times, близкие к обоим президентам. Сам Зеленский в частных разговорах указывал, что многочисленные непубличные контакты на уровне советников помогли изменить отношение Трампа к перспективам Украины. Цитирую, эти переговоры ознаменовали собой резкий поворот от напряженности, ранее определявшей отношения сторон, подчеркивает Financial Times. Одним из важных итогов встречи стала договоренность о скором визите в Киев спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. До сих пор они ни разу не были в Украине. По данным СМИ, встреча может пройти в течение ближайших недель. В целом, итоги переговоров информированный источник Financial Times оценил как 8 из 10. На 8 из 10. 8 пунктов из 10 возможных. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию Axios, в котором рассказал о своей просьбе Дональду Трампу выделить Киеву экстренный зимний пакет, как он это назвал, ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». По словам Зеленского, Украине необходимо 300 ракет, чтобы избежать масштабного поражения украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года, то есть зимой. Зеленский и Трамп провели во вторник встречу в Белом доме, во время которой президент США, по словам Зеленского, подтвердил свое обещание, данное во время саммита НАТО в Анкаре в июне этого года, предоставить Украине лицензию на право производства ракет для «Патриот». Но есть одно «но». Производство займет несколько лет. Их производство в Украине не решает проблему, что называется, в сию минуту, в моменте, поскольку ракеты нужны, как говорил Зеленский, нам еще вчера. Так цитирует также Зеленского. По словам президента Украины, в ответ на его просьбу выделить Киеву дополнительный зимний пакет ракет, Трамп пообещал попытаться помочь, но дал понять, что это будет сложно, поскольку такие ракеты необходимы самим Соединенным Штатам в войне с Ираном, а их запас за почти 5 месяцев этого конфликта заметно сократился. Как отмечает Axios, Зеленский также сказал, что украинские и американские оборонные компании также изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, аналогичными ракетам «Патриот», поскольку, как это сказано, это будет быстрее и дешевле. Многочисленные удары российской армии по украинским теплоэлектроцентралям и другим объектам энергетической инфраструктуры минувшей зимой вызвали кризис с теплоснабжением жилья и предприятий. Его усугубили сильные морозы и снегопады. Очень холодная была зима в Украине. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что на это у нас есть спецназ. Я процитировал Нетаньяху. Это заявление было сделано в программе Шона Хеннити на телеканале Fox News. Хеннити спросил Нетаньяху, опасается ли он ситуации, при которой его самолет из-за чрезвычайных обстоятельств будет вынужден приземлиться в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда. «Да, я об этом думаю», — ответил Нетаньяху. «У нас есть спецназ поблизости. Я служил в нем 5 лет». Конец цитаты. Натаньяго в ходе этой беседы подтвердил, что намерен в сентябре приехать в Нью-Йорк и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на прежние призывы мэра города Захрана Мамдани задержать Натаньяго на основании ордера Международного уголовного суда. Премьер Израиля обвинил Мамдани в разжигании ненависти к еврейским жителям Нью-Йорка и заявил, что намерен публично ответить ему с трибуны Организации Объединенных Наций. Ранее Мамдани признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера, но, тем не менее, трепал языком. Ну, и он признал Мамдани призвать федеральное правительство США принять меры. Мэр Нью-Йорка, видимо, выполнил все свои предвыборные обещания по налаживанию дел в городе Большого Яблока, и теперь у Мамдани есть, видимо, время и энергия заниматься делами международными, но, в частности, пытаться арестовать Натаньяго. Ведь в Нью-Йорке все при Мамдани ныне в порядке и все спокойно. Но проблем при Мамдани в Нью-Йорке. Платформа моментальных сообщений WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков с целью сделать использование платформы более удобным и гибким для частных пользователей и групп. В частности, теперь можно будет совершать и принимать аудио и видеозвонки напрямую через WhatsApp Web, без необходимости скачивать специальное приложение для компьютера. Еще одно нововведение позволит пользователям переключаться в ходе активного группового звонка между разными устройствами, телефон, компьютер, не прерывая разговор. Также добавлена функция комнаты ожидания для групповых звонков, функция Quick HD, инструмент, позволяющий начинать видеозвонки в HD-качестве уже с самого начала разговора. И новая система подавления фонового шума, которая улучшит качество звука в шумной обстановке. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу, создатель платформы MixFont, представил экспериментальный проект Ghost Font. То есть фонд как мираж в виде духа. Несмотря на название, это не обычный компьютерный шрифт, а инструмент, который создает короткие видеоролики, и в них сообщение становится различимым только благодаря движению. Буквы состоят из множества точек, движущихся иначе, чем точки на окружающем фоне. Человеческий мозг объединяет их в узнаваемые контуры, пока ролик воспроизводится. При остановке изображения буквы сливаются с фоном, поэтому прочитать сообщение по отдельному кадру практически невозможно. В ролик также встраивается ложное сообщение, способное ввести систему распознавания в заблуждение. По словам Лу, испытанные им мультимодальные системы искусственного интеллекта не смогли самостоятельно правильно прочитать скрытый текст. Однако при указании точного метода анализа или использовании программ, отслеживающих перемещение точек между кадрами, сообщение можно восстановить. Сам автор признает, что Ghost Font читается и людьми хуже обычного текста. Разработчик подчеркивает, что проект не является средством шифрования или защищенной связи. Его задача продемонстрировать различия между восприятием движения человеком и современными системами компьютерного зрения. В будущем подобную технологию можно использовать для проверки возможностей новых моделей искусственного интеллекта или в системах так называемых CAPTCHA. Четыре женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы «30 Seconds to Mars» Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера. Предполагаемые преступления, по их словам, имели место, когда они были подростками. Одна из женщин утверждает, что подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет. Другая рассказывает, что Лето угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет, и она неожиданно осталась наедине с ним в гостиничном номере. Третья описывает, как в Калифорнии, когда ей было 17 лет, у нее состоялся половой акт со звездой, что квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По ее словам, Лето просто отмахнулся от разговора о том, что в этом штате, в Калифорнии, возраст согласия составляет 18 лет, а ей было 17. Четвертая женщина рассказывает, что Лето сексуально ее домогался, злоупотребляя своим статусом знаменитости, и неоднократно звонил ей с откровенно сексуальными намеками, когда ей было 16 лет. По ее словам, по крайней мере в одном случае, он предложил ей заняться сексом. Впоследствии ей было отправлено соглашение о неразглашении NDA, чтобы она не могла рассказывать о своих отношениях с Лето, однако она отказалась его подписать. Еще четыре женщины также утверждают, что получили от Лето странные и зачастую носящие явно сексуальный характер телефонные звонки, когда были моложе. Еще одна женщина рассказывает, что когда ей было 14 лет, Лето приказал охраннику отвезти ее за кулисы музыкального фестиваля после того, как во время автограф-сессии сделал непристойное замечание о ее груди. Мать девочки высказала Лето все, что думала, но, как утверждается, он повторил это замечание. В общей сложности 10 женщин выступили в документальном фильме BBC под названием «Джаред Лето. Темный секрет Голливуда». Причем 9 из них впервые публично поделились своими историями. Все женщины утверждают, что сталкивались с Лето в период с 2002 по 2016 годы, когда ему было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года. Одна из них говорит, одна из предполагаемых жертв, это было 25 лет назад, ему сошло это с рук. BBC подтвердила ряд показаний женщин у их друзей и родственников, которым в то время рассказывали о встречах с Лето. В некоторых случаях СМИ видели фотографии и сообщения, подтверждающие показания женщин. Двое мужчин, которые много лет работали с группой Лето, также рассказали в документальном фильме, насколько некомфортно чувствовали себя сотрудники из-за того, как Лето обращался с девочками-подростками, иногда приглашая их за кулисы в свою гримерную или в дом, где он записывал альбомы. Цитирую, думаю, все считали, что разница в возрасте была слишком велика, говорит один из них. Несмотря на неоднократные попытки связаться с Джаредом Лето, он не ответил на обвинения, выдвинутые против него женщинами в беседах с BBC. Лето получил известность как американский актер с 1990-х годов и в 2014 году был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Клуб покупателей из Далласа». Он снялся в таких ставших хитами фильмах, как «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц», а совсем недавно в «Мастерах вселенной». Его удостоенная наград рок-группа 30 Seconds to Mars, 30 секунд до Марса, была образована в 1998 году и весной 2027 года отправляется в турне в следующем году по континентальной Европе и Великобритании. В рамках турне запланированы концерты на лондонском стадионе O2 и на арене Co-op Life в Манчестере. Обвинения в адрес Лето звучат уже на протяжении десятилетий. СМИ насчитали более 120 отдельных обвинений, опубликованных в интернете, и касающихся его поведения по отношению к женщинам, причем некоторые из них относятся к прошлым событиям. В прошлом году обвинения вновь всплыли на поверхность, когда диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлс опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что в 17 лет она подверглась нападению со стороны актера, что побудило нескольких других женщин выступить с аналогичными заявлениями. В прошлом году 9 женщин также обвинили Лето в сексуальном домогательстве в статье американского СМИ под названием «Air Mail». Лето отрицал все обвинения. В документальном фильме BBC 4 женщины, заявляющие о преступном поведении, Изабель, Алекс, Клара и Этта. На самом деле это вымышленные имена. Они являются жертвами сексуального домогательства. Так вот, 4 женщины подробно описывают то, что, по их словам, произошло с ними во время встреч со звездой. Изабель, опять-таки имя изменено, которая сейчас за 40, говорит, что только недавно перестала винить себя за сексуальное насилие, которое, по ее словам, произошло в 2002 году, когда ей было 17 лет. Цитирую, большую часть своей жизни я рассматривала это событие так.
2: Я была глупой девчонкой, и поэтому со мной это случилось. Изабелла рассказывает, что согласилась встретиться с Лето в его отеле после того, как показала актеру и его друзьям магазин в Лас-Вегасе, где она работала. По указанному ею адресу оказался убогий и отвратительный мотель, по указанному ей адресу, и дали адрес мотеля. Но, по ее словам, она полагала, что они оттуда, из этого мотеля, отправятся куда-то еще. Изабелла рассказывает, что сидела на кровати, ожидая, пока Лето соберется, когда он позвал ее в ванную, чтобы они могли поговорить, пока он принимает душ. Дальше она рассказывает в документальном фильме: «Не думаю, что мы обменялись многими словами. Он раздвинул занавеску душа и начал меня целовать. Затем он схватил ее за руку, использовал ее, чтобы мастурбировать», — говорит она. Достигнутая врасплох, Изабель, тогда еще подросток, по ее словам, оттолкнула его и сказала, что хочет уйти. Накинув полотенце, Лето вышел на улицу и, судя по всему, огляделся, чтобы проверить, нет ли поблизости посторонних, прежде чем выпустить ее из номера, — рассказывает Изабель. Только позже, по ее словам, когда она поискала информацию об актере в интернете, она поняла, что ему было за 30. В 2010-х годах группа 30 Seconds to Mars выступала хедлайнером на крупнейших международных аренах. И, по словам одного бывшего члена съемочной группы, которого называют вымышленным именем Брэд, сотрудники, готовящие концерты группы, звонили в местные модельные агентства, предлагая женщинам

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Жители Стэттен-Айленда раскритиковали публикацию списка владельцев недвижимости, который мог

0: Вот попасть под новый налог на второе жилье в Нью-Йорке. В открытом доступе оказались имена, адреса и оценочная стоимость тысяч объектов недвижимости. По словам жителей, многие из них ошибочно включены в список, хотя не владеют вторым жильем. Во время пресс-конференции домовладельцы заявили, что публикация таких данных создает угрозу безопасности и может сделать их мишенью для мошенников. Президент Бура Вита Фаселла также призвал городские власти удалить списки. В департаменте финансов Нью-Йорка заявили, что публикация реестра предусмотрена законодательством штата и необходима для определения объектов, которые могут подпадать под новый налог. Уведомление уже направлено примерно 17 тысячам владельцев недвижимости. Во Флоренции монах обнаружил документ, в котором описан лечебный напиток, приготовленный из листьев коки и орехов колы. Вероятно, он является предшественником современной кока-колы. Монахи рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями и старением. Найденный рецепт похож на тот, который использовал американский фармацевт Джон Пембертон, создавший в 1886 году сироп из экстракта листьев коки и орехов колы. Местные законы запрещали ему использовать для приготовления вино, поэтому он смешал ингредиенты с газировкой. Именно этот напиток в будущем стал называться «Соса Соло». Ой, кока-кола, конечно.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, депутаты Государственной Думы в среду, 22 июля, рассмотрели ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релоктантов. Знаете, когда я прочитал, о чем идет речь, речь идет о скрывающихся от исполнения наказания релоктантов, то есть тех, кто уехал. Но на самом деле это довольно мягкая формулировка, поскольку ведь те, кто не с нами, тот против нас. Те, кто за границей, те не в Российской Федерации, они просто уже по факту, они против нас. Поэтому я бы, считаю, ввел туда не только тех, кто скрывается от исполнения наказания, но и вообще те, кто скрывается из глаз наших, те, кто пребывает за границей, тоже их можно наказывать, всегда найдется за что. Как вы считаете, мягко довольно Госдума подходит к этому вопросу? Немасштабно.
1: Ну, да, да, выборы скоро. Вроде как надо какое-то подобие либерализма изобразить хотя бы формулировку. И хотя, в общем-то, понятно, что все, кто нас презрел, они, конечно же, враги, и поэтому ничего здесь они не должны ничем располагать ни счетами, ни собственностью, о чем, собственно говоря, этот закон и говорит. Но формулировки пока, да, еще достаточно обтекаемые. Что будет после выборов? Ну вот посмотрим. Возможно, формулировки уже поменяются. Понятно, в какую сторону.
0: Ну, пока мы говорим о заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, он выступил в Нижней палате парламента и определился с датой. С 22 июля будет рассмотрение уже во втором чтении законопроектов, которые предусматривают вот это введение временных ограничительных мер, как сказано, в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания. Во втором чтении. Обычно же это все проходит вот такие, мне кажется, законопроекты. Проекты, они проходят сразу и во втором, и в третьем чтении.
1: Они прошли, кстати говоря, уже все...
0: Я не ошибся?
1: Нет, все это быстро. Вот вчера к вечеру уже прошла новость, что все принято во втором и в третьем сразу. Поэтому тут у нас, да, с врагами у нас быстро.
0: А что такое ограничение? В чем данные, в данном смысле, как-то это все, ну, по деталям?
1: В основном это будут накладываться ограничения на собственность и на какие-то денежные средства. Ну, то есть практически они будут так или иначе, там, конечно же, очень витиеватые формулировки, но практически речь идет о конфискации, если уж совсем просто говорить.
0: Об этом ведь еще говорил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в июне. Он тогда предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в Российскую Федерацию. Это вот эти вот иноагенты, наверное, да, которые есть.
1: Ну да, ну в общем все, опять же, все, кто не одобряет деятельность современного правительства России, то есть набор терминов, набор формулировок, под которые подпадают враги. Это прежде всего выступление против СВО, вот так это называется. А, заметьте, СВО, то есть пресловутая специальная военная операция, это, как следует из названия, политическое решение, а не военное, которое вообще-то должно обсуждаться, критиковаться, защищаться, но, тем не менее, обсуждаться. В России же выступление любое против СВО приравнивается к вражескому действию. Никакого обсуждения быть не может. Значит, выступать против СВО, распространять фейки об армии, ну, то есть все, что озвучивается не из источников Минобороны, это фейк. Об этом я тоже не раз говорил. Либо вы повторяете в точности, что говорит Министерство обороны, либо вы распространяете фейки. Третьего не дано. А далее это нарушение территориальной целостности России, то есть критика любая того, что произошло с Крымом, критика любая того, что произошло с, и происходит с Луганской и Донецкой областями, это уже посягательство на территориальную целостность России. Призыв к санкциям против России, призыв к каким-то карательным мерам против российских лидеров. И, ну вот, да, основной набор я вам, по-моему, перечислил. То есть вот все, если человек подпадает под вот, что-то вот делал в этом направлении, не обязательно получал ли он финансирование из-за границы, не обязательно выступал ли он вообще против в целом российского государственного строя, но если вот эти пункты соблюдены, то все это враг, иноагент и так далее. И вот те, кто из этих иноагентов, или даже не дождавшись, пока попадут в иноагента, уехал за границу, ну вот это релоканты, с ними, соответственно, надо бороться.
0: Иными словами, если ты поставил пост, в котором сомневаешься, что Россия ни на кого не нападала в 22-м году, как говорит об этом Лавров, к примеру, или Путин, или еще в чем-то сомневаешься, то есть даже не обязательно критикуешь, то ты подпадаешь под этот законопроект, насколько я понимаю. А это значит, ну, к примеру, если перейти там на каких-то известных личностей, тот же самый Борис Акунин, тот же самый Шендерович, к примеру, Макаревич, Андрей Макаревич, ну и так далее. Получается, что из-за их высказывания в счет государства пойдет их недвижимость, допустим, квартиры или дома, ну, Пугачевой, в общем-то, дома, и движимость, насколько я понимаю, поскольку и машины отберут. Ну, и если какие-то денежные средства, их, видимо, конфискуют. Так, если подробно говорить об этом, ну, хотя бы как-то так, к реальности, к действительности притянувшись.
1: Ну, да, все упирается именно в это. Формулировки там, конечно, будут витиеваты и так далее, но смысл такой, что раз ты против российской власти, то нечего тебе иметь вообще хоть что-то в России, ни собственности, ни денежных средств, ничего. Государство лучше себе это заберет и лучше этим распорядится. Логика такая получается.
0: Как у Ерофеева, да? Чувствуешь себя в утробе мачехи. В утробе мачехи. Да, да, да. Ну, я думаю, что к этой теме мы еще будем возвращаться. Видимо, так нужно пополнить казну, которая сейчас довольно тяжело. Это известная историческая такая вещь, собственно, и французские короли так пополняли казну, мы с вами неоднократно об этом говорили. Вначале разобрались с тамплиерами, потом с евреями, потом с богатыми людьми, ну а потом всех почистили, поскольку с казной проблемы были.
1: Ну да, это всегда самый простой способ за счет недовольных, ну или тех, кого можно объявить недовольными, пополнить свои действительно поистрепавшиеся денежные финансовые запасы.
0: Еще одна тема по поводу поистрепавшихся денежных и финансовых проблем. В ночь на 18 июля дроны атаковали два крупных склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Я, кстати, слышал, одна женщина, которая там где-то проживает, она говорит, вот у нас по Wildberries ударили в Электростали и в Котовске. Видимо, люди просто не представляют, что Котовск назван в честь героя гражданской войны Котовского. Они считают, что это от Котов, Котовск. Котовск Тамбовской области. Ну, вот такое, да? Это просто такое добавление. Мне очень было интересно это услышать. Совершенно молодая девушка, ну, там, не знаю, сколько, 25 там, лет, она говорит Котовск Тамбовской области. Ну, и кроме Электростали Котовска в Тамбовской области, еще по нескольким ударили вот этим маркетплейсом в разных местах. Причем, насколько я понимаю, в Электростали там что-то от 240 до 260 квадратных километров. Это огромная площадь. И это все выгорело напрочь. Ну, понятно, это склады, на которых огромное количество каких-то воспламеняющихся, быстро горящих веществ, и все это невозможно потушить. Ну, мы видели, какой дым поднимается, облако просто дыма такое, все застит небо. И это очень серьезный удар. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали больше 80, а потери самой компании пока оценить сложно, там приводятся какие-то цифры. Но эксперты считают, что на восстановление складов придется потратить около 30 миллиардов рублей. Осторожная оценка товарных остатков, хранившихся там, от 150 до 170 миллиардов рублей. Причем интересно, что российские государственные каналы решили привлекать, видимо, как можно меньше внимания к атакам на Wildberries. И по данным, я вот смотрю, мониторинга BBC, есть такая служба мониторинга BBC, по ее данным, новые атаки на логистические центры маркетплейсов в Краснодаре и Невинномысске в ночь на 22 июля были полностью проигнорированы главными федеральными каналами. Первым каналом «Россия-1» и НТВ. Ну вот так. Это, конечно, очень тоже важный момент. Ничего, в общем-то, не происходит, и война не идет, и ничего не горит. У нас все в порядке, мы решаем свои задачи, и они решаются, как мы видим. В нужном направлении все идет, все движется туда, куда надо, как завещал великий ВВП.
1: Совершенно верно. Это вообще очень серьезный удар, действительно, по российскому бизнесу, потому что Wildberries, ну, что-то вроде Амазона американского, чтобы было понятнее. В России вот два есть очень таких серьезных маркетплейса. Это Wildberries и Озон. Wildberries, пожалуй, даже более обширный. Объем продаж огромный. Складские помещения тоже огромные. То есть в пригородах очень большие территории вот действительно полностью отдаются под склады подобных маркетплейсов. И когда наносится вот удар, а удары эти действительно продолжаются, и первое время об этом писали довольно много, и, естественно, отмечали то, что есть человеческие жертвы, а в последнее время как-то, да, совершенно верно, про новые атаки, которые продолжаются, про них уже так вскользь упоминаю. Потому что, ну, Wildberries, может быть, еще как-то все эти потери восстановит по разным каналам. А вот продавцы, потому что, напоминаю, Marketplace – это место, где небольшие какие-то бизнес-предприятия, продавцы выставляют свои товары на продажу. А продавцы действительно понесли огромные убытки. Тем более, что по очень какому-то, это не конспирология, но правда, очень странное совпадение, там чуть ли не за неделю или за две до этой атаки было внесено в правила Wildberries, был внесен новый пункт, что компания не несет ответственности, если вот произойдет атака беспилотника.
0: Ну, я считаю, Иван, я считаю, что это просто, ну, разумное ведение бизнеса. Они с 7 июля Wildberries, они изменили оферту, это в продавца, то, что называется, вот то, о чем вы говорите. Но при этом я посмотрел, Озон, о котором вы уже упомянули, он это сделал 12 июня, в прошлом месяце. Яндекс.Маркет изменил условия договора с продавцами в последние дни, уже перед вот этим всем. То есть это новые правила, которые просто-напросто освобождают от ответственности за товары, которые были повреждены в результате, как сказано, обстоятельств непреодолимой силы. А вот к ним относятся не только атаки беспилотника, но беспилотников там, но и разрушения, вызванные любыми вооружениями и военной техникой. Вот так. Так что это бизнес-решение, которое приняли еще тот же Озон, он принял еще в прошлом месяце.
1: Да, но в результате получается, что вот эти маркетплейсы, они, ну, естественно, потери несут, но все-таки могут восстановиться. А по бизнесу малому удар наносит очень серьезный, потому что бизнесмены, они оказываются вообще никак не защищены.
0: Я бы, знаете, я сейчас посмотрел, что происходит в этом направлении. То есть формально Wildberries, она не была обязана возмещать ущерб продавцам, селлерам. Однако Wildberries разработала пакет мер поддержки продавцов, чьи товары сгорели после вот ударов ВСУ по складам маркетплейса. И в пресс-службе Wildberries, это свежие сообщения, пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах. По каждой, по какой методике, правда, это все будет рассчитываться, эти выплаты, когда деньги будут перечислены. В компании не уточнили, но там отметили, что это произойдет в кратчайшие сроки. Я сейчас посмотрел, сегодня утром появилось сообщение о том, что примерно от 10 до 15% того, что мог продавец заработать на этой площадке, им вернут. От 10 до 15%. Исходя из каких цен, тоже мне трудно понять. Ну, кстати, Wildberries, они заявили о дополнительных мерах поддержки, таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов, сниженная стоимость логистики для продавцов. То есть какие-то меры они принимают. Я так понимаю, что на них нажали из Кремля. Вначале говорилось о том, что именно потому, что они приняли 7 июля вот эту оферту, они не должны ничего платить. Вчера я смотрел, есть такой Сергей Ауслендер, я периодически его смотрю, он в Израиле. Он рассказывал, что в Израиле происходит в случае, если в квартиру или рядом попадает, рядом разрывается ракета, или попадает беспилотник, или обломки беспилотника. Все дело в том, что у тебя есть страховка, как у владельца квартиры или владельца дома, но если, там, я не знаю, дерево упало или протекает что-то, то ты этой страховкой можешь воспользоваться. А в случае форс-мажора, когда, вот он рассказывал о своих приятелях, которые в северном Тель-Авиве живут, или Иерусалиме, сейчас Тель-Авиве, по-моему, вот, рядом упала ракета, рядом с их квартирой, у них вынесло все. И окна, и двери, там квартира была уничтожена практически. Но остался дом на фундаменте. Приехал оценщик, этим занимается государство в Израиле. То есть все тогда, страховая компания, у государства есть специальный фонд, который помогает восстановить имущество. И вот приехал оценщик, он все оценил, они вместе с квартиродержателем, там, они все посмотрели, подписали, и Ауслендер говорит, что довольно быстро восстановили эту квартиру. Я не знаю, насколько есть в России такой фонд, скорее всего нет, поэтому Wildberries, скорее всего, просто нагнули. Их, им сказали, так, что хотите, то и делайте, нам этот скандал не нужен. Нам не нужны масса людей, там же 260, по-моему, тысяч или какое-то количество называется этих продавцов, которые были на этой площадке, или миллионов. Миллионов там, наверное, десятки миллионов, я не помню там, какая-то сумма, называется цифра, огромное количество этих продавцов, наверное, десятки миллионов, если мы сравниваем с тем же самым... С Сазоном, то это не с Сазоном, а с Амазоном. С Амазоном, то у нас на Амазоне там сотни миллионов различных продавцов. Иными словами, нам не нужны Кремлю люди, которые будут ходить и говорить о том, что их оставили в одних трусах. Их оставили без ничего. Я смотрел видео, там люди просто в истерике. Последние деньги они дали на какие-то товары, они все потеряли. Так что, видимо, придавил Кремль Wildberries и сказал, что нужно как-то все возмещать, 10-15%. Наверное, как-то это может успокоить человека, хотя с трудом, если он потерял все, не знаю. Ну, в общем, вот такая история. Насколько есть такой фонд у российского государства, который в случае форс-мажора оказывает такие услуги, как в Израиле, помогает восстанавливать жилье, помогает восстанавливать бизнес, это я не знаю, у меня нет таких данных. Иван?
1: Я тоже о таком не слышал, и то, что уже происходит в Подмосковье, где периодически, мы знаем, дроны прилетают и наносят ущерб, в том числе и жилым зданиям, об этом как-то, ну, не говорится, что происходит с людьми, пострадавшими, и кто им возмещает. Ну, то есть, скорее всего, их куда-то переселяют просто-напросто, и все, но о фондах я лично ничего не слышал, тут не буду утверждать. есть они или нет. Скорее всего, это дело внутренних органов Москвы, Подмосковья. Общегосударственного, я подозреваю, все-таки нет. Что касается Ладберис, ну да, вероятность кремлевского давления всегда есть, но есть все-таки и правила бизнеса, потому что если бы Wildberries просто отгородились от продавцов, но они потеряли этих продавцов, и те пошли на другие маркетплейсы, мы это тоже понимаем, а в России все-таки какие-то правила устоявшиеся экономические и бизнеса еще сохранить. И поэтому Wildberries как-то надо в этой ситуации маневрировать. И с одной стороны, да, сохранять хорошую мину при действительно плохой игре, чтобы не вызвать неудовольствие у вышестоящих товарищей, но и с другой стороны, чтобы не дать конкурентам возможность переманить продавцов. Поэтому этот удар, он и продолжающиеся удары, но это действительно очень серьезное событие. Как бизнес-сообщество на него отреагирует, это мы еще будем с вами смотреть. Поэтому пока все заинтересованы в том, чтобы этот пожар, в переносном уже смысле слова, потушить как можно скорее, чтобы недовольных от всего происходящего было как можно меньше, а лучше не было бы и вообще.
0: Я смотрю, сообщение поступает, что восстановление складов может занять больше времени, чем строительство с нуля, поскольку это требует обследования объекта, демонтажа поврежденных конструкций, если они остались. Там сгорает все до земли. Ликвидации последствий пожара необходимо. Это сообщает сотрудник компании, которая специализируется на складской недвижимости. Вот в зависимости от объема ущерба, на это может уйти до полутора лет. Ну, так он говорит, оценивая инвестиции в восстановление объектов примерно в 70 тысяч рублей за квадратный метр, без учета НДС. То есть, суммарно речь идет о, ну, в районе 30 миллиардов рублей на восстановление. Это огромные деньги.
1: Да, потому что, как я уже сказал, вот эти вот территории, которые в пригородах, там, если случится пожар или что-то подобное, то, во-первых, сколько еще расчистка займет времени и средств, это уже будет серьезно. Во-вторых, да, оценка ущерба и, в принципе, конечно же, проще что-то начинать заново. Какой вариант выберут руководители Wildberries, ну, в голову им не залезешь, этого мы не узнаем. Но в любом случае тратить придется очень много, это само собой. И то, к чему у нас все возвращается, значит, опять будет рост цен.
0: Еще один момент. В России тут же заявили о том, что это террор, это террористический акт, удар по Wildberries. При этом, ведь новая почта какая-нибудь в России, в Украине, она постоянно уничтожает ее центры. Новая почта – это тоже, ну, это, наверное, как у нас вариант Федекса. Вот, это почта, которая очень хорошо работает. По почтовым этим центрам постоянно бьют российские ракеты и не цели для беспилотников. То же самое по логистическим центрам, по торговым центрам в Украине. Другое дело, то есть здесь у нас это теракт, а там это легитимные цели. Это понятно совершенно. Так в России все. Такое двоемыслие. Но, с другой стороны, украинцы к этому привыкли за более чем 4 года. А в России это все свежо. Я вчера только разговаривал с нашим корреспондентом из Грузии. Мы тоже говорили там о разных ситуациях. Я как раз говорил о том, что я смотрел... Это было как раз в «Электростали». У женщины берут интервью, которая там где-то рядом живет. И она говорит... Вообще, такое впечатление, что война началась 22 июля 2026 года. Для нее началась война. Она говорит, такое впечатление, что эта война началась. Она проснулась. 24 февраля 22 года, это специальная военная операция, мы не нападали, мы пришли с дружеской миссией, а в 26 году, 22 июля, оказывается, война началась, потому что она увидела, как горит Wildberries рядом там с ее домом. Это удивительно, конечно. Люди просто пребывают в каком-то анабиозе. Такое впечатление, что они не знают реальности и не хотят ее знать.
1: Ну, проблема в том, что не хотят знать. Потому что всегда гораздо проще верить тому, что рассказывается в официальных новостях, а именно, что мы всех победили еще в 22-м году. Кто там сопротивляется, правда, непонятно, но мы всех победили и продолжаем побеждать, что удары наносятся с российской стороны исключительно по военным объектам, а вот украинцы, они ухитряются, хотя вроде бы мы их всех уже победили, наносить удары по российским объектам, еще и обстреливать сами себя, находит время. И поэтому, да, когда вдруг вот случается то, что случилось с той же электростали, или когда дроны долетают до Подмосковья или до Москвы, то люди, которые сознательно себя ограничивают от всех неудобных новостей, они очень удивляются. Ну как же так? Мы же всех победили, мы их освобождаем, что же они такие неблагодарные делают? К сожалению, ничего не меняется, и вот такой образ мысли он сохраняется.
0: Буквально два слова, у нас уже время подходит к концу. Не успел закончиться чемпионат мира по футболу, как FIFA заговорили о новых мерах против российского клубного футбола. Российские футбольные клубы рискуют получить запрет на регистрацию новых футболистов в связи с урегулированием вопросов по солидарным выплатам. Что это, как это, буквально два слова, в чем там дело?
1: Да, в футболе очень много сложных экономических сейчас деталей. И вот есть такой момент, что клубы, которые не играют, это уже мы говорим про европейский футбол, клубы, которые не играют в Еврокубках, они получают какие-то вот свои так называемые солидарные выплаты или выплаты солидарности там, за подготовку молодых игроков, за переходы молодых игроков. Ну, в общем, чтобы они не разорились окончательно на фоне клубов, которые получают прибыли за участие в Евротурнирах. Ну и вот российский футбол попал в такой замкнутый круг, что для того, чтобы вот эти выплаты проходили, нужна компания, так называемая, клиринговая, за пределами России, но из-за... во Франции, если быть более точным. Но из-за санкций и всего остального российский футбол не может осуществлять эти выплаты по существующим правилам, по существующим в европейском и мировом футболе законам. И раз, законом, раз российский футбол не может эти законы выполнять, то, естественно, накладывается запрет на приобретение и регистрацию новых игроков. В Россию игроки иностранные пока еще едут, прежде всего из Южной Америки и немного из Восточной Европы. Ну, а если вдруг этот так называемый трансферный бан будет наложен, то и их уже нельзя будет приобретать. То есть российский футбол, но он и так выключен из мировой футбольной системы, и потому находится в кризисе. А если еще нельзя будет хоть сколько-нибудь сильных игроков приобретать, ну, сами понимаете, это кризис в российском футболе углубится еще больше.
0: Меня, кстати, спрашивают здесь, я сразу получил, вы говорите об Израиле, а что у нас в Соединенных Штатах? У нас здесь FIMA, это федеральное агентство, Emergency Management Agency. Это агентство, к которым обращаются губернаторы штатов, или там, если происходит какое-то наводнение, там какое-то, вот именно форс-мажор. И они потом занимаются как раз вот восстановлением того, что потеряли там владельцы. Так что у нас в Соединенных Штатах тоже есть государственные органы, которые, ну, спасают, выручают людей в случае беды. Я, насколько понимаю, интересно будет, может быть, вы посмотрите в следующий раз, в следующем нашем эфире, может быть, мы эту тему поднимем, а что-то подобное есть в Российской Федерации? Мы говорим об Израиле, мы говорим о Соединенных Штатах. Я уверен, что, наверное, и в европейских странах есть подобные агентства. Хорошо, Иван?
1: Договорились. Да, домашнее задание, понял.
0: Да, давайте посмотрим, что там есть. Потому что такое впечатление, что людей не бросают, конечно, но выручают Wildberries. Я не слышал, чтобы при этом государство как-то входило в положение этих людей. Вот в данном случае.
1: Да, ну, кстати говоря, если выбирать государство и бизнес, я бизнес предпочел. Потому что помните знаменитое высказывание Рейгана: самые страшные слова в английском языке – это «я из правительства, и я пришел вам помочь». Поэтому в этой связи лучше уж на бизнес рассчитывать. Другое дело, какой это бизнес. И то же самое агентство, что вы упомянули, ФИМА, я так помню, его критиковали.
0: Его постоянно критикуют, да.
1: Хотя бы за 2005
0: год. Катрина, да, вы говорите. Да. Вы говорите об урагане Катрина.
1: Да, да, совершенно верно. Поэтому такие вещи лучше, наверное, все-таки про Израиль я не буду ничего говорить, но, в принципе, лучше доверять бизнесу, чем государству. Я не то чтобы либертарианец, кстати, либертарианская партия теперь в России тоже иноагент, но тут какие-то либертарианские взгляды мне понятны, которые считают, что вопросы подобные лучше отдавать бизнесу, чем государству.
0: Давайте посмотрим, что есть в России на этот счет. Да, Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начнем с теракта в Самарии. Тяжело ранен израильтянин, нападавшие ликвидированы в районе поселка Алон-Море к востоку от Шхема. Мужчина получил ножевое ранение. Давайте с этого начнем.
1: Совершенно верно, Геннадий, все верно, но уже с одной небольшой, так скажем, поправкой. Не один теракт, а уже два теракта. То есть в первом случае, как вы справедливо сказали, пострадал мужчина, ему 51 год, он находится в сознании, хотя ранение тяжелое, а во втором случае пострадал военнослужащий, все в том же районе приблизительно. Почему? По всей видимости, по-прежнему на севере Самарии, в таких городах, как Шхем и Джинин, это колыбель террористических организаций, в том числе и Хамас. И очевидно, они хотят взвинтить обстановку, как всегда они это делают, потому что теряют свой оплот в Газе, но вот теперь они пытаются перебросить то, что они называют очаг сопротивления, уже в Самарию. То есть два теракта подряд в течение буквально нескольких часов, это, конечно, на мой взгляд, достаточно опасный такой симптом, свидетельствующий о том, что, несмотря на все зачистки, которые осуществляются там, все по-прежнему неблагополучно. Все эти террористические организации, они все время действуют, все время пытаются показать себя. И тут надо постоянное давление, постоянное, никакими другими средствами изменить ничего нельзя, никакие разговоры о добрососедстве, дружбе, мире, взаимопонимании, это не решается абсолютно. И еще один момент, Геннадий, который я хочу сказать, обратите внимание, когда группа евреев, поселенцев, не поселенцев, не знаю кто, они из хулиганских побуждений, и это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, сжигают там какие-то плантации или машины, но не убивают. Это вызывает гнев категорически всего мирового сообщества прогрессивного повсюду, и СМИ, и ЕС, и, ну, повсюду, все правозащитные организации. При том, что я еще раз повторяю свою позицию, абсолютно неприемлем. Любой вандализм должен наказываться, караться самым суровым, жестоким, беспощадным образом. Неприемлемо, но при этом, насколько мы видим двойные стандарты, когда нападают на людей с ножами, стреляют в них, тяжело ранят, даже убивают, то все прогрессивное сообщество, все либеральное сообщество молчит, как будто бы так оно и положено. То есть убили еврея, там закололи, хотели его там зарубить насмерть. Ну, неважно, в конце концов, что такое еврейская кровь. Это же, всего лишь водица прольется чуть больше, чуть меньше, невелика беда. А вот, например, сжечь там рощу с маслинами, это да, это преступление против человечности. И вот эти двойные стандарты, которые и в СМИ они господствуют сегодня, но и во всем просвещенном нашем мире, они показывают суть, конечно, того прогрессивного постмодернистского общества, в котором мы существуем.
0: США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков. Давайте к нашей теме вернемся. Тема Ирана. В Израиле повысили уровень готовности к возможному прямому столкновению с Ираном. Александр.
1: Да, Геннадий, как говорится, вечная тема о главном. Да? Мы готовимся, действительно, судя по всему, к новой эскалации. Вот то, что пришло это сообщение, которое вы сейчас сказали, процитировали, это свидетельство того, что, вероятно, Соединенные Штаты готовятся к нанесению более масштабных, более глубоких, более серьезных ударов по Ирану. И многие другие симптомы свидетельствуют о том, что индикаторы, что это, скорее всего, начнется. Скорее всего, потому что что, может быть, все закончится опять очередными переговорами. Мы не знаем.
0: Но с другой стороны, вы знаете, я к этому подхожу, можно даже сказать, логически. Угроза Трампа наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана повышает вероятность иранских ракетных обстрелов Израиля. Вот и все. Если в ответ на удары Соединенных Штатов Иран обстреливает страны Персидского залива, государства, американские базы и не только базы, то почему не ударить по союзнику Соединенных Штатов? Ну, как бы логически это все подходит одно к одному.
1: Вы знаете, Геннадий, это было бы для них, на мой взгляд, очень большая ошибка, потому это что то, дело. Что они обстреливают арабские страны, это, по сути дела, они делают совершенно безнаказанно. То есть, конечно, трусость вот этих всех арабских государств и Саудовской Аравии, и всех этих Эмиратов, и Иордании, она просто потрясающая. Их регулярно обстреливают, их гнобят, бьют по их инфраструктуре, и они молчат. Молчат и ничего не делают, при том, что они совсем не такие уже несчастные. У них много современных самолетов, если объединить все их, скажем, весь их военный потенциал, их ВВС, то...
0: Объединять. У Саудовской Аравии воздушный флот, по-моему, больше израильского.
1: 400 самолетов.
0: Да.
1: Больше, чем у Израиля, конечно. Колоссальнейший потенциал. Причем, обратите внимание, современные самолеты, супермодернизированные. Зачем они их покупают, если они не в состоянии защитить свою собственную страну? То же самое у всех Эмиратов, у всех княжеств Персидского залива и Иордании. Но они молчат. Молчат, трусливо молчат. Но если Иран решит все-таки ударить по Израилю, то реакция будет, конечно, совершенно другой. Реакция будет очень суровой, потому что это будет уже нападение, причем не спровоцировано. Израиль не провоцирует, сегодня находится в стороне. И я думаю, что иранцы на данном этапе, по крайней мере, этого не хотят. Но если они и правда почувствуют, что загнаны в угол, Геннадий, все может быть. Зверь загнанный в угол, раненый зверь, он, как известно, самый опасный.
0: Ну, чтобы не эскалировать, видимо, поэтому администрация Трампа по-прежнему предпочитает не вовлекать Израиль в текущие боевые действия, по крайней мере.
1: Да. Трамп не хочет вовлекать Израиль, потому что он надеется, как я это понимаю, о том, что удастся, он, собственно говоря, и сам это заявил, что удастся все-таки принудить Иран сесть за стол переговоров. Я не думаю, как много раз повторяю это, что не думаю, что переговоры с иранским режимом способны вообще что-либо принести. Никаких плодов, кроме самых гнилых, принести они не способны. Но Трамп пытается их вынудить на какие-то переговоры и не вовлекать Израиль, потому что понимает, что в этом случае последствия и развитие событий будут значительно ослабить такую возможность.
0: Еще одна тема на фоне опасности политики Турции по отношению к Израилю. В Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, обсуждается закупка морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые предназначаются для обнаружения и уничтожения подводных лодок. У Турции очень сильный флот. Турция на наших глазах становится ведущим государством на Ближнем Востоке. Иран в любом случае постепенно уходит, как своего рода гегемон, потому что силы у него ограничены, возможностей нет, и вообще неизвестно ли останется ли он в нынешнем режиме на политической карте региона. А вот Турция нет, Турция поднимается. И мы видим, что и их аппетиты становятся все больше и больше, и угроза становится все более агрессивной и агрессивнее, риторика возрастает. И поскольку Турция, в отличие от Ирана, это страна с очень сильным военным флотом, с сильной очень армией, и у нас готовится к тому, что, возможно, произойдет, Геннадий, столкновение в той или иной форме. Не знаем где, не знаем как, но, учитывая то, что Эрдоган чувствует себя хозяином положения, и он уверивал в свою неприкосновенность, и, конечно, обещание Трампа предоставить им современные самолеты F-35, это очень не на руку Израилю, так же, как и Греции, и Кипру. Это, в общем-то, очень напрягает все эти страны, союзники Америки. Но Эрдоган так или иначе вполне может начать какую-то авантюру, или его преемники. И поэтому готовятся, судя по информации, вот приобрести такие самолеты, оснащенные морскими радарами, там всевозможными акустическими датчиками и так далее, и способными нести даже торпеды, то есть для поражения морских лодок. Так что идет, знаете, нет покоя в этой жизни. Помните, как герой фильма говорил, нету спокойствия. Вот нету спокойствия. Даже если удастся разобраться с Ираном, то на горизонте уже активно мелькает новая Османская империя, не менее агрессивная.
0: Мы говорим о том, что потенциально напряженность с Турцией может перерасти в непосредственное столкновение с Сахалем.
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, некоторое время был сделан доклад комиссии, правительственной комиссии, которая пришла к выводу, что в обозримом будущем можно ожидать столкновения между двумя странами. Это может начаться, в частности, указывается, с Сирией, потому что в Сирии находится режим Джулани, который, очень близок с Эрдоганом. Это, в общем-то, по сути дела, подрядчик Эрдогана, это его ставленник. А Израиль, как известно, он не допускает Джулани и его армию приграничные районы, в том числе районы, где живут друзы, бомбит какие-то их объекты, и это может привести к тому, что возникнет прямой конфликт между Израилем и Турцией, во что он перерастет, как будет развиваться, неизвестно. Но вот согласно этому докладу, он был, по-моему, где-то полгода назад опубликован, да, такое противостояние, оно выглядит, Геннадий, более чем вероятным.
0: Причем я бы не ставил на то, что Эрдоган может в какое-то ближайшее время уйти по естественным причинам. Вы знаете, когда я смотрел в Турции вот этот саммит, и Эрдоган встречал самолет Трампа, они с Трампом шли вместе. Трамп, которому 80 лет, он смотрелся физически гораздо крепче, чем Эрдоган. Эрдоган прямо вот ходит на каких-то таких тоненьких полусогнутых ножках, сгорбленный и так далее. Я был удивлен. Ему 72 года всего. По сравнению с Трампом он выглядит 90-летним. Это просто удивительно. Ему всего 72 года, он 1954 года. Это для меня было откровением, честно говоря. Я не знал, сколько ему лет. Посмотрев на вот эту картинку, я подумал, что он старше Трампа лет на 10, значит, ему, наверное, как политику уже, может быть, скоро и уходить. Нет, 72 года, он еще может руководить, знаете, и руководить
1: Турцией. Да, писали, что он переболел, причем болел он онкологией, раком. И даже лечил его, парадоксы, конечно, израильский врач, мы очень добренькие, мы лечим всех. И хамасовцев, вот и Эрдогана. Ну, мы просто парни, душа нараспашку. Сейчас он находится как-то вот в такой форме более не менее приемлемой, но не в этом дело, Геннадий. Дело в том, что те, кто придут ему на смену, например, министр иностранных дел, конфиданс считается его естественным приемником. То, что он говорит, ничуть не лучше того, что говорит Эрдоган о том, что надо уничтожить сионистское государство, что только они будут диктовать, как и кому жить на Ближнем Востоке и так далее. А другие партии, кстати говоря, тоже очень стали недоброжелательны в отношении Израиля. И левые партии, которые критикуют нас, камалистские партии, то, что называется, критикуют нас за отношения с палестинцами. Ну, а там есть еще и более правые партии, чем нынешняя даже партия справедливости и развития. И они вообще требуют чуть ли не начать войну против нас, перекрыть Дарфур, не пускать, значит, топливо из Азербайджана, которое идет к нам. Ну, в общем, никаких я не вижу шансов на то, что отношения с Турцией станут лучше. Скорее всего, при любом раскладе будет все только ухудшаться.
0: Буквально у нас полторы минуты осталось. Вы уже упомянули Сирию. Марко Рубио сказал, что Сирии лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем. Ваш комментарий по поводу этого высказывания.
1: Вы знаете, очень разумные, на мой взгляд, вы знаете, очень разумные комментарии, потому что, к сожалению, Трамп сильно начал заигрывать с Джулани, мы помним, как он его принимал, как он называл отличным парнем, дарил ему какие-то духи, говорил о том, что сирийская армия лучше справится, с чем Израиль справляется с Хизбаллой. Я не очень понимаю это увлечение вот этим вот бывшим джихадистом. Но то, что сказал Руби, это совершенно справедливо, очень разумно и очень соответствует реальному положению вещей. Он сказал, Сирии надо сосредоточиться на решении своих проблем, и предусматривается, что ни в коем случае Сирия не должна осуществлять этнические чистки, геноцид, преследование тех общин, которые там живут на протяжении всей истории. Это и алавиты, это друзы, это и христиане, конечно, это и курды. То есть они должны показать, что они на самом деле нормальное государство, более или менее уважающие своих граждан, а не джихадистский режим. Но Джулани стал так моден во всех элитных кругах сегодня. Его и в ЕС встречают, как мы знаем, и в Европе, что, ну, меня это просто, честно говоря, озадачивает. Вот такая любовь к джихадисту, она не может не вызывать какого-то такого отношения, знаете, скептического.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон.

Супертрамп, часть четвертая.

как же наш Роджер Хадсон, который покинул группу в начале 80-х? Уход Роджера из популярной второй половине 70-х и начале 80-х британской группы Supertramp показал, что команда без него, хотя и может существовать, но с измененным лицом. А вот Роджер может существовать без группы, абсолютно не меняя своего лица. Тем более, что умничка Роджер сделал свой первый сольный альбом в буквальном смысле сам. Он написал, аранжировал, спел, спродюсировал, сыграл практически на всех инструментах. Как ему удалось уговорить лейбл A&M выпустить в 84 году диск? Ну, во-первых, вообще не похоже на музыку 80-х, а во-вторых, как две капли воды, повторяющие стилистику лучших альбомов Supertramp. Но факт остается фактом. In the Eye of the Storm — это жемчужина в коллекции Supertramp.

Билборде альбом занял 46-е место, что неплохо для достаточно возрастной британской звезды, тогда Роджеру было уже 34, соло-альбомом. А вот в родной Британии эту работу слушатели подняли только до 70-го места. Это уж, прямо скажем, не ахти результат. Здесь есть все, что касается бренда Supertramp. Это яркие песни, продвинутые бэк-вокалы, запоминающиеся мелодии, нетривиальные продуманные аранжировки. Роджер даже стал петь агрессивнее за себя и за парня Рика. Единственное, чего тут не хватает, так это саксофона.

следующем альбоме Роджер решил изменить музыке Супертрэмп, которая базировалась на двух хитах, творчестве и коммерческом успехе. В альбоме «Хай-Хай» он решил сосредоточиться сугубо на успехе и выпустил альбом в пику моде.

Альбом «Хай-Хай» вышел довольно попсовым, эстрадным. Здесь характерный звук 80-х, мелодика 80-х, минимум гитар и много клавишных. Получился этакий мейнстрим. И это хороший мейнстрим. Поп-музыка отменного качества.

другой же стороны, Роджер Хадсон как-то умудрился соединить все это с фирмой. И супертрэмповские мелодии тут присутствуют, и в немалом количестве. Просто они, так сказать, облегчены. Ну, этакий супертрэмп-лайт. По-прежнему музыка Роджера симпатична, прекрасно аранжирована и сыграна. Конечно, не хватает духовых гитары самого Хадсона, который переключился на клавишные, но каждая песня здесь — это все-таки индивидуальность со своим собственным лицом.

Open the Door – третий студийный альбом английского музыканта Роджера Хадсона. Он стал его первым после альбома High High 87 года и был выпущен 7 мая 2000 года на лейбле Epic Records. А азбука Морзе в начале песни Along Came Mary складывается в слово Open the Door.

Open the Door был записан преимущественно во Франции с участием французских музыкантов при участии Хадсона в качестве аккомпанирующей группы. Это единственный сольный альбом Хадсона, частично записанный за пределами США. Бывший гитарист и вокалист группы Yes Тревор Рабин вновь сотрудничает с Хадсоном и записал партии электрогитары, клавишных и бэк-вокала.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Борис Овезов на Дейдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дейдзен Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дейдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению.
3: В Нью-Йорке 6 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорк.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке демонтировали знаменитый рекламный щит Мейсис в форме красной фирменной сумки. Он десятилетиями украшал угол 34-й стрит и Бродвея. Скоро на этом месте установят два новых рекламных билборда. Согласно обновленному июльскому отчету, МТА столкнется с увеличивающимся дефицитом бюджета в течение следующих

0: 4 лет. Главными причинами финансового давления названы рост цен на медицинские услуги, топливо, электроэнергию и специализированный транспорт. Расходы на медстрахование сотрудников вырастут более чем на 100%. Дополнительным фактором стал новый контракт с 5 профсоюзами Long Island Rail Road, заключенный в мае. При этом пассажиропоток остается на уровне 85% от показателей 2019 года и для полного восстановления может потребоваться до 10 лет. В 2026-2027 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписание из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата. Начало уроков в начальных школах переносится с 8:50 утра на 7:50. В свою очередь, госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8:30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Весенние каникулы пройдут с 22 по 30 апреля. Общее количество учебных дней составит 177, то на 3 дня меньше стандартной нормы штата. При этом представители родительских комитетов отмечают, что графики утверждались без предварительных консультаций с семьями.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: ведь поэт.
1: Начало в 10-12, пауза.
0: Не могут след истины простой. Как быть молодой?
2: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 стрит. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь.
8: 718-998-8400.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
11: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал «Робинзона Крузо», был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? Я помню чудное мгновение. Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё». Петофи. 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер, Канада, прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924 польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937 в ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941 Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера, нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите вот этот исторический экскурс, такой краткий, да? Мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознание взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился, русским, украинцам, белорусам, таджикам, туркменам, узбекам, украинцам, евреям, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч, это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать так, служебным положением, дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
11: мы можем его повторить, Геннадий.
8: Сейчас открыл. Да, в имейл геннадий.стальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы N, я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения. Отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались. Я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал. Знаком ли я лично с Артемом Андросовым? Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, талантливый наш журналист американский. И я с большим интересом, всегда с нетерпением жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. Теперь касательно заявленной темы. Безусловно, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I, Кастильской и Фердинанда II Арагонского 31 марта 1492 года. Он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. Тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи их как открыто, так и тайно склоняют к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, чтобы эти люди по-прежнему оставались, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям возить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, И получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там на одного-двух ослов или на какую-то одежду и так далее. Разумеется, что как королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара, это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен, парализован был внутренний кредит, испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колонии, да. Но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много. Во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны. То есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды, то есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи. Книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали из Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина. До сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудиль, ну, он Каудилья был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода Маранов. То есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, список Шиндлера, да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции, и впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германией, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев, фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были и пожилые люди, и дети, и женщины. Он их пропустил, и фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, И впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании. То есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлеру упрекал Франко, что он это сделал. Не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам, значит, вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит: когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое впечатление, что я на базаре торгую с еврейским торговцем. Потому что Франко все время, он выставлял конкретные требования, то есть все время вот этим монотонным гундящим голосом, он говорил: для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая вела войну на два фронта, она уже не могла этого сделать, позволить себе. И таким образом, сохраняя как бы внешний нейтралитет, и несмотря на то, что после войны на территории Испании и Португалии нашли пристанище многие немецкие гитлеровские приспешники, преступники военные, тем не менее он так и не решился и не поддался давлению Гитлера, не послал войска напрямую, не вступил в контакт с Британией, не сделал попытку захватить Гибралтар. Кроме того, от испанцев ведь и голубая дивизия, это была единственная дивизия добровольцев, которая воевала на Восточном фронте. Она участвовала в блокаде Ленинграда. Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемое поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который перед, как утверждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как и
11: снять грех с души.
8: В Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы.
11: Да. Сделал Геннадий, этот, поступок, давайте мы сейчас перевемся на рекламу.
8: Да, и то, что... Да, хорошо.
11: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
12: До самой сути. Продолжение после рекламы.
13: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
12: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Мы благодарны спонсору нашего радио. Клиники «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена – «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
18: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
11: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает, что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все, дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко, как вам удобно? Хорошо, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
8: Да. Да, я хотел бы сказать, что... Да, меня. Да, я хотел сказать, что когда... Мне просто стало интересно, что... А как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко? Знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. Часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. Касательно последствий тех стан, которые покидают евреи, стан исхода, даже если на примере стан бывшего Советского Союза, ну, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, ну что поделать, и тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране, все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Ну, я думаю, теперь мы можем приступить, послушать звонки наших радиослушателей.
11: Я только перед этим, вот у нас ассоциативно возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас... происходит какое-то движение, мне непонятное. Ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям. Палестина от сих до сих. То есть, мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия и такая активная какая-то волна вот это сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которую я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
8: Да. Совершенно верно.
11: Пожалуйста, слушаем вас. Говорите.
19: Алло, здравствуйте. Марина, добрый день. Меня зовут Роберт. Я прошел все. И землетрясение, и Холокост, все прошел. Понимаете?
11: Надо выключить радио. Роберт, выключите радио, пожалуйста.
19: У меня радио не работает.
11: Да, спасибо.
19: Я все прошел. И землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что, о чем вы рассказывали на всех ваших передачах, я все прошел. И в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, и, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, или когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все прошел. Понимаете, все прошел. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
11: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
20: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне понравился, очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем. Знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну, трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере, но так и не смогли выяснить. Он выдавал себя за француза, но немецкие захватчики были грамотными людьми, у них были специалисты, и лингвисты, и филологи, и тому подобное, но не смогли выяснить, кто он такой. А он, на самом деле, был советский шпион, то есть, извините, разведчик по имени... Лев Маневич. Это был такой легендарный. Да, это был легендарный советский агент. Так вот, они так и не смогли выяснить, кто он такой вообще по национальности. То есть, в принципе, не смогли выяснить. Француз или еще кто-то. Он выдавал себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не знаю, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Кстати, об этом есть один американский фильм, шикарный, старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Бет Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью, ну, это времена Дикого Запада было, индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой, но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую. Наукой не доказана принадлежность человека той или иной расе, вернее, к расе, то еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был... А, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях. И в науке, и в литературе, и в искусстве. Но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как пулемет «Максим», то ни одна двуногая сущность не проникла бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
11: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вот я что хотел сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал, ну вы видели этого еврея, вы видели его нос? Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала...
21: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потомкам изгнанных сефардов, да.
1: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, вы, это самое, они дают вам гражданство, в общем, все, что там, все, что нужно, они вам, значит, возвращают. Но надо было подтвердить. Вот, а так как у меня родственники, которые живут в Латинской Америке, это они мне сказали, что, значит, по линии дедушки они были из Испании, сефардские евреи. Значит, вот я сама звонила в Мадрид и сама с ними разговаривала. Вот, но они мне сказали, что вы должны принести, как называется, вот это когда дают евреям, когда они женятся, как называется, ну, такая как бы письменная грамота, заверенная рэбэ.
21: Да-да, документы.
11: Туба?
1: Да, вот это...
11: Туба?
1: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот, и они мне сказали, вот, я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию, и он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили, как я могу, я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот, ну, по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там они мне сказали, что это, возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейскую эту самую ДНК. Каждый пятый, представляете?
11: Да, спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне, ну, чистый испанец. И к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаем вас, пожалуйста.
21: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефардские евреи, потомки сефардских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства, на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей обратились.
17: Вот как. Хорошо, послушаем вас, пожалуйста.
0: Алло, доброе утро, Мариночка.
21: Доброе утро.
17: Здравствуйте.
0: Вы знаете, история с евреями в Испании, а буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальных, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
21: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев в Северной Африке получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют, и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям в частности, поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
17: Слушаем вас, пожалуйста.
2: Алло. Добрый день. Я хотела сказать, что вот Илья звонил. Вы знаете, я с ним согласна 100%. Потому что вторжение в чужую страну – это террористы, это захват страны. И поэтому их точно надо всех перестрелять, и тогда другие не будут это делать. О. Вот и все. А почему... Да, не окайте, это правильно. Потому что идет захват европейской цивилизации, и он сейчас двинулся в Америку. Во-вторых, Педро Санчес, Марина удивляется, почему... А потому что Педро Санчес социалист, и он объединился с исламистами, радикалами. И поэтому... И поэтому я с вами 100%, Илья, всех перестреляю, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
21: Марина, я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались также нелегально, теперь надо попросить заставить, убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко. Очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании. Прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно, там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. А когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же... Ну, я против.
17: Пожалуйста, говорите.
22: Доброе утро.
21: Доброе утро.
17: Вас слушаем?
21: Да, я слушаю. Да.
17: Не, это алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
23: Доброе утро. Алло. Это Женя.
21: Доброе утро.
23: Здравствуйте. Да, вы знаете,
17: Здравствуйте.
23: Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. Сегодняшним днем. В них хватает своих проблем и Каталонии, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик, он очень короткий, ну попробую. А, позволите?
17: Ну, конечно, Марина, вы украшаете да, всегда нашу передачу.
23: Спасибо.
17: Давайте.
23: Возьмем те часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испании. токсичный страна-элемент с периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шею накинута ласа. Уважаю испанцев.
11: Посмотрим, Жень, ну у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните перешлите нам
21: мне,
11: еще.
21: Перешлите мне на e-mail, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
11: Геннадий Станич. @gmail.com. 2N. Да. Слово Геннадий. А я произношу 3. Из уважения. Слушаем вас,
21: да,
11: пожалуйста.
21: Я благодарен вам за этот стих. Да.
3: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
11: Ну да. Да, спасибо, Давид. Уже была такая версия. Говорите, Геннадий, говорите.
21: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
11: Ну, он имеет в виду, что он сам был евреем и помогал поэтому евреям. Вот эта версия. То есть, ну, подтверждение того, что...
21: Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, ну, есть, если это не доказано, есть предположение. Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, ну, а когда они иначе поступили, да, его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик. Человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конрад Керкер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса, до аншлюса.
11: Геннадий, а давайте, может быть, в следующей или в какой-нибудь из наших передач.
21: Да, можно, тем более,
11: поговорим.
21: Да, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования», где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм.
11: Олег Стриженов – замечательный артист. Да. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. В 1944 году, 31 июля, погиб писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Поэтому мы сейчас послушаем с вами под конец песню Микаэла Теревердиева на стихи Николая Добронравова в исполнении Елены Камбуровой «Маленький принц». Всех благодарю.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки, 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила Лина Прохорова – выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Лина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в театре русской драмы имени Леси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен –

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи и срадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони ці клинові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитания обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории. А нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Мелодии украинской души.
7: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бендом в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык. Впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса. То есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камишанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива «Укртелефильма», студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в серці маю те, що не вмирає».

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раиса Росс. Социум». Каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
0: тараканы. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня в Белом доме президент США Дональд Трамп представил новую программу по замене нелегальных водителей-мигрантов на американских ветеранов за рулем грузового транспорта. Уже 34 штата присоединились к инициативе, а ветеранам обещают упрощенное получение коммерческих водительских прав и оплату обучения через эту программу. Подробности ее рассказал Дональд Трамп, и мы послушаем эту речь в переводе на русский язык. Какая прекрасная песня. Мы благодарим Ли, правда? Ли с нами с самого начала, и это здорово. И спасибо всем, что вы здесь, ведь мы принимаем меры, чтобы убрать нелегальных водителей иностранцев с американских дорог. Мы проводим очень серьезную кампанию, и она получила огромную поддержку заменить их гордыми американскими ветеранами. И давно пора. Хочу поблагодарить министра транспорта Шона Даффи, он делает потрясающую работу, министра по делам ветеранов Дага Коллинза, он тоже отлично справляется, 92% одобрения, исполняющего обязанности министра труда Кита Сондерлинга, а также президента компании Werner Enterprises Нейтана Мейскера. Огромное спасибо, Нейтан, и представителям Американской ассоциации грузоперевозчиков и Независимой ассоциации владельцев-операторов. Они все поддерживают это на 100%. Я поддерживаю это на 100%. Мы обязаны это остановить и прекратить. Это опасно, это ужасно, что происходит каждый день. Вы видите очередную историю, и мы этого не допустим. С нашими замечательными ветеранами такого не будет. Но прежде всего, спасибо потрясающим ветеранам, которые с нами. Такое чувство, что они с нами с самого своего рождения.

0: Они великие патриоты, и мы их любим. И мы хотим поблагодарить UPS, FedEx, Werner за проделанную работу. Также спасибо национальному командиру МВЭЦ Полу Шипли, главному операционному директору Independence Fund Дагу Аккерману и замечательным патриотам из различных множественных компаний, которые поддерживают ветеранов. Много лет американское шоссе и дороги терроризировали неквалифицированные нелегалы, опасно управляя большегрузами, вот такими фурами. Чтобы хорошо водить, нужно кое-что понимать. Это громадина, серьезная штука. Это серьезная техника. Тут нужны знания, нужен талант, а у этих людей этого нет. Они управляют большегрузами, фурами и тягачами с прицепами только потому, что радикально левые безумцы на уровне штатов выдавали им коммерческие водительские права, хотя они не имели права на это. В большинстве случаев они не говорят на языке. Многие из этих нелегалов даже близко его не знают. Они не хотят учить язык. Им все равно на язык, и они на нем не говорят. Они не хотят говорить по-английски. Они не могут прочитать даже простые дорожные знаки. Во многих случаях именно из-за их неосторожного вождения происходили предотвратимые смерти. Слишком много, чтобы всех перечислить. В августе прошлого года во Флориде погибли 3 ни в чем не повинные человека, когда нелегал из Индии совершил незаконный разворот, перекрыв все полосы шоссе, что привело к катастрофической аварии. Это была трагедия. Всего несколько недель назад в Пенсильвании нелегал с Гаити, управляя фурой, стал причиной гибели полицейского штата. Его впустил в страну Джо Байден со своей политикой открытых границ. Кстати, сегодня у нас самая безопасная граница за всю историю страны. И обычно, я такого не говорю, но за последние 14 месяцев, это почти невозможно произнести, но пресса меня поправит, если я скажу что-то не совсем точно, за последние 14 месяцев через нашу южную границу не прошло ни одного нелегала. Ноль. Только за прошлый год нелегалы с коммерческими водительскими правами стали причиной как минимум 30 смертей и множества тяжелых травм. Как президент, я сделал официальной политикой строгое соблюдение требований знания английского языка для водителей грузовиков и поддержку американских дальнобойщиков на американских дорогах. Мы уже отстранили от руля более 24 тысяч человек, не говорящих по-английски. Мы также заставили штаты аннулировать более 28 тысяч коммерческих водительских удостоверений, незаконно выданных нелегалам. Их выдали незаконно. Убирая сегодня нелегалов с дорог, мы одновременно предпринимаем шаги, чтобы заменить этих неквалифицированных водителей-мигрантов высококвалифицированными американскими ветеранами в рамках нашей совершенно новой программы Freedom Haulers. Мы называем ее инициатива Freedom Haulers. Любой американец, который водил тяжелую технику в армии, автоматически получает право на коммерческие водительские права. Это хорошо оплачиваемая работа. Любой ветеран с опытом управления тяжелой техникой в армии теперь сможет получить коммерческие права, минуя повторный дорожный экзамен. Мы делаем это максимально простым для ветеранов в течение 2 лет после окончания действительной службы. А для тех ветеранов, кто в армии не водил грузовики, для таких случаев, когда не было водителей грузовиков, будет предусмотрен очень быстрый путь. Мы их обучим. Они пройдут обучение, если не водили грузовик в армии, но мы это обеспечим. Они будут учиться, и учиться будут очень быстро. И они получат права буквально через несколько недель. Думаю, да. Обучение займет примерно 3-4 недели. К этой инициативе уже присоединились 34 штата, включая Индиану, Вайоминг, Луизиану, Арканзас, Алабаму, Флориду и Мэриленд. Это на самом деле очень важное событие. Это большое дело. Мы считаем, что все 50 штатов и округ Колумбия должны присоединиться к нам в поддержке этих замечательных ветеранов. И, честно говоря, некоторые штаты просто не знали об этом. Сегодня они об этом узнали, и, думаю, все они присоединятся. Данные показывают, что водители-ветераны попадают в аварии на 42% реже. Только подумайте, 42%. И, как говорят, эта цифра еще занижена, при том, что они проезжают вдвое больше миль, чем водители без военного опыта. Так что, если сказать совсем просто, радикальные левые хотят больше рабочих мест для нелегалов и больше мигрантов за рулем фур. А теперь я хотел бы попросить сказать несколько слов человека, который прекрасно справляется с этой темой, и многими другими, министр Даффи, а затем министр Коллинз, Нейтан и замечательный ветеран-дальнобойщик Рикки Вашингтон. А я просто постою и посмотрю. Большое спасибо, Джон. Спасибо, господин президент. И в подтверждение ваших слов, президент Байден впустил в страну миллионы нелегалов и решил, что будет неплохой идеей дать им работу, работу за рулем коммерческого транспорта. У них не было подготовки, у них не было навыков. При прошлой администрации проверки биографии не проводились. У них мог быть список правонарушений длиной в милю. Преступления, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости. Но мы не знали, кто они такие. И мы увидели, что когда эти нелегалы садились за руль большегрузов, они убивали американских граждан. Вы – семья, которая едет в Walmart, или вы едете в церковь в воскресенье. Вы можете погибнуть на американской дороге. Поэтому, благодаря инициативе президента, он подписал указ больше года назад, появились здравые правила дорожного движения. И с тех пор, как вы подписали этот указ, мы все без устали работаем над тем, чтобы убрать нелегалов с американских дорог и отдать эти рабочие места отличным американцам, включая наших замечательных ветеранов. Это отлично оплачиваемая работа. От 80 до 100 с лишним тысяч долларов в год. И это важно, потому что есть мужчины и женщины, которые водили большие грузы в армии, а потом, уволившись, были вынуждены проходить месяцы обучения и сдавать экзамены на знания, чтобы получить право сесть за руль вот такой машины. Но если министр Пит Хегсет считает, что вы способны управлять такой техникой, то Дональд Трамп и Шон Даффи тоже считают, что вы способны управлять такой техникой. Так что в этой администрации нелегалы вон, американские патриоты в деле. Нам звонит все больше людей из транспортных компаний с вопросом, как нанять больше ветеранов, как привести к себе тех замечательных мужчин и женщин, которые служили этой стране, как привести их в свою компанию. Так что заходите на сайт freedomhaulers.gov, чтобы узнать больше. Мы расчищаем вам путь к отличной работе в грузоперевозках. Господин президент, есть много вещей, из-за которых, как вы сказали, злятся радикальные левые, потому что они радикалы, но безопасность американских граждан – вопрос двухпартийный. Это не политический вопрос, это американский вопрос. Давайте обеспечим безопасность американских дорог, давайте посадим за руль американских дорог замечательных патриотов, которые служили этой стране, хорошо обученных, с отличными навыками, и я считаю, что это одно из главных достижений вашей администрации. Я благодарен вам за лидерство, за то, что вы ставите Америку на первое место, американских ветеранов на первое место, американские дороги на первое место, вместо нелегалов, которых в приоритет ставила прошлая администрация. Для меня было честью работать с вами, и для меня это настоящий мастер-класс – наблюдать за тем, как работает этот президент, учиться у него. Это потрясающе. Так что спасибо. Спасибо, Шон. И, господин президент, я не могу придумать ничего, что говорило бы о свободе в нашей стране больше, чем грузовик на открытой дороге и ветеран за рулем. Когда вы мне сказали, а я спросил вас, господин президент, что вы хотите, чтобы я сделал, вы ответили просто позаботься о моих ветеранах. И вот уже полтора года каждый день ветераны в Министерстве по делам ветеранов на первом и единственном месте в нашей работе. Когда мы с Шоном об этом услышали, мы начали этим заниматься. Кое-что уже сделали. Господин президент, вы стоите за этим и работаете над тем, чтобы посадить ветеранов за руль. Я не могу придумать ничего более американского. Не могу придумать ничего, что ставило бы нас на первое место сильнее. Вместо нелегалов, которые хотят приехать и забрать рабочие места, давайте посадим за руль ветеранов. Это сделает работу безопаснее и лучше для всех американцев. Ведь ветераны, смотрите, уже однажды доказали, что способны на это. Одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, теперь, если вы ветеран, за это сможет заплатить наша программа. Вы сможете использовать эти деньги, чтобы получить права CDL. Вы сможете это сделать, и мы сделаем этот процесс намного проще и быстрее. Как я уже сказал, для тех из нас, кто водил такую технику, это будет настоящий восторг. Так что мы это делаем, мы задействуем эту новую программу. Раньше на получение прав уходило почти 2 года. Теперь мы отменяем это правило, чтобы ветераны с инвалидностью, связанные со службой, могли получить права сразу и не ждать 2 года. Так что мы фактически внедряем то, что уже существует, и говорим, знаете что, мы сделаем это проще для наших ветеранов. Наши программы уже готовы обучать ветеранов для этой работы. Но раз уж мы двигаемся вперед, позвольте мне подчеркнуть еще одну вещь, господин президент. 1 из 10 водителей грузовиков по всей стране уже ветеран. 1 из 10. Почему бы не сделать 2 из 10? Почему бы не сделать 3 из 10 для тех, кто хочет уйти со службы и продолжать служить этой стране, кто хочет стать лидером и экспертом по безопасности. Те, кто водил эту технику, будут возить нас, американцев, и в будущем. И сегодня мы здесь, чтобы это доказать.
1: Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за приглашение всех нас сюда сегодня. Для меня огромная честь стоять здесь, в Белом доме, вместе с отважными ветеранами, военным руководством и членами кабинета министров в тот же месяц, когда мы отмечаем 250-летие нашей великой страны. Если позволите, обращаясь к тем, кто сейчас у камеры, и смотрит в эту сторону. Сегодня здесь сотни ветеранов, и я чувствую, что мы в долгу перед теми, кто жертвовал собой.
0: Как сказал президент Трамп, меня зовут Нейтан Мейсгайер, и я президент компании Werner Enterprises. В этом году Werner с гордостью отмечает 70-летие работы на благо американской экономики. И в конце концов 75% всех грузоперевозок в Америке приходится на автотранспорт. Werner 15% из наших 14 тысяч сотрудников по всей стране — это ветераны. Сегодня я с гордостью объявляю новую стратегическую инициативу нашей компании в связке с программой Freedom Holders администрации Трампа. Компания Werner Enterprises официально обязуется нанять 1400 ветеранов в течение следующего года. Компания Freedom Holders этой администрации окажет прямое и мощное влияние на нашу способность привлекать еще больше ветеранов в коллектив и в эту огромную отрасль грузоперевозок, устраняя бюрократические барьеры и напрямую переводя военный опыт вождения ветеранов в гражданские коммерческие водительские права. Ветераны Werner часто дорастают до руководящих позиций в качестве старших водителей, и многие становятся капитанами лучших дорожных экипажей, наставляя новое поколение водителей и представляя собой все лучшее, что есть в американских грузоперевозках. Еще раз спасибо президенту Трампу и всем членам администрации Трампа, которые поддерживают наших героев и эти инициативы в поддержку ветеранов.
1: Дорогие мои соотечественники американцы, господин президент и уважаемые гости, для меня честь стоять сегодня рядом с вами. 30 лет я имел честь носить форму армии Соединенных Штатов и Национальной гвардии сухопутных войск. Как и многие, кто откликнулся на этот призыв, моя служба провела меня через трудности и жертвы. Я вспоминаю о том, что несу с собой каждый день. Служить этой стране было честью, но когда пришло время снять форму, передо мной встал вопрос, с которым сталкиваются все ветераны: как мне продолжать служить? Для меня ответом стала открытая дорога. Переход от военной жизни к работе за рулем коммерческого грузовика дал мне новое чувство миссии. Из ветеранов получаются исключительные водители грузовиков, потому что базовые ценности военной службы прекрасно сочетаются с работой в грузоперевозках. Благодаря дисциплине мы бдительны, мы легко адаптируемся и непоколебимо привержены тому, чтобы выполнить работу безопасно и вовремя. Отрасль грузоперевозок — это больше, чем просто сектор нашей экономики, это хребет нашей торговли. Это место, где военнослужащие, ветераны и супруги военных могут найти цель, сообщество и способ и дальше двигаться вперед, двигать вперед нашу великую страну. Спасибо, господин президент. Да благословит Бог наших военнослужащих и их семьи, и да благословит Бог Соединенные Штаты Америки. Я просто хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Это будет великий день для наших замечательных патриотов, наших великих ветеранов. Они будут работать так, как никто другой не сможет. И я хочу поблагодарить вас и особенно всех тех людей, которых вы будете нанимать. Но я знаю, что многие ваши конкуренты делают то же самое, так что все будет просто прекрасно. Шон, спасибо. Спасибо, Дак. Спасибо. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях. Обязательно оставайтесь с нами на RTN, будет много интересного.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех – вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еле поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Представители Демократической партии в Палате представителей, вероятно, будут против закона Линдси Грэма о дополнительных санкциях против России и Ирана. Президент Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, объявило, что американские военные нанесли удары по Ирану, как сказано, в ответ на предпринятую накануне попытку ракетных атак на американские силы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC News, что режим в Тегеране пока не рухнул. Он сказал: «Я думаю, что в конечном итоге это произойдет», добавил Нетаньяху. США совместно с Израилем продвигают строительство 4 дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. США и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО. Мэр Нью-Йорка, так называемый демократический социалист Захран Мамдани, заявил, что открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе. Согласно новому опросу, большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах любого кандидата, называющего себя демократическим социалистом. Новый отчет антидефамационной лиги, посвященный антисемитизму в 7 государствах, где существуют самые большие диаспоры в диаспоре еврейские общины. Отчет свидетельствует о рекордном уровне антиеврейских выступлений. Администрация президента Трампа ввела запрет на импорт человекоподобных роботов, роботов-собак, роботов-пылесосов и новых силовых инверторов, произведенных за пределами Соединенных Штатов Америки. Международная платежная система Visa объявила о сокращении около 2600 сотрудников. Это примерно составляет 7% ее глобального штата. Американский рэпер P. Diddy, недавно подравшийся в тюрьме, выйдет на свободу раньше оговоренного до этого срока. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Представители Демократической партии в Палате представителей, вероятно, будут против законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана. Об этом сообщила газета «Политику». По данным издания, демократы могут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он может предоставить президенту Трампу более широкие полномочия по введению пошлин, как сказано. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500% санкций на весь импорт из России в США. За день до смерти Грэм сообщил, что Сенат США согласовал его законопроект о санкциях против России с Белым домом. И мы знаем, что на этой неделе 86 сенаторов из 100 проголосовали за этот законопроект в Сенате. При этом возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению. По словам Трампа, законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, которые продвигал Грэм, еще предстоит утвердить Нижней Палате, и президент подчеркнул, что сенатор Грэм хотел принятия этого проекта больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано. Президент Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением планов американской администрации. По сведениям издания, план подготовил командующий Центральным командованием вооруженных сил США CENTCOM адмирал Брэд Купер. Основной целью операции должно стать нанесение серьезного ущерба иранскому ракетному арсеналу, пусковым установкам и связанной с ними военной инфраструктуре. План Купера поддерживает министр войны США, военный министр Пит Хексет. Вместе с тем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает о рисках затяжной кампании и сокращении американских запасов ракет-перехватчиков. Трамп пока не принял окончательного решения. Помимо масштабной операции, он рассматривает вариант ограниченных ударов, которые позволили бы Вашингтону отвечать на атаки Ирана, но при этом сохранили бы возможность продолжения дипломатических контактов с Тегераном, отмечают прессе.
1: Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM объявило, что в ночь на 30 июля американские военные нанесли удары по Ирану в ответ, как сказано, на предпринятую накануне попытку ракетных атак на американские силы. Соединенные Штаты ударили по десяткам объектов корпуса стражи исламской революции, включая командные центры и объекты для запуска ракет и беспилотников. Целью ударов, цитирую, было дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и поддерживаемых им группировок для американских военных, коммерческого судоходства и стран Персидского залива, заявили в CENTCOM. Как заявило командование вооруженных сил США, 28 июля Иран запустил несколько баллистических ракет, как отмечено, в попытках внезапно атаковать американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Речь идет об иранской атаке на американскую военную базу в Иордании. По данным американских военных, все ракеты были перехвачены. Трамп обещал отомстить Ирану за эту атаку. По словам источника Wall Street Journal, среди американских чиновников новая бомбардировка была масштабнее предыдущих атак США. Однако, утверждает издание, она не означает возобновление полномасштабных боевых действий. Государственные СМИ Ирана сообщили, что под ракетный удар попал жилой квартал на острове Кэшм. По данным иранских изданий, на которые ссылается агентство Reuters, погибли 3 человека. Это первые бомбардировки США по Ирану с тех пор, как президент Трамп 24 июля приостановил удары после взаимных атак 13 ночей подряд. Как отмечает Axios, во время паузы Вашингтон пытался возобновить переговоры с Тегераном. Источники «Нью-Йорк Таймс» утверждали, что Трамп решил приостановить удары, в том числе из опасений, что эскалация между странами может истощить запасы снарядов для американских противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Но и сам президент в ответ на публикацию заявил, что у США боеприпасов гораздо больше, чем у кого-либо в мире. В июне Соединенные Штаты и Иран, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании, и он подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны, а также открытие Ормузского пролива. И менее чем через месяц Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что решение о дальнейших действиях против Ирана принимает президент Дональд Трамп. Он также отверг утверждение, что во время последней встречи в Белом доме пытался убедить Трампа возобновить удары по Ирану. По словам Нетаньяху, стороны рассматривали 3 варианта. Заключение широкого соглашения с Тегераном, продолжение блокады Ормузского пролива или новую военную операцию. Дальше подчеркивает глава израильского правительства, это его, то есть Трампа, решение. Никто не говорит президенту Трампу, что ему делать. Нетаньяху заявил, что Иран сейчас слаб как никогда, однако признал, что режим в Тегеране пока не рухнул. И он добавил, я думаю, что в конечном итоге это произойдет. Соединенные Штаты совместно с Израилем продвигают строительство 4 дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. Перед началом работ по восстановлению инфраструктуры и зданий в секторе Газы планируется заблокировать все террористические туннели при помощи закачанного в них под давлением бетона. Бетон требуется и для строительства огромной американской военной базы, предназначенной для международных сил стабилизации, и в настоящее время работы по заполнению туннелей сталкиваются с финансовыми трудностями, отмечают СМИ. Из-за бюджетных ограничений действующие бетонные заводы еженедельно приостанавливают работу, и это существенно замедляет уничтожение подземной инфраструктуры ХАМАС. Кроме того, утверждается, что у Цахаля отсутствует комплексный план по ликвидации всех обнаруженных туннелей, а работы ведутся в зависимости от доступного финансирования. В рамках передачи США полномочий по финансированию и эксплуатации бетонных заводов, их сотрудники уже получили уведомление о переходе под американское руководство, которое будет отвечать за их оплату труда и управление предприятиями. Речь не идет о восстановлении сектора Газы, поэтому, по версии американской стороны, эти работы не подпадают под ограничения, связанные со вторым этапом американского плана из 20 пунктов. Ну, второй пункт – это пункт о полном разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора. Для уничтожения глубоких укрепленных туннелей применяется технология закачки жидкого бетона под высоким давлением. Так, при ликвидации крупного туннеля в Рафиехе, где удерживался погибший офицер Цахаля Адар Голдин, инженерные подразделения использовали более 30 тысяч кубометров бетона. Для заполнения другого туннеля на севере сектора было закачано около 20 тысяч кубометров герметизирующего материала через специально проложенную систему трубопроводов. Сейчас бетон поставляют два завода – в Керем-Шаломе и Нахаль-Озе. Однако их производственных мощностей уже недостаточно. Дополнительный спрос создает строительство крупной американской базы возле лагеря РИИМ, где должны разместиться совместные штабы по координации ситуации в секторе Газа после Хамаса, после того, как демилитаризован будет Хамас и разоружен. Ну и также там должно разместиться командование международных сил стабилизации. США и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО, чтобы беспилотники могли обходить их при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает об этом Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По словам собеседников Financial Times, разведданные США и Франции также позволили ВСУ улучшить выбор целей, помогая, как сказано, понять, куда именно наносить удары. Украинские военные планировщики, операторы дронов и специалисты в области энергетики рассказали, что цель ударов теперь заключается не просто в том, чтобы вызывать пожары на нефтеперерабатывающих заводах или уничтожить резервуары для их хранения, а в том, чтобы вывести предприятие из строя на как можно больший срок. По их словам, перед выполнением заданий инженеры и отраслевые специалисты проводят инструктаж для операторов беспилотников и объясняют, какие компоненты критически важны для работы НПЗ. Кроме того, вооруженные силы Украины начали наносить повторные удары по одному и тому же критически важному оборудованию до завершения ремонтных работ, свидетельствуют сами операторы дронов, а также изученные Financial Times спутниковые снимки. В конце июля, когда Украина усилила удары по российским НПЗ, в том числе расположенным далеко от линии фронта, Financial Times писала со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, что в этих атаках сыграли свою роль помощь американской разведки сыграла роль. Она помогала Киеву прокладывать маршруты для беспилотников и обходить системы ПВО.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Мэр Нью-Йорка – демократ, демократический социалист Захран Мамдани В недавно опубликованном интервью заявил, что открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе Большого Яблока. «Мы часто думаем, цитируя Мамдани, что рабство и соучастие в нем были характерны исключительно для определенных регионов страны, однако здесь, в Нью-Йорке, мы тоже были в значительной степени причастны к этому, и поэтому я с интересом жду результатов этого исследования», сказал Мамдани в интервью изданию «The Root», опубликованном во вторник, говоря о городской инициативе по изучению вопроса о репарациях. Дальше еще одна цитата. «Я не могу заранее сказать, какими будут выводы». Ну, для демократов можно заранее все это сказать, для либералов. Но опять-таки, Мамдани в данном случае играет дурака в такую игру. Он, оказывается, не может заранее сказать, какими в Нью-Йорке будут выводы сделаны. Но могу сказать, дальше его цитирую, что это чрезвычайно важно, потому что именно так выглядит признание того, какой на самом деле была наша история, добавил мэр. Это история рабства, естественно, по его представлениям. Мамдани, придерживающийся взглядов демократического социализма на протяжении своей политической карьеры. Ну, карьера у него очень короткая, но тем не менее сегодня говорят о его политической карьере. Выступал за проведение прогрессивных так называемых реформ. Его возможная поддержка идеи репарации, как отмечают СМИ, ну, она однозначно возможна. Стала бы продолжением этой, собственно, политической его линии. С момента отмены рабства в США предпринимались различные попытки добиться введения компенсации за последствия этого института политического. Сторонники репараций часто ссылаются на специальный полевой указ номер 15 генерала Уильяма Текумсе Шермана, более известный как принцип 40 акров земли и мул, так этот назывался указ. Этот указ был издан в 1865 году, однако так и не был реализован. Если Нью-Йорк все же решит вести программу репараций, об этом говорят и в Калифорнии, мы помним прекрасно, еще в нескольких местах у нас в Соединенных Штатах, то город может столкнуться, Нью-Йорк, с юридическими проблемами со стороны федерального правительства. В прошлом месяце Министерство юстиции США попыталось вмешаться в федеральный судебный процесс против программы жилищных репараций для чернокожих жителей одного из пригородов Чикаго, заявив, что эта программа является расово-дискриминационной и противоречит Конституции. По мнению Министерства юстиции, программа нарушает положение о равной защите закона. То есть чернокожие жители будут получать по этой программе какие-то блага, а другого цвета кожи люди, американцы, этого будут лишены. Так вот, программа нарушает положение о равной защите закона, закрепленное в 14-й поправке Конституции США, а также федеральный закон о справедливом жилищном обеспечении Fair Housing Act. Согласно новому опросу, большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах кандидата, называющего себя демократическим социалистом. Любого кандидата. Согласно опросу, проведенного Washington Post совместно с Ipsos, 55% респондентов заявили, что не стали бы рассматривать возможность проголосовать за кандидата в президенты, который открыто, как сказано, позиционирует себя как демократический социалист. Противоположное мнение высказали 39% опрошенных, а еще 6% не дали ответа. В последнее время демократические социалисты оказались в центре общенационального внимания благодаря заметным победам на праймерис в таких штатах, как Нью-Йорк и Колорадо. Мы об этом в программе нашей подробно говорили. Одной из самых громких стала победа нынешнего мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который в прошлом году одержал верх над бывшим губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на демократических праймерис по выборам мэра. С тех пор Мамдани стал одним из самых известных представителей демпартии в стране. Конгрессвумен Алесандрия Окасио-Кортес, демократ от штата Нью-Йорк, еще одна известная представительница демократического социализма, входит в число политиков, которые называют возможными претендентами на выдвижение в президенты от демократов на выборах 2028 года. Сторонники демократического социализма выступают за прогрессивные преобразования и критикуют доминирующую роль так называемого капиталистического класса в управлении обществом. Их интересует социализм в Америке, Окасио-Кортес, Мамдани и всю эту братью. Организация Democratic Socialist of America Democratic Socialists of America, DSA, одна из крупнейших организаций демократических социалистов США, описывает свое видение страны как систему, в которой обычные люди имеют реальный голос на рабочих местах. Ну, вот такая политизация всего, что можно. В своих районах и в обществе в целом. Конец цитаты. Опрос Washington Post, Ipsos, также показал, что 15% респондентов относятся к политическим лидерам, демократическим социалистам, либо очень положительно, либо скорее положительно, 15%. В то же время 36% заявили, что относятся к ним либо очень отрицательно, либо скорее отрицательно. Ну вот и удивляет, эти еще 46% ответили, что не испытывают таким политикам ни симпатии, ни антипатии. 46%. Опрос Washington Post Ipsos проводился с 8 по 13 июля. В нем приняли участие 2648 человек. Статистическая погрешность исследования составляет 1,9% пункта. Ну и антидефамационная лига опубликовала отчет, посвященный антисемитизму в 7 государствах, где существуют самые большие в диаспоре еврейские общины. Отчет о антидефамационной лиге свидетельствует о рекордном уровне антиеврейских выступлений. В 2025 году в результате терактов и антисемитских нападений погибли 20 евреев. Это самый высокий показатель с 1994 года, когда теракт в еврейском центре Буэнос-Айреса унес жизни 85 человек. В 2025 году 15 из погибших – жертвы теракта в Сиднее в первый день Хануки. Отмечается, что с 2022 года число антисемитских инцидентов в США, Франции, Германии, Австралии, Аргентине, Великобритании и Канаде выросло на 136%, в том числе нападения с применением насилия на 97%. При этом, по сравнению с 2024 годом, число антисемитских инцидентов в Германии, Аргентине и США выросло, а в Австралии, Франции, США и Канаде сократилось. Тем не менее, их общий уровень значительно превышает тот, что существовал до нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Самый большой рост 2022 года зафиксирован в Австралии – 270%. На втором месте Германия с 215%. На третьем месте Соединенные Штаты Америки, 131%. По отношению к численности еврейского населения лидирует Германия, 70 инцидентов на 1000 человек. Администрация президента Дональда Трампа ввела запрет на импорт человекоподобных роботов, роботов-собак, роботов-пылесосов и новых силовых инверторов, произведенных за пределами Соединенных Штатов Америки. Утверждается, что речь идет о неприемлемой угрозе национальной безопасности. Цитирую, устройства, произведенные за океаном, могут дистанционно управляться, либо использоваться иностранными правительствами для слежки, либо иным образом применяться в кибератаках, заявили Федеральной комиссии по связи США. Комиссии добавили, что исключения будут предоставляться, если администрация установит, что то или иное конкретное устройство не создает угрозы национальной безопасности США. Министерство торговли Китая призвало США отменить это решение и пригрозило ответными шагами в случае, если этого не произойдет. Международная платежная система Visa объявила о сокращении около 2600 сотрудников. Это составляет примерно 7% ее глобального штата. Основная часть увольнений придется на подразделения, занимающиеся технологиями и разработкой продуктов. Компании объяснили решение реорганизации и стремлением повысить эффективность, перераспределив ресурсы в пользу перспективных направлений, включая, естественно, искусственный интеллект. Руководство Visa подчеркивает, что внедрение искусственного интеллекта является важной частью изменений, однако не единственной причиной сокращений. Объявление прозвучало на фоне сильных финансовых результатов за третий квартал 2026 финансового года. Выручка Visa выросла на 14% до 11 миллиардов 630 миллионов долларов. Чистая прибыль составила 5 миллиардов 630 миллионов долларов. Объем платежей и число обработанных транзакций увеличилось на 10%. Трансграничные операции на 13%. Сокращение Visa отражает, в общем-то, тенденцию, при которой крупные корпорации уменьшают штат не из-за финансового кризиса, а одновременно с ростом бизнеса для перестройки структуры и ускорения внедрения новых технологий. Да, искусственный интеллект здесь играет не последнюю роль. И американский рэпер P. Diddy. Diddy, настоящее его имя Шон Комбс, недавно подравшийся в тюрьме, выйдет на свободу раньше оговоренного до этого срока. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Дата освобождения артиста была снова изменена с 23 февраля 2028 года на 24 января 2028 года. Представитель Комбса воздержался от комментариев. Сегодня СМИ напоминают, в начале октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по 2 эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и 2 эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации. Недавно его срок сократили почти на месяц, а ранее P. Diddy отправили в одиночную камеру за драку.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. 27 паспортных столов по всей Америке начнут выдавать документы в следующем месяце. Ранее они были доступны только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне. Надпись «United States of America» перенесена наверх, паспорт вниз, обе в золотом тиснении. На задней обложке нанесен золотой флаг с числом 250, окруженный звездами. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Patriot Passport». В действующих паспортах США изображены лишь президенты, высеченные на горе Рашмор, а также статуя свободы, колокол свободы, зал независимости и природные ландшафты. Внутри приведены цитаты Мартина Лютера Кинга и нескольких президентов. Администрация Трампа сворачивает временную программу субсидий, которая 2 года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. С нового года пожилые жители страны будут платить за него больше. О таком решении на этой неделе объявили центры услуг Medicare и Medicaid. Субсидии ввела байденовская администрация в 2024 году, чтобы смягчить для пациентов последствия закона о снижении инфляции, принятого в 2022. Программу Part D используют около 25 миллионов человек. О размере взносов они узнают в сентябре. Демократы уже назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий по системе субсидий Obamacare. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер написал в соцсетях, цитирую, «Администрация Трампа прямо сейчас повышает расходы на рецептурные лекарства для миллионов пожилых людей. Бессердечно, жестоко и абсолютно сознательно». Конец цитаты. Глава CMS Мехмед Оз заявил во вторник, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды налогоплательщиков страховым компаниям. В этом году программа обошлась ведомству примерно в 3,5 миллиарда. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут всего лишь на $10 в месяц. Оз добавил, что у каждого участника программы сохраняется доступ к недорогим планам, а власти продолжат снижать цены на лекарства. 55-летний житель штата Джорджия Колин Грей получил 15-летний тюремный срок в связи со скул-шутингом, стрельбой в школе, которую устроил его сын. Поводом для решения суда стал подарок, который мужчина сделал сыну на Рождество. В 2024 году 14-летний Колт Грей устроил стрельбу в High School Appalachia в населенном пункте Уиндер из автоматической винтовки R-15. Его жертвами стали два ровесника – Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангула, а также учителя математики 53-летняя Кристина Айриме и 39-летний Ричард Эспиноул. Кроме того, стрелок ранил еще 6 школьников и 1 преподавателя. Грей-младший получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение за 2 дня до приговора Грею-старшему. Как выяснили следователи, винтовку отпрыску подарил отец. Во время дачи показаний он подтвердил это, сказав, что собирался ходить вместе с ним на стрельбище, если тот будет хорошо учиться. Прокуратура в итоге пришла к выводу, что отец разделяет ответственность за преступление своего ребенка. Присяжные признали Колина Грея виновным по всем 29 пунктам обвинения. Окружной прокурор округа Барроу Брэд Смит требовал для отца убийцы приговор более 70 лет заключения, акцентируя внимание на регулярно повторяющиеся предупреждения о неадекватном поведении сына. Грей-старший не обратился к специалистам за помощью для тинейджера и не лишил его доступа к огнестрелу. Отдельно судьи упомянули необычность этого кейса, заявив, что это первый подобный случай в Джорджии и второй в стране. В 2024 году в связи с убийством 15-летним Итаном Крамбли 4 человек в школе Мичигана его родители были приговорены к 10 годам тюрьмы. Сам он был приговорен к пожизненному заключению без права на УДО. Журналист CBS News Мэтт Гатман рассказал соцсети X о том, как чуть не стал жертвой аферистов, которые по телефону убедительно изобразили сотрудников Bank of America. Злоумышленники потребовали, чтобы мужчина в ближайшем филиале снял с аккаунта все свои деньги и помог тем самым поймать людей, которые якобы пытались сделать это вместо него. Как отметил Гатман, на первых порах довериться мошенникам его заставили определенные детали о его личности, о его семье и счетах, которые они упомянули в разговоре. Собеседник журналиста представился по имени и назвал вымышленный номер ID сотрудника банка. Репортер осознал ошибку, только пообщавшись с настоящим работником банка лично. Сомнение вызвало то, почему так называемые банковские служащие обратились за помощью к обычному клиенту, а не к правоохранителям. По словам Гатмана, в банке ему популярно объяснили, что люди с пониженной социальной ответственностью коварно рассчитывали, что он с наличкой выйдет из офиса, а они выкрадут деньги, зная, где он находится. Как отметили специалисты по кибербезопасности, метод точечного обмана, которому подвергся Гатман, становится более распространенным по сравнению с массовыми обзвонами. Необходимая для таких афер информация попадает к злоумышленникам как из открытых источников, таких как соцсети, например, так и из украденных баз данных. Основатель платформы InCode, предоставляющей услуги биометрической идентификации, Рикард Ампер, рассказал, что мошенники стали в последнее время использовать искусственный интеллект для поиска и компиляций. Зендея – новый амбассадор Prada Beauty. Она стала лицом аромата Paradox Sweet Chemistry. По словам актрисы, с парфюмерной линией бренда ее познакомил близкий друг. Впервые

0: Каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100.
3: В Нью-Йорке 9 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WFNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Начиная с 8 августа можно оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный 250-летию страны. Документ содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ. Помимо этого, Госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит стандартные $130. Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк в районе, где практически отсутствует темнокожее население, сообщает Fox News. Она приобрела новый дом за 8 миллионов. Особняк расположен в районе Пойнт-Дюм, Малибу. Джордж Клуни вместе с женой Амаль были вынуждены покинуть свой дом в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров, охвативших страну. Поместье стало основным домом семьи в 25-м году. В том же году они получили гражданство Франции. Карлос Кардейро, старший советник президента Международной федерации футбола Джани Инфантино, подал в отставку в знак протеста против продажи прав на чемпионаты мира. Ранее ФИФА заявила о намерении создать новую организацию, которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Предполагается, что одним из инвесторов станет компания Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе

0: Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Я эту песню называю «Путин на реке». Когда-то, да, в программе «Нота Бена» такое было. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Хорошо начинается утро у Акмаля Тахирова с такой классной песни заводной. А вообще, с чего начинается истинно философское утро и во сколько? Вот нахваталась я умных словес, залипла просто на Джулиана Барнса в очередной раз. Экзистенциальный кризис в 5 утра. Можете себе представить, да? На самом деле, чуть раньше. Тяжелые, беспросветно черные мысли. Ну, о чем эти мысли? У Вишневецкой, ну, жуть просто какая-то. Вы что думаете, о высшем предназначении? Нет. Или о судьбе человечества? Ну, нет, конечно. О смысле бытия? Тем более нет. Я проснулась с черными мыслями о черной икре и подумала, да, наверное, с возрастом просыпаешься от того, что там какой-то дисбаланс в уровне сахара, наверное, происходит. Хочется есть. Не просто с мыслями, а вот с осознанием того, что для полного просветления организму требуется просто жизненно необходим этот, можно сказать, элитный деликатес. Вот. И чтобы закрепить, так сказать, этот оздоровительный эффект, поднять интеллектуальный уровень перед работой, это обязательно, и раз и навсегда свои мозги заставить генерировать исключительно гениальные идеи, я это дело все запила щедро добавочкой, которая называется «черные семена», «black seeds». Это мне искусственный интеллект рассказал. Очень полезная штука. Ну, черное так черное. И если устраивать такой, так сказать, детокс для души и тела, у меня была система «все включено» и вам рекомендую. Вот это вот чудо, экстракт черного тмина, черная икра, как-то это разгоняет нейроны в мозге, какое-то попадание такое в какое-то специальное особое полушарие мозга, но на самом деле сразу чувствуется и прилив бодрости, и ума, в кавычках в данном случае, и непреодолимое желание поговорить о вечном. А конкретно, если хотелось бы сегодня поговорить, конечно, о том, почему в нашем обществе, вообще в нашем мире, столько фальши. Просто. Примерно столько же, сколько в искусственной икре из какого-нибудь там дешевого магазина. Хотя о настоящей черной икре, которая натолкнула меня на эти вот утренние мысли раньше, чем 5 утра, признаюсь, я расскажу прямо сейчас, тем более, что поводов это не реклама, это рассказик. Для такого шедевра я не пожалею. Многие знают, многие бывают, многие слышали, но многие не знают. Вот у нас по адресу 282 Брайтон-Бич-Эвеню есть, на мой взгляд, лучший морской бутичок, который называется Number One Cover. Загляните туда однажды и станете постоянным посетителем. Тем более там работают мои дорогие Ируша и Веруша. Они знают толк в своем деле. Там есть все дары моря. Там есть изысканные продукты из Италии и Франции. Там есть всевозможные масла. Но славится этот бутик, конечно же, необыкновенно вкусной черной икрой нескольких видов. Там есть и каспийская икра, и икра русского осетра. Там есть моя обожаемая калуга. Там есть огромный выбор красной икры. И все это очень доступно. Можно отовариться на фудстемпы. Огромное спасибо компании-дистрибьютору Brooklyn Seafood, который представляет мои друзья юности Эдик и Настя. Огромное им спасибо, как всегда. Короче говоря, освежить мозги и, так сказать, укрепить нейронные связи, наполнить себя омегой-3, минералами, йодом, натуральным белком, который воспринимает любой организм, все, что поддерживает сосуды, память, голову, это все number one cover. Будьте добры, 282 Брайтон-Бич-Эвеню, 718-701-7000. 718-701-0506, 718-701-0506. Ну и если хотите посмотреть на Настю, а заодно и посетить производство и заказать себе большие объемы, кому-то, может быть, нужно по какому-то поводу, 718-715-0969, простой пароль «Завтрак туриста» и «Жизнь удалась». Ну, там надо добавить пару слов: «Банка черный», «Банка красный» и «Жизнь удалась». 718-715-0969 – это Настена, 718-701-0506 – это Number One Cover, 282 Brighton Beach Avenue, между вторым и третьим Брайтоном. Вкусно, сытно, здорово, здорово и необыкновенно свежо. Ну, а вот пока, значит, вы задумались над тем, чем бы вам перекусить, вы можете мои поумневшие мысли, так сказать, послушать. Почему мир так любит притворяться? Я сегодня об этом задумалась. У меня есть новости из медицинской науки, у меня есть метаморфозы искренности, и у меня есть, как обычно, жизненное наблюдение, о котором я сегодня намерена поговорить со своей соведущей Викторией Салкиндер. Я эту рубрику назвала «Бабушка-инвалид по выходным». Такое тоже, в общем-то, бывает. Новость из медицинской науки забавная и удивительная. Она, наверное, тоже в какой-то степени отражает заявленную тему в программе «Договорились». Значит, группа этологов из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную память о выбранном укрытии, которое рождается исключительно из взаимодействия между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. То есть в голове ничего нет, есть в группе только. Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении. То есть каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие. И когда особей собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи», то есть от опасности. Коллективная память может возникать исключительно за счет взаимодействия между особями и хранится в самой социальной структуре. И этот эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных раев и муравьиных колоний. И, можете себе представить, у людей. Групповые решения способны застревать, даже когда условия, породившие их, давно изменились. То есть там, где есть опасность, но стоит толпа, люди отдельно взятые, люди толпы, не будут выходить из толпы и убегать, они будут жаться к своим. Это что такое? Это фальшь, это инстинкт. А на самом деле фальшь, притворство, вот это все, это, оказывается, тоже инстинкт самосохранения. Я это вычитала в новостях медицинской науки. Потому что вот этот вот весь фасад, за которым прячется добрая половина человечества, добрая в данном случае, которая большая, вот эти вот наши улыбочки все нужные, безупречные такие, такие вот выверенные, правильные отклики на чужую боль, голос, который декламирует такие одобренные обществом истины, да, вот это вот вся фальшь и притворство, они стали настолько естественной декорацией человеческого бытия, что мы на них не реагируем вообще, мы перестали их замечать. И кажется так, что естественность превратилась в роскошь недоступную. Такое отклонение от нормы. Вот откуда в нас вся эта страсть к проживанию чужих жизней и к демонстрации эмоций, которые нам не свойственны, которые нам не принадлежат? Почему человек, которого наделила природа разумом, которого природа просто одарила чувственностью, глубиной. Почему мы выбираем вот эти все клише фальшивые? И оказывается, что все это инстинкт самосохранения. Мне это в голову никогда не приходило. Это такой эволюционный щит. Потому что с детства нам всем внушали: не надо кричать, не надо злиться, не надо проявлять эту злость. Надо всегда улыбнуться, если тебе подарили то, что тебе не нравится, или то, что тебе вообще не нужно. И мы очень быстренько адаптировались и усвоили, что быть самим собой вот полностью, когда тебе страшно, когда тебе хочется орать, когда ты гневливый, это просто небезопасно. Нас могут за это осудить, нас могут за это поругать, нас вообще могут выкинуть из коллектива, из племени, так сказать, изгнать. И поэтому вот эта вся фальшивость, вот это всякое притворство, это такая вот социальная смазочка, которая позволяет нам взаимодействовать и, так сказать, без скрежета, как в нашем сакмалем кооперативе «Арба» мы иногда со скрежетом, но все-таки едем. И вот когда фальшиво, все это гладенько, как будто смазано маслом. И получается, что притворяться – это как будто ты уже за броней, за которой мы уже спрятали все наши страхи, все наши настоящие эмоции. И вот за эту безопасность, чтобы нас не изгнали, чтобы нас не поругали, чтобы нас исключительно только хвалили и говорили: «Вы все правильно говорите, все это так хорошо». И вот со временем вот эта вот защитная броня, она превращается в привычку. А привычка, как известно, это вторая натура. И здесь, мне кажется, скрыто самое страшное, потому что страх встретиться с собственным «я», о котором я неоднократно говорила. Чтобы быть искренним с другим человеком, ты должен сначала найти в себе смелость узнать самого себя. И такие встречи бывают не всегда самыми приятными. Проще ведь взять готовую такую, одобренную культурой нашей, общепринятыми правилами, напялить на себя вот масочку успешного, доброжелательного, неуязвимого. Зачем нам рыться в собственных противоречиях? Ни в коем случае. А когда ты притворяешься, когда ты фальшивый с ног до головы, это очень легко тебе. Ты, считай, уже избежал этой тяжелой внутренней работы. А современный мир, он вообще с удовольствием такую модель поведения воспринимает. Потому что соцсети – это же просто верх притворства. Это какое-то уже просто искусство. Мы сами себе придумываем двойников цифровых. Там фотографии, нужный ракурс, мы себя там как-то почистить должны, как-то сфотошопить. И мы окружающим себя представляем такими, какими мы бы сами хотели себя видеть. И получается огромный разрыв между тем, кто мы есть, кем мы хотим казаться, и этот разрыв становится такой гигантской пропастью, что в конце концов мы можем обнаружить внутри себя совершенно жуткую, изнуряющую тоску. Я, конечно, никого не обвиняю в этом беспросветном лицемерии, нет. Мне кажется, притворство – это вообще трагедия слабости. Это без умысла сделано, я в это верю. И люди притворяются и фальшивят не потому, что они такие плохие, испорченные, а потому что им страшно, наверное. им страшно оказаться какими-то неполноценными, может быть, смешными, а главное, нелюбимыми. Но, увы и ах, надо признаться, что фальшь, она не даст того, ради чего она создается. Вот эта попытка, на мой взгляд, жалкая, завоевать любовь с помощью такой приторной ласковой маски, она приведет обязательно к тому, что полюбит маску, а не нас. Потому что искренние отношения в дружбе, в любви, в искусстве, на мой взгляд, могут родиться только там, где человек пойдет на риск и снимет с себя вот эти все одежды, все эти доспехи. Когда он осмелится показать несовершенное, понятно, да, но зато правдивое лицо. И понятно, что в социуме притворство никак нельзя искоренить, его нельзя исключить, это не нужно, потому что, ну, это такой поклончик, реверанс, наверное, для того, чтобы состояться в обществе. Но иногда, мне так видится, хорошо бы из этого маскарада иногда в стороночку отойти, чтобы как-то напомнить себе, что я могу быть несовершенным, меня можно не любить, у меня есть недостатки, но зато я буду живым. А если я буду живым и настоящим, я буду, ну, несравнимо ценнее, чем казаться все время идеальным, но на самом деле быть совершенно пустым. И это связано со многими аспектами в жизни. Если кто-то, допустим, проснулся не с черными мыслями, в отличие от меня, а у кого-то там слегка закололо в левой пятке, и вы уже тут же бежите там писать завещание и обзванивать всех родственников и кричать, что все, конец света, у меня там отвалилась нога, и вызывать скорую. Это тоже определенный момент такой брони и защиты. Такое вот художественное преувеличение собственных болячек. К чему я это рассказываю? К тому, что если бы это было раз, два, три или четыре или пять, ну, я бы, наверное, не обратила на это внимания. Я понимаю, что это не система, но случай, о котором я вам сейчас поведаю до ухода на рекламную паузу, мне кажется, он образцово-показательный. У нас в доме не так давно поселилась семья, которая не так давно разъехалась, оставив маму проживать в квартире. Пожилая женщина, прекрасно выглядит, очень красиво одевается. У нее работают две home attendant. Что примечательно, ее дочь работает home attendant, но она с мужем переехала, и мама вот осталась одна в нашем билдинге. Вот, и у этой мамы 7 дней в неделю есть помощники по дому. И вот на что я обратила внимание, значит, 5 дней в неделю у нее работает одна женщина, а субботу-воскресенье у нее работает другая женщина. Так вот, 5 дней в неделю эта дама, она прекрасно идет в парк, повторяю, она очень красиво одевается, со вкусом, вежливо разговаривает с соседями, все чудесно, все прекрасно. А вот в субботу и воскресенье она передвигается исключительно в инвалидной коляске и не шевелит ни руками, ни ногами, и даже не поддерживает створку двери, когда ее вторая home attendant вывозит ее в парк просто сидеть. Что это такое, я не знаю. Почему такое происходит, я не знаю. фальшь это, неискренность, я не знаю. Я об этом намереваюсь спросить Викторию Салкиндер сразу после того, как мы прервемся на небольшую рекламную паузу. И вопросов, кстати говоря, к Вике будет сегодня множество. Так что будьте с нами.
1: Дом на продажу Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье 2 августа с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Мы точно любим Нью-Йорк. Мы это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Акмальушка, еще раз привет, всем салют. К нам присоединяется буквально через минуту Виктория Салкиндер. Для тех, кто еще не выучил наизусть ее номер телефона, я вам прямо сейчас его назову: 917-834-3343. А знаете, почему я вам сразу напоминаю номер телефона? Потому что напоминаю и называю, потому что все равно придет момент, когда либо мы сами, либо наши близкие уже начнем и начали уже ощущать возраст. Болезнь, восстановление. И вообще философы говорят, что лучшим лекарством является домашний уют. Я на этом закончила по поводу лекарства домашнего, кто как себя ведет, первую часть программы. Но вот как организовать профессиональный уход, правильный, дома, чтобы вы были дома, это очень непростая задача. И вот Виктория Салкиндер, наша дорогая Вика, человек, для которого она намного добрее, чем я, она в этой сфере очень много лет, она знает, что заботиться о человеке, не о людях в целом, а о человеке, это не профессия, это ее призвание. И Вика руководит уникальным агентством, агентство по уходу на дому. И вот ввиду изложенного выше, я сегодня к Виктории обращаюсь с вопросом. Вот какие сложности чаще всего испытывают пациенты? Чего им вообще не хватает? И как выстроить вот эту идеальную координацию со всеми бумажными чиновниками, как я их называю, городские службы? И почему, Вика, твой офис стал тем местом, где есть высокий профессионализм и душевное тепло? Здравствуй, Вика, извини за долгое вступление. Вика, я тебя не слышу. Акмалюшка, непонятно, куда у нас делась Виктория Салкиндер. Может, она все-таки подключится, не могу понять. Вика?
2: Я здесь.
1: А куда ты пропала, я не пойму.
2: А я случайно нажала на... Так, я очень большой technology person. Я нажала себе на микрофон, чтобы себя заблокировать и шумы не издавать, пока вас слушала. Ну и забыла отключить, конечно же.
1: Ты смотри, Вика, ты так не шути, потому что это прямой эфир. Мы идем без задержек, так это не...
2: Зато люди знают, что это прямой эфир. Что мы ничего не подыгрываем, и нам действительно, когда звонят люди, это живые люди, которые могут сказать свое «за» и «против».
1: Ну, в таком случае, Вика, добро пожаловать в эфир. Вот я сегодня рассказала реальную историю, давай... И ты, давай и ты с реальных историй начни, и я тебе вот что скажу. Ты слышала, да? Вот как может такое быть? Если пациент 5 дней в неделю ходит на своих ногах, улыбается и красиво одет, ну, допустим, давай ему помогают одеваться, а 2 дня в неделю, субботу и воскресенье, передвигается в инвалидном кресле. Это что такое? Как ты думаешь? Вообще, есть ли у меня право, сразу я это вспоминаю, хочется мне вспомнить, имею ли право, ладно, не будем классиков трогать. Мне все время теперь хочется задать вопрос, то ли ей, то ли ее патронажной сестре.
2: Какой из...
1: Почему такое происходит? Почему 2 дня в неделю только в инвалидной коляске?
2: Потому что одна хомотенда позволяет себе, чтобы бабушка с ней себя так вела, а вторая нет. Вот да. И все. Это как папа и мама, которые один вот может быть добрый и вредить ребенку, а второй может быть злой или не злой, но строгий. И тогда он не вредит ребенку, а просто его направляет. Потому что люди, к сожалению, приехавшие сюда, и я говорю, сейчас не имеет значения, это пациент или это хоматент. Есть ну, как бы две категории основных людей, которые одни себя не ценят со стороны пациента, а вторые не ценят себя со стороны хоматента. И наоборот. Одни могут кричать, что это вообще моя служанка, которая обязана мне. Вот как на прошлой передаче нам позвонили и сказали, вот голубцы делают, да, а потом голубцы унесли. И вот вообще Виктория не перезванивает по телефону. Мы просили часы поднять. Я сделала очень глубокий такой анализ и инвестигейшн у себя в офисе. Оказалось, что мы разговаривали с этим человеком пару раз, сказали, что нам нужно для увеличения часов этому человеку и семье. И в итоге человек сказал, что, ну, во-первых, очень много лжи, а во-вторых, да-да-да, но я бы хотела, чтобы за меня сделали все вы.
1: А что это вы все не сделали? Я что-то не понимаю,
2: да. А мы не можем по закону, нам нельзя, мы не можем звонить в иншурентную компанию и представляться с семьей пациента, и мы даже не знаем, в чем суть и что говорить. И вот так, как мы все не сделали, а вот, ну, как бы, хотели потревожить, чтобы помогли сделать пациенту часы, да, семья, а им это неудобно. Но при этом они осуждают, как уносят хоматенда голубцы. А поэтому вот здесь это не мой пациент, я не знаю, кто это и что это, но люди просто одни. И здесь это уже не страх, это наглость. И таких много людей. Скажу тебе больше, вот буквально недавно мы, и опять же, мы не станем лучше, мы не станем хуже, мы не станем беднее, богаче, здоровее или более больными от этой ситуации. Я на это все смотрю очень просто, но девочки мои иногда все-таки еще переживают, когда звонят, умоляют, обманывают, сделайте такое тяжелое положение, сделайте, пожалуйста, медикейт и сервис, там, сын такой-то больной с таким-то ментал диагнозом и все. А потом, оказывается, когда человеку все делаешь, вдруг тебе говорят, а вы нам не нужны, мы хотим пойти там на PPL, а почему вы нас заранее не предупредили, чтобы мы делали не вот так, а вот так? А зачем? А кто вы такие? Это страх или хамство? Это хамство. Поэтому, знаешь, в любой из этих ситуаций ты сам принимаешь ответ, если ты достаточно профессионален, каковым я считаю свое агентство и людей, работающих в нашем агентстве, мы глубоко профессиональные люди. И люди к нам обращаются, и действительно мы даем очень-очень хороший, профессиональный, достаточно теплый сервис людям. Стараемся всем, но некоторых мы все-таки к себе не берем, не зовем и даже отказываемся принимать, потому что, ну, люди хамы.
1: Вик, вот. ты мне скажи, значит, для всех, кого заинтересует хорошее профессиональное агентство, работники и пациенты, 917-834-3343, Виктория Салкиндер. Я называю твое агентство, знаешь, что у вас там такая экосистема салкиндеровская.
2: Экосистема,
1: Вот ты мне скажи, пожалуйста, вообще, на твой взгляд, мы говорим в целом сейчас, да? Чего народу не хватает? Вот мы поговорили о каких-то вот частных таких фрагментарных пациентских взбрыках. Таких взбрыков бывает с обеих сторон, это все понятно. Но у людей есть выбор, и я знаю, что люди идут за тобой, идут к тебе, идут с тобой. Как это так получается?
2: И... Люди идут за спокойствием. Люди идут за уверенностью в завтрашнем дне, и люди идут за спокойствием. Например, сейчас везде в штате Нью-Йорк, да, я думаю, что не только в штате Нью-Йорк, но сейчас пройти, например, и сертификейшн на обновление медикейта, фудстемпов, там, продление каких-то вот государственных программ безумно сложно. Очень много ошибок совершается, очень много неправильно ставится статус иммиграционный, а люди не знают, как правильно указать. Если они живут с дочкой, то это семья, и мы все вместе, или это все-таки я отдельно, и что дальше мне указывать в этих бумагах, или какую сумму, сумма, допустим, я должен указывать там вместе с дочкой или отдельно, но она же вроде бы мне покупает еду, то есть у нас другой менталитет, у нас выходцев из СНГ отношение к семье немножко другое. И за счет того, что вот это происходит, неправильно заполненные документы в Medicaid стреляют людям в спину. И очень многим поголовно просто сейчас закрывают Medicaid. И, к сожалению, дело не в том, что останавливается просто сервис, который, если ты знаешь как, то можно восстановить тут же, но еще и у людей они не могут получить лекарства. И сколько я слышу отзывов, мое агентство мне сказало: разбирайтесь сами. А как разбираться? Ну, они не знают. Как?
1: Ну вот смотри, агентство же, Вик, извини, вот я тебя перебиваю, люди же воспринимают агентство, вот у меня есть работник, он ко мне приходит, там, ну, условно, 5 часов в день, и все, и агентство отвечает за этого работника, но это же, это как бы не
2: это
1: остров,
2: правильно.
1: Это не остров, это же, смотри, там есть город, штат, вот про лекарства ты сейчас сказала, Леша Наксон разместил у себя на странице в Фейсбуке, я вчера обалдела, там как не будет, не дочитала до конца, увидела просто по названию, и там такая борьба уже началась между комментаторами, кто-то пишет: меньше народа, больше кислорода, кто-то там так и надо, кто-то в ужасе. Лекарство, какая-то часть медикейта не будет покрывать, все это уже вступило в силу, и многие сотни тысяч американцев лишились возможности к доступу необходимых лекарств. И я говорю к тому, что город, район, штат, федералы, бумаги, запросы, фонды, гранты, соцработники, врачи, там куда-то надо написать. Как это ты все координируешь? У вас же в твоем агентстве, вы же делаете буквально все, поэтому люди звонят, просят и требуют, а потом говорят: нет, вы нам не нужны, после того, как они получили.
2: Прежде всего, Лена, это, наверное, я всегда буду повторяться и говорить, что прежде всего нужно поставить правильный диагноз и понять, в чем у человека проблема. А потом уже, когда ты определяешь, какой диагноз и в чем проблема, ее уже нужно направить, куда идти, в какую дверь стучать. И это не означает, что тебе откроют ее с первого раза, когда ты туда постучал или позвонил. Вот в этом и заключается то, что наше агентство уникальное, оно другое, и я могу так сказать, и это правда. Мы действительно другие, мы действительно уникальны, мы выслушиваем людей. Я всегда дам совет, если человек не хочет быть с нами в агентстве. Я подскажу, я проведу с человеком какое-то время по телефону, я или мои девочки. Но, ребят, не обижайтесь, дальше мы с вами не идем. Мы идем, мы делаем все от начала до конца только с людьми, которые хотят быть частью нашей семьи и частью нашего агентства. Нас просто, нас все, на все не хватает. Еще наш бизнес, знаешь, можно назвать таким luxury concierge, сервисом, который помогает сделать вот one-stop shop, скажем так. То есть мы помогаем внутренне делать все. Для этого мы учимся, я направляю своих девочек, мы направляем, мы принимаем решения, и от этого мы можем позволить и помочь себе намного другим, помочь себе, помогать другим людям. Но, опять же, если вы просто звоните мне поболтать, не звоните. Я не в плохом смысле, а если вы звоните мне просто получить как бы всю информацию, 2 часа провести со мной на телефоне, а потом сказать, что я вам никогда не перезванивала, не звоните. Если вы звоните, а просто пофамильярничать со мной по телефону, тоже не звоните. Если вам реально нужна помощь, и мы постараемся вам обязательно помочь, подчеркиваю, то есть если вы становитесь частью нашей семьи, пожалуйста, мы все доделываем от А до Я, вплоть до того, что мы снимаем коды за пару дней, восстанавливаем сервис, останавливаем то, когда у вас иншуренсная компания пытается забрать часы, увеличиваем часы, звоним вашим докторам, получаем справки. У нас есть программа, при которой еврейская организация, пока мы поднимаем часы, в некоторых zip-кодах может добавить там, от 15 до 25 часов в неделю, месяца на 2, на 3, пока идет процесс, и это существенно. Существенная помощь для тех людей, которым это нужно, особенно те, у кого есть деменция, есть еще одна программа. Вот. То есть, например, те люди, которые звонили до 1 февраля 2026 года, пытались звонить на NHTD-программу, это Nursing Home Diversion Program, пытались звонить и не дозвонились. А звоните нам, мы вам поможем оформить эту программу. Да, это не быстро, but это все можно сделать, если правильно к этому отнестись. Молодые люди, у которых был, например, строк, и женщина или мужчина, я не знаю, 30, 40, 50 лет, 55 лет, которые не думают, что они могут получить сервис NHTD-TBI, могут получить и таким образом поддержать и свою семью тоже, что вы не сваливаетесь полностью на руки своих близких, которым вынуждены работать, платить за квартиру и разрываться, оставлять больного человека одного, например.
1: Это ты сейчас подчеркнула специально возраст, да, я так поняла, что да, не пенсионеры, речь не о пенсионерах, понятно?
2: Речь не о пенсионерах. Например, не дай бог, вы где-то работали на стройке, а у вас легальный статус, вы работали на стройке, вы упали, повредили себе позвоночник, ударились головой, у вас было сотрясение мозга. Или, например, авария, вы ехали, вы были в аварии, и, допустим, вы ударились головой, у вас что-то произошло, какая-то любая neurological проблема, и это до 63-4 лет у вас был инсульт или еще что-нибудь такое, не стесняйтесь, звоните. Многие об этом не знают. очень сложно оформить этот сервис, но это возможно. И тогда вы получаете 24 часа сервис, и ваша семья, ваша супруг, супруга, или кто бы, мама с папой, могут ходить при этом на работу, просто выйти в магазин, потому что вы, допустим, будете присмотрены. И стесняться не нужно. Не нужно после тяжелейшего обширного инсульта стараться бежать назад на работу, чтобы получить еще один инсульт, потому что вам нечем, не на что купить продукты. Такое тоже я видела. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, давайте вместе попробуем, может быть, мы чем-то сможем вам помочь. Вот, родители есть, дети, которые попадают в беду, например, что-то где-то когда-то выпил и получил травму, кровоизлияние в мозг, например, или в молодом возрасте, и родители потом стесняются сказать, что моему сыну 30 лет, и вот был такой нехороший экспириенс в жизни, вот так у человека получилось, потому что, не стесняйтесь, это болезненно, к сожалению, не жалеет никого, и здесь неважно, каким образом ты получил травму, и что-нибудь у тебя нарушены какие-то когнитивные функции. Не стесняйтесь с этим. Обращайтесь.
1: Вика, дай номер телефона, напомню. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, вот к тому, что ты сейчас сказала. Скажи, пожалуйста, а вот если у человека та ситуация, которую ты описываешь, а у него и он в госпиталь вышел из госпиталя домой, и ему стали приходить вот эти все медицинские счета с какими-то космическими совершенно цифрами, и он не сделал вот это, не оформил себе Medicaid, там, допустим, находясь в госпитале, с таким кейсом будешь работать?
2: Буду. Буду делать, буду помогать, получить, тем более, что Medicaid оплачивает биллы 3 месяца назад, prior, 3 месяца.
1: Ага.
2: Вот это если оформлять Medicaid, да. А вот а все зависит еще очень много от статуса. То есть если иммигрант сейчас, это, к сожалению, связаны руки и ноги. Если у человека легальный статус, то есть грин-карта или гражданство, да, смогу, помогу, и все, чем смогу, помогу. Вот. А вы можете обратиться ко мне либо просто за советом, и я направлю вашу семью, если я знаю, относится это только к штату Нью-Йорк. Еще у меня есть ребята, с которыми я работаю в Филадельфии, Нью-Джерси. К сожалению, я там другие законы, я помочь не могу, хотя сама живу в Нью-Джерси. Вот, есть люди, которым нужно просто подсказать, сказать, пожалуйста, всегда подскажу, скажу, направлю, но не ждите от меня, что я возьму ваши документы, поеду на 8-ю программу, и буду там днями и часами это делать. Сори, этого я не делаю, моя команда не делает. А все те, кто остается с нами, подчеркиваю, становятся нашими клиентами, нашей семьей. А хочу передать привет Мальвиночке, моей дорогой. Это новая сестра в нашем, у нас уже, как знаешь, как, наверное, скажут, секта.
1: Секта не скажет. Это дом, где начинается забота. Это дом, где вам не только чашку чая нальют и кофе, а там, где вам...
2: Кофе и коньяк.
1: Да, уделят время. Вот это... И никуда не будут торопиться, где вы придете, вас встретят, вы придете, как будто вы пришли к кому-то в гости, своему дорогому и близкому человеку, и вам гарантировано отсутствие шаблона, что «здрасте, заполните, распишитесь, принесите». То есть здесь детально рассмотрят. И это очень важно. Почему вопрос прозвучал про медицинские счета? Потому что вот попросили задать этот вопрос очень многие люди, просто когда это получают, они боятся обратиться, даже когда что-то серьезное случается, потому что ну, это неприподъемные совершенно суммы. В любом случае, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер. Это действительно уникальный офис. Вам будет житься и легче, и спокойнее, потому что, когда вы доверяете заботу профессионалам, вы принимаете наиболее мудрое решение. Любовь любовью, а когда люди знают, куда, когда, кому, почему, сколько... Вот это не просто какое-то чиновничье.
2: Знаешь, очень часто,
1: распишитесь,
2: извините,
1: да.
2: Тебя, а мне приходит.

0: сила из своего опыта рассказываю, но вот иногда нужно просто строго сказать: остановитесь, никаких истерик, и мы с вами идем вместе за руку. Слушайте, и у вас все получится.
1: Вика,
0: такое тоже часто бывает.
1: Вика, в любом случае тебе спасибо огромное всей твоей команде. У вас обалденный труд, благородный. И спасибо за вашу душевность и за это плечо, которое вы всегда готовы подставить людям в самые непростые жизненные моменты. 917-830.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! После почти двухмесячного перерыва я с вами живьём. Я в студии, сегодня у нас 29 июля, и наша программа идёт в прямом эфире. А это значит, что во второй части этой программы мы сможем с вами поговорить. Вы сможете позвонить, задать мне свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Но я приготовила для вас очень интересную программу, которую мы начнем, ну, в общем-то, по традиции, с того обычного дела, когда я объявляю, кто, что, где играет и где что можно послушать. Какие концерты? Вы скажете, лето, какие концерты? Всё на фестивалях. Да, о фестивалях я вам уже рассказывала, вы слышали, чуть ли не каждую неделю мы с вами ездили на очередной фестиваль. Я эти программы заранее записала и приготовила, чтобы у вас было представление о том, куда поехать, но в Нью-Йорке тоже много интересного. В частности, как раз в эти дни, начиная с завтрашнего дня, 30 июля, а потом 31 июля и 1 августа, три вечера подряд, Карнеги-холл представляет в своем большом главном зале свои молодежные оркестры. Вы знаете, что уже довольно много лет тому назад Карнеги-холл выступил с этой замечательной инициативой создать молодежный симфонический оркестр для талантливых и многообещающих ребят, которые отбираются по конкурсу со всей Америки. Это исключительно американский оркестр, так он называется, National Youth Orchestra. И потом две недели они репетируют под Нью-Йорком, в общежитии живут все вместе и работают с музыкантами из крупных оркестров, готовят программу и выходят, в конце концов, на сцену Карнеги-холла с этой программой. Каждый год новый дирижер, как правило, дирижеры очень серьезные, очень известные, высокопрофессиональные, то есть очень хорошая выучка. И после этого концерта оркестр отправляется на гастроли. И после того, как был основан Национальный юношеский оркестр, возникла идея создать совсем юношеский, то есть не молодежный, а именно юношеский для ребят в возрасте 14, 15, 16 лет, потому что таланты становятся все моложе, все ярче, куда их девать, как и что с ними быть, делать, и создали.

вот такой оркестр. Вот именно этот, он называется «Нью-Йоркский молодежный 2», начинает серию концертов. То есть завтра они выступают в Карнеги-холле. Если вы хотите пойти завтра или в четверг, когда будет главный симфонический оркестр, то есть в пятницу, а в субботу джазовый, он тоже был вскоре создан, тоже молодежный, джазовый. Так вот, все детали программ можно узнать на сайте Карнеги-холла. Набирайте календарь, набирайте дату, и все вам станет ясно, кто дирижирует, кто солист. Начало всех концертов в 7 вечера. Билеты, начиная с $21, что по нынешним временам даром. Поэтому категорически приглашаю вас на хотя бы один из этих концертов. И обращаю ваше внимание как раз вот на тот самый оркестр, который является самым старым из этих всех. Это главный национальный молодежный оркестр симфонический Карнеги-холла. И вот он как раз будет выступать, во-первых, под управлением совершенно замечательного дирижера или дирижерши Кристины Канелакис, которая за последние 5-6 лет выросла поистине в международную звезду. Она превосходный дирижер, и очень хороший будет солист Кирилл Гирштейн, которого мы с вами знаем и любим, и который в свое время, я напомню, начинал свое американское музыкальное образование с колледжа в Беркли, где специализировался на джазе. И это я упоминаю не случайно, потому что в программе концерта 31 июля он будет исполнять фортепианный концерт Гершвина. Концерт пронизанной энергией американского джаза. И поскольку Кирилл уже не в первый раз будет выступать с этим концертом, то, я думаю, ему и карты в руки. У нас есть свидетельство того, что он это очень здорово играет. Это запись, которая была сделана, правда, не с молодежным оркестром, а с лондонским симфоническим под управлением Саймона Раттла. Давайте посмотрим и послушаем этот фрагмент.

Вот маленький такой фрагмент, но хочу обратить ваше внимание, что кроме этого произведения будет в программе еще одно американское сочинение, чисто американское. Это увертюра Самуэла Барбера к пьесе «Школа злословия». Это раннее его произведение, и такое очень остроумное, живое, веселое, и произведение, написанное на американской земле. «Барток. Концерт для оркестра». Вот эта совершенно замечательная программа будет звучать в Карнеги-холле, в Большом Карнеги-холле, в пятницу вечером, после чего оркестр отправляется под управлением все той же Карины Канелакис и отправляется в европейское турне. Они будут выступать в Берлине, они будут выступать на Эдинбургском музыкальном фестивале, в концерт Гебау, то есть очень почетные, красивые, важные эстрады. А мы с вами можем еще в субботу насладиться джазовым концертом. Все три концерта начинаются в 7 часов вечера. Но, кроме этого, Карнеги Холл, как известно, каждое лето, да не только лето, выпускает огромное количество бесплатных концертов на улицах, в залах города. И в частности, в Брайан-парке, где обычно проходят пикники летом, чуть ли не каждый день, пикник с концертом. Приходите, рассаживайтесь на траве, ешьте, пейте и слушайте музыку. Карнеги Холл выступил с очень интересной инициативой. Мы знаем, я рассказывала вам, что в Карнеги Холле есть такая программа «Карнеги Плас». На интернете вы набираете, находите этот сайт. Первая неделя бесплатно, потом надо платить какие-то очень маленькие деньги. Но в руках у вас оказывается огромное количество уникальных записей, огромнейший архив. И не только Карнеги Холла. Так вот, Карнеги Холл Плас в Брайан-парке раз в неделю показывает оперу из своего архива. Там будет Риголетто, там будет Кавалерия Ростикана, то есть Сельская честь и паяцы. Все это будет в Брайан-парке в августе. Детали расскажу в следующий раз. Кроме этого, есть и другие бесплатные концерты, не только связанные с Карнеги Холлом. Один из них состоится 4 августа, во вторник, в Центральном парке. Но не на большом газоне, где обычно выступает оркестр Нью-Йоркской филармонии, а на эстраде Наумбурга, Наумбург-Шелл, на уровне 72-й улицы. Я вам рассказывала об этом. Дело в том, что Элкан Наумбург был крупнейшим американским банкиром и меценатом. Любил искусство, любил серьезную музыку и верил в то, что симфоническая европейская музыка способна преобразовать мир. Спасибо ему за это, потому что огромное состояние свое он завещал на создание фонда и концертов, бесплатных концертов для публики каждое лето в Центральном парке. И эти концерты проходят уже 121 год. На деньги этого же фонда 100 лет тому назад был создан специальный конкурс молодых музыкантов, который существует вот 100 лет. Так что мы должны быть очень благодарны Наумбургу и его семье. И, кстати, его прапраправнук продолжает руководить этим фондом и этими концертами. 4 августа концерт, в котором, причем концерты все симфонической музыки. Там выступают разные ансамбли, большие оркестры, например, оркестр Святого Луки выступал. Но в этот раз будет выступать замечательный ансамбль барочной музыки из Массачусетса.
И главой этого ансамбля является женщина, которая одновременно является концертмейстером оркестра Гайдна и Генделя. Это один из старейших коллектив барочной старой музыки, старинной музыки в Америке. Вот, так что качество обеспечено. Конечно, они будут играть музыку эпохи барокко. Будет Бах, будет Телеман, будет Карелли и Торелли. А мы с вами послушаем Вивальди в их исполнении. То, что они играли тоже на той же эстраде в Центральном парке, ну, в прошлом году.

Это репетиция, поэтому народ стоит и его мало. А во время концерта перед этой самой эстрадой будут стоять стулья. Так что не думайте, что вам придется валяться на траве или стоять.

А вот этот самый Носки ансамбль. Носки – это по фамилии их руководительницы. Будет выступать 4 августа, тоже начало в 7 вечера. Приходите, надеюсь, что погода будет хорошей. И, забегая вперед, приглашаю вас в Брайан Парк 7 августа. Потому что 7 августа Нью-Йоркская Сити-Опера организует там тоже совершенно бесплатный концерт в честь, в память об Элле Фицджеральд. И будет музыка из ее репертуара. Петь будет Латония Мур, выдающаяся певица, оперная, но в данном случае это будет репертуар джазовый, будет музыка Гершвина, Роджерса, Портера, ну, в общем, вся американо, что называется, 7 августа, опять же, в 7 часов вечера. Ну что ж, друзья, а сейчас сюрприз. Пожалуйста.

0: я бы с удовольствием слушала все до конца. Но пора вам сообщить, почему звучит музыка Иоганна Штрауса. Это знаменитый его вальс «Жизнь артиста», который был написан им в 1867 году, в пору самого большого расцвета его таланта и творчества, почти одновременно с прекрасным «Голубым Дунаем» и так далее. Дело в том, что поскольку пару недель тому назад вы слушали мой рассказ о Жаке Оффенбахе, самое время сегодня поговорить об Иоганне Штраусе, его современнике, его хорошем знакомом, можно сказать, даже друге, и человеке, на которого Оффенбах серьезно повлиял, и без оперет которого, может быть, и не появилась бы знаменитая летучая мышь. Для тех, кто не сумел попасть на мои лекции, связанные с Иоганном Штраусом, или не может попасть, потому что живет в других городах, вот вам мой подарок по случаю моего возвращения из длительного отпуска. Но это не значит, что во второй части нашей программы мы не будем принимать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы. И сразу хочу предупредить, что поскольку биография Иоганна Штрауса довольно насыщенная, и там много прекрасной музыки, и много фотографий, и много фактов, сегодня мы ни в коем случае не успеем обо всем рассказать. И торопиться я не буду. Мы продолжим рассказ в пятницу. Ну, а сейчас пора начинать. Итак, это карикатура. Мы помним, что пока фотография не была еще достаточно широко распространена и находилась еще в зародышевом состоянии, газеты и прочие печатные издания были полны рисунков, дружеских шаржей, как мы бы назвали их. И вот это очень характерное изображение Иоганна Штрауса в момент расцвета его славы. А вокруг пляшут хороводы радостных граждан, звучит музыка, музыкальные инструменты, цветы, лавры и так далее. Обратите внимание на его лицо. Я не могу сказать, что это лицо счастливого человека. И это очень точно демонстрирует тот самый факт, что Иоганн Штраус сын, будучи создателем невероятно обаятельных, радостных, похожих на шампанское танцев, был на самом деле человеком сложным и, я бы сказала, довольно мрачным. А тем не менее он прожил большую жизнь, и до самого преклонного по тем временам возраста сохранял бурную черную шевелюру и довольно стройную осанку. Вот у нас фотография, на которой вы видите двух друзей. Рядом с Иоганном Штраусом, которому здесь почти 70 лет, седобородый Иоганнес Брамс, которому здесь 61 год. Многие считали, особенно в 20 веке, что Иоганн Штраус – это создание легкомысленной музыки, не заслуживающего никакого серьезного внимания. Тем не менее, Иоганнес Брамс, так же, как и многие его коллеги от Глинки до Рихарда Штрауса и Мариса Равеля, обожали музыку Иоганна Штрауса, восхищались им. А Брамс, интересно, будучи на каком-то приеме, когда к нему подошла жена, третья жена, Адель Иоганна Штрауса, сына, она ему протянула свой веер для автографа. Традиция была, если тебе дают веер, ты должен или расписаться, или написать какую-то умную фразочку, или, если ты композитор, можешь написать несколько нот своего произведения, чего она и ждала. Но Иоганн Штраус, Брамс, Иоганнес Брамс написал фрагмент из «Прекрасного голубого Дуная» и подписался. К сожалению, музыка не Брамса. Он восхищался своим младшим другом настолько, что когда в конце жизни Иоганн Штраус был болен и не мог присутствовать на премьере очередной своей оперетты, Брамс, тоже будучи и больным, и уже намного старше ведь был, он все-таки пошел на премьеру, чтобы дать своему другу полный отчет. И умер через несколько недель после этого. А Иоганн Штраус еще прожил несколько лет. А теперь, прежде чем говорить о биографии, о жизни Иоганна Штрауса, сына, подчеркиваю, сына, мы должны немножко поговорить об истории вальса, потому что Иоганна Штрауса сына считают королем вальса. Многие думают, что он создатель вальса. На самом деле, к его появлению, к моменту его появления, была уже подготовлена очень хорошая почва. А само слово «вальс» от немецкого «вальцен», что значит «кружиться». А природа вальса пришла, можно сказать, с гор, от Лендлера. Народный крестьянский танец, у которого вальс перенял трехдольный размер – раз-два-три, раз-два-три, и принцип кружения. Но вот посмотрите на эту старинную гравюру, которая… Лендлер был танцем крестьянским. Подпрыгивание, кружение было, парный был танец. Вальс был немножко более такой лирический. Самое важное, что когда стали расти города, Вена стала принимать большое количество бывших крестьян, которые приезжали в поисках работы. Наемная рабочая сила привезла с собой развлечения их типичные, то есть лендлер и вальс, который в городских условиях постепенно стал более лирическим, более, что ли, мягким по характеру, я бы сказала, более сексуально привлекательным. И поскольку вальс было куда легче выучить, чем чопорные танцы, которые были распространены в XVIII и XVII веке, и даже в начале XIX века бальные танцы, они требовали четкого знания довольно сложных фигур, переходов, комбинаций. Недаром учитель танцев был одним из самых главных персонажей в жизни аристократии. И даже не только аристократии. Если у вас была дочь, если вы из более или менее богатого буржуазного семейства и хотите, чтобы она выходила в свет, вы должны были иметь учителя танцев, потому что без учителя танцев все это выучить было невозможно. А вот вальс выучить было легко. Более важная еще деталь в вальсе, которая способствовала его распространению, вплоть до почти середины XIX века нравы были очень строгие. Танцы были таковы, что партнеры могли касаться друг друга в лучшем случае ладонями, чаще всего кончиками пальцев. Ни о каких объятиях речи не шло. Если вы вспомните, как выглядит вальс, там пары, Даже если они не жених и невеста, они просто вместе танцуют, но они обнимают друг друга. Можно было держать девушку за талию, можно было девушке положить руку на плечо своего партнера, а партнер мог ей нашептывать в ушко какие-то там приятные слова и комплименты. Вот эта невиданная свобода общения сделала вальс особенно привлекательным для молодых людей, но чрезвычайно непривлекательным для их родителей, для людей старшего поколения и для церкви. Покажите, пожалуйста, предыдущую вот эту вот гравюру. Эта гравюра связана с первым известным упоминанием вальса на английском языке в 1802 году. И вот через некоторое время в одном из журналов английских в 1816 году появляется вот такой фрагмент. Статья, 1816 год. «Мы с болью заметили, что неприличный зарубежный танец под названием вальс был, как нам кажется, впервые представлен при английском дворе в минувшую пятницу. Достаточно только взглянуть на тесное соприкосновение тел и переплетение рук, чтобы понять, как далек он от той скромной сдержанности, которая всегда считалась особым свойством английских женщин. Мы считаем своей обязанностью предостеречь родителей от малейшего знакомства их дочерей с этим заразным явлением». Про это заразное явление, а также роль Иоганна Штрауса в его распространении, мы будем говорить во второй части нашей программы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы с вами в прямом эфире. И поэтому вы можете звонить в любую минуту и задавать мне свои вопросы. А пока вы об этом думаете, я продолжаю свой рассказ об Иоганне Штраусе и о вальсе, который был рожден до того, как родился Иоганн Штраус сын. Человек, которого вы вот сейчас увидите на фотографии со скрипкой в руках, его зовут Йозеф Ланнер. Он сыграл решающую роль в том, что вальс облагородился. Вальс стал более-менее крестьянским, так сказать, и что его звучание стало более таким приемлемым для тех более привилегированных и более образованных граждан, которые привыкли слушать музыку Моцарта и Бетховена. И Ланнер был, он был скрипачом, концертмейстером своего собственного оркестра. Это был оркестр струнных инструментов, небольшой, который специализировался на исполнении танцевальной музыки. Не только вальсов, но и галопов, и полек. В общем, такой танцевальный оркестр. И имел он такой успех, что Ланнер решил создать филиал, второй. Но поскольку у него было очень много приглашений и заказов, то в качестве руководителя и дирижера он пригласил своего друга Иоганна Штрауса отца, который тогда еще отцом не был. Вот у нас его фотография, и там будет видео. Это музыка Иоганна Штрауса папы.

0: Штраус папа создали такую схему, традиционную схему для вальса. 5 разных тем должно было быть. Вступление, а потом 5 разных тем. Сын эту схему не поменял, но невероятно обогатил. Вот вы сейчас слышали эту музыку, вы поняли, что она довольно простая. И в ней есть что-то еще деревенское, что-то Антлендлера. И, кстати, кроме Ланнера и Штрауса отца, очень многие композиторы уже где-то 1815, 16, 20 годы и так далее начали сочинять вальсы. Франц Шуберт, который в 28 году уже был мертв, писал замечательные вальсы. А Вебер написал знаменитое «Приглашение к танцу», а это вальс на самом деле, и это был 1819 год, то есть еще до рождения Иоганна Штрауса, сына, были все условия для того, чтобы вальс распространялся, обогащался и расцветал. А Иоганн Штраус, отец, со своим пока еще не своим оркестром, имел такой успех, что он решил создать собственный оркестр. Он разошелся с Ланнером, создал свой оркестр и в славе своей уже переплюнул Ланнера. Настолько, что его приглашали по всей Европе, его уже, правда, попозже немножко, когда уже сын был, уже дети родились, он стал директором придворных балов при австрийском императорском дворе, что было очень и очень много. Он стал богат, и он был, как вы видели, довольно симпатичен, хорош собой, и вот очень любил женщин, у него было множество романов, он пользовался у них огромным успехом, и на одной из них он женился. Вот фотографии обоих родителей Иоганна Штрауса. Сына, папа и мама. Мама Анна, когда они поженились, она уже ждала ребенка. То есть это была женитьба не столько по большой страсти, как просто была необходимость спасти от позора молодую женщину. А надо сказать, что в этом браке родилось 6 детей. Иоганн Штраус, сын, был старший. Через 2 года родился Йозеф Штраус. Через 10 лет Эдуард Штраус. Эта троица, вот она здесь на более поздней карикатуре, в центре с большими бакенбардами, конечно, Иоганн. С правой стороны более длинные волосы – это Йозеф, с левой стороны с цилиндром – это Эдуард. И они все стали композиторами, дирижерами и руководили в разные годы танцевальным оркестром, и все вместе их называли даже «фирма Штраус». Фирма Штраус. Но в этой семье еще родились 2 сестры и еще 1 мальчик, который умер в младенчестве. Надо сказать, что брак был без любви. Почти все эти годы у Иоганна Штрауса папы была 2-я семья, которая жила в снятой им прекрасной квартире в центре Вены, и куда он после гастролей предпочитал возвращаться. В той семье было несколько детей, и с Анной, матерью Иоганна Штрауса, сына, отношения были ужасные. Причем один из главных камней преткновения было то, что дети обожали отца и хотели быть музыкантами, а он категорически этому противился. Мать заметила, что у Иоганна Штрауса явный талант к музыке. В 6 лет он уже сам сочинял вальсы по типу, по образу и подобию отцовских. Он играл на фортепиано. Дети с самоучками, можно сказать, выучились играть на фортепиано. Но отец категорически был против. Более того, когда Иоганн чуть подрос, он его записал в специальный коммерческий политехнический институт, чтобы тот получил техническое образование и потом где-то там работал, может быть, банкиром и так далее. Такая же судьба ожидала и Йозефа. Йозеф действительно закончит все эти свои инженерные занятия, станет инженером, архитектором, дизайнером. Об этом мы поговорим. А вот Иоганн, даже учась на этих технических курсах, продолжал давать уроки фортепиано, попросил маму, чтобы та ему нашла хорошего педагога по скрипке, потому что они хотели подражать отцу, и особенно Иоганн Штраус. Он хотел быть как отец, он хотел быть богатым как отец, знаменитым как отец и умелым как отец. А надо было, если ты хочешь руководить оркестром, надо было свободно играть на скрипке. Такая была традиция. И мама договорилась тайно, чтобы папа ни о чем не узнал, договорилась с Францем Амоном, первой скрипкой оркестра Иоганна Штрауса отца, чтобы тот занимался с мальчиком игрой на скрипке. И тот продолжал давать уроки тайно, пока отец не узнал, устроил страшную взбучку. У него была тяжелая рука, он избивал сына, вообще был довольно грубым и резким человеком. По воспоминаниям, кстати, потом Иоганн Штраус, он напишет свои воспоминания, и он там мало очень пишет об отце, но он говорит, что мы обоготворили моего отца, мы хотели быть как он, но когда мы ему показали свои детские опыты, он сказал, что это просто бряцание на инструменте, пустая трата времени, и ужасно был сердит. Естественно, вот такой конфликт бесконечный с отцом, он не мог не повлиять на характер Иоганна Штрауса, сына. Всю свою жизнь сын был ипохондриком, боялся солнечного света, боялся ездить в поезде. Когда он бывал в поезде, он требовал, чтобы закрыли насмерть занавески, чтобы он не видел движущегося за окном пейзажа. Он боялся грома, глухоты, немоты, слепоты, старости, всего на свете. Довольно много страдал от бронхита и простуд, и считал, что свежий воздух – это лишний способ получить очередную простуду. Тем не менее, отец с матерью в конце концов разошлись, и Иоганну Штраусу, сыну, это дало какую-то свободу более активно заниматься музыкой. Он брал уроки композиции, он брал уроки гармонии, контрапункта у очень хороших профессоров, известных в Вене. То есть он получил разностороннее музыкальное образование. И когда ему было 19 лет, вот эта фотография, примерно так он выглядел в это время, он сбил свой собственный оркестрик. Музыкантов он нанимал в таверне «Белград», где собирались обычно музыканты в поисках гига, то есть подработки, и собрал этот оркестр, порепетировал с ним, подал заявление в магистрат венский. Для чего? Для того, чтобы получить разрешение на то, что оркестр в размере от 12 до 15 человек может играть танцевальную музыку на курортах и других увеселительных местах. Вот когда получается эта лицензия, тогда, пожалуйста, работай. Лицензию дали, потому что были потрясающие письма рекомендательные от музыкантов со всех сторон, но никто не хотел давать концерта. Все боялись гнева папы Штрауса. И только одно казино, Домайер, решила пойти на такой риск. И оркестр Иоганна Штрауса сына в 1944 году дал свой первый концерт в этом самом казино, это недалеко от Вены. Исполнялись произведения разных композиторов, но и самого Штрауса сына. Все было замечательно, появились рецензии, отзывы были самые благополучные. Но, конечно, когда отец узнал, он был зол нескончаемый, сказал, что ноги его больше в казино Доймайер не будет. С отцом конфликт продолжался еще довольно долго. Сыну трудно давалось добывать новые концерты. В результате ему приходилось разъезжать вне Вены, уезжать куда-то, где влияние отца не было таким заметным. Поэтому он очень много гастролировал по Австрии, по городам Германии, по небольшим городам. Работал денно и ночно, не покладая рук. В 1948 году, как мы помним, была большая европейская революция, которая затронула и Вену. И тут папа и сын оказались по разные стороны баррикад. Сына даже посадили в тюрьму ненадолго за то, что он со своим оркестром исполнял Марсельезу. Папа же в это время написал, он был предан императору, и он написал свой знаменитый марш Радецкого. Радецкий – это был фельдмаршал императорский. Вот в честь него был создан этот самый марш, который стал самым знаменитым произведением Иоганна Штрауса отца, хотя Иоганн Штраус отец был человеком очень плодовитым композитором и написал около 300 вальсов и полек и так далее и тому подобное. Как бы то ни было, вот это небольшое как бы расхождение с императорской фамилией стоило Иоганну Штраусу очень дорого. А к власти пришел Франц Иосиф. Франц Иосиф провел на троне австрийском десятки лет до Первой мировой войны. И, вернее, до революции, до 18-го года. Но милости к Иоганну Штраусу, сыну, пришлось ждать лет 15. Несмотря на то, что Иоганн Штраус, сын, начал писать всякие там патриотические вальсы и марши уже и для этого императора, ничего не помогало. 15 лет прошло, только в 63-м году уже... Много лет прошло после смерти отца, а император как бы смилостивился и дал Штраусу сыну бывшую отцовскую работу, то есть придворный капельмейстер, глава танцевальной музыки при дворе. Вот так выглядел примерно, ведь совсем небольшой был оркестр, действительно, от 12 до 15 человек. И то, что мы сейчас слышим, такая богатая, яркая музыка, это очень часто результат более поздних аранжировок. То есть мелодии Иоганна Штрауса, гармонии Иоганна Штрауса. Но все остальное – это аранжировка, это, скорее всего, работа уже других граждан. А я думаю, что теперь пора нам обратиться немножко подробнее к братьям, потому что они были очень важны в судьбе Иоганна Штрауса. Дело в том, что отец скончался в 49-м году, 1849-м году от краснухи. Он бы жил еще долго, но инфекционные заболевания тогда лечили плохо, и он умер. Пройдет еще несколько. В это время Иоганн Штраус объединит оба оркестра, свой и отцовский, и оркестр станет куда крупнее, и будет очень и очень занят. Но у нас есть звонок. Давайте послушаем, что нам скажет кто-то, кто звонит.
1: Здравствуйте, Маечка.
0: Здравствуйте.
1: Я не хочу отнимать время. У меня нет вопроса. Просто хочу вас поприветствовать с возвращением и сказать, что мы я лично особенно рад в этот раз, потому что это был, по-моему, самый длительный период отсутствия, во-первых. А во-вторых, не в порядке критики, но мне кажется, что повторы ваших передач, которые в это время происходили, не совсем соответствуют тому, что вы планировали делать. Просто так, ремарка. Еще раз большое спасибо.
0: Очень может быть. Дело в том, что когда я ухожу в отпуск, я всегда, во-первых, у меня было записано 7 интервью специально для показа. Раз в неделю по средам должно было идти новое интервью. Это 100%. А остальное я тоже написала, какие интервью надо было повторять. Плюс специально записала еще 2 программы, связанные с Офенбахом. Я думаю, что Офенбаха-то вы послушали?
1: Да, но 25 раз. Я не в порядке критики, но просто у вас столько отличных программ.
0: Я поставила нашим продюсерам. Нашим продюсерам, как всегда, подробнейшие. На такое-то число вот это, а на такое-то число вот это. Все было продумано. Сидела долго и обдумывала. Как получилось, я уже не отвечаю. Была на другом континенте.
1: Не имеет значения. Слава Богу, вы вернулись. Большое спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо вам. Все, пошли дальше. Работаем. Теперь я боюсь, что этот кусок вырежут. Окей. Пойдем дальше. И поговорим о том, что в 1953 году, то есть вскоре после того, как объединился оркестр, Иоганн Штраус пережил нервный срыв. Он просто устал. Он переработал. Он заболел, и врачи сказали 6 недель отдыха. И тогда ему на смену должен был прийти Йозеф. Вот он здесь. Йозеф был, как вы помните, архитектор, дизайнер, инженер. Он создал первую в истории машину для уборки улиц. И он, будучи человеком стеснительным, не очень любил выступать, но он был чрезвычайно музыкально одарен. По мнению многих, он был самый одаренный из всех сыновей Штраусов. Писал музыку для себя. Но когда брат старший заболел, мама, которая железной рукой возглавляла всю эту фирму, сказала Йозефу: надо продолжать дело отца, надо тебе заменить брата. И Йозеф начал дирижировать, начал выступать. Через несколько лет к нему присоединился Эдуард, который тоже на самом деле не очень рвался в музыканты, а он обладал очень большой способностью к языкам и мечтал о работе дипломата. Опять же, надо было служить фирме. И вот эта фирма, она съела, можно сказать, и Йозефа, и Эдуарда, поглотила их. Кстати, они все жили вместе с мамой, пока Иоганн Штраус не женился, пока Йозеф не женился. Так вот, как я уже сказала, Йозеф был очень талантливым композитором, и Иоганн Штраус даже несколько произведений написал вместе с ним. Одно из этих произведений вы сейчас услышите. Это знаменитая пиццикато-полька. Дирижирует Янсенс.

Друзья, мне не хочется кончать на грустной ноте. Йозеф Штраус очень большое влияние оказал на последующих композиторов. И если вы помните оперу «Кавалер Розы» Рихарда Штрауса, где есть знаменитый вальс, вальс барона Окса, так вот этот вальс основан на теме вальса не Иоганна Штрауса, а именно Йозефа. О том, что случилось с Йозефом, что случилось с Иоганном, что случилось с Эдуардом Штраусом, у каждого из них очень разные судьбы. А мы будем говорить в пятницу, как

0: эфире. Я снова с вами. Всего доброго.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня в Белом доме президент США Дональд Трамп представил новую программу по замене нелегальных водителей-мигрантов на американских ветеранов за рулем грузового транспорта. Уже 34 штата присоединились к инициативе, а ветеранам обещают упрощенное получение коммерческих водительских прав и оплату обучения через эту программу. Подробности ее рассказал Дональд Трамп, и мы послушаем эту речь в переводе на русский язык. Такая прекрасная песня. Мы благодарим Ли, правда? Ли с нами с самого начала, и это здорово. И спасибо всем, что вы здесь, ведь мы принимаем меры, чтобы убрать нелегальных водителей иностранцев с американских дорог. Мы проводим очень серьезную кампанию, и она получила огромную поддержку заменить их гордыми американскими ветеранами. И давно пора. Хочу поблагодарить министра транспорта Шона Даффи. Он делает потрясающую работу. Министра по делам ветеранов Дага Коллинза. Он тоже отлично справляется. 92% одобрения. Исполняющего обязанности министра труда Кита Сондерлинга, а также президента компании Werner Enterprises Нейтана Мейскера. Огромное спасибо, Нейтан, и представителям Американской ассоциации грузоперевозчиков и Независимой ассоциации владельцев операторов. Они все поддерживают это на 100%. Я поддерживаю это на 100%. Мы обязаны это остановить и прекратить. Это опасно, это ужасно, что происходит каждый день. Вы видите очередную историю, и мы этого не допустим. С нашими замечательными ветеранами такого не будет. Но прежде всего, спасибо потрясающим ветеранам, которые с нами. Такое чувство, что они с нами с самого своего рождения. Они великие патриоты, и мы их любим. И мы хотим поблагодарить UPS, FedEx, Werner за проделанную работу. Также спасибо национальному командиру МВЦ Полу Шипли, главному операционному директору Independence Fund Дагу Аккерману и замечательным патриотам из различных множественных компаний, которые поддерживают ветеранов. Много лет американское шоссе и дороги терроризировали неквалифицированные нелегалы, опасно управляя большегрузами, вот такими фурами. Чтобы хорошо водить, нужно кое-что понимать. Это громадина, серьезная штука. Это серьезная техника. Тут нужны знания, нужен талант, а у этих людей этого нет. Они управляют большегрузами, фурами и тягачами с прицепами только потому, что радикально левые безумцы на уровне штатов выдавали им коммерческие водительские права, хотя они не имели права на это. В большинстве случаев они не говорят на языке. Многие из этих нелегалов даже близко его не знают. Они не хотят учить язык. Им все равно на язык, и они на нем не говорят. Они не хотят говорить по-английски. Они не могут прочитать даже простые дорожные знаки. Во многих случаях именно из-за их неосторожного вождения происходили предотвратимые смерти. Слишком много, чтобы всех перечислить. В августе прошлого года во Флориде погибли 3 ни в чем не повинные человека, когда нелегал из Индии совершил незаконный разворот, перекрыв все полосы шоссе, что привело к катастрофической аварии. Это была трагедия. Всего несколько недель назад в Пенсильвании нелегал

0: Гаити, управляя фурой, стал причиной гибели полицейского штата. Его впустил в страну Джо Байден со своей политикой открытых границ. Кстати, сегодня у нас самая безопасная граница за всю историю страны. И обычно, я такого не говорю, но за последние 14 месяцев, это почти невозможно произнести, но пресса меня поправит, если я скажу что-то не совсем точно, за последние 14 месяцев через нашу южную границу не прошло ни одного нелегала. Ноль. Только за прошлый год нелегалы с коммерческими водительскими правами стали причиной как минимум 30 смертей и множества тяжелых травм. Как президент, я сделал официальной политикой строгое соблюдение требований знания английского языка для водителей грузовиков и поддержку американских дальнобойщиков на американских дорогах. Мы уже отстранили от руля более 24 тысяч человек, не говорящих по-английски. Мы также заставили штаты аннулировать более 28 тысяч коммерческих водительских удостоверений, незаконно выданных нелегалам. Их выдали незаконно. Убирая сегодня нелегалов с дорог, мы одновременно предпринимаем шаги, чтобы заменить этих неквалифицированных водителей-мигрантов высококвалифицированными американскими ветеранами в рамках нашей совершенно новой программы Freedom Hall. Мы называем ее инициатива Freedom Haulers. Любой американец, который водил тяжелую технику в армии, автоматически получает право на коммерческие водительские права. Это хорошо оплачиваемая работа. Любой ветеран с опытом управления тяжелой техникой в армии теперь сможет получить коммерческие права, минуя повторный дорожный экзамен. Мы делаем это максимально простым для ветеранов в течение 2 лет после окончания действительной службы. А для тех ветеранов, кто в армии не водил грузовики, для таких случаев, когда не было водителей грузовиков, будет предусмотрен очень быстрый путь. Мы их обучим. Они пройдут обучение, если не водили грузовик в армии, но мы это обеспечим. Они будут учиться, и учиться будут очень быстро. И они получат права буквально через несколько недель. Думаю, да. Обучение займет примерно 3-4 недели. К этой инициативе уже присоединились 34 штата, включая Индиану, Вайоминг, Луизиану, Арканзас, Алабаму, Флориду и Мэриленд. Это на самом деле очень важное событие. Это большое дело. Мы считаем, что все 50 штатов и округ Колумбия должны присоединиться к нам в поддержке этих замечательных ветеранов. И, честно говоря, некоторые штаты просто не знали об этом. Сегодня они об этом узнали, и, думаю, все они присоединятся. Данные показывают, что водители-ветераны попадают в аварии на 42% реже. Только подумайте, 42%. И, как говорят, эта цифра еще занижена, при том, что они проезжают вдвое больше миль, чем водители без военного опыта. Так что, если сказать совсем просто, радикальные левые хотят больше рабочих мест для нелегалов и больше мигрантов за рулем фур. А теперь я хотел бы попросить сказать несколько слов человека, который прекрасно справляется с этой темой, и многими другими, министр Даффи, а затем министр Коллинз, Нейтан и замечательный ветеран-дальнобойщик Рики Вашингтон. А я просто постою и посмотрю. Большое спасибо, Джон. Спасибо, господин президент. И в подтверждение ваших слов, президент Байден впустил в страну миллионы нелегалов и решил, что будет неплохой идеей дать им работу, работу за рулем коммерческого транспорта. У них не было подготовки, у них не было навыков. При прошлой администрации проверки биографии не проводились. У них мог быть список правонарушений длиной в милю, преступления, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, но мы не знали, кто они такие. И мы увидели, что когда эти нелегалы садились за руль большегрузов, Они убивали американских граждан. Вы – семья, которая едет в Walmart, или вы едете в церковь в воскресенье. Вы можете погибнуть на американской дороге. Поэтому, благодаря инициативе президента, он подписал указ больше года назад, появились здравые правила дорожного движения. И с тех пор, как вы подписали этот указ, мы все без устали работаем над тем, чтобы убрать нелегалов с американских дорог и отдать эти рабочие места отличным американцам, включая наших замечательных ветеранов. Это отлично оплачиваемая работа. От 80 до 100 с лишним тысяч долларов в год. И это важно, потому что есть мужчины и женщины, которые водили большие грузы в армии, а потом, уволившись, были вынуждены проходить месяцы обучения и сдавать экзамены на знания, чтобы получить право сесть за руль вот такой машины. Но если министр Пит Хегсет считает, что вы способны управлять такой техникой, то Дональд Трамп и Шон Даффи тоже считают, что вы способны управлять такой техникой. Так что в этой администрации нелегалы вон, американские патриоты в деле. Нам звонит все больше людей из транспортных компаний с вопросом, как нанять больше ветеранов, как привести к себе тех замечательных мужчин и женщин, которые служили этой стране, как привести их в свою компанию. Так что заходите на сайт freedomhaulers.gov. Чтобы узнать больше, мы расчищаем вам путь к отличной работе в грузоперевозках. Господин президент, есть много вещей, из-за которых, как вы сказали, злятся радикальные левые, потому что они радикалы, но безопасность американских граждан – вопрос двухпартийный. Это не политический вопрос, это американский вопрос. Давайте обеспечим безопасность американских дорог. Давайте посадим за руль американских дорог замечательных патриотов, которые служили этой стране, хорошо обученных, с отличными навыками. И я считаю, что это одно из главных достижений вашей администрации. Я благодарен вам за лидерство, за то, что вы ставите Америку на первое место, американских ветеранов на первое место, американские дороги на первое место, вместо нелегалов, которых в приоритет ставила прошлая администрация. Для меня было честью работать с вами, и для меня это настоящий мастер-класс наблюдать за тем, как работает этот президент, учиться у него. Это потрясающе. Так что спасибо. Спасибо, Шон. И, господин президент, я не могу придумать ничего, что говорило бы о свободе в нашей стране больше, чем грузовик на открытой дороге и ветеран за рулем. Когда вы мне сказали, а я спросил вас, господин президент, что вы хотите, чтобы я сделал, вы ответили просто позаботься о моих ветеранах. И вот уже полтора года каждый день ветераны в Министерстве по делам ветеранов на первом и единственном месте в нашей работе. Когда мы с Шоном об этом услышали, мы начали этим заниматься, кое-что уже сделали. Господин президент, вы стоите за этим и работаете над тем, чтобы посадить ветеранов за руль. Я не могу придумать ничего более американского. Не могу придумать ничего, что ставило бы нас на первое место сильнее. Вместо нелегалов, которые хотят приехать и забрать рабочие места, давайте посадим за руль ветеранов. Это сделает работу безопаснее и лучше для всех американцев. Ведь ветераны, смотрите, уже однажды доказали, что способны на это. Одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, теперь, если вы ветеран, за это сможет заплатить наша программа. Вы сможете использовать эти деньги, чтобы получить права CDL. Вы сможете это сделать, и мы сделаем этот процесс намного проще и быстрее. Как я уже сказал, для тех из нас, кто водил такую технику, это будет настоящий восторг. Так что мы это делаем, мы задействуем эту новую программу. Раньше на получение прав уходило почти 2 года. Теперь мы отменяем это правило, чтобы ветераны с инвалидностью, связанные со службой, могли получить права сразу и не ждать 2 года. Так что мы фактически внедряем то, что уже существует, и говорим, знаете что, мы сделаем это проще для наших ветеранов. Наши программы уже готовы обучать ветеранов для этой работы. Но раз уж мы двигаемся вперед, позвольте мне подчеркнуть еще одну вещь, господин президент. Один из 10 водителей грузовиков по всей стране уже ветеран. 1 из 10. Почему бы не сделать 2 из 10? Почему бы не сделать 3 из 10 для тех, кто хочет уйти со службы и продолжать служить этой стране, кто хочет стать лидером и экспертом по безопасности? Те, кто водил эту технику, будут возить нас, американцев, и в будущем. И сегодня мы здесь, чтобы это доказать. Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за приглашение всех нас сюда сегодня. Для меня огромная честь стоять здесь, в Белом доме, вместе с отважными ветеранами, военным руководством и членами кабинета министров. В тот же месяц, когда мы отмечаем 250-летие нашей великой страны. Если позволите, обращаясь к тем, кто сейчас у камеры и смотрит в эту сторону, сегодня здесь сотни ветеранов, и я чувствую, что мы в долгу перед теми, кто жертвовал собой. Как сказал президент Трамп, меня зовут Нейтан Мейсгайер, и я президент компании Werner Enterprises. В этом году Werner с гордостью отмечает 70-летие работы на благо американской экономики. И в конце концов 75% всех грузоперевозок в Америке приходится на автотранспорт. Werner 15% из наших 14 тысяч сотрудников по всей стране — это ветераны. Сегодня я с гордостью объявляю новую стратегическую инициативу нашей компании в связке с программой Freedom Haulers администрации Трампа. Компания Werner Enterprises официально обязуется нанять 1400 ветеранов в течение следующего года. Компания Freedom Haulers этой администрации окажет прямое и мощное влияние на нашу способность привлекать еще больше ветеранов в коллектив и в эту огромную отрасль грузоперевозок, устраняя бюрократические барьеры и напрямую переводя военный опыт вождения ветеранов в гражданские коммерческие водительские права. Ветераны Werner часто дорастают до руководящих позиций в качестве старших водителей, и многие становятся капитанами лучших дорожных экипажей, наставляя новое поколение водителей и представляя собой все лучшее, что есть в американских грузоперевозках. Еще раз спасибо президенту Трампу и всем членам администрации Трампа, которые поддерживают наших героев и эти инициативы в поддержку ветеранов. Дорогие мои соотечественники-американцы, господин президент и уважаемые гости, для меня честь стоять сегодня рядом с вами. 30 лет я имел честь носить форму армии Соединенных Штатов и Национальной гвардии сухопутных войск. Как и многие, кто откликнулся на этот призыв, моя служба провела меня через трудности и жертвы. Я вспоминаю о том, что несу с собой каждый день. Служить этой стране было честью, но когда пришло время снять форму, передо мной встал вопрос, с которым сталкиваются все ветераны, как мне продолжать служить. Для меня ответом стала открытая дорога. Переход от военной жизни к работе за рулем коммерческого грузовика дал мне новое чувство миссии. Из ветеранов получаются исключительные водители грузовиков, потому что базовые ценности военной службы прекрасно сочетаются с работой в грузоперевозках. Благодаря дисциплине мы бдительны, мы легко адаптируемся и непоколебимо привержены тому, чтобы выполнить работу безопасно и вовремя. Отрасль грузоперевозок — это больше, чем просто сектор нашей экономики, это хребет нашей торговли. Это место, где военнослужащие, ветераны и супруги военных могут найти цель, сообщество и способ и дальше двигаться вперед, двигать вперед нашу великую страну. Спасибо, господин президент. Да благословит Бог наших военнослужащих и их семьи, и да благословит Бог Соединенные Штаты Америки. Я просто хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Это будет великий день для наших замечательных патриотов, наших великих ветеранов. Они будут работать так, как никто другой не сможет. И я хочу поблагодарить вас и особенно всех тех людей, которых вы будете нанимать. Но я знаю, что многие ваши конкуренты делают то же самое, так что все будет просто прекрасно. Шон, спасибо. Спасибо, Даг. Спасибо. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях. Обязательно оставайтесь с нами на RTN, будет много интересного.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех – вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еле поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Тюмени и Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Река Тура вышла из берегов, из-за этого многие районы города и области затопило. По словам губернатора региона, бедствие произошло из-за обильных дождей. С началом паводка жители Тюмени также начали жаловаться на ухудшение качества воды. В Роспотребнадзоре посоветовали тюменцам использовать только бутилированную воду. Обсудим происходящее с экологом и сопредседателем общественной группы «Экозащита» Владимиром Слевяком. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что вообще сейчас происходит в Тюмени и области? Насколько действительно велики масштабы бедствия? Мы знаем о том, что ввели ЧС, но как ситуация выглядит на земле?
1: Довольно тяжелое положение. То есть, видимо, будет установлен, он пока еще не установлен, рекорд всей воды. Да, там крупнейшее наводнение чуть выше уровень воды в 79-м году, если не ошибаюсь. Сейчас приближается к этому же. Там действительно тяжелая ситуация. Там очень плохое качество воды. Там массово у людей кишечные инфекции, различные вирусы, инфекционные заболевания, которые вот и из-за того, что они употребляют грязную воду. Затоплено много домов. Там несколько районов затоплено. Естественно, различные подземные сооружения. И ну, нет пока оснований считать, что этот паводок, скажем так, будет уменьшаться. То есть, судя по всему, это не пик. Пик наступит в ближайшие дни. Вот. Ну и ситуация действительно очень тяжелая. Воду ну, практически невозможно использовать, водопроводную воду вообще ни для каких, ну, ни в каких целях, да, там, тем пить нельзя, ничего нельзя. Власти говорят, что можно ее кипятить и только после кипячения пить, но я думаю, что она все равно останется очень некачественная после кипячения, и единственный выход – это, конечно, раздавать населению, доставлять населению чистую воду на автотранспорте, на водовозах, да, и раздавать. И там вот есть даже объявление уже в сети, где какие-то люди предлагают чистую воду менять на бензин или наоборот. Вот с бензином тоже, в общем, все хорошо. Ну, примерно так.
0: А как вообще власть реагирует на данное происшествие? Помогают ли они людям? И какие меры предпринимаются, чтобы как-то купировать вот этот вот паводок? И вообще, есть ли какие-то варианты сейчас, как можно улучшить ситуацию в городе и в регионе? Потому что это просто стихийное бедствие? Или все-таки здесь можно в чем-то обвинять и региональные власти?
1: Ну, с одной стороны, конечно, мы имеем дело с очень большим стихийным бедствием. То есть не сказать, чтобы таких бедствий не было в истории вообще никогда, да, но это одно из крупнейших. Но с другой стороны, видно, что власти, конечно же, не готовы к такому бедствию, то есть они не считали возможным, вот, что что-то подобное случится, они не готовы. Если бы были готовы, то у них были бы водовозы, они бы раздавали населению чистую воду. Там, ну, скорее всего, нужно было смотреть раньше, где какие дамбы надо укреплять, где, может быть, какие-то дополнительные защитные сооружения делать. Но всего этого не было сделано, и это меня совершенно не удивляет. Это очень плохая ситуация, и она неудивительна, потому что ну, российские власти никогда, в общем, не считали нужным готовиться к изменению климата. Да? То, что мы видим сейчас, это одно из проявлений изменения климата. Об этом ученые еще добрых 20 лет назад предупреждали. Предупреждали, что климат на планете меняется. Это означает, что будут более серьезные, ну, более сильные паводки, будет больше дождей в одних местах, обычно, где и так много воды, в других местах, где воды недостаточно из-за изменения климата, например, засухи, в большем количестве будут происходить, распространение инфекционных заболеваний, которых раньше там не было, да, и многое другое. Но власти никогда об этом, ну, никогда это всерьез не принимали, ученых не слушали, экологов не слушали, ничему не готовились, да. То есть, ну, да, сейчас власти пытаются там продемонстрировать, что они активно работают, посылают различных служащих, курсантов и так далее. И это, наверное, правильно, когда идет такая, ну, в общем, случается такая большая катастрофа, и так много людей страдает, да, но к этому можно было подготовиться, можно было подготовить инфраструктуру, можно было заняться тем, чтобы вот в этой реке не было такое огромное количество загрязняющих веществ, потому что одна, например, одна из проблем, ну, что случилось с водой, тоже какое-то время назад произошло, не сегодня, да, проблема состоит в том, что река эта довольно грязная, в нее попадают стоки различных предприятий, в нее попадают стоки ливневых канализаций, и плюс к тому прошли дожди, смыло большое количество земли, то есть вода стала очень-очень грязная. Вот, естественно, там еще какое-то количество трупов животных плавают, они разлагаются. Вот, ну, в общем, это не вода для питья и для мытья себя абсолютно точно. Да? Вот. И, собственно говоря, почему рыба начала, например, дохнуть в этой реке несколько дней назад, и его не возникло, потому что вот вследствие загрязнения, вследствие того, что прошли дожди и попало большое количество грунта, количество растворенного кислорода в воде упало почти до нуля, и начала дохнуть рыба. Да? Ее там очень много дохнет, сейчас валяется. Вот. Люди в ужасе. Естественно, все воняют на весь город. Да, ну вот, скажем так, ну, невозможно предотвратить ну, вот само наводнение, да? Но можно к нему подготовиться, можно строить защитные сооружения, можно заниматься реконструкцией канализации, она абсолютно точно, не, ну и это естественно, она не справляется сейчас, потому что ей никто не занимался. Да? Вот, то есть нужно работать над инфраструктурой с учетом того, что и наводнений будет больше, и дождей может быть больше в будущем. Да? Надо просто начать серьезно относиться к данным ученых о том, что изменения климата происходят из-за за него будет больше вот таких катастрофических явлений, и тогда ущерб будет меньше, и тогда меньше людей будет страдать.
0: Владимир, мы очень часто говорим про войну, говорим про горящие НПЗ, говорим про удары по складам, которые очень сильно затрудняют в том числе обычную гражданскую жизнь. Насколько вообще вот это вот бедствие, этот паводок сопоставимы по уровню ущерба, по уровню дискомфорта, что ли назвать, который испытывают люди в связи с тем, что происходит?
1: Вы знаете, мне кажется, что люди где-то в глубине России не так много, ну, по крайней мере, я имею в виду, если мы берем большинство, то люди особо не думают о том, что где-то идет война, вот, им кажется, что это где-то далеко, они в этом не участвуют, ну, какие-то вот люди записываются в армию, идут воевать, чтобы деньги заработать, их там убивают, ну, да, конечно, все об этом слышали, но где-то глубоко в Сибири, ну, это все что-то, что-то такое далекое, да, а вот наводнение, там, вот то, что сейчас происходит, там, вся эта вонь, трупы животных и рыб, там, отсутствие воды, это вот то, что происходит с людьми прямо сейчас там, и, конечно, для них это большая беда и катастрофа. Но я думаю, что здесь уместно говорить о том, что в последние, там, 4,5 года, в общем, и до того тоже в большой степени, российские власти там больше думают о какой-то масштабной геополитике. Вот последние 4,5 года, естественно, думают только о войне и как туда бухать побольше миллиардов. Да, и в такой ситуации, естественно, какие-то вопросы вроде городской инфраструктуры, канализации, да, вот, которые относятся к бытовым, вот они, конечно, ну как, они по остаточному принципу решаются, если вообще такие проблемы решаются, да, если кто-то обращает на них внимание, то это все какое-то там, ну, не знаю, десятое в списке приоритетов, или, может быть, сотое, или, может быть, пятисотое, да. Вот понятно, что когда власть затеяла кровавую войну в соседней стране, вот, ей немножко не до канализации и, в общем-то, не до наводнений, ну, да, если нужно, губернатор там где-то на камеру покажет, что он тоже какое-то участие принимает или приказы отдает, или даже там где-то контролирует мешки с песком, куда их кладут, да, но, повторяю, во-первых, ко всему этому можно было подготовиться и ранее, во-вторых, у российских властей, ну, просто нет такого приоритета, да, нет такого главного приоритета делать жизнь лучше для своих граждан. У них какой-то, ну, вот, кроваво-военный сейчас приоритет.
0: Владимир, большое спасибо за ваш комментарий. С нами был эколог и сопредседатель общественной группы экозащиты Владимир Слевяк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. Американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом. Американский Сенат на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию Axios. Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что на это, как он сказал, у нас есть спецназ. WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу представил экспериментальный проект Ghost Font. Четыре женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Ингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал, как он сказал, разнести Иран. «Мы их разнесем к чертовой матери, мы нанесем по ним мощные удары, от них ничего не останется», заявил президент США. По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох, у них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты. Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться. Трей Ингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаньяху отличной. «Теперь он понимает», — сказал президент США, но, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило, что американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. По данным CENTCOM, истребители США и Саудовской Аравии атаковали несколько складов оружия и объектов материально-технического обеспечения. Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных за последние 72 часа по американским военным и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. В командовании заявили, что нападения были организованы корпусом стражи исламской революции. Атаки на американские силы не достигли цели, подчеркивается в сообщении. CENTCOM также сообщил, что с февраля по апрель этого года проиранские группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атаковать граждан США и американские объекты. Командование предупредило корпус стражи исламской революции, связанные с ним формирования, что продолжение нападений повлечет новые ответные действия американских военных. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом и потребовал передать под его контроль большую часть стратегически важного водного пути. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Оман предлагал равномерно распределить контроль над проливом и создать региональный механизм обеспечения безопасности судоходства. План также предусматривал добровольные взносы судоходных компаний за навигационные и спасательные услуги. Инициатива должна была способствовать восстановлению движения судов и возобновлению переговоров о прекращении конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил Wall Street Journal, что входящий морской коридор должен полностью контролироваться Тегераном, тогда как Оману может быть оставлен контроль над частью выходящего коридора. По его словам, иранская сторона не перейдет к следующему этапу переговоров с Вашингтоном, пока Маскат не примет это требование. Тегеран также настаивает на обязательных сборах с проходящих через пролив судов, тогда как Оман и арабские страны Персидского залива поддерживают только добровольные платежи. Разногласия ставят под угрозу усилия посредников, рассчитывавших добиться быстрого восстановления судоходства и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около, напомню, пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение по международно признанным коридорам серьезно затруднено. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Оба характеризовали итоги встречи положительно. Американские СМИ пишут об окончательно оформившемся развороте Трампа в сторону поддержки Украины в войне с Россией. Сами переговоры продолжались чуть больше часа. По их итогам Зеленский в соцсетях назвал встречу хорошей и сообщил, что на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для комплексов «Патриот», а также, как он написал, некоторые другие идеи, которые могли бы помочь. Трамп сообщил в соцсетях, что встреча прошла очень хорошо, подчеркнув, что для него было большой честью встретиться с президентом Украины. Он отметил, что они обсудили много вопросов, но не привел каких-либо подробностей. Через несколько часов после встречи Сенат США на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды. В первую очередь это касается Китая и Индии. Сам Зеленский перед голосованием провел закрытую встречу с сенаторами. Как пишет Политико, в ходе поездки Зеленский, я цитирую, совершил то, что еще год назад казалось невозможным. Убедил Трампа и американских сенаторов в том, что Украина способна выиграть войну. Доводы Зеленского о том, что санкции и расширение военной поддержки могут принудить Владимира Путина к переговорам, находят отклик. Законодатели всего идеологического спектра, похоже, поддержали его стратегию, то есть и демократы, и республиканцы. Немаловажную роль играет и формирующийся консенсус относительно того, что Украина действительно может победить Россию, отмечает Политико. Источник Financial Times, близкий к Белому дому, назвал встречу Зеленского с Трампом лучшей возможностью за все время добиться новой поддержки от президента США и активизировать усилия по прекращению войны. Главной задачей Зеленского было убедить Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам США, сыграв на стремление американского президента ассоциироваться с успехом, отметили источники Financial Times, близкие к обоим президентам. Сам Зеленский в частных разговорах указывал, что многочисленные непубличные контакты на уровне советников помогли изменить отношение Трампа к перспективам Украины. Цитируя, эти переговоры ознаменовали собой резкий поворот от напряженности, ранее определявшей отношения сторон, подчеркивает Financial Times. Одним из важных итогов встречи стала договоренность о скором визите в Киев спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. До сих пор они ни разу не были в Украине. По данным СМИ, встреча может пройти в течение ближайших недель. В целом, итоги переговоров информированный источник Financial Times оценил как 8 из 10. На 8 из 10. 8 пунктов из 10 возможных. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию «Акшес», в котором рассказал о своей просьбе Дональду Трампу выделить Киеву экстренный зимний пакет, как он это назвал, ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». По словам Зеленского, Украине необходимо 300 ракет, чтобы избежать масштабного поражения украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года, то есть зимой. Зеленский и Трамп провели во вторник встречу в Белом доме, во время которой президент США, по словам Зеленского, подтвердил свое обещание, данное во время саммита НАТО в Анкаре в июне этого года, предоставить Украине лицензию на право производства ракет для «Патриот». Но есть одно «но». Производство займет несколько лет. Их производство в Украине не решает проблему, что называется, в моменте, поскольку ракеты нужны, как говорил Зеленский, нам еще вчера. Так цитирует также Зеленского. По словам президента Украины, в ответ на его просьбу выделить Киеву дополнительный зимний пакет ракет, Трамп пообещал попытаться помочь, но дал понять, что это будет сложно, поскольку такие ракеты необходимы самим Соединенным Штатам в войне с Ираном, а их запас за почти 5 месяцев этого конфликта заметно сократился. Как отмечает Акшес, Зеленский также сказал, что украинские и американские оборонные компании также изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, аналогичными ракетам «Патриот», поскольку, как это сказано, это будет быстрее и дешевле. Многочисленные удары российской армии по украинским теплоэлектроцентралям и другим объектам энергетической инфраструктуры минувшей зимой вызвали кризис с теплоснабжением жилья и предприятий, его усугубили сильные морозы и снегопады. Очень холодная была зима в Украине. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что «на это у нас есть спецназ», я процитировал Нетаньяху. Это заявление было сделано в программе Шона Хеннити на телеканале Fox News. Хеннити спросил Нетаньяху, опасается ли он ситуации, при которой его самолет из-за чрезвычайных обстоятельств будет вынужден приземлиться в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда. «Да, я об этом думаю», — ответил Нетаньяху. «У нас есть спецназ поблизости, я служил в нем 5 лет». Конец цитаты. Нетаньяху в ходе этой беседы подтвердил, что намерен в сентябре приехать в Нью-Йорк и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на прежние призывы мэра города Захрана Мамдани задержать Нетаньяху на основании ордера Международного уголовного суда. Премьер Израиля обвинил Мамдани в разжигании ненависти к еврейским жителям Нью-Йорка и заявил, что намерен публично ответить ему с трибуны Организации Объединенных Наций. Ранее Мамдани признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера, но, тем не менее, трепал языком. Ну, и он признал Мамдани призвать федеральное правительство США принять меры. Мэр Нью-Йорка, видимо, выполнил все свои предвыборные обещания по налаживанию дел в городе Большого Яблока, и теперь у Мамдани есть, видимо, время и энергия заниматься делами международными, но, в частности, пытаться арестовать Нетаньяху. Ведь в Нью-Йорке все при Мамдани ныне в порядке и все спокойно. Но проблем при Мамдани в Нью-Йорке.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: Платформа моментальных сообщений WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков с целью сделать использование платформы более удобным и гибким для частных пользователей и групп. В частности, теперь можно будет совершать и принимать аудио и видеозвонки напрямую через WhatsApp Web, без необходимости скачивать специальное приложение для компьютера. Еще одно новое введение позволит пользователям переключаться в ходе активного группового звонка между разными устройствами – телефон-компьютер, не прерывая разговор. Также добавлена функция комнаты ожидания для групповых звонков, функция Quick HD – инструмент, позволяющий начинать видеозвонки в HD-качестве уже с самого начала разговора. И новая система подавления фонового шума, которая улучшит качество звука в шумной обстановке. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу, создатель платформы MixFont, представил экспериментальный проект Ghost Font. То есть фонд как мираж в виде духа. Несмотря на название, это не обычный компьютерный шрифт, а инструмент, который создает короткие видеоролики, и в них сообщение становится различимым только благодаря движению. Буквы состоят из множества точек, движущихся иначе, чем точки на окружающем фоне. Человеческий мозг объединяет их в узнаваемые контуры, пока ролик воспроизводится. При остановке изображения буквы сливаются с фоном, поэтому прочитать сообщение по отдельному кадру практически невозможно. В ролик также встраивается ложное сообщение, способное ввести систему распознавания в заблуждение. По словам Лу, испытанные им мультимодальные системы искусственного интеллекта не смогли самостоятельно правильно прочитать скрытый текст. Однако при указании точного метода анализа или использовании программ, отслеживающих перемещение точек между кадрами, сообщение можно восстановить. Сам автор признает, что Ghost Font читается и людьми хуже обычного текста. Разработчик подчеркивает, что проект не является средством шифрования или защищенной связи. Его задача продемонстрировать различия между восприятием движения человеком и современными системами компьютерного зрения. В будущем подобную технологию можно использовать для проверки возможностей новых моделей искусственного интеллекта или в системах так называемых CAPTCHA. 4 женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы «30 Seconds to Mars» Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера. Предполагаемые преступления, по их словам, имели место, когда они были подростками. Одна из женщин утверждает, что подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет. Другая рассказывает, что Лето угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет, и она неожиданно осталась наедине с ним в гостиничном номере. Третья описывает, как в Калифорнии, когда ей было 17 лет, у нее состоялся половой акт со звездой, что квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По ее словам, Лето просто отмахнулся от разговора о том, что в этом штате, в Калифорнии, возраст согласия составляет 18 лет. Ей было 17. Четвертая женщина рассказывает, что Лето сексуально ее домогался, злоупотребляя своим статусом знаменитости, и неоднократно звонил ей с откровенно сексуальными намеками, когда ей было 16 лет. По ее словам, по крайней мере в одном случае он предложил ей заняться сексом. Впоследствии ей было отправлено соглашение о неразглашении NDA, чтобы она не могла рассказывать о своих отношениях с Лето, однако она отказалась его подписать. Еще 4 женщины также утверждают, что получили от Лето странные и зачастую носящие явно сексуальный характер телефонные звонки, когда были моложе. Еще одна женщина рассказывает, что когда ей было 14 лет, Лето приказал охраннику отвезти ее за кулисы музыкального фестиваля после того, как во время автограф-сессии сделал непристойное замечание о ее груди. Мать девочки высказала Лето все, что думала, но, как утверждается, он повторил это замечание. В общей сложности 10 женщин выступили в документальном фильме BBC под названием «Джаред Лето. Темный секрет Голливуда». Причем 9 из них впервые публично поделились своими историями. Все женщины утверждают, что сталкивались с Лето в период с 2002 по 2016 годы, когда ему было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года. Одна из них говорит, одна из предполагаемых жертв, это было 25 лет назад, ему сошло это с рук. BBC подтвердила ряд показаний женщин у их друзей и родственников, которым в то время рассказывали о встречах с Лето. В некоторых случаях СМИ видели фотографии и сообщения, подтверждающие показания женщин. 2 мужчин, которые много лет работали с группой Лето, также рассказали в документальном фильме, насколько некомфортно чувствовали себя сотрудники из-за того, как Лето обращался с девочками-подростками, иногда приглашая их за кулисы в свою гримерную или в дом, где он записывал альбомы. Цитирую, «думаю, все считали, что разница в возрасте была слишком велика», говорит один из них. Несмотря на неоднократные попытки связаться с Джаредом Лето, он не ответил на обвинения, выдвинутые против него женщинами в беседах с BBC. Лето получил известность как американский актер с 1990-х годов и в 2014 году был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Клуб покупателей» из Далласа. Он снялся в таких ставших хитами фильмах, как «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц», а совсем недавно в «Мастерах вселенной». Его удостоенная наград рок-группа 30 Seconds to Mars, 30 секунд до Марса, была образована в 1998 году и весной 2027 года отправляется в турне в следующем году по континентальной Европе и Великобритании. В рамках турне запланированы концерты на лондонском стадионе O2 и на арене Co-op Life в Манчестере. Обвинения в адрес Лето звучат уже на протяжении десятилетий. СМИ насчитали более 120 отдельных обвинений, опубликованных в интернете, и касающихся его поведения по отношению к женщинам, причем некоторые из них относятся к прошлым событиям. В прошлом году обвинения вновь всплыли на поверхность, когда диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлс опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что в 17 лет она подверглась нападению со стороны актера, что побудило нескольких других женщин выступить с аналогичными заявлениями. В прошлом году 9 женщин также обвинили Лето в сексуальном домогательстве в статье американского СМИ под названием «Air Mail». Лето отрицал все обвинения. В документальном фильме BBC 4 женщины, заявляющие о преступном поведении, Изабель, Алекс, Клара и Этта, на самом деле это вымышленные имена, они являются жертвами сексуального домогательства. Так вот, 4 женщины подробно описывают то, что, по их словам, произошло с ними во время встреч со звездой. Изабель, опять-таки имя изменено, которая сейчас за 40, говорит, что только недавно перестала винить себя за сексуальное насилие, которое, по ее словам, произошло в 2002 году, когда ей было 17 лет. Цитирую: «Большую часть своей жизни я рассматривала это событие так. Я была глупой девчонкой, и поэтому со мной это случилось». Изабель рассказывает, что согласилась встретиться с Лето в его отеле после того, как показала актеру и его друзьям магазин в Лас-Вегасе, где она работала. По указанному ею адресу оказался убогий и отвратительный мотель, по указанному ей адресу, и дали адрес мотеля. Но, по ее словам, она полагала, что они оттуда, из этого мотеля, отправятся куда-то еще. Изабель рассказывает, что сидела на кровати, ожидая, пока Лето соберется, когда он позвал ее в ванную, чтобы они могли поговорить, пока он принимает душ. Дальше она рассказывает в документальном фильме: «Не думаю, что мы обменялись многими словами. Он раздвинул занавеску душа и начал меня целовать. Затем он схватил ее за руку, использовал ее, чтобы мастурбировать», — говорит она. Застигнутая врасплох, Изабель, тогда еще подросток, по ее словам, оттолкнула его и сказала, что хочет уйти. Накинув полотенце, Лето вышел на улицу и, судя по всему, огляделся, чтобы проверить, нет ли поблизости посторонних, прежде чем выпустить ее из номера, — рассказывает Изабель. Только позже, по ее словам, когда она поискала информацию об актере в интернете, она поняла, что ему было за 30. В 2010-х годах группа 30 Seconds to Mars выступала хедлайнером на крупнейших международных аренах. И, по словам одного бывшего члена съемочной группы, которого называют вымышленным именем Брэд, сотрудники, готовящие концерты группы, звонили в местные модельные агентства, предлагая женщинам-моделям бесплатные VIP-билеты. Этот запрос, цитирую, поступал напрямую от Джареда Лето, говорит Брэд. Он подтверждает, что для модели была отведена комната за кулисами и описывает задачу приглашать исключительно девушек как немного неудобную.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить исполнение указа, который ужесточает правила голосования по почте. Нижестоящие суды ранее заблокировали действие документа почти в двух десятках штатов, что может привести к одному из крупнейших предвыборных споров перед промежуточными выборами. Подписанный в марте указ обязывает штаты передавать USPS в списке избирателей, имеющих право голосовать по почте, запрещает рассылку бюллетеней тем, кто не включен в эти списки, и требует использовать индивидуальные QR-коды для отслеживания бюллетеней. Кроме того, документ расширяет роль DHS. 23 штата, управляемые демократами, оспорили указ, заявив, что Конституция оставляет организацию выборов в ведении штатов, а не Белого дома. Коалиция предпринимателей решила подать иск против Нью-Йорка, чтобы заблокировать план мэра Мамдани по открытию 5 муниципальных продуктовых магазинов по сниженным ценам. Организация утверждает, что проект стоимостью 70 миллионов создаст нечестную конкуренцию для частных магазинов. По плану города основные продукты, включая мясо, молоко, сыр, хлеб и овощи, будут продаваться примерно на 30% дешевле, чем в соседних точках. Скидки и отсутствие арендных расходов у муниципальных магазинов лишит их покупателей и приведет некоторые предприятия к закрытию. В коалицию входят 50 торговых палат, представляющих предприятия, принадлежащие выходцам из Азии, Африки, стран Карибского бассейна, Латинской Америки, Ближнего Востока и еврейской общины Нью-Йорка. Организация намерена собрать 1 миллион долларов на судебный процесс. 26 июля фронтмену рок-группы Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 83 года. По такому случаю его 39-летняя невеста, балерина Мелани Хэмрик, выложила в личном блоге совместные фото. «Впереди больше приключений, смеха и веселья», – написала под снимками Мелани. Пара познакомилась в 2014 году во время гастролей Rolling Stones в Японии. Через 2 года у них родился сын, которому 9 лет. Помимо младшего сына, у Джаггера 7 детей от разных женщин.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 29 число. Вчера нефть упала и биржа поднялась. Сегодня нефть поднимается и биржа будет падать. К этим качелям мы уже привыкли. Итак, индекс Dow Jones вчера прибавил 537 пунктов, больше чем 1%. 52 747 была конечная точка. Standard & Poor's 500 поднялся на 16,2%. 7 428 конечный результат. Nasdaq вчера упал на 50

7428 был конечный результат, а вот NASDAQ упал на 55 пунктов, 0,2%, 24877 была конечная точка. Биржа вчера поднялась, потому что нефть упала, сегодня же нефть поднимается, и это связано с тем, что Иран неожиданно решил отправить баллистику в сторону американских солдат, находящихся на Ближнем Востоке. И наш президент сказал, что мы ответим очень сильно, поэтому нефть подскочила на 5%.

0: сегодня золото минус 23,90, 4074,070 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $57.33, 1 евро равен $1.14, 5-летняя госбумага дает 4,398%, 10-летняя дает 4,631%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,106%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция минус 0,9%, Германия небольшой плюс, Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей минус 1,5%, Шанхай плюс 0,4%, Гонконг плюс 2%. Наша биржа откроется следующим образом. Индекс Джонса минус 360 пунктов в данный момент. Standard & Poor's 500 минус 1 пункт. NASDAQ плюс 8 пунктов. Все локаторы настроены на Федеральный резервный комитет. Вчера начался митинг. Сегодня нам объявят то, что они решили. Никто не ожидает, что банковский интерес будет поднят. Скорее всего, банковский интерес оставят на том уровне, на котором был. Но опять-таки собака всегда зарыта в комментариях, которые, кстати, в отличие от предшественника, никто не ожидает, что комментарии будут абсолютно развернутыми и нам расскажут, что будут в будущем. А по всей видимости, Кевин Уолш возьмет книгу от Алана Гринспена, который, кстати, недавно умер. Это был замечательный наш руководитель Федерального резервного комитета. И Кевин Уолш возьмет его modus operandi, если так можно выразиться, и не будет заранее предупреждать, что, как, чего. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Weatherford надо покупать, BJ Wholesale надо покупать, в среде там все будет хорошо, а Lineage тоже будет вести себя лучше, чем другие, UMW Holdings будет вести себя точно так же, как другие маркеты, их можно держать. Steel Dynamics надо покупать, Disney покупать. А с Apple будет все очень хорошо. Citi сказал, что Ford надо покупать. Но опять, смотрите, Ford стоит не так много. Они подскочили сегодня. Они вчера закрылись на 14,96. Сейчас они торгуются в районе 15,80. Но это большой подъем. Тем не менее, Caterpillar теперь нейтральный, CarMax нейтральный. 908 девайсов надо покупать, Chesapeake Factory, теперь Equal Wake, их держать надо. Manhattan Associates покупать, Snowflake будет вести себя хорошо. Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom надо покупать. Из того, что дополнительно зачем мы следим сегодня, опять отчеты от компаний, Procter и Gamble упало на 5,60. Напомню, что мета-платформ, мы ждем отчет, упала на 11,6% за 3 месяца, упала на 25% с августа. Microsoft за 3 месяца упал на 8%, упал на 29% с июля 2025 года. Qualcomm поднялся на 8,6% и плюс 37% с мая, и Oracle на самой нижней точке за последние 52 недели. Цены сегодня, которые изменились, Biogen плюс 0,7%, Vertex упал на 13%, Generac поднялся на 5,5%, Procter & Gamble упал на 3%, GE Health Technologies поднялся на 12%, Deutsche Bank прибавил 2%, General Dynamics 1%, плюс Ford 6%, плюс Coalstar упал на 15%, Rocky Brands плюс 16%, PPG Industries минус процент, KLA Corp сегодня упал на 7%, Seagate Technologies поднялся на 6%, Manhattan Associates плюс 11%, Visa сегодня упала на 2%, Teradyne плюс 9%, NXP Semiconductor минус 1,7%, и Skyworks Solutions сегодня упал на 9%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 16-е лунные сутки, а символ дня – голубь. Луна находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать, размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакции. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона солями, сосиски и чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения, риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами, контролируйте свои эмоции. А вот у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети. У львов сегодня проявится истинно львиный аппетит. В рацион включите сладкий перец и цитрусовые. От острой и жирной пищи воздержитесь. А еще проведите онлайн-туры по лучшим музеям мира и насладитесь пищей для ума. Девам сегодня нужно быть внимательнее к окружающим. Кто-то может вести вас в заблуждение, доводя до вас непроверенную информацию. Сохраняйте спокойствие и помните, не все, что блестит, золото. Весы сегодня тоже будут стоять перед выбором. Сделать шаг к новой жизни или остаться наедине с прошлым. Звезды просят не торопиться с принятием решений. Очень скоро все прояснится, но не сегодня. А вот скорпионам сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации. Исключить из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль, возможно, возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды умалчивают. Козерогу сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчут вам звезды. Водолеи сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А вот чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров желательно воздержаться. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
9: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
12: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Я приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наташа Быстрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. И хочу сразу предупредить, предстоит серьезный, важный разговор. Надеюсь, мы собрали правильную интонацию для этого разговора, потому что проблема, которая уже приобрела уродливые формы, о ней невозможно молчать, и все это происходит на уровне нашей необъятной страны. К сожалению, с каждым годом эта проблема усугубляется. Я говорю о зависимости. Любая зависимость – это путь в никуда. Она не только наносит серьезный вред здоровью, но и ухудшает качество жизни, не клеится нигде, ни на работе, ни в семье. Избавиться от пагубного пристрастия можно только с помощью лечения и реабилитации. В этом вам поможет клиника «Back to Life». Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я хочу представить мою гостью в эфире. Это Марина Пас, президент компании Back to Life. Марина, приветствую тебя.
13: Доброе утро.
9: Доброе утро, рада слышать, потому что некоторое время назад у нас с тобой был цикл программ, посвященный наркозависимости, и мы подробно говорили про Back to Life. Давай напомним, давай освежим в памяти, что же все-таки такое Back to Life.
13: Back to Life. Меня зовут Марина Пас. Для наших радиослушателей, которые не слушали наши передачи, мы давно не были в эфире. Наша компания существует более 14 лет. Мы имеем представительство очень известной израильской клиники Phoenix в Америке очень много лет. Но за это долгое время мы очень разрослись, и наши клиники сейчас есть в Америке, в Калифорнии, в Нью-Йорке, на Кипре, в Таиланде, в Израиле. То есть мы очень имеем большое количество клиник. мы занимаемся наркологической и психиатрическими разными отклонениями. И на сегодняшний день, мне кажется, что наркомания, алкоголизм и разные виды психиатрических расстройств очень помолодели. Нам звонят родители детей 14, 15, 16 лет, которые начинают употреблять марихуану. И ну, все это выглядит очень плохо. Очень, я даже не знаю, какие правильные по-русски подобрать слова. И мне кажется, что проблема в том, что близкие до конца не понимают всего кошмара этой ситуации, не понимают, что это зависимость, что это смертельная прогрессирующая болезнь, что ребенка нужно лечить. И я когда говорю ребенок, это может быть ребенок в любом возрасте, это может быть ребенок 16-17 лет, и также 50 лет, и 60 лет. Нам иногда звонят пожилые родители. И обычно звонят родители, потому что жены, дети, все отказываются от этих людей. Остаются всегда, конечно, мама и папа, если они живы. Поэтому звоните нам, мы всегда вам поможем. Наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Мы всегда возьмем трубку, мы всегда подключимся к вам и, конечно, вам поможем. Наташа, ну я хотела сегодня немножко поговорить о очень такой еще одной важной проблеме. Это интервенция. То есть эти люди, они не соглашаются ни на какую помощь. Они находятся в агонии, они находятся в полном отрицании. И все близкие вокруг них, им кажется, что они их спасают. Они делают какие-то вещи, которые только усугубляют их употребление. И вот знаете, как человек trying to commit suicide, как бы пытается себя убить, а вот вся семья думает, что она его спасает, она ему в этом помогает. И поэтому мы делаем это очень много лет. У нас приходят специалисты, лицензированные психологи, канцлеры, ребята, которые этим очень много занимаются. Это professional interventional team, которые совершенно бесплатно придут к вам домой, эвалюируют пациента, объяснят, как вам нужно с ним общаться, какая мы подберем лучшую программу для этого человека. И просто вот возьмем вас за руку вместе с вашим больным близким и выведем из этой кошмарной вот этой ситуации.
9: Правильно ли я понимаю, Марин, что первый шаг к выздоровлению – это правильная мотивация к лечению?
13: Конечно. Ну, наверное, первый шаг – это вообще понять, что человек зависимый, и что это само по себе не пройдет, потому что они умеют манипулировать семьей и говорить, что все, я закончил, и я все понял. И мы видим людей, которые попадают в госпиталь и лежат просто на смертном одре, и вот там мама или жена говорит, ну все, он же уже вот он умирал, он уже все понял, он уже закончил с этим. И через месяц-полтора все начинается по новой. Люди должны понимать, что это не пройдет. Пока человеку не объяснят, почему он употребляет, всегда есть причина, почему употребляет человек. Это какие-то травмы детские, низкая самооценка, неправильное поведение. Но мы не будем сейчас, это как бы клубочек проблем. И пока клиника не объяснит человеку, почему он употребляет, и не научит его жить трезвым со всеми хорошими моментами в его жизни, проблемными моментами в жизни, этот человек никогда не сможет быть трезвым. Поэтому я всегда об этом в своих передачах говорю. Не питайте вот эту вот иллюзию. Нужно снять розовые очки и пытаться спасать человека, потому что это смертельная болезнь. Если человека не лечить, то закончится все очень плачевно. Это или смерть, или тюрьма, или какие-то другие легальные проблемы. Кстати, насчет легальных проблем. DUI, потерянные паспорта. Мы всем этим помогаем. У нас мы работаем с адвокатами, мы очень помогаем во всех разных проблемах, которые обычно мы сталкиваемся с зависимыми людьми. Мы как бы какое-то наказание тюремное или probation можем заменить реабилитацией. Это тоже мы делаем постоянно, поэтому обращайтесь к нам. Давай, наверное, еще раз напомню наш телефон 267-226-6363. 63-63-267-226-63-63. Меня зовут Марина Пас. И звоните.
9: 267-226-63-63. Back to life. Помогаем, помогает огромную. Помогли уже. Спасибо тебе, Марина, и спасибо специалистам.
13: Мы помогли огромному, да, огромному количеству людей. И в Нью-Йорке существует такой Russian AA, NNA. А там, я не знаю, такое количество ребят, которые прошли лечение с нами, которые здоровы. Сегодня сами врачи, адвокаты, женились, вышли замуж, рожают детей. У них такие трезвые тусовки. И это очень как бы, ну, это не, все не настолько страшно, если ты принимаешь правильные решения и стараешься помочь человеку, который вот в такой тяжелой зависимости. Я работаю вместе с Борисом Черным. Это парень, который когда-то прошел реабилитацию с нами. Он сам professional coach, как sober coach. Он всегда может прийти к вам домой и немножко больше объяснить про эту проблему. И он очень такой душевный, профессиональный парень, который помог тоже огромному количеству людей зайти на лечение. И я еще хочу добавить, лечение в Америке покрывается страховками, медицинскими страховками. То есть если у вас есть страховка, человек больной, это не стоит никаких денег, это можно лечиться по страховке. Уже некоторых пугает там какая-то сумма денег, которую нужно платить за лечение. Но поэтому мы можем помочь совершенно бесплатно по страховке. И не стесняйтесь, это все анонимно. Звоните и спасайте своих близких, пока не поздно.
9: Вот хочу подчеркнуть, что вы на связи, ваши специалисты и ты на связи 24/7, круглосуточно.
13: Да. Да, круглосуточно. Я сама когда-то в своей семье, да, я когда-то в своей семье сама прошла эту проблему, а Боря прошел эту проблему на себе, как бы прочувствовал, поэтому очень как-то, ну, как сказать, очень personal подходим к каждому пациенту, подбираем программу, отправляем на лечение, встречаем после лечения, помогаем устроиться на работу, помогаем зайти в такой вот sober life. И, ну, мне кажется, что я очень давно в этом бизнесе, и мне кажется, то, что делаем мы, мало очень кто делает, потому что мы очень как-то так персонально и правильно подходим к этой проблеме.
9: 267-226-6363, Марина Пас, президент компании Back to Life, с нами сегодня на связи. 267-226-6363. Особо подчеркнем, что все анонимно. И благодаря профессионализму, индивидуальному подходу, о чем выше говорила Марина, применению эффективных методов, происходит то, что мы называем чудом исцеления. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по срочной транспортировке больного и доставят его в реабилитационный центр. Профессиональная помощь, человеческая поддержка, ключ к возвращению к жизни без зависимости. Это не просто слова, это на самом деле так и происходит. И Марина говорила, что принимаются медицинские страховки, что тоже важно. 267-226-63-63, Марина Пас, президент Back to Life, с нами сегодня на связи. Марин, вот еще о чем хочется поговорить. К наркотикам быстро развивается устойчивость. Это значит, что для получения эйфории каждый раз необходимо повышать дозу, что может привести к передозировке. Поэтому чем быстрее начать процедуру лечения, тем лучше, так?
13: 100%, Наташа, 100%. Это, как я уже сказала, это смертельная прогрессирующая болезнь, и мы видим, как каждый день погибают люди. Но на сегодняшний день наркотики стали немножко другие, чем были раньше, и что я вижу, это кроме смерти у людей становятся, они становятся сумасшедшими, они входят в такой стрейкоз, где иногда ты можешь вывести человека из этого состояния, иногда это становится permanent. Это тоже очень страшно, потому что если наркомания лечится, то есть такие психиатрические отклонения, которые не лечатся. То есть ты находишься под таблетками до конца своих дней, таблетки нужно постоянно менять, и это страшные, страшные вещи происходят с этими людьми. У нас на WhatsApp есть огромная родительская группа. Она совершенно анонимная, называется Healing Together. я очень рекомендую вот близким и родителям подключаться к нашей этой группе, потому что там огромное количество информации. Приходят родители, которые прошли эту проблему, которые тоже всегда готовы помочь другим родителям. Приходят ребята, которые у нас лечились, приходят психотерапевты, работники клиники. То есть там это бесценная группа. Знаешь, как говорят, информация — это сила. И они очень много объясняют, рассказывают о проблеме зависимости. Поэтому звоните, не оставайтесь с этой проблемой в одиночку. Мы всегда вам поможем, мы поможем советом, мы поможем знаниями, мы поможем всем, чем можем. Поэтому звоните и спасайте ваших близких.
9: Повторю этот номер Back to Life, компании Back to Life. Звоните, если есть в семье такая проблема. 267-226-63-63, 267-226-63-63. Марин, вот наркозависимость приводит к серьезной деградации личности, о чем ты тоже говорила, и к стиранию нравственных ориентиров. В таком состоянии сложно оценить свое положение адекватно и трезво, поэтому помощь близких, родственников неоценима. Сформировать правильную мотивацию – тоже, подчеркнем, на лечение помогают специалисты Back to Life совместно с близкими. То есть такой вот комплексный, серьезный, многоуровневый, многослойный подход к проблеме. Давайте еще раз повторю номер телефона Back to Life: 267-226-63-63. 267-226-63-63. Марина Пас, президент компании Back to Life, с нами на связи, говорим о зависимости. Любая зависимость – это путь в никуда, это зло. 267-226-63-63. О чем мы еще не успели поговорить?
13: О чем мы еще не успели поговорить? Мы еще не успели поговорить о том, что родители тоже находятся, вот мы говорим, там, больной зависимый, а семья созависимая. То есть семья находится в такой агонии, они не видят вещи как бы clear, они потерянные, они, правильное слово — это, наверное, в агонии. Поэтому, когда мы придем к вам домой, мы конкретно дадим вам рекомендации, как общаться с этим человеком. То есть мы выведем и его из этой агонии, и вас. Потому что это, конечно, когда любая мама или жена, или дети видят, что их родители, или их близкие просто погибают, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому обращайтесь, мы с этим вам очень поможем. Потому что это как бы семейная болезнь. Он зависимый, а вы созависимые. И... как-то так. Но на сегодняшний день, Наташа, что я вижу, это страшная проблема молодого поколения с марихуаной. И на сегодняшний день это не обычная марихуана, которую курили там 5-6-7 лет назад. Это концентрированный наркотик, и который вот эта наркотическая часть, если раньше там было 0,5% THC, то сейчас это 80%. Они курят вот эту концентрированный ойл, эту марихуану, которая просто тебя, ты становишься шизофреником. Это страшный наркотик, страшный. У тебя происходит сейкосис, это трагедия. Поэтому обязательно обращайте на это внимание. Очень многие родители мне звонят и говорят, это же легально, это можно. Да, на сегодняшний день это легально, но, к сожалению, это очень пагубно, это очень страшно, и зависимые люди, они точно так же, как они относятся к алкоголю, к марихуане, они не могут покурить немножко или выпить один стакан вина, не могут, это неконтролированное употребление, то есть они делают что-то, чтобы уйти из реальности, escape reality. И поэтому они, если курят, они обкуриваются, если они пьют, они напиваются. Поэтому это проблема зависимость, и ее нужно лечить. 267, чем быстрее вы это поймете, тем меньше проблем будет у вашего близкого.
9: 267-226-63-63. Марина Пас, президент Back to Life, сегодня с нами на связи. Марина, много случаев, мы уже будем завершать наш разговор, много случаев исцеления или длительной ремиссии на профессиональном языке, что называется. Давай какие-то приведем примеры. Ну, например, вот буквально вчера прочитала новость о том, что Макалей Калкин, который тоже был зависимым человеком, возвращается к роли вот этого маленького мальчика, то есть он уже вырос, он уже сам отец, и вот он уже разговаривает со студией Disney для того, чтобы снять новый фильм, а ведь у него была очень серьезная проблема, так что есть выход, вот к чему веду.
13: Наташенька, 100%. Это, кстати, очень хороший, обязательно об этом нужно поговорить, потому что очень многие люди, они говорят, ой, он уже все пробовали, мы прошли 15 реабилитационных центров, ничего не помогло. Не бывает такого. А я вижу этих наших пациентов, которые просто поднялись из пепла. Вот из пепла. Они просто были разрушены, иногда просто homeless. А на сегодняшний день это состоявшиеся бизнесмены, это родители своих детей, это врачи, это адвокаты, это люди, которые пошли учиться, работают на разных, с разными профессиями. И это всегда, всегда, пока человек жив, есть надежда, всегда ему можно помочь. Значит, он лечился не в правильном месте, значит, после реабилитации он не делал правильные, опять-таки, вещи, которые должны рекомендовать люди, которые его отправили на реабилитацию. Поэтому мы делаем поэтапную реабилитацию, которую мы ведем человека почти в течение года. Мы смотрим, когда он вернулся, мы подключаем его к группам, к людям таким, как он, который уже давно, много лет собор. И я вижу, что это просто, ну, вот люди просто возрождаются. Поэтому не теряйте надежду, не теряйте хоп, как мы говорим в Америке. И дайте этому человеку еще один шанс. Потому что если не дать ему этот шанс, к сожалению, он погибнет. Поэтому звоните, и мы вместе с вами пройдем эту проблему. И программа наша Back to Life создана на... в программе израильской клиники «Феникс», я уже об этом говорила, все клиники, с которыми мы работаем, работают по израильской методике. Это авторские методики, это очень-очень сильная программа. И процент выздоровления, но если я скажу, наверное, люди даже не поверят, потому что тут больше 80% выздоровления, это очень сильная программа, и как бы результаты говорят сами о себе.
9: Марина, вот спасибо так. Тебе большое. Это правда, это бесценно. Спасибо за то, что сегодня вышла в эфир и рассказала о важном. Марина Пас, президент компании Back to Life, сегодня была с нами на связи. Звоните, если в вашей семье есть такая проблема серьезная. 267-226-63-63, 267-226-63-63, Back to Life. Кстати, принимаются медстраховки, и специалисты Back to Life на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 267-226-63-63. Спасибо, Марина, и до новых встреч в эфире.
13: До новых встреч. До свидания.
14: Дирекция программ.
15: Это телевидение, да.
14: Нет, это радио.
16: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
17: Да, как хорошо.
18: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучшее.
21: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: к Рубио дал комментарий, на него реагировали и Лавров, и Песков. Лавров заявил, что вот мы свое слово пацана сдержали. Исходя из вот заявлений Рубио и представителей российской власти, можно ли сделать вот более определенные выводы относительно того, что такое дух Анкориджа и что там Трамп им пообещал?
1: Мне словосочетание «дух Анкориджа» напоминает что-то из глубокого, даже не мое детство было, но это где-то вот советская политинформация, дух Бандунга. Это, по-моему, пресс-конференция, по-моему, 50-х годов дремучих, где вот эти неприсоединившиеся страны, которые там, естественно, антиимпериалистические были, вот этот дух Бандунга, он там все время витал в советской политинформации, знаешь, как как дух святой от земли. Вот. Значит, вот по поводу этого духа Анкориджа, у меня такое противоречивое ощущение, потому что, ну, мы знаем, что Путин всегда врет, ну, естественно, врет вся пропаганда. Вот уникальный случай, когда я думаю, что они говорят правду. На самом деле. Трамп действительно там прогнулся, ну, это нормально для Трампа, он все пообещал Путину. Я думаю, что Трамп уверен был, что они прогнут Украину, то есть по реакции Лаврова, вот мне кажется, что, ну вот, когда он врет, он всегда врет, тогда он камень на лицо. А здесь вот что-то искреннее, что, ну как это, развели нас как лохов вообще. То есть вот эта искренность такая неожиданная для них, для этих вурдалаков, как бы, она говорит не о том, что скорее всего, там была достигнута договоренность. Судя по тому, как Трамп принимал Путина там, в общем, там действительно поговорили там, я думаю, бабла немедленно обещали Трампу, вот. Тут Трамп уже видел себя там просто там в категории Илон Маска, там по деньгам просто там, я думаю, там Вавилонская башня имени Трампа там где-то там в Кремле там просто, да, выше там потенциально Дома Советов должна была вознестись. В общем, ясно, что Трамп уехал просто, сейчас осталось самую малость. Зеленского даже не получилось. И вот я думаю, что вот с этим связано, как же так? Какой-то Зеленский, как это, как вы не могли дожать его? Вот всегда исторически не укладывается в головах у диктаторов, что вообще-то свободные люди, они как по-другому живут. Нет, их можно, конечно, сломать, если ну, совсем уж, там, знаешь, вот, согнуть просто гигантским перевесом в силах. Но в случае с Украиной все-таки такого перевеса в силах нету. Вот. А Путин бьет уже ну, каждый день. Вот открываешь, я не знаю, открываешь каждую сводку, там очередные удары по жилым кварталам. Но, ну, в общем, Трамп-то уже нас все давно понял. Вот. То есть Трамп все понял. Вот, в этом плане я полагаю, что американцы это какой-то Паниковский с балаганом, как гирю пилили, Паниковский понял, что в гире там ничего нет. Он говорит, пилите, Шура, пилите. Знаешь, просто примерно. Вот здесь ощущение, что Трампу, понятно, были свои какие-то интересы здесь, но даже Трамп, видимо, сообразил, что, в общем, карта бита. Понятно, очень хочется помочь. Все делает Трамп. На самом деле Трамп из кожи вон лезет, чтобы минимизировать издержки для Путина. Но уж настолько неблагоприятно. Настолько все складывается. Вот сейчас этот закон, этого Линдзи Грэма, понятно, они его выхлостят, это все равно придется пропустить. Придется сделать что-то. Вот. А эти возмущаются, как же так? Мы же договорились. То есть, и это тоже опять, это вот здесь уже тот чувствует путинский менталитет, как говорится, что мне же обещали. То, да. что он не сделал свою часть работы, там, не дожал, там, не захватил ничего, это как бы нет, это не придет. Я же договорился обо всем. То есть, на самом деле, халявщики, гопники, в общем-то, в принципе, как бы попали они вот на скалу от украинского сопротивления. И Европа оказалась не такой податливой. Понятно, что она коррумпирована, конечно, мы об этом поговорить отдельно можем. Вот, конечно, тоже пытается тормозить как может, но опять не то, что они ожидали. И вот все эти расклады, как бы, они, как бы, даже Трампа, при всей его любви к Путину и к деньгам, они заставляют, в общем, вести себя совсем по-другому. Потому что там уже маговские такие столпы, как Лора Лумер едут в Киев, там просто там посыпают голову пеплом, говорят, что были полностью просто, как перевести это слово, бамбузл, ослеплены российской пропагандой. А сейчас берет интервью Зеленского, говорит, надо помогать Украине, Украина это, в общем, наше все. Вот такая ситуация. Поэтому дух Анкориджа уже там, он там уже в склепе где-то находится исторически. Вот там же где дух Бандунга.
0: Угу. Горевич, я еще хотел спросить про Токаева. Многие обсуждают достаточно как бы нетипичное заявление по очень болезненному вопросу для Путина. Вчера он сказал, что в общем-то пора заканчивать.

0: заканчивать. Ко мне тут люди обращаются. В этом есть что-то интересное, вот в этом выступлении Токаева, и насколько как бы он здесь субъектен в такой постановке вопроса, там, может быть, там торчат уши, не знаю, Китая. То есть, насколько это индивидуальная позиция и запрос Токаева, или же здесь можно усмотреть какую-то более такую глобальную игру?
1: Нет, Токаев с инициативами собственными к Путину таким обращаться не может.
0: Вот.
1: У нас точная субординация есть, но не случайно совпало с тем, что сейчас мы читаем, что Шеврон давит на администрацию Трампа, чтобы украинцы не били по КТК, Каспийскому трубопроводу. Uh-huh. Вот. Огромные интересы здесь. И я думаю, что Токаев говорит от имени американцев и европейцев. Мне кажется, польза в том, что еще раз стало очевидно, что никакого концевания не будет. Путин его послал. Может быть, не совсем вот той самой лексикой, но в целом, если отбросить дипломатию, то примерно так и получается. В ту самую сторону. То есть никакого конца войны не будет, пока Украина не выполнит наши требования. То есть не сдастся. И не отдаст территории, которые Путин не может захватить уже там 12 лет. Вот. Но сам месседж показательный. То есть Путину предлагают остановиться. Вот. Не знаю, что Токаев добавил к этому месседжу. Скорее всего, ничего не добавлял, потому что и так все понятно. Вот. То есть для чистоты эксперимента еще раз было продемонстрировано, что никакого конца войны не будет. Вот. Понятно, что это не решит всех проблем с коррумпированными там европейскими, американскими бизнесменами и политиками, но для очень многих, кто, в общем, пытается адекватно реагировать на угрозы, это еще один сигнал. Ну, все-таки такая идеальная в этом плане как бы мессенджер. Ну, во-первых, это все-таки президент огромной страны. Это не просто какая-то шестерка. Серьезный человек, серьезный политик. Ну, там тяжеловес такой происходит. Казахстан рядом находится. Казахстан России, в принципе, не боится за него спецслужбы, это Китай. Поэтому как бы тут вообще, чтобы там, как бы не бряцала Россия оружием, эту границу переходить нельзя. Там Китай, там папа Систер. Дал ли Китай добро? Я думаю, тоже Китай дал добро. А Китай, в принципе, что? Для Китая тоже выгодно. Они все, ведь Китаю в этом война нужна, мы об этом много раз говорили, еще раз можно поговорим сегодня. Си знал ответ. Пусть, как говорится, еще раз озвучит Путин его. Вот как бы тут для, с точки зрения Китая никакого здесь ущерба политического нет. Поэтому он был поставлен какой-то такой чистый эксперимент. Он как бы в паблике все прозвучало. И для всех тех, кто там ожидает там, очередных переговоров каких-то там, вот сейчас мы там, никаких переговоров не будет. Путин будет воевать, пока у него сохраняются хоть какие-то ресурсы. И вот и продолжается в его голове складываются некоторые картинки. Но эти картинки складываются из довольно, скажем так, ущербных представлений, потому что понятно, что Путин вряд ли располагает всей полнотой картины. Но я бы при этом не говорил, что он абсолютно неадекватен. Путин, опять мы об этом говорили, можем повторить, Путин считает, что в общем, у него есть возможность в следующем году, в конце этого, в следующем начале следующего года добиться результата. Если не на поле боя в Украине, то на политических фронтах в Европе. Выборы идут. Uh-huh. Вот. Что осталось? До выборов во Франции осталось 10 месяцев. Через 10 месяцев президент Франции может стать Мари Ле Пен. Может и не стать, а может стать.
0: А, кстати, это будет ли означать вот такое кардинальное изменение курса французского?
1: Конечно. Абсолютно очевидно. Это будет вообще сдвиг в Европе означать кардинально. Я не думаю, что он будет, это будет, конечно, полная катастрофа, но тем не менее совершенно очевидно, что это изменит баланс сил.
0: А для Украины поэтому риски какие, Игорь Кимович? Что финансирование европейское будет тормозиться, да? То есть все-таки Франция не Венгрия, да? То есть проблемы с этим возникнут?
1: Франция не Венгрия, если Франция, безусловно, начнет это самое подыгрывать Путину. Ну, другое дело опять. Понимаешь, вот это сейчас на дворе, там, конец июля 26-го года. Ле Пен станет президентом, если станет. Опять, я считаю, что шанс еще меньше 50%, потому что там будет коалиция против него выстраиваться. Но вариант такой существует. Это только лето. То есть, она там, по-моему, выборы там, в апреле, второй тур там через там, 2 или 4 недели. Потом там сразу, по-моему, парламентские выборы. То есть, на самом деле, как бы, реально функционирование, как вот власть, как говорится, вот уже перейдет к новому президенту где-то через год примерно, вот к концу лета. А за это время столько случится. Поэтому как бы загадывать не надо. Но я сейчас в данном случае не про то, что это случится или не случится, А про то, что Путин смотрит на эту перспективу, на то, что АФД, вот альтернатива для Германии, поднимается как бы с каждыми региональными выборами. Вот сейчас, в принципе, они будут формировать правительство как минимум в одной земле немецкой. То есть они уже входят, просто так, вгрызаются в немецкий политический класс, потому что они там как бы пытаются не пускать, а ну, избирательные предпочтения никуда не скроешь. То есть в целом ситуация, как бы, ну, даже там, не будем говорить про другие европейские страны, ну, где тоже, в общем-то, у Путина, как ему кажется, есть определенная электоральная перспектива. Не будем забывать, что в Болгарии недавно премьер-министр стал просто пропутинский совершенно политик.
0: Да.
1: Как минимум пропутинский. Опять, я боюсь говорить дальше, потому что, скорее всего, это не просто пропутинский, а это подпутинский политик. Но картина европейской политики выглядит достаточно для Путина оптимистичной, как ему кажется. И тут с ним спорить сложно. В Америке пока Трамп, все-таки Путин считает, что как бы, ну, Америка не перейдет грань. То есть Америка все равно будет вести себя ну, по максимуму того, что от нее можно ожидать. Поэтому возможность вот, расширения зоны боевых действий, пусть даже в ограниченном варианте, на страны Балтии, она очень вероятна. Мы уже знаем, что как говорится, это уже перешло из разряда там, моих там, фантазий геополитических в реальную политическую как бы, сферу обсуждения с заинтересованными сторонами, там, балтийцами, поляками, финнами. А опять, может не случиться. Опять, не считая необходимым, как бы сказать, вот обязательно будет проценты дайте 50-50. Это не имеет смысла никакого, как бы сейчас, как говорится, ставить ставки, потому что это стало предметом обсуждения. Все, как бы, это стало предметом обсуждения. Это серьезный политический вопрос. То есть, если посмотреть на действия, это очень важно смотреть на действия. Есть слова, есть действия. Можно сколько угодно говорить, ну нет, конечно, Путин не сделает все. Смотреть на действия эстонцев, латышей, литовцев, поляков, финнов, на них к войне готовятся. Посмотри на бюджет, посмотри на политику. Идет подготовка к войне. Реально. То есть совершенно очевидно, что это, как бы, помимо официальных тех вещей, которые мы видим, там бюджеты, там какие-то мероприятия, которые проводятся там, в районе границы, там строятся там, антидроновые там, заграждения. А есть еще вещи, которые мы не видим, которые происходят там в штабах, обсуждения, как обороняться. Совершенно очевидно, что это то, что мы видим, это верхушка айсберга. А там 90% активности находится там. И очевидно, что это все подготовка к войне. Дай бог, чтобы этого не случилось. Но учитывая, что мобилизация становится все более очевидной,
0: мне так, кажется. Гарри Кимович, у меня такой, я тему мобилизации затронули, я хотел тоже про мобилизацию сказать. Дело в том, что мы на протяжении уже стримов, не знаю, там, несколько месяцев рассматриваем разные сценарии. Вероятность, помните, вы даже предсказывали? Да. Вероятность того или иного развития событий. Так вот, на этой неделе Зеленский Владимир, президент Украины, заявил о том, что существуют данные разведки Украины, которые говорят о том, что вот уже в сентябре, в ближайшее самое время, будет мобилизация. Кстати, и политическое руководство там, стран Балтии, например, уже ссылается не на просто аналитику какую-то, а на данные уже разведки о том, что сценарий эскалации стран Балтии возможен. В том же самом выступлении Зеленский рассказал про вот, планы, про динамику создания дронов. Но это прозвучало, скажем так, а, обнадеживающе, б, впечатляюще, что скоро будут значит, возможности значит, выпускать дроны, которые бьют там на 4000, на 5000 километров. И динамика такая, что возникает ощущение, что, в общем-то, Украина в состоянии вообще оставить Россию без нефтеперерабатывающей как бы, промышленности. Да? Может, как это влияет? Это фактор, который заставляет Путина ускорять подготовку к эскалации, или же это то, что может, в общем, лишить Россию атакующего наступательного потенциала в значительной степени?
1: Ответ и то, и другое, на самом деле. Совершенно очевидно, что вот ровно те две вещи, которые я сказал, это те сценарии, точнее, один сценарий, просто две разные части. Эскалация неизбежна. Есть просто логика исторического процесса. Я про нее много лет говорю уже, конечно, но вот я бы перешли плавно. Я и Форум Свободной России из категории городских сумасшедших там в категорию уважаемых людей. Просто. Проблема в том, что те самые так называемые уважаемые люди, которые были неправы и которые нас там все время там гнобили, они что-то продолжают сейчас то, что-то рассказывать, вот пытаются какие-то вот это, бахалай, махалай какие-то там рассказывать, какие-то схемы там рисовать. Все гораздо проще. Путин – это война. все, что происходит в России, работает на войну. Это логика исторического процесса, который нельзя, как говорится, игнорировать и нельзя даже нельзя остановить. А империя, как говорится, она идет, в принципе, ну, она идет к своему распаду, к тотальному взрыву. А когда там погибает империя или там умирает динозавр, понятно, что все, что вокруг, там в беде, оно может оказаться. Ничего хорошего не будет. Мы говорим об этом не потому, что нам так нравится, а ровно потому, что есть эта логика, с которой надо считаться. И попытку игнорировать, она просто обходится всем в огромное количество жизней, в потерю времени, которое можно было бы использовать для того, чтобы предотвратить многие катастрофы. Ну, давно, это же опять написано было тысяча книг, а может тысячи книг, что вот если бы Гитлера в 34-м году, в 35-м, в 36-м, да, а сейчас ну, напишут бы тоже книг. А вот если бы Путина в 2002-м, 2004-м, ну уж в 8-м, ну уже в 14-м, мы в 26-м году уже находимся. Он уже у власти в два раза больше, чем Гитлер. Скоро там сталинский юбилей праздновать будет. Вот. Там уже там Брежнева отдыхают все просто. Поэтому надо здесь понимать, что никаких, вот, то есть никаких кардинальных изменений позитивных без того, чтобы этот режим понес как бы, ну, невосполнимые потери, не произойдет. Вот и все, не произойдет. А вот никаких благих пожеланий, там, молитвы самые благочестивые, понимаешь, там, святая вода, там, я не знаю, там, какие-то таблетки какие-то там от диктатуры, нет ничего. Раковая опухоль, она вырезается только. Вот. Или она убивает организм. Это рак четвертой степени. Вот. Поэтому только хирургическое вмешательство кардинальное. Путин здесь, он будет вести себя именно в этой логике, вот раковой опухоли. Мне нечего останавливаться. У него другого варианта нету. И его разговор короткий с Токаевым, еще раз, в этом должен был всех убедить. А ресурсы у него пока еще есть. Конечно, будет мобилизация. Мы об этом говорим. Конечно, будет мобилизация. Вот все подлости, гадости, преступления, которые режим может совершить, он совершит. Сам по себе он не остановится. Знаете, вот не может быть момента, когда вот там Матвиенко проснется совесть, и она скажет, нет, Владимир Владимирович, никогда не подпишу документ о мобилизации. Можешь такое себе представить, Ваня?
0: Нет.
1: Ну, естественно, да. И все.
0: Поэтому, я видел, да, потеющего да, там кто-то, да, Нарышкина, да, во время...
1: Ну, важно, вот Матвиенко, да. Нарышкин, Володин, все же это на самом деле, это все пустое. В России отсутствует политическая жизнь, на самом деле. Это, да. Это диктатура, в которой они все в одной лодке, и они, в принципе, может, им это и не нравится, но уже все, тема закрылась. Давно уже ушел момент, когда можно было как-то попробовать это поменять. Они все плывут, вот этот поезд идет под откос, там, не знаю. Называют это Титаником, поездом, как хочешь. Но изменений здесь быть никаких не может. Поэтому мобилизация, ну, очевидно, нужны солдаты. Можно ли ожидать больших волнений в обществе? Что-то я вот что-то не уверен, что будет волнение. Вот, ну, призовут еще 500 000 человек. И что? И что начнется? Нет, понятно, будет накапливаться. Накапливаться опять. Это накопление, оно будет недостаточно. Силовые структуры есть, деньги пока у Путина есть. Опять не будем забывать, мы же говорили сейчас. Американцы волнуются, КТК там не дорабатывает. Значит, совершенно очевидно, что произойдет. Они такая у сохранения. Думаю, что Украина вынуждена будет не делать это. Так-то Путин будет с ним своп делать. Нефть в Казахстан, а такая будет продавать, естественно, путинскую нефть туда. То есть это опять Путин плюс. 21-й пакет санкций завис в воздухе, потому что там была куча проблем, включая греческую компанию, частная греческая компания. Что подумайте секунду. Частная греческая компания не хотела нести убытки, которые она могла понести, если там будет сокращена квота там, этих перевозок российского газа. То есть тут война идет, а бизнес на счетах считают. То есть вот тут там убивают, нет, а тут счеты считают. При том, что война к ним идет, в Европу. Нет, ну тут все равно согласовать невозможно. Это означает, что деньги у Путина тоже будут. То есть пока у него ресурс вот на следующий, я не думаю, что надолго, на год может ресурс хватить. Может хватить. Потом зима еще впереди, там, то есть как бы Путин же живет, он же не живет в стратегической перспективе на 20 лет сейчас. Как бы.
0: Да.
1: То есть он говорит, дальше надо вот сейчас как бы, есть проблемы, надо их сейчас решать. Ресурс пока у него есть. Ну это, к сожалению. А Украина, теперь вторая часть, Украина лишает его этого ресурса. И, конечно, если бы Запад активнее себя участвовал, например, были бы А могли бы украинцы сделать ракеты все-таки с точностью наведения. Тогда бы с ресурсом стало бы хуже. Вот. И мы опять говорили об этом, что если все-таки удастся изолировать Крым логистически, это может создать новую ситуацию в сознании людей. Вот. Но остался месяц лета, ну еще сентябрь. Удастся Украине за это время полностью отрезать Крым. Будем надеяться.
0: Игорь Кимович, эта неделя, как и предыдущие, в моем случае к радости, вот я не знаю, как, насколько вот, слово радость здесь уместно, прошла под знаком ударов по Wildberries, по значит, вот этим как бы складам, долетала до Екатеринбурга, били по Тюмени. И в нашем предыдущем стриме мы эту тему обсуждали. И пост по итогам этого стрима, который был размещен на ваших страницах в Фейсбуке и Телеграме, в описании к трансляции вы можете найти страницы Гарри Каспарова, верифицированные в Фейсбуке и в Телеграме. Он, в общем, возымел достаточно серьезный резонанс. Ну, во-первых, сам пост, там что-то мне написали, там больше 500 000 людей прочитало, и достаточно активно тема обсуждалась. И по итогам этого, значит, обсуждения вас в стрим пригласил Александр Плющ в пятницу, вот, поговорить в основном на эту тему. У меня есть несколько вопросов с этим связано. Я вот как бы задам вопрос от наших зрителей. После начала ударов по маркетплейсам российские оппозиционеры за рубежом показали свое лицо, осудив ВСУ и вступивши за бедных россиян. Есть ли вообще российская оппозиция, как влияет сила в Украине мало веры? Как влиятельная сила в Украине мало веры? Ну, вопрос про что такое российская оппозиция, он, наверное, отдельный. Как вы оцениваете, с чем связана такая реакция российского антивоенного сообщества, как внутри России, так и за рубежом? Почему так ваш пост триггернул и вызвал вот у кого-то возмущение, ну и вообще стал как бы предметом такого горячего обсуждения?
1: Ну, сидение на двух или трех стульях такая вещь, ну, надо сказать, трудоемкая, требует, в общем-то, способности к эквилибристике, которые не у всех есть. Да и зачастую просто стулья так сильно расходятся, как на войне, что не усидишь, даже если там имеешь там звание заслуженного акробата. Наша позиция всегда была, как говорится, очень простой. Она была четко совершенно была выражена еще с момента аннексии Крыма 12 лет назад. Вот, уже на первом форуме «Свободной России» мы определились в 2016 году, вот, на какой мы стороне и как мы видим себе урегулирование. Освобождение всех территорий, возвращение их под контроль Украины по границам 91 года. Я много раз говорил про украинский флаг Севастополя, поэтому как бы для меня не является проблемой зафиксировать то, что Украина имеет все морально-этические основания вести эту стратегическую кампанию. Кампания, которая, кстати, продолжает вестись исключительно цивилизованными методами, потому что как украинское государство, Украина не может позволить себе прямые атаки против гражданской инфраструктуры, чем занимается регулярно Россия. Но это уничтожение логистики. И тут, скажем, вот там часть как бы спора вот в эфире еще была, а вот Подоляк сказал, по-моему, Подоляк, что это на самом деле атака на малый бизнес, а не там не потому, что там китайцы использовали, вот китайская продукция попадала запрещенная через эти маркетплейсы. Какое-то незначение, в принципе. Ну, то, что по закону больших чисел, там, конечно, был запрещенный товар, это, сомнений быть не может, просто, ну, по закону больших чисел. Когда в таких объемах в Россию приходят запрещенные вот эти, ну, номенклатура санкционных товаров, которые критическими для построения российских ракет и дронов, они наверняка будут проходить через маркетплейс. По крайней мере, части. А может, просто все. А второе – это разрушение бизнеса. Да, действительно. Ну, так бизнес – это же тоже часть фактически военной инфраструктуры. Если страна воюет, то все внутри страны, ну, война такого масштаба, все работает на войну. Поэтому подрыв, вот как бы даже малого бизнеса, он создает дополнительное напряжение в обществе. Да, действительно, ну, так это война. Ну, что делать? А что теперь Украина должна вести войну какой-то хирургической точности? Вот сделать ракету, которая точно попадет в Минобороны, вот, просто вот на старый Арбат. Но если на 10 метров отклониться, все, значит, военное преступление. Кстати, скорее всего, они не бьют именно по этой причине, что ракеты у них есть. Скорее всего, просто не могут гарантировать, что попадут туда, куда надо. И поэтому избегают этого. Бить по скоплениям, где много людей. Бьют, кстати, в основном ночью. Да. Говорю, когда людей должно быть как можно меньше. То есть здесь как бы, ну, опять, я скатился уже вообще к сравнению, потому что то, что я писал в своем блоге, то, что я говорил в эфире у Плющева, англичане и американцы вообще не заморачивались. Бомбили все подряд, потому что надо было войну выиграть. Вот. Как там бомбили, так никому не снилось. И невозможно себе представить, вот я даже сказал, там, какого-нибудь там немецкого политика, там, какого-нибудь там социал-демократа из города, по-моему, я сказал Бремена города, из парламента города Бремена, который там в эмиграции в Англии пишет возмущенное письмо в газету «Таймс», как это так, вы там бомбили Дрезден. Невозможно представить. А у нас спор да рядом просто. Вообще. Просто расписались. А как вы это... Я же сказал, замолчать. Просто молчать в тряпочку, чтобы не слышно было. Потому что все равно ответственность на всех ложится. Включая даже на нас с тобой, потому что, да, мы, конечно, меньше ответственны, чем остальные, но тем не менее, если мы представляем Россию в каком, в любом качестве, то мы все-таки несем ответственность за те преступления, которые Россия совершает. Да, значит, у нас получилась диктатура, получилась. Значит, может, недоработали. Что-то мы могли сделать больше. Но вот те, кто уж всячески пытался как бы нивелировать значение вот этого, вот этого роста этой фашистской диктатуры, сегодня просто там визжат, просто как, я не знаю, как кто. Вот. Понятно, что это все равно крутится в сознании, крутится вот эта идея вот этого, вот это, как ты говоришь, называется, электоральная парадигма, да?
0: Электоральная парадигма, да.
1: Это вот сейчас какие-то там выборы проходят, а потом вот настанет день, мы будем, не настанет такого дня. Вот просто нет. Вот сейчас вот война, поэтому не про тот день надо думать. Нет, они все равно продолжают мыслить в этих категориях. Мы должны вернуться, мы должны... Куда вернуться? С кем говорить? Вот здесь и сейчас. Вот то, что сейчас происходит. Поэтому как бы мне было достаточно просто. Я считаю, что эта позиция абсолютно, она рациональная, и она морально-этически абсолютно обоснована. И поэтому вот мы видим вот такие зигзаги многих даже достойных членов оппозиции российской, которые, в общем, пытаются найти какую-то промежуточную позицию. Нету ее здесь. Нет промежуточной позиции. Украина имеет право бить по любому объекту. При том, что я еще раз говорю, можно быть уверенным, что как европейское государство, она не перейдет границу, когда начнет бить напрямую по гражданским объектам.
0: На канале Breakfast Show там несколько раз вот интервью выложено, выложен общий стрим и выложен отдельно ваш блог, значит, вот ваше там включение на 40 минут. Наши там коллеги из форума попросил посмотреть, значит, за комментами. Там ну, где-то 8 к 2 как минимум перевес ну, на вашу позицию, да, поддерживают как бы вашу позицию. Ну, я бы сказал, подавляющее большинство. При этом мы видим, что значительная часть вот либеральной российской общественности, которая уже как бы вот за эти годы там большой войны, за последние там 5-7 лет перетекли вот, значит, за рубеж, они все равно стоят на вот этих позициях, вот этой как бы двойственности. Что должно произойти, Игорь Ильич, на ваш взгляд, для того, чтобы значит, вот это либеральная как бы вот комьюнити, вот в некотором смысле вопросы, которые задавал Юрий Белят, они отражают вот эту коллективную позицию. Вот что должно произойти для того, чтобы они сдвинулись в эту сторону? Ну, например, чтобы факт существования коллективной ответственности стал разделяться большим количеством людей. И они сказали, да, как бы вот есть коллективная ответственность, мы все здесь. Потому что они держатся, как бы, ну, опять, значительная часть зубами за позицию, что никакой коллективной ответственности, например, не существует.
1: Этот вопрос был решен уже после Второй мировой войны. Вот. А здесь я считаю, что как говорится, ситуация еще более очевидная, потому что, там, скажем, в отличие от многих там немецких интеллигентов, которые, ну, видных немецких деятелей культуры, которые, значит, сразу, как говорится, выразили отторжение Гитлером, там, и Марлен Дитрих, и Томас Манн, и длинный ряд людей. Здесь, конечно, ситуация иная. Потом, когда тут рассказывают нам про количество политзаключенных, в общем, вам знаете, а вот там политзаключенных, ну, даже с большой натяжкой можно говорить про 4-5 тысяч политзаключенных, из которых 90%, а может 99% оказались там не потому, что они заняли принципиальную позицию, а просто потому, что не поняли, что вообще-то говорить тут нельзя. Хотели бы взять свои слова обратно. А сколько было в Германии людей, антифашистов, в лагерях? Сотни тысяч, да? Да, вот так. Просто это к вопросу про коллективную ответственность. А почему тут никого нет? А потому что долгое время фашизм, который набирал, наливался соками, они его как бы всячески, я же говорю, они его, ну, не то чтобы там как бы оправдывали, но всегда находили какие-то аргументы. Вот эта идея эволюционная, вот это у нас не торопитесь, вот вы гоните вперед, а на самом деле у нас, вот эволюция, нет, эволюция была, только я не знаю, эволюция или деволюция, как правильно сказать, потому что шло в обратную сторону. Режим, я говорю, становился все более и более зверским. А они все равно находили возможности как бы вот функционировать внутри этого режима. Для нас вопрос после 2012 года был закрыт. Для меня, для тебя, для наших ближайших там, как бы, сподвижников стало очевидно, что никакие перемены не могут произойти. Ну, честно говоря, и там шансов было немного. Но, по крайней мере, был какой-то, ну, вот, было окно какой-то возможности, очень короткое, может, несколько недель, которые те же самые вот эти либеральные наши доброходы, они благополучно там закрыли. А потом все уже. Тотальный контроль Кремля, и ситуация ухудшалась, там Крым наш уже стал идеологией, и они все равно вписывались, даже сейчас продолжают, все равно какая-то компания там, яблоко сдало документы, и что? Новые люди, и что? И какое отношение? Тут же вопрос интересный, когда Плющ меня спросил, являюсь ли российским политиком. Вот, я спросил, а что это такое, я его спросил. И он как-то до конца не смог ответить.
0: Понятно, а давайте почему? Сейчас разберемся. Да, давайте разберемся. Тут есть еще, здесь есть несколько ракурсов дискуссии про российскую политику. Во-первых, на протяжении длительного времени, вот в первой линии атаки троллей там на вас, это то, что, а что это вы, как, почему вы себя называете российским политиком? Вы там давно уехали.
1: Если они называли российским политиком.
0: Вторая история, она как бы вот идет у либеральной вот этой как бы общественности, которые говорят о том, что российский политик не может там радоваться ударом, желать поражения своей стране, радоваться ударом, значит, по местам, где гибнут гражданские люди. Я бы хотел все-таки с позиции, которая вот так немножко там рефреном прозвучала у Плющева, вот эту тему российского политика затронуть.
1: Ну, на самом деле, опять, политик все-таки это человек, участвующий, Плющев об этом сказал, участвующий в продвижении каких-то политических идей, и для этого должен быть климат как политический, должны быть условия, и, соответственно, он там может бороться за власть. Интересно, что Плющев в своем ответе, он же по существу сложил как бы вот нынешнюю ситуацию и будущее. Но это разные вещи, слушай. То, что будет вот в этом прекрасном будущем, это другая история. Это к сегодняшнему, к сегодняшним событиям отношения прямого не имеет. А будете ли вы российским политиком, когда представятся такие возможности? Следующий ответ. Ответ нет, не буду. Вот, потому что сейчас, когда я считаю, что сейчас очень важно решать конкретную задачу. Это задача сопротивления. Это задача борьбы с фашистской диктатурой. Причем более того, как бы, это не только российский вопрос. На самом деле вопрос мировой. Я вижу все это в контексте глобальной геополитической как бы, войны. Войны сил тирании против сил свободы. И в этой стране понятно, на какой стороне, где мы находимся. И будущее России, неважно в каких границах, это отдельно тоже можно обсудить, оно на стороне цивилизации. Потому что глобальное противостояние не кончится. Еще Китай, который совершенно очевидно по итогам вот этого раунда войны наберется сил, станет еще крепче, потому что хотим мы не хотим, а в общем-то доминация Китая на Дальнем Востоке становится практически предрешена. Вот. И это новый этап. И вот здесь как раз будущее России, как раз вот это опять концептуальный вопрос. Потому что если говорить про то, есть у России будущее, ну, вместо вот этого обсуждения сейчас, это, знаешь, вот, какие реформы провести в России? Это вот, значит, собираются люди и говорят, а как организовать нам вот жизнь колоний на Марсе? Вот по каким правилам управлять? Ну, надо туда сначала долететь до Марса, вообще надо решить кучу вопросов там с питанием, с кислородом, вообще, ну и долететь там просто. А это для кого-то другого. Мы сейчас обсуждаем, вот как там колония на Марсе, вот колония 1 и колония 2, как они будут работать. Вот примерно это тот уровень обсуждения. Какие реформы надо провести? Какие реформы? Вы где смотрите против реформ? В каком месте? Мы даже не понимаем, что там останется на этом пепелище. Просто есть опять объективная историческая логика. Империя обречена. Вот я когда там сказал, там вот потом даже нам писали, что когда вопрос был, желательно ли возможен там распад империи, я сказал, нежелательно. Речь шла о спонтанном, на самом деле. Я говорил о том, что плохо, когда все это рухнет внезапно. Этот процесс надо по возможности, ну, я не знаю, его невозможно, я не знаю, как его организовать, но совершенно очевидно, что надо понимать, империя обречена. И вот сейчас очень важно, чтобы этот процесс прошел максимально, я не сказал комфорта, неправильно сказать, с максимальной выгодой для свободного мира, потому что потом Россия, та, которая останется, которая в конфигурации, которая сложится, но должна стать частью свободного мира в противостоянии с Китаем. Кстати, геополитически это лучший шанс России, на самом деле. А, во-первых, потому что Китай является главной стратегической угрозой вообще для большинства российских территорий, к востоку от Урала. А кроме того, именно здесь у России есть исторический шанс снова, как говорится, попробовать стать частью свободного мира. Ну, то, что называется так в просторечии западной цивилизации. Это серьезные темы. И в рамках одного разговора не закрыть. Вот о чем надо говорить. Вот хотите поговорить на эту тему? Давайте поговорим. Что произойдет, в общем, в момент украинской победы? Когда режим докажет свою полную несостоятельность. Потому что никаких реформ быть не может. Вы не можете реформировать этот режим. Это раковая опухоль. Она не реформируется, она вырезается. А потом начинается строительство. Не надо путать реформы. Реформы, что такое реформы? Были горбачевские реформы. Когда, в принципе, вот, руководство страны решило, что надо пройти реформу. Там своя борьба шла, как бы, но вот реформы могут быть сверху. Реформы могут быть в результате политической победы на выборах. Этих условий в России нет и не будет. Появится какая-то новая территория, появится что-то. Это даже не 91 год. Это гораздо более, скажем так, ну, как сказать, открытая книга. В 91 году все-таки были еще институты. Там уже Ельцин был выбран президентом, когда Союз рухнул. То есть на самом деле существовали какие-то линии разграничения, там были там границы республик, существовали, вот как, ну, пусть административные были, а были уже какие-то органы власти. То есть, ну, более-менее складывались новые формы управления. Сейчас этого не будет, вообще ничего не будет. Поэтому оставьте свои фантазии, вот эти безумные, о том, как обустроить жизнь на Марсе, и давайте начать думать, что случится, когда режим рухнет. А вместе с ним рухнет империя. И вот тогда надо уже, в принципе, как говорится, хоть какую-то иметь стратегическую концепцию. Это не вопрос реформы. А сколько лет можно, нужна ли нам там профессиональная армия? Никого вообще не интересует. Какая там армия? Надо сначала контуры. Реформа то, что внутри. А нужны контуры того вообще, на каком пространстве мы будем работать.
0: Насколько подробно эти контуры могут быть?
1: Опять, это зависит от того, насколько серьезно будет обсуждение. Просто надо опять понять, что кончилось. Вот все эти электоральные парадигмы, все это в мусорный ящик истории. Вот, и прекратить эти вопросы о российской политике. Нет российских политиков сегодня. Единственное, что можно с большой натяжкой назвать российской политикой, с очень большой натяжкой, это то, что в ПАСЕ происходит. Они как будут смеяться, все эти там, эти, знаешь, у нас подстроитель. Там, по крайней мере, идет, опять, это в общем, там мышиная возня, конечно, на фоне вот, там, большой там политики, американской, европейской. Но в отличие от всего остального, это какая-то политика. Что-то там двигается, что-то пытается сделать. Там какая-то своя там борьба. Опять мышиная возня, да-да-да. А все остальное вообще к политике отношения не имеет. Вот эти, а мы строим партию. Чего устроить? Какую партию устроить? Не надо путать распил бюджета с политикой. Все, что происходит так, вот это, в российском эмигрантском политическом пространстве, это распил бюджета. Опять, не будем забегать дальше, как говорится, там можно сказать, что многие из них просто смотрят не только в сторону Вашингтона, но и в сторону Москвы, как бы, но в данном случае это не имеет значения. Это не российская политика, там нет ничего самостоятельного. Вот в ПАСЕ чего-то там опять, конечно, да, хотелось бы, конечно, большой чистой любви, но пока вот что есть.
0: А как самоидентифицироваться там нашим сторонникам, которые себя относят вот группе, к пласту российской там, эмиграции, сообщества, которое называется «Партия Победы Украины». То есть вы кто? Вы все равно как бы думаете о России, вы смотрите там российские новости, вы поддерживаете Украину.
1: Мы сторонники глобальной партии свободы. Мы хотим, чтобы то, что, как говорится, то, что получится, то, что возникнет на руинах империи, а это неизбежно, станет частью цивилизованного мира. Вот наша сверхзадача. А, скорее всего, до 99,9%, вот, ну, всегда надо ставить маленький процент, эта территория будет отличаться географически от сегодняшней России. Может быть, очень сильно. Но, по крайней мере, мы понимаем концептуально, где мы хотим находиться. Мы хотим стать союзниками свободного мира и стать, как говорится, вот, может быть, даже тем сейчас, как Украина щит свободного мира сегодня против российской агрессии, щитом против китайской экспансии. Может быть, опять немножко такая, ну, какая-то размытая картина, но, по крайней мере, понятно, вот стержень понятен.
0: По мне так достаточно четко. Более того,
1: это опирается на логику. Первое, логику истории. Империя обречена. В принципе, на общий, как говорится, тренд мировой геополитики. И на то, что главные угрозы России как государству в каких-либо границах является Китай. Между прочим, еще есть радикальный ислам, это отдельная история. Да, тоже, скажем, сила скажем, не сильно дружественная интересам, стратегическим интересам той России, про которую я говорю. Вот это концептуально то, что я вижу. И опять, и это вписывается в логику исторического процесса. Поэтому давайте это обсуждать. Вот тут я открыт, я не факт, что, как говорится, вот будет так стоять, а давайте угол повернем таким образом. Но хватит заниматься переливанием из пустого в порожнее. Вот, понимаешь, вот это продолжение вот совершенно бессмысленных споров, там, вот это действительно, как говорится, вот это вот, ну, понимаешь, карикатурная была российская эмиграция, корона Российской империи. Там, вот, это,
0: о,
1: вот это напоминает вот это сейчас, примерно вот это.
0: Даже лысый император был.
1: Вот. Ну вот, нам надо серьезно начать говорить о том, что может получиться. Опять, и естественно, конечно, делать все для победы Украины. Потому что никакого вообще варианта изменений, пока не будет одержана сокрушительная военная победа. И это я повторяю, как я сказал, плющу, это не значит захват Москвы, да. Там оккупация. Это демонстрация для большинства российских граждан недееспособности режима. И, ну, повторяю в 1001 раз, украинский флаг в Севастополе – это самая лучшая шоковая терапия для сознания российского обывателя.
0: Игорь, одной из такой тем, которая является водоразделом для российского, даже антивоенного сообщества, является тема развала России. Про это и Александр Плющев вас спрашивал, уж не помню, или Юрий, по-моему, Александр. Значит, если тема развала России такая давняя страшилка для стран Запада, ну, это еще можно понять. Там непонятно, что с ядерным оружием делать, большой фактор непредсказуемости и так далее и тому подобное. Но это является такой очень болезненной темой для значительной части вот российской там эмиграции, российской оппозиции, кавычем, да, ну, российского, грубо говоря, антивоенного сообщества, до такой степени, что когда, допустим, мы на форуме «Свободной России» мы несколько раз делали панели по деколонизации, которые, ну, это не тождественно там развалу России, но это входит в эту как бы логическую цепочку. Это часто становилось объектом осуждений. Очень многие люди, даже, кстати, некоторые из них в совет форума «Свободной России» там входят, ну, часть, некоторые, они говорили о том, что это вот очень плохо, значит, вот мы не должны это, как бы, об этом говорить, мы не должны это планировать. Там Юлия Навальная какой-то даже текст написала, что вот деколонизаторы, значит, это вот какие-то опасные, неправильные люди. Почему это проблема для антивоенных россиян? То есть, что боится Запад, понятно. Почему это проблема для, как бы, части антивоенного сообщества?
1: Ну, ровно потому, что они живут в этих электоральных парадигмах, они живут в этом мире. Ну, а кроме того, страхи западного сообщества, которые почти полностью финансируют этих самых антивоенных россиян, они, естественно, отражаются на их психологическом восприятии мира. На самом деле, опять, здесь надо выбросить категории «нравится», «не нравится», «хорошо», «плохо». Есть логика исторического процесса. Развал Российской империи в ближайшей исторической перспективе, я считаю, вот еще при нашей активной жизни неизбежен. Это просто вот данность. Это процесс, который остановить нельзя. Ну вот посмотрим сегодня на ситуацию. Вот ты же понимаешь, что эта страна не жизнеспособна. Она уже, она находится в последней стадии агонии. Вы что, всерьез считаете, что это можно, как говорится, вот джина загнать обратно в бутылку, что есть какие-то возможности выстроить вот это, вот что будем там, куда мы там Кадырова денем? Да, вот начали с Кадырова. Вот куда, вот что... Это Чечня, это тоже часть России будет, да? С Адамом Кадыровым, да? И с этими бандитами.
0: Так еще Рамзан там, хоть его хранили уже.
1: Нет, ну, Рамзан еще, я говорю, даже нет. Вот просто, вот опять, живите без нас, пожалуйста. Как бы, в принципе, там, ну, и на самом деле, это же все расходится же, как говорится, кругами. Потому что это же не только там, Северный Кавказ, а Татарстан, а Башкортостан. Опять, а то, что происходит на Дальнем Востоке, там, скорее всего, Китай уже рулит по-настоящему. Еще не официально, но по-настоящему. Поэтому давайте как бы исходить из тех реалий, которые есть. Конструкция нежизнеспособна. Она построена на коррупции. Коррупция в России, как известно, не проблема, а система. На коррумпированных связях выстраивать долгосрочные и стратегические концепции невозможно. А поэтому как бы наша позиция в этом плане очень проста. Она опирается на исторические параллели, на исторический опыт и на, опять, реальный анализ вот тех факторов, с которыми мы имеем дело. Вот не надо, как говорится, вот. А вот мы сделаем, вот сделаем с кем? Вот сидит там, я не знаю, там 500 человек, как говорится, там самых умных, там, собрать здесь, там, в районе, я не знаю, Лондона, Парижа, там, Берлина. И вот. А вы спросили там у 50 миллионов, а вот там как вот это все будет происходить? Вот, потому что пока то, что мы видим, это не 91-й год, на самом деле. Тогда потенциал реформ был совсем другим. То есть тогда я, ну, слава богу, хорошо помню, у меня, как говорится, было, может, не так много лет, но уже я чемпионом мира был и поездил по всему миру. Потенциал реформ был, внутри системы запрос был на реформу. Что получилось? Следующий вопрос. Так сказать, может, долго обсуждать, почему мы оказались там, где оказались. Но тогда страна по-другому выглядела. Слушай, другой был запас, другой был потенциал. Сейчас руины останутся. Руины. И, соответственно, надо из этого исходить. Что у нас там не достанется там советской промышленности. Какой бы ни было, там все было. На этом построили там просто миллиардные состояния. Миллиардеров, бог знает, сколько у нас
0: есть. Да.
1: Уже. Этого всего не будет сейчас. Сейчас совсем по-другому. Вот. А, более того, тяжелейшая травма войны, которая будет очень долго изживаться. Очень долго. Это не афганская война. Эта война гораздо страшнее. И более того, мир поменялся. Тогда вокруг Советского Союза, там, ну, опять, была Америка, которая точно не хотела никаких вот потрясений. А сейчас тут Китай, во-первых, набрал сильщу. Китай совершенно другой взгляд вообще на все эти территории. Там, от Владивостока и дальше сколько фантазий хватит. Там по картам 1860 года, по-моему, там где-то в районе Читы кончается, а там можно, фантазия может и там и до Томска дойти, при китайской мощи экономической. Вот, и в том числе военной. А, вот. Ситуация с радикальным исламом другая, в принципе. Со самосознанием людей другая ситуация.
0: А для свободного мира, Гай Кимович, это благо или нет, вот этот потенциальный развал? Хотя мы сразу делаем оговорку, что у нас нет вводных параметров этого развала. Но вот в целом,
1: А вот тут на самом деле тут, может быть, я вот сейчас как раз обдумываю статью очередную, так, может, напишу, наверное, в августе. Вот, о том, что Запад чему-то учится. Это же все проходили в 91-м году. Вот эта знаменитая речь, так называемая, это киевский. Да, Чикен Киев, который Буш старший произносил, что нельзя, распад, это плохо все. Понятен был страх тогда. Вот сейчас этот страх передался через поколение. Но проблема в том, что сохранение путинского режима – это как раз увеличение этого риска. Вот именно поэтому я сказал слово «нежелательно» в разговоре с Плющевым. Речь идет именно о том, что допустить вот тотальный распад, вот когда просто там на молекулярный уровень, вот тогда действительно будет плохо. А попытка все-таки начать сейчас работать над построением этого будущего, которое станет возможным только в результате победы Украины. И если эта западная позиция становится артикулированной, ну, не знаю, кто ее может сделать, там, посмотри на калибр людей, которые там управляют Западом. Но представим себе на секундочку, что такая концепция существует, тогда у России появляется шанс. То есть как бы тогда появляется какая-то картинка, на которую западное сообщество может начать ориентироваться. Потому что нужен какой-то вид. Просто так там все, ну, давайте все доколонизуем. Ну, все равно, а где останется ядерное оружие? Это вопрос, хочешь не хочешь, будет задан. То есть на самом деле, вот это вопросы серьезные. Вот это вопросы, которые надо обсуждать. А не мифические реформы, которые пройдут в какой-то день, 25 мартабря. У нас есть конкретные проблемы, которые должны рассматриваться именно в рамках того фактического материала. Вот как бы сдали, история нам дала какие-то карты народу. Вот ими надо играть. Они говорят, что вы знаете, а в колоде еще. Больше в колоде есть, но у нас нет, у нас вот такие есть. Угу. Вот с картами надо играть.
0: Кстати, один еще из аргументов, вот таких, как бы, когда западные политики напрягались по поводу этого развала, это как раз, конечно, фактор Китая. И я сам сталкивался, ну, американцы и республиканцы говорили там еще в районе 18-го года, что Россия для нас не является проблемой, вы посмотрите на их ВВП, вы посмотрите на их количество людей, а вот Китай это да. И мы хотим как бы, чтобы Россия не стала вот этим как бы плацдармом, который как бы развалится и в сторону Китая.
1: Так Россия стала уже фактически вассалом Китая экономически. Это вот опять тот спор, который я заочно вел там с администрацией Байдена. Это концепция Салливана и Бернса о том, что надо сделать все, чтобы Россия там не ушла к Китаю, потому что если Россия проиграет, Китай там, значит, доминирует. Он уже доминирует. На самом деле, ровно обратно. Опять, в этом историческом споре я был прав. Ну, надо себя рекламировать, наверное, так. Но те, кто... Я был не один, такие были. И на Западе очень-очень многие эксперты, которые говорили о том, что Китай просто задавит Россию. И вот именно в этом противостоянии шансов оторвать Россию при Путине нет. Как раз шанс получить Россию в союзники, он связан с российским разгромом, крахом режима, крахом империи и созданием чего-то дееспособного на этих руинах, что может стать, как говорится, плацдармом для того, чтобы остановить китайскую экспансию назад.
0: Ну и буфером, скажем, своего рода, да.
1: Ну, мне нравится слово буфер.
0: Мне нравится слово буфер.
1: Буфер,
0: потому что буфера нет субъектности, да? Буфер,
1: естественно, нет, это да. Почему? Там субъектность должна быть, в принципе, но эта субъектность во многом должна еще исходить из того, что, как говорится, история империи заканчивается вот той самой катастрофой. А катастрофы, которые, то, что в 45-м году было в Германии, вот на самом деле, или в 45-м году в Японии, там же вот эти имперские мечты, они же были похоронены. Сегодня невозможно представить себе немецкого или японского политика, который говорил бы снова про возрождение там 4-го рейха или империи Бусин.
0: Угу. Вопрос про США. Значит, Гарри Кимович, куда пропал Венс? Рубио явно идет вперед, и в Демократической партии не предвидится серьезных фигур. Расскажите немного об американской политике, о текущей, видимо, ситуации. Это интересно, особенно после ухода Грэма.
1: На самом деле, там очень, такая запутанная ситуация. Да, пока Рубио явно, в потенциальном смотре лидирует. Но я бы опять никоим образом не считал бы это завершающим фактором. Хотя по нынешним раскладам, он будет, скорее всего, тем самым потенциальным преемником Трампа. Потому что он может оказаться приемлем для многих групп республиканцев. Многое будет зависеть от того, как сложится ситуация в Демпартии, потому что только сейчас, буквально последние две недели, руководство Демпартии вышло из летаргического сна и начало борьбу с этой социалистической заразой. Я как раз сейчас написал тоже статью, обсуждая эту концепцию демократический социализм против социал-демократов, объясняя американцам, что принципиально в этой конструкции является существительным. Что социал-демократы – это, в принципе, это те, кто хотят улучшать социальные условия в свободном мире. Это капитализм, это демократия. А демсоциализм – это начинает пахнуть уже совершенно другим. И поэтому не случайно вся эта демсоциалистическая сегодня тусовка руководящая, начиная с ее патриарха Берни Сандерса, они, конечно, там рассказывают, что там, да, ну, Швеция, там, но ориентируются они совсем не на это. Там героями являются Мао Цзэдун, Фидель Кастро, ну и далее по списку. Вот. Кстати, тоже напомнить надо, что этот один из на сегодняшний патриархов, хотя он не создавал эту организацию, демсоциалисты Америки, Берни Сандерс, он-то свой-то медовый месяц проводил не в Швеции, а в Советском Союзе, в далеком 85-м году. Так что там идет сейчас борьба очень интересная, если там кто-то следит внимательно сейчас. Очень многое станет ясно по итогам праймерис в Мичигане. Там выборы в Сенат, и пока лидирует еще абсолютно отморозок пропалестинский, прохамасовский демсоциалист. И это означает, что демократы проиграют в одну калитку главный выбор. Но вроде бы сейчас, только сейчас губернатор Уитмер, буквально там два дня назад, наконец она поддержала умеренного демократа, который... И сейчас, что интересно, ее поддерживает, в общем, многие демократы видные, включая одного из самых видных афроамериканцев, из Южной Каролины, приехали ее поддерживать. Кстати, интересно, что расклад, если посмотреть на демографию этого социализма американского, новое лицо, оно исключительно белое. Просто очень интересно. На самом деле, 85% членов этой демсоциалистической фракции.
0: А почему? С чем это связано?
1: Кстати, практически полное отторжение идет от черных американцев, очень мало латиносов. Здесь есть экономические, тут прислушиваются к товарищу Марксу. Четко просматриваются индикаторы. Белые, молодые, хорошо образованные, вложившие в свое образование, это же все-таки дорогое американское образование, и оказавшиеся не то что на бабах, но они явно не получили то, чего хотели. Вот это экономическое разочарование, в принципе, вот это основа сегодня. Основа вот этого протеста левацкого сегодня, и это как раз вот американцы там где-то от 25 до 45 лет, вот в этом кругу подавляющее большинство, это белый, хорошо образованный там интеллектуалы, ну плюс еще, конечно, это еще добавило сюда еще эта палестинская тема, она промытые мозги, конечно, то, что, в общем, ну, американские университеты, конечно, там, выпустили людей с искаженными представлениями там о мировом добре и зле.
0: Хорошо. Горинович, вопрос такой, не к вам, но надо прокомментировать. Когда ЕС перестанет выдавать шенгенские визы ВНЖ путинским пропагандистам, типа Собчак, Венедиктова и Федора Крашенинникова? Первый раз вижу, что Крашенинникова туда, в эту компанию вписали. Слышали вы о мнении Тинькова, что визы вообще не давать? Он говорил, по-моему, про визы, вот как бы обычные визы шенгенские. Ну,
1: на самом деле, это вопрос, как бы он вообще является частью большого вопроса. Как относиться к россиянам, которые выступают против Путина, и вообще как и к тем, кто как бы находится в такой интеллектуальной оппозиции, но не собирается, как говорится, рвать связи с путинским режимом. Это часть вообще вот этой большой темы русского Тайваня, с моей точки зрения. А как предыдущий вариант, я вообще предлагал, и могу повторить еще раз, что я бы, как вот опять промежуточный, потому что, ну, опять, европейская бюрократия же, она же устроена, ну, многослойно, поэтому невозможно сразу всем не давать визу. Вот. Ну, есть, конечно, простой вариант, как говорится, просто получаешь визу и публично подписываешь документ о том, что там Крым – это Украина. Я хочу посмотреть, сколько человек останется. Публично подписать документ. Вот. А тут не все же это делают, на самом деле. Очень многие страны это не делают. Вот. Но первый шаг я бы сделал такой. Я бы перестал выдавать визы в России. Значит, хочешь получить визу – езжай в Ереван, езжай там, я не знаю, в Подгорицу, там, езжай в Алмату, там, куда-нибудь. Но не в России. Потому что там-то понятно, что... Ну, при всем уважении нашим к еврейской бюрократии, она коррумпирована. Поэтому понятно, что пока там выдаются визы, там поездки там, в Италию и на Лазурный берег, они их не остановить. Вот. Деньги, они почему-то это самое, они обходят любые санкции. Конечно бы, хорошо было бы, наконец, все-таки зафиксировать, что идет война. И все те, кто так или иначе завязан на путинский режим, ну, в данном случае, как бы тут Ксения Анатольевна Собчак, она просто там вопиет просто о включении во все списки санкционных. Вот. Но мы же опять, мы имеем западную бюрократию, которая явно не хочет признавать этого факта. Это не вопрос Собчак или вопрос еще какого-то там пропагандиста. Это вопрос концептуальный. Я вообще считаю, что неправильно решать вопросы по персоналиям. Вопрос должен решаться концептуально. Идет война. И эта война, между прочим, Путиным ведется против западной, ну, против Запада коллективного, против Европы, против европейских институтов. И по-прежнему мы видим позицию европейских институтов, которые пытаются всячески как бы, ну, там, найти паллиативные решения. Поэтому 21 пакет санкций. Вот. И при этом нам точно выбирают, точечно. А можно ли это сделать? Опять защита бизнеса. То есть Путин готовится к войне с Европой. Мы в начале разговора сегодняшнего еще раз, как говорится, вернулись к этой теме, что часть европейских стран готовится к войне с Путиным, а европейское сообщество продолжает вот на аптекарских весах взвешивать, а вот тут значит, чтобы бизнес не пострадал. Но что это означает? Это значит, что у Путина будет больше денег, и, соответственно, он может лучше подготовиться к войне, для того, чтобы убивать других европейцев. Вот это когнитивный диссонанс. Европейский Союз по-прежнему не готов принимать.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Кабинет безопасности Израиля утвердил правовую основу для размещения международных сил по стабилизации в секторе Газа. В состав миротворческого контингента вошли около 200 специалистов из дружественных стран, включая Марокко и Уганду. Решение было принято накануне визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон для встречи с Трампом. В Бразилии официально

0: Новый законопроект о прозрачности аттестации вносится в парламент. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди, относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Добрый день, друзья! В студии «Davidson Radio» Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
3: Добрый день, Олег.
2: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
3: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
2: В каких случаях операция незаменима?
3: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
2: Можете перечислить основные ортопедические операции?
3: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
2: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
3: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
2: Где вы проводите операции?
3: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
2: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
3: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
2: Как долго длится период восстановления после операции?
3: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
2: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
3: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
2: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а

0: Он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
1: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
0: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня без всяких гостей и без всякой музыки мы будем разговаривать с вами. Я ни в коем случае никогда не беру на себя ответственность быть ни проповедником, ни, упаси Бог, играть роль рабая. Но сейчас идут траурные дни с 1 по 9 ава. Это самые трагические дни в истории еврейского народа, которые, к сожалению, продолжаются по сей день. Поэтому я взяла на себя смелость, дорогие друзья, сегодня посвятить программу именно 9 ава, потому что по опросу даже моих ближайших знакомых, друзей, не все знают, что это за день. И я, повторяю, возьму себя смелость рассказать вам сегодня, что же это такое. И, может быть, мы вместе о чем-то задумаемся, может быть, мы вместе сможем что-то изменить в нашей непростой, чтобы не сказать, трагической истории еврейского народа, потому что, просто здесь оговорюсь, что еврейская история – это наша коллективная ответственность, дорогие друзья. Как бы мы, каждый из нас, не старался быть праведником, ходить в синагогу, зажигать свечи и, так сказать, исповедовать, и стараться следовать заповедям, тем не менее, каждый из нас отвечает за другого еврея, который это не делает. И вот, вот эта коллективная ответственность, она и приводит к таким катастрофам, которые наш народ переживал и продолжает, к сожалению, переживать по сей день.
4: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
4: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
5: Что говорить, это самый трагический день в еврейской истории. И с этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. Конечно, в первую очередь разрушение первого и второго храма. Я приготовила для вас, дорогие друзья, совершенно ошеломляющий список
0: того, что происходило в этот день во времена нашей истории четырехтысячной, но приберегу его напоследок, чтобы уж очень так не ошеломлять вас сразу. Но просто хочу вам начать с истории, собственно, и начался пост 9 ава, как раз прежде всего он связывается с грехом разведчиков. Когда Моисей привел евреев к границам земли обетованной, они побоялись сразу пойти в нее, войти, и спросили Моисея отправить разведчиков с тем, чтобы те, вернувшись, описали страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился отправить глав 12 колен на разведку. Были отобраны самые мудрые старейшины из этих кланов. И страна была действительно прекрасная, но в ней жили действительно гиганты, высокие очень люди. Но для того, чтобы не заметили эти 12 человек, в это время Всевышний напустил мор на эту страну, и поэтому большинство населения было занято похоронами. Поэтому вернувшиеся разведчики, которые ходили по стране 40 дней, сообщили, что страна укреплена до небес и населена великанами, против которых евреи маленькие, как кузнечики. Но если кто-то из вас обращал внимание на кошерных винах, есть символ. Два человека несут на палке гроздь винограда с них ростом, с человеческий рост. Вот это вот именно то, что привезли с собой, принесли на себе разведчики. Это были плоды, вот эти уникальные фрукты, и так, овощи и так далее. И только главы двух колен утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти в нее. Естественно, народ поверил, как говорится, средствам массовой информации. Он поверил большинству. И всю ночь с 8 на 9 ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне или вернулись бы к своим котлам с кипящим маслом и мясом. И вы знаете, каждый раз, когда вот сколько лет, уже 25 лет я стараюсь изучать и Тору, и книги наших священных, и мудрецов, толкования и так далее, я не устаю удивляться нашему народу. С самого начала, с момента выхода из Египта, не говоря о том, что они видели все эти фантастические чудеса, которые происходили, несмотря на то, что вышло всего треть еврейского народа, остальные из-за неверия погибли вместе с египтянами. На их глазах рухнула самая крупная империя вообще того времени. И те 9 стран, которые должны были покорить евреи для того, чтобы прийти на свою землю, они просто рядом не стояли с Египтом. После того, что они стояли у горы Синай и видели и слышали всемогущего его голос и так далее, вот после всего этого каждый раз при любом, то у них воды нет, то кушать нечего, то мясо давно не ели и так далее, начинались стоны. Зачем нас вывели? Лучше бы мы остались у котлов с мясом. Я не устаю, честно говоря, удивляться этому. И здесь произошло все то же самое. Вам предложили войти в страну, текущую молоком и медом. И вы уже понимаете, кто за вами стоит. Идите. Нет, мы не пойдем, потому что мы боимся, потому что нас убьют. И чем это все кончилось? Понятно, что Всевышний совершенно разозлился. И первое, что было сделано, и он сказал страшную фразу, которая есть у нас в Торе, и в Танахе она есть. «А сегодня вы плачете без причины, и этот день будет вам плачем во всех поколениях». К сожалению, это пророчество сбылось и сбывается по сей день, потому что, прежде всего, все те, кто не верили, и все те, кто плакали в этот день, исключая двоих представителей колен, они все должны были умереть в пустыне. Разведчики ходили 40 дней по стране, которую им Бог предлагал, без всяких усилий. Войдите и живите. 40 лет, и это поколение, которое старше 20 лет, люди не войдут в землю обетованную, они умрут в пустыне. И что дальше вам придется завоевывать эту страну, то есть это опять жертвы, это опять кровь и так далее. И все это было совершенно исполнено. Это мы знаем прекрасно. И самое, что еще, конечно, страшное, даже войдя в землю обетованную, евреи продолжали грешить. И самым тяжким грехом было идолопоклонство. Ведь это было прямым нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира». Причем по свидетельству пророка Иеремии, бывшего свидетелем разрушения первого храма, объектом поклонения стал и непосредственно храм. Вот это очень интересная вещь, потому что пророк говорил, что люди его поколения без конца повторяли слова «храм Господа», полагая, что храм спасет их, искупит добрые их преступления, любое, в принципе, их преступление. И так было забыто значение храма как пути служения Всевышнему. И то есть храм как бы становится методом поклонения, предметом поклонения, а не промежутком между евреями и Всевышним. И вот это, так сказать, и было, может быть, тоже одной из причин разрушения храма, потому что Всевышний его просто убрал. И что говорить, дорогие друзья? Этот день покаяния и понимание того, что мы совершили и совершали. И опять же, что говорить, если мы будем говорить об идолопоклонстве, и если мы будем говорить о том, как евреи с готовностью переходят в другую жизнь, в другое вероисповедание, мы говорим о том, конечно, что у каждого есть выбор. Выбор, конечно, есть. Но вы, дорогие евреи, в свое время подписали договор со Всевышним, а договор надо исполнять, или вы будете наказаны. Что и происходило, к сожалению, во всей нашей истории. Ну что ж, после короткого перерыва мы вновь продолжим наш разговор о 9 ава.
4: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
4: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
6: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает. Это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
10: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом направил официальную президентскую делегацию в Лиму для участия в инаугурации новоизбранного президента Перу Кейко Фухимори. США рассчитывают на укрепление торговых связей и совместные меры по борьбе с наркотрафиком в регионе. Певица Кэти Перри выступила с критикой Белого дома за использование ее песни «Firework» в официальных промо-роликах администрации Трампа. Артистка заявила, что ее произведение символизирует надежду и исцеление, а использование трека в военных материалах нарушает смысл композиции. Федеральный апелляционный суд поддержал блокировку указа администрации Трампа, запрашивающего новые ограничения для регистрации избирателей и почтового голосования на предстоящих выборах. Судьи указали на отсутствие достаточных юридических оснований для изменения федеральных норм. Американка получила 15 миллионов долларов после того, как хирург случайно удалил ей мочевой пузырь. Позднее женщине провели сложную реконструктивную операцию в Бостоне. Хирурги сформировали новый мочевой пузырь из участка кишечника. Однако последствия ошибки остались. Пациентке по-прежнему необходимо несколько раз в день самостоятельно использовать катетер и регулярно наблюдаться у специалистов. Суд присудил женщине 15 миллионов долларов. Супруг американки получил еще 1 250 000 за последствия, которые произошедшее оказало на их семейную жизнь.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.
5: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
4: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь. И я приветствую тех, кто к нам подключился только сейчас. И напоминаю, что сегодня мы говорим о 9 ава. Это трагическое время в истории нашего еврейской жизни на протяжении тысячелетий. «Внемли, Господь, утри, что смотри, что стало с нами. Взгляни на поругание, боль и стыд. Владеют воры нашими домами. Наш скарб разграблен и очаг разбит. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Рыдает мать, мы горькие сироты, несметны наши скорби в месяц Ав. Мы платим деньги и за наши воды свой праздник возлияния поправ. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Призыв наш отклонили египтяне, пренебрегла Ассирия мольбой за то, что в дни жестоких испытаний на брата брат пошел смертельный бой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Отцы заветы слепо приступая, зато ушли бесследно в мир иной, а мы, потомки, грех их искупая, сегодня платим тяжкую ценой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Жестоко обходились мы с рабами, не дав им волю и ответ суров, зато теперь господствует над нами, властители, ничтожнее рабов. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами». И так далее. Я начала эту нашу вторую часть нашей программы с книги «Плачи». Это потрясающая совершенно книга. Я очень рекомендую тем, кто интересуется подобной литературой и вообще хотел бы просто приобщиться к этим траурным дням, почитать, то в России издана книга, которая называется «Плачи 9 Ава». Совершенно блистательная книга, которая переведена изумительными поэтами, и это самая настоящая высокая поэзия. А просто расскажу немножко про это, что в синагогах вечером после вечерней молитвы читается свиток «Плач Иеремии» Эйха, где автор, который, как я вам говорил, был современником разрушения первого храма, глубоким поэтическим языком оплакивает эту национальную катастрофу, затронувшую все общество и в корне изменившую духовную и физическую жизнь народа. И вот именно вокруг свитка Эйха со временем были созданы кенот. То есть кенот – это песни элегии, плачи, которые читают в синагогах вскоре после Эйха. И кенот написаны крупнейшими еврейскими поэтами Средневековья, такими прежде всего, как Алазар а-Калир, который жил в IX веке нашей эры, и после которого, вот, который написал огромное количество подобных стихов, кенот, как я вам говорила, и который даже читается во время субботних молитв, и также другие авторы, просто не буду их перечислять вам. И в основе кенот лежат мидраши, связанные с разрушением храма и бедствия, произошедшие с еврейским народом после написания свитка Эйха, в том числе и те, которые не произошли 9 ава. То есть за время тысячелетий после Иеремии, естественно, что столько всего понаслучилось, что, естественно, другие поэты, очень талантливые, даже и в наши дни, чего только бы не понаслучалось, говорим попозже про это, то, естественно, об этом пишут вот эти плачи, которые призывают еврейский народ к тому, чтобы он немножко одумался, взглянул на себя немножко со стороны, покаялся, и почему брат должен идти войной на брата, и почему правит всем такая непонятная, необъяснимая ненависть евреев друг к другу. Оглядимся вокруг, да, мы видим это каждый день вокруг себя. А вот когда мы будем необъяснимо любить друг друга, вот тогда, наверное, все наши проблемы, может быть, и закончатся, по крайней мере, вот эти катастрофы кошмарные. И здесь я хотела бы, дорогие друзья, немножко провести параллель с Йом-Кипуром. Понятно, что Йом-Кипур как бы признанный день, когда все идут в синагогу, которые постятся, и считается, даже люди не сильно верующие, или даже не регулярно не исполняющие никакие, так сказать, обряды религиозные и так далее, они всегда считают своим долгом поститься в этот день, прийти в синагогу, помолиться и так далее. Но в чем принципиальное отличие поста Йом-Кипура и вообще праздником Йом-Кипура, потому что Йом-Кипур на самом деле называется как бы судным днем, но это не совсем точно, потому что скорее судный день – это Рош-Ашана. То есть именно вот эти 10 судных дней, когда начинается Новый год и до Йом-Кипура, когда приговор выносится и ворота, так сказать, к Всевышнему закрываются, то именно Йом-Кипур – это как бы последний день, когда считают, что еще что-то можешь отмолить. Но, в принципе, мы молимся за себя, да? За себя, за наши, просим простить наши грехи и так далее. Но пост 9 ава несравненно более важный именно в плане поста и скорби. Почему? Потому что 9 ава мы скорбим не о себе, не о каком-то конкретном событии, произошедшем с нами, а мы молимся и скорбим за всех нас, дорогие наши друзья-евреи. У нас есть коллективная ответственность, и очень важно приобщиться к общей судьбе. И вот я, конечно, не призываю вас всех поголовно, потому что каждый, опять же, принимает это решение, каждый думает о себе прежде всего и так далее. Но думая о себе, вы должны все же всегда думать и о том, что вы являетесь частью еврейского народа, который получил благословение на, у горы Синай, и это коллективно. Мы коллективны в радости, и мы коллективны в печали. И поэтому каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы вот этот список невероятных кошмаров, произошедших, происходящих до сих пор в эти трагические дни с 1 по 9 ава, чтобы он у нас прекратился. Вообще интересно, что еврейская история, она не движется по прямой, она движется по спирали, по кругу. И это круг, это каждый год. Столетия, тысячелетия, где проходят одни и те же отметки. И если вы знаете, то мы каждый год начинаем читать с Нового года, как бы начинается Новый год, через какое-то время начинаем вновь читать Тору, заканчиваем ее уже после Нового года, и это каждый год происходит, все те же самые праздники, и, к сожалению, все огромное количество несчастий. И я хотел бы вам просто вот для иллюстрации сейчас прочитать то, что я вам обещала, да? Вот этот кошмарный список. Чтобы вы так же, как и я, удивились и потряслись. Итак, перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков 9 ава. 9 ава 2449 года о сотворении мира, то есть это 1313 год до новой эры, Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страну Израиля. 9 ава 3338 года от сотворения мира, это 422 год до новой эры, вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен первый храм, построенный Соломоном в 9 веке до новой эры. 9 ава 3838 года, 28 года о сотворении мира, это 68 год до новой эры, римским военачальником, впоследствии императором Титом Веспасианом, был разрушен второй храм, построенный в 4 веке до новой эры. 9 ава, предположительно в 135 году новой эры, пал последний оплот еврейских повстанцев, и вождь восстания Шимон Бар-Кохба был убит. По свидетельству римского историка, в сражении в той войне погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов, 985 поселений. Почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню. 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных, к сожалению, сведений нет, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию храма и его окрестности, и исполнилось сказанное пророком: «И за нас Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, и храмовая гора – лесистым холмом». Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина. 9 ава 1100 1095 года папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Это было в Германии, в Трансильвании и так далее. 9 ава 1146 года во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. 9 ава 1290 года началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 ава 1306 года был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все их свое имущество они не должны были оставить там. 9 ава 1348 года европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемий чумы и черной смерти. Это обвинение привело к жесточайшей волне погромов и убийств. 9 ава 1492 года король Испании Фердинанд II, Арагонский, королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании. И это была самая большая катастрофа евреев в европейского еврейства. После этого они стали скитальцами по Европе. 9 ава 1555 года евреи Рима переселены в первое в истории гетто. 9 ава 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 ава 1648 года, вот это вот, обратите внимание, дикая резня. 150 тысяч евреев было вырезано в Польше и Украине и Бессарабии, устроенным героем украинского народа Хмельницким и его сподвижниками. 9 ава 1882 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 ава 1914 года началась Первая мировая война. Это тоже один из самых трагических этапов жизни еврейского народа, потому что были полностью уничтожены еврейские местечки, в которых соблюдались традиции, в которых жила общинная жизнь еврейская, и сохранялось это все долгие годы. И 9 ава 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто, где был подавлен мятеж. И 9 ава 1942 года начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Но из последних наших событий современной совершенно истории я могу сказать, что выселение Газа было назначено тоже на 9 ава, но вовремя обдумались и перенесли это на 10 ава. Но это не отменило трагедии, которая все же произошла. Вот, дорогие друзья, такой краткий, трагический список как бы основных, самых больших событий. Я не говорю уже о тех событиях, которые случаются поменьше, так сказать, и, может быть, каждый может вспомнить что-то происходящее не очень хорошее в его жизни в это время. И я хотела бы вам вот прочитать еще один кинот, еще один стих «Плач». Да, я хотела вам сказать про эту книгу еще, что вы ее, наверное, можете найти на интернете. Она так и называется «Плач 9 ава». И в этой книге были привлечены самые одаренные писатели, поэты, конечно, в большей степени, которые переводили эти плачи, и очень правильно в свое время еще сказал Рамбам, один из величайших еврейских философов, о том, что переводить дословно с другого языка на другой, это на самом деле неправильно, потому что надо сохранять дух стихотворения, его эмоции, и передавать это на том языке, который близок к читателям, которые будут его читать. И мне кажется, что вот эта книга, она демонстрирует вот эту совершенно удивительную возможность и удачу. И, повторяю, те, кто хотят и интересуются настоящей высокой поэзией, связанной с трагическими днями еврейской истории, то эта книга «Плач 9 ава», вы можете, наверное, ее найти на интернетах, я так уверена в этом говорю, потому что я эту книгу получила в подарок от своего раба Ашера Ашура, которому выражаю огромную признательность за то, что я благодаря ему приобщилась к этим знаниям, которыми скромно пытаюсь с вами поделиться, и узнаю все больше и больше каждый раз. Итак, это как раз Элиэзер Калир, вот тот автор, о котором я вам говорила. «Взречу я к небесному своду, о небо, рыдай, не молчи, лью слезы на землю, как воду, проклятие вам, палачи. Я помню о плаче в пустыне, ночь ночи давно не чета, и дни мои нынче постылы, пустыня». Пустыня – мечта. Запахну, как плод запоздалый, кто с домом, хулите броня. Мне терпением стать бы усталой, хозяин пристрастил меня. А так изнывать от смятения, душе и в тоске засыпать, без пастыря нет утешения, я жажду его отыскать. Мне доля моя постыла, послушайте повесть мою, померкли, потухли светила. Творца о пощаде молю. Припомни прекрасные дали, скорбя разорвала я плащ, и звезды со мною рыдали, и был безутешен их плач». И так далее. Это очень долгие стихи. Я, надо сказать, что заложила здесь несколько разных стихотворений, но мне не хочется так трагически все время об этом говорить и нагонять на вас тоску. Дело не в тоске. Наверное. Дело в том, что просто надо сочувствовать, уметь сопереживать историю своего народа. И каждый раз, вот, и глядя на этот список кошмарный, вспоминая, что мы пережили, даже мы, наше поколение, у которых на глазах были родители, бабушки и дедушки, пережившие Холокост, ушедшие в мир иной, потому что был Холокост, по крайней мере, были бы убиты все бабушки и дедушки. Папа изувеченный вернулся с войны и так далее. Это все, дорогие друзья, не происходит просто так. Потому что, повторяю, существует коллективная ответственность, и каждый из нас, наверное, должен вот задуматься, обратиться к себе самому, как что-то сделать лучше, что-то как-то полюбить окружающих, не только себя. И я стараюсь вот как-то всегда призывать к этому, что вот такое негодование и какая-то внутренняя раздраженность. Вот вы обращали внимание, если вы заходите в лифт, например, и заходит наш человек, да, наш соотечественник, и американец. Американец добродушно улыбается. Я люблю, когда говорят, мы не любим фальшивые улыбки американцев. А я люблю. Пусть лучше американцы улыбаются мне, но и говорят «здравствуй», и «до свидания», и «how are you», да? Чем входит мрачный человек, который смотрит на тебя ненавидящим взглядом, уперся в пол или в потолок, или в стену, и излучает от себя прямо аура у него такая ненавистная ко всем окружающим, что просто хочется быстрее выскочить из этого лифта. Поэтому вот разница существует, и, наверное, каждый из нас, опять же, должен как-то пытаться найти мир в душе и посмотреть вокруг, как все замечательно у нас, да, солнышко светит, кусок хлеба есть, крыша над головой есть. Что вообще, на что жаловаться так на самом деле, да? И поэтому, конечно, вся еврейская история, она как бы все же приводит к тому, что мы скорбим, конечно, но даже 9 ава – это апофеоз жизни, потому что мы все связаны и в беде, и в радости, как я говорила, и быть евреем не в том, как нужно умереть, а как жить, невзирая на все те несчастья, которые нам, к сожалению, иногда предоставляет жизнь. И именно это является праздником 9 ава. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего поста. Всего доброго, до следующих встреч.
4: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
17: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бусрицкая. Рейтинг Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%, а бензин подорожал почти на 27%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их больше, чем на 9 пунктов. Профессор классической филологии Пенсильванского университета и переводчица «Одиссеи» Гомера Эмили Уилсон, чей перевод Кристофер Нолан называл одним из главных источников вдохновения для своей экранизации, резко раскритиковала фильм режиссера. В рецензии Уилсон заявила, что «Одиссеи» Нолана не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. А самому фильму нечего сказать зрителю. «Одиссея» сочетает в себе привычную для режиссера

0: И плюс 27 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 80%. Во второй половине дня возможны ливневые дожди с грозами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции.

0: Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Если зажмурить глаза и впитывать город, звуки его разложив на отдельные ноты, шорох осенней листвы, металлический скрежет ржавых ворот гаража, крик строительных боссов, скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску. Дети, которые больше не видят улыбок, дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза. Грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тонн барбекю по субботам, вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет 40 с русой бородой, он сидит на скамье на пароходе, у ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной. Пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек. Герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее ярко как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы. А в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни. Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу, что мне делать, меня рефлексия заела, Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». Боюсь Толстого, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи, портные, сапожники. Литература дается с бою, позиция завоевывается. Требования литературы очень высокие. Попробуйте-ка потягаться с Мопассаном или с ним». И Антон Павлович кивал головой в сторону портрета Льва Николаевича Толстого. Тогда Чехов был молод, весел, беспечен, любил общество. Собственно, общество он любил до последних дней. Но и тихую беседу с друзьями, когда обязательным к исполнению оказывались его шутки. Уже в последней стадии туберкулеза он приехал на короткое время в Москву. И в квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал: он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов был одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимость. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны, не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть – двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявший одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил лет 300. Все скучаю, неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза. Она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку, пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, Он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. Писатель должен быть нищим, говорил Чехов. В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились, говорил он. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями, рассуждал Чехов. Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден. А потом вдруг накатит на Антона Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи. Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршина земли. Вздор! 3 аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. От чего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно у Толстого был. Он еще в постели, лежал, но много говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже». Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел как никто упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что не рабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель всегда бодрый и улыбающийся даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке. «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, наверху на втором этаже Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после третьего последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому: в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знания людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучные истории», «Попрыгунья», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гелеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой, приготовила водочки. Явился Гелеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостность от него так и прыскала во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу на дне. Гелеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить. И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гелеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так и измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Геляем Чехов, словно это два разных мира, но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч, скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста, все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы я вернусь. Вы на волне 620 АМ, Дэвид Зон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами

0: Чехов стал родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла. Что-то в этом роде». «Быть не может!» — воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел!» А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай. Эта фраза такая осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон. Поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване, в человеке должно быть все прекрасное, лицо и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил, жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего и не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди». Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз. Ну и замечательный день сегодня, то ли чай пойти выпить, то ли повеситься». В Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны. Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Вейлер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле, Зоммер, чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер-Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве «Как жениться» ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злы и ехидные. Женившись, будь с женой строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией, даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их мангусами. На вид красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей, тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере, иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп? Пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, два раза обедала с ним в Ялте. Оба раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него слышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. Признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой он принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком. Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь, пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежести воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство, талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество, и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова, думая, что лучшее впереди, в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут, даже в пустяках», — писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Жители Стэттен-Айленда раскритиковали публикацию списка владельцев недвижимости, которые могут попасть под новый налог на второе жилье в Нью-Йорке. В открытом доступе оказались имена, адреса и оценочная стоимость тысяч объектов недвижимости. По словам жителей, многие из них ошибочно включены в список, хотя не владеют вторым жильем. Во время пресс-конференции домовладельцы заявили, что публикация таких данных создает угрозу безопасности и может сделать их мишенью для мошенников. Президент Бура Вита Фаселла также призвал городские власти удалить списки. В департаменте финансов Нью-Йорка заявили, что публикация реестра предусмотрена законодательством штата и необходима для определения объектов, которые могут подпадать под новый налог. Уведомление уже направлено примерно 17 тысячам владельцев недвижимости. Во Флоренции монах обнаружил документ, в котором описан лечебный напиток, приготовленный из листьев коки и орехов колы. Вероятно, он является предшественником современной кока-колы. Монахи рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями и старением. Найденный рецепт похож на тот, который использовал американский фармацевт Джон Пембертон, создавший в 1886 году сироп из экстракта листьев коки и орехов колы. Местные законы запрещали ему использовать для приготовления вино, поэтому он смешал ингредиенты с газировкой. Именно этот напиток в будущем стал называться «Соса Соло». Ой, кока-кола, конечно.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, депутаты Государственной Думы в среду, 22 июля, рассмотрели ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релоктантов. Знаете, когда я прочитал, о чем идет речь, речь идет о скрывающихся от исполнения наказания релоктантов, то есть тех, кто уехал. Но на самом деле это довольно мягкая формулировка, поскольку ведь те, кто не с нами, тот против нас. Те, кто за границей, те не в Российской Федерации, они просто уже по факту, они против нас. Поэтому я бы, считаю, ввел туда не только тех, кто скрывается от исполнения наказания, но и вообще те, кто скрывается из глаз наших, те, кто пребывает за границей, тоже их можно наказывать, всегда найдется за что. Как вы считаете, мягко довольно Госдума подходит к этому вопросу? Не масштабно.
1: Ну, да, выборы скоро. Вроде как надо какое-то подобие либерализма изобразить хотя бы формулировку. И хотя, в общем-то, понятно, что все, кто нас презрел, они, конечно же, враги, и поэтому ничего здесь они не должны ничем располагать ни счетами, ни собственностью, о чем, собственно говоря, этот закон и говорит. Но формулировки пока, да, еще достаточно обтекаемые. Что будет после выборов? Ну вот посмотрим. Возможно, формулировки уже поменяются. Понятно, в какую сторону.
0: Ну, пока мы говорим о заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, он выступил в Нижней палате парламента и определился с датой. С 22 июля будет рассмотрение уже во втором чтении законопроектов, которые предусматривают вот это введение временных ограничительных мер, как сказано, в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания. Во втором чтении. Обычно же это все проходит вот такие, мне кажется, законопроекты, они проходят сразу и во втором, и в третьем чтении.
1: Они прошли, кстати говоря, уже все...
0: Я не ошибся?
1: Нет, все это быстро. Вот вчера к вечеру уже прошла новость, что все принято во втором и в третьем сразу. Поэтому тут у нас, да, с врагами у нас быстро.
0: А что такое ограничение? В чем данные, в данном смысле, как-то это все, ну, по деталям?
1: В основном это будут накладываться ограничения на собственность и на какие-то денежные средства. Ну, то есть практически они будут так или иначе, там, конечно же, очень витиеватые формулировки, но практически речь идет о конфискации, если уж совсем просто говорить.
0: Об этом ведь еще говорил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в июне. Он тогда предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в Российскую Федерацию. Это вот эти вот иноагенты, наверное, да, которые есть.
1: Ну да, ну в общем все, опять же, все, кто не одобряет деятельность современного правительства России, то есть набор терминов, набор формулировок, которые должны, под которые подпадают враги. Это прежде всего выступление против СВО, вот так это называется. А заметьте, СВО, то есть пресловутая специальная военная операция, это, как следует из названия, политическое решение, а не военное, которое вообще-то должно обсуждаться, критиковаться, защищаться, но, тем не менее, обсуждаться. В России же выступление любое против СВО приравнивается к вражескому действию. Никакого обсуждения быть не может. Значит, выступать против СВО, распространять фейки об армии, ну, то есть все, что озвучивается не из источников Минобороны, это фейк. Об этом я тоже не раз говорил. Либо вы повторяете в точности, что говорит Министерство обороны, либо вы распространяете фейки. Третьего не дано. А далее это нарушение территориальной целостности России, то есть критика любая того, что произошло с Крымом, критика любая того, что произошло с, и происходит с Луганской и Донецкой областями, это уже...

0: посягательство на территориальную целостность России, призыв к санкциям против России, призыв к каким-то карательным мерам против российских лидеров. И, ну вот, да, основной набор я вам, по-моему, перечислил. То есть вот все, если человек подпадает под вот, что-то вот делал в этом направлении, не обязательно получал ли он финансирование из-за границ, не обязательно выступал ли он вообще против в целом российского государственного строя, но если вот эти пункты соблюдены, то все это враг, иноагент и так далее. И вот те, кто из этих иноагентов или даже не дождавшись, пока попадут в иноагенты, уехал за границу, ну вот это релоканты, с ними, соответственно, надо бороться.
1: Иными словами, если ты поставил пост, в котором сомневаешься, что Россия ни на кого не нападала в 22-м году, как говорит об этом Лавров, к примеру, или Путин, или еще в чем-то сомневаешься, то есть даже не обязательно критикуешь, то ты подпадаешь под этот законопроект, насколько я понимаю. А это значит, ну, к примеру, если перейти там на каких-то известных личностей, тот же самый Борис Акунин, тот же самый Шендерович, к примеру, Макаревич, Андрей Макаревич, ну и так далее. Получается, что из-за их высказывания в счет государства пойдет их недвижимость, допустим, квартиры или дома, ну, Пугачевой, в общем-то, дома, и движимость, насколько я понимаю, поскольку и машины отберут. Ну, и если какие-то денежные средства, их, видимо, конфискуют. Так, если подробно говорить об этом, ну, хотя бы как-то так, к реальности, к действительности притянувшись.
0: Ну, да, все упирается именно в это. Формулировки там, конечно, будут витиеваты и так далее, но смысл такой, что раз ты против российской власти, то нечего тебе иметь вообще хоть что-то в России, ни собственности, ни денежных средств, ничего. Государство лучше себе это заберет и лучше этим распорядится. Логика такая получается.
1: Как у Ерофеева, да? Чувствуешь себя в утробе мачехи. В утробе мачехи. Да, да, да. Ну, я думаю, что к этой теме мы еще будем возвращаться. Видимо, так нужно пополнить казну, которая сейчас довольно тяжело. Это известная историческая такая вещь, собственно, и французские короли так пополняли казну, мы с вами неоднократно об этом говорили. Вначале разобрались с тамплиерами, потом с евреями, потом с богатыми людьми, ну а потом всех почистили, поскольку с казной проблемы были.
0: Ну да, это всегда самый простой способ за счет недовольных, ну или тех, кого можно объявить недовольными, пополнить свои действительно поистрепавшиеся денежные финансовые запасы.
1: Еще одна тема по поводу поистрепавшихся денежных и финансовых проблем. В ночь на 18 июля дроны атаковали два крупных склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Я, кстати, слышал, одна женщина, которая там где-то проживает, она говорит, вот у нас по Wildberries ударили в Электростали и в Котовске. Видимо, люди просто не представляют, что Котовск назван в честь героя гражданской войны Котовского. Они считают, что это от котов. Котовск. Котовск Тамбовской области. Ну, вот такое, да? Это просто такое добавление. Мне очень было интересно это услышать. Совершенно молодая девушка, там, не знаю сколько, 25 там, лет, она говорит Котовск Тамбовской области. Ну, и кроме Электростали Котовска в Тамбовской области, еще по нескольким ударили вот этим маркетплейсом в разных местах. Причем, насколько я понимаю, в Электростали там что-то от 240 до 260 квадратных километров. Это огромная площадь. И это все выгорело напрочь. Ну, понятно, это склады, на которых огромное количество каких-то воспламеняющихся, быстро горящих веществ, и все это невозможно потушить. Ну, мы видели, какой дым поднимается, облако просто дыма такое, все застит небо. И это очень серьезный удар. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали больше 80, а потери самой компании пока оценить сложно, там приводятся какие-то цифры. Но эксперты считают, что на восстановление складов придется потратить около 30 миллиардов рублей. Осторожная оценка товарных остатков, хранившихся там, от 150 до 170 миллиардов рублей. Причем интересно, что российские государственные каналы решили привлекать, видимо, как можно меньше внимания к атакам на Wildberries. И по данным, я вот смотрю, мониторинга BBC, есть такая служба мониторинга BBC, по ее данным, новые атаки на логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске в ночь на 22 июля были полностью проигнорированы главными федеральными каналами. Первым каналом — «Россия-1» и НТВ. Ну вот так. Это, конечно, очень тоже важный момент. Ничего, в общем-то, не происходит, и война не идет, и ничего не горит. У нас все в порядке, мы решаем свои задачи, и они решаются, как видим. В нужном направлении все идет, все движется туда, куда надо, как завещал великий ВВП.
0: Совершенно верно. Это вообще очень серьезный удар, действительно, по российскому бизнесу, потому что Wildberries, ну, что-то вроде Амазона американского, чтобы было понятнее. В России вот два есть очень таких серьезных маркетплейса. Это Wildberries и Озон. Wildberries, пожалуй, даже более обширный. Объем продаж огромный. Складские помещения тоже огромные. То есть в пригородах очень большие территории вот действительно полностью отдаются под склады подобных маркетплейсов. И когда наносится вот удар, а удары эти действительно продолжаются, и первое время об этом писали довольно много, и, естественно, отмечали то, что есть человеческие жертвы, а в последнее время как-то, да, совершенно верно, про новые атаки, которые продолжаются, про них уже так вскользь упоминают. Потому что, ну, Wildberries, может быть, еще как-то все эти потери восстановит по разным каналам. А вот продавцы, потому что, напоминаю, маркетплейс – это место, где небольшие какие-то бизнес-предприятия, продавцы выставляют свои товары на продажу. А продавцы действительно понесли огромные убытки. Тем более, что по очень какому-то, это не конспирология, но правда, очень странное совпадение, там чуть ли не за неделю или за две до этой атаки было внесено в правила Wildberries, был внесен новый пункт, что компания не несет ответственности, если вот произойдет атака беспилотников.
1: Ну, я считаю, Иван, я считаю, что это просто, ну, разумное ведение бизнеса. Они 7 июля Wildberries, они изменили оферту, это в продавца, то, что называется, вот то, о чем вы говорите. Но при этом я посмотрел, Озон, о котором вы уже упомянули, он это сделал 12 июня, в прошлом месяце. Яндекс.Маркет изменил условия договора с продавцами в последние дни, уже перед вот этим всем. То есть это новые правила, которые просто-напросто освобождают от ответственности за товары, которые были повреждены в результате, как сказано, обстоятельств непреодолимой силы. А вот к ним относятся не только атаки беспилотников, там, но и разрушения, вызванные любыми вооружениями и военной техникой. Вот так. Так что это бизнес-решение, которое приняли еще тот же Озон, он принял еще в прошлом месяце.
0: Да, но в результате получается, что вот эти маркетплейсы, они, ну, естественно, потери несут, но все-таки могут восстановиться. А по бизнесу малому удар наносит очень серьезный, потому что бизнесмены, они оказываются вообще никак не защищены.
1: Я, вы знаете, я сейчас посмотрел, что происходит в этом направлении. То есть формально Wildberries, она не была обязана возмещать ущерб продавцам, селлерам. Однако Wildberries разработала пакет мер поддержки продавцов, чьи товары сгорели после вот ударов ВСУ по складам маркетплейса. И в пресс-службе Wildberries, это свежие сообщения, пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах. По каждой, по какой методике, правда, это все будет рассчитываться, эти выплаты. Когда деньги будут перечислены? В компании не уточнили, но там отметили, что это произойдет в кратчайшие сроки. Я сейчас посмотрел, сегодня утром появилось сообщение о том, что примерно от 10 до 15% того, что мог продавец заработать на этой площадке, им вернут. От 10 до 15%. Исходя из каких цен, тоже мне трудно понять. Ну, кстати, Wildberries, они заявили о дополнительных мерах поддержки, таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов, сниженная стоимость логистики для продавцов. То есть какие-то меры они принимают. Я так понимаю, что на них нажали из Кремля. Вначале говорилось о том, что именно потому, что они приняли 7 июля вот эту оферту, они не должны ничего платить. Вчера я смотрел, есть такой Сергей Ауслендер. Я периодически его смотрю, он в Израиле. Он рассказывал, что в Израиле происходит в случае, если в квартиру или рядом попадает, рядом разрывается ракета или попадает беспилотник или обломки беспилотника. Все дело в том, что у тебя есть страховка, как у владельца квартиры или владельца дома, но если там, я не знаю, дерево упало или протекает что-то, то ты этой страховкой можешь воспользоваться. А в случае форс-мажора, когда, вот он рассказывал о своих приятелях, которые в северном Тель-Авиве живут, или Иерусалиме, я сейчас Тель-Авив, по-моему, вот, рядом упала ракета, рядом с их квартирой, у них вынесло все. И окна, и двери, там квартира была уничтожена практически. Но остался дом на фундаменте. Приехал оценщик, этим занимается государство в Израиле. То есть все тогда, страховая компания, у государства есть специальный фонд, который помогает восстановить имущество. И вот приехал оценщик, он все оценил, они вместе с квартиродержателем, там, они все посмотрели, подписали, и Ауслендер говорит, что довольно быстро восстановили эту квартиру. Я не знаю, насколько есть в России такой фонд, скорее всего нет, поэтому Wildberries, скорее всего, просто нагнули. Их, им сказали, так, что хотите, то и делайте, нам этот скандал не нужен. Нам не нужны масса людей, там же 260, по-моему, тысяч или какое-то количество называется этих продавцов, которые были на этой площадке, или миллионов. Миллионов там, наверное, десятки миллионов, я не помню там, какая-то сумма, называется цифра, огромное количество этих продавцов, наверное, десятки миллионов, если мы сравниваем с тем же самым... С Сазоном, то это не с Сазоном, а с Амазоном. С Амазоном, то у нас на Амазоне там сотни миллионов различных продавцов. Иными словами, нам не нужны Кремлю люди, которые будут ходить и говорить о том, что их оставили в одних трусах. Их оставили без ничего. Я смотрел видео, там люди просто в истерике. Последние деньги они дали на какие-то товары, они все потеряли. Так что, видимо, придавил Кремль Wildberries и сказал, что нужно как-то все возмещать, 10-15%. Наверное, как-то это может успокоить человека, хотя с трудом, если он потерял все, не знаю. Ну, в общем, вот такая история. Насколько есть такой фонд у российского государства, который в случае форс-мажора оказывает такие услуги, как в Израиле, помогает восстанавливать жилье, помогает восстанавливать бизнес, это я не знаю, у меня нет таких данных. Иван?
0: Я тоже о таком не слышал, и то, что уже происходит в Подмосковье, где периодически, мы знаем, дроны прилетают и наносят ущерб, в том числе и жилым зданиям, об этом как-то, ну, не говорится, что происходит с людьми, пострадавшими, и кто им возмещает. Ну, то есть, скорее всего, их куда-то переселяют просто-напросто, и все, но о фондах я лично ничего не слышал, тут не буду утверждать. есть они или нет, скорее всего, это дело внутренних органов Москвы, Подмосковья. Общегосударственного, я подозреваю, все-таки нет. Что касается Ладберис, ну да, вероятность кремлевского давления всегда есть, но есть все-таки и правила бизнеса, потому что если бы Wildberries просто отгородились от продавцов, но они потеряли этих продавцов, и те пошли на другие маркетплейсы. Мы это тоже понимаем, а в России все-таки какие-то правила, устоявшиеся экономически и бизнеса, еще сохранились. И поэтому Wildberries как-то надо в этой ситуации маневрировать. И с одной стороны, да, сохранять хорошую мину при действительно плохой игре, чтобы не вызвать неудовольствие у вышестоящих товарищей, но и с другой стороны, чтобы не дать конкуренту возможность переманить продавцов. Поэтому этот удар, он и продолжающиеся удары, но это действительно очень серьезное событие. Как бизнес-сообщество на него отреагирует, это мы еще будем с вами смотреть. Поэтому пока все заинтересованы в том, чтобы этот пожар, в переносном уже смысле слова, потушить как можно скорее, чтобы недовольных от всего происходящего было как можно меньше, а лучше не было бы и вообще.
1: Я смотрю, сообщение поступает, что восстановление складов может занять больше времени, чем строительство с нуля, поскольку это требует обследования объекта, демонтажа поврежденных конструкций, если они остались. Там сгорает все до земли. Ликвидации последствий пожара необходимо. Это сообщает сотрудник компании, которая специализируется на складской недвижимости. Вот в зависимости от объема ущерба, на это может уйти до полутора лет. Ну, так он говорит, оценивая инвестиции в восстановление объектов примерно в 70 тысяч рублей за квадратный метр, без учета НДС. То есть суммарно речь идет о в районе 30 миллиардов рублей на восстановление. Это огромные деньги.
0: Потому что, как я уже сказал, вот эти вот территории, которые в пригородах, там, если случится пожар или что-то подобное, то, во-первых, сколько еще расчистка займет времени и средств, это уже будет серьезно. Во-вторых, да, оценка ущерба, и, в принципе, конечно же, проще что-то начинать заново. Какой вариант выберут руководители Wildberries, ну, в голову им не залезешь, этого мы не узнаем, но в любом случае тратить придется очень много, это само собой, и то, к чему у нас все возвращается, значит, опять будет рост цен.
1: Еще один момент. В России тут же заявили о том, что это террор, это террористический акт, удар по Wildberries. При этом ведь новая почта какая-нибудь в России, в Украине, она постоянно уничтожает ее центры. Новая почта – это тоже, это, наверное, как у нас вариант Федекса. Вот, это почта, которая очень хорошо работает. По почтовым этим центрам постоянно бьют российские ракеты и не цели для беспилотников. То же самое по логистическим центрам, по торговым центрам в Украине. Другое дело, то есть здесь у нас это теракт, а там это легитимные цели. Это понятно совершенно. Так в России все. Такое двоемыслие. Но, с другой стороны, украинцы к этому привыкли за более чем 4 года. А в России это все свежо. Я вчера только разговаривал с нашим корреспондентом из Грузии. Мы тоже говорили там о разных ситуациях. Я как раз говорил о том, что я смотрел... Это было как раз в «Электростали». У женщины берут интервью, которая там где-то рядом живет. И она говорит... Вообще, такое впечатление, что война началась 22 июля 2026 года. Для нее началась война. Она говорит, такое впечатление, что эта война началась. Она проснулась. 24 февраля 22 года, это специальная военная операция, мы не нападали, мы пришли с дружеской миссией, а в 26 году, 22 июля, оказывается, война началась, потому что она увидела, как горит Wildberries рядом там с ее домом. Это удивительно, конечно. Люди просто пребывают в каком-то анабиозе. Такое впечатление, что они не знают реальности и не хотят ее знать.
0: Ну, проблема в том, что не хотят знать. Потому что всегда гораздо проще верить тому, что рассказывается в официальных новостях, а именно, что мы всех победили еще в 22-м году. Кто там сопротивляется, правда, непонятно, но мы всех победили и продолжаем побеждать, что удары наносятся с российской стороны исключительно по военным объектам, а вот украинцы, они ухитряются, хотя вроде бы мы их всех уже победили, наносить удары по российским объектам, еще и обстреливать сами себя находит время. И поэтому, да, когда вдруг вот случается то, что случилось с той же электростали, или когда дроны долетают до Подмосковья или до Москвы, то люди, которые сознательно себя ограничивают от всех неудобных новостей, они очень удивляются. Ну как же так? Мы же всех победили, мы их освобождаем, что же они такие неблагодарные делают? К сожалению, ничего не меняется, и вот такой образ мысли он сохраняется.
1: Буквально два слова, у нас уже время подходит к концу. Не успел закончиться чемпионат мира по футболу, как FIFA заговорили о новых мерах против российского клубного футбола. Российские футбольные клубы рискуют получить запрет на регистрацию новых футболистов в связи с урегулированием вопросов по солидарным выплатам. Что это, как это, буквально два слова, в чем там дело?
0: Да, в футболе очень много сложных экономических сейчас деталей. И вот есть такой момент, что клубы, которые не играют, это уже мы говорим про европейский футбол, клубы, которые не играют в Еврокубках, они получают какие-то вот свои так называемые солидарные выплаты или выплаты солидарности там, за подготовку молодых игроков, за переходы молодых игроков. Ну, в общем, чтобы они не разорились окончательно на фоне клубов, которые получают прибыли за участие в Евротурнирах. Ну и вот российский футбол попал в такой замкнутый круг, что для того, чтобы вот эти выплаты проходили, нужна компания, так называемая, клиринговая, за пределами России, но из-за... во Франции, если быть более точным. Но из-за санкций и всего остального российский футбол не может осуществлять эти выплаты по существующим правилам, по существующим в европейском и мировом футболе законам. И раз, законом, раз российский футбол не может эти законы выполнять, то, естественно, накладывается запрет на приобретение и регистрацию новых игроков. В Россию игроки иностранные пока еще едут, прежде всего из Южной Америки и немного из Восточной Европы. Ну а если вдруг этот так называемый трансферный бан будет наложен, то и их уже нельзя будет приобретать. То есть российский футбол, но он и так выключен из мировой футбольной системы, и потому находится в кризисе. А если еще нельзя будет хоть сколько-нибудь сильных игроков приобретать, ну, сами понимаете, это кризис в российском футболе углубится еще больше.
1: Меня, кстати, спрашивают здесь, я сразу получил, вы говорите об Израиле, а что у нас в Соединенных Штатах? У нас здесь FIMA, это федеральное агентство, Emergency Management Agency. Это агентство, к которым обращаются губернаторы штатов, или там, если происходит какое-то наводнение, там какое-то, вот именно форс-мажор. И они потом занимаются как раз вот восстановлением того, что потеряли там владельцы. Так что у нас в Соединенных Штатах тоже есть государственные органы, которые, ну, спасают, выручают людей в случае беды. Я, насколько понимаю, интересно будет, может быть, вы посмотрите в следующий раз, в следующем нашем эфире, может быть, мы эту тему поднимем, а что-то подобное есть в Российской Федерации? Мы говорим об Израиле, мы говорим о Соединенных Штатах. Я уверен, что, наверное, и в европейских странах есть подобные агентства. Хорошо, Иван?
0: Договорились. Да, домашнее задание, понял.
1: Да, давайте посмотрим, что там есть. Потому что такое впечатление, что людей не бросают, конечно, но выручают Wildberries. Я не слышал, чтобы при этом государство как-то входило в положение этих людей. Вот в данном случае.
0: Да, ну, кстати говоря, если выбирать государство и бизнес, я бизнес предпочел. Потому что помните знаменитое высказывание Рейгана: самые страшные слова в английском языке — это «я из правительства, и я пришел вам помочь». Поэтому в этой связи лучше уж на бизнес рассчитывать. Другое дело, какой это бизнес. И то же самое агентство, что вы упомянули, ФИМА, я так помню, его критиковали.
1: Его постоянно критикуют. Серьезно, да.
0: Хотя бы за 2005 год.
1: Катрина, да, вы говорите. Вы говорите об урагане Катрина.
0: Да, да, совершенно верно. Поэтому такие вещи лучше, наверное, все-таки про Израиль я не буду ничего говорить, но, в принципе, лучше доверять бизнесу, чем государству. Я не то чтобы либертарианец, кстати, либертарианская партия теперь в России тоже иноагент, но тут какие-то либертарианские взгляды мне понятны, которые считают, что вопросы подобные лучше отдавать бизнесу, чем государству.
1: Давайте посмотрим, что есть в России на этот счет.
0: Да,
1: Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начнем с теракта в Самарии. Тяжело ранен израильтянин, нападавшие ликвидированы в районе поселка Алон-Море к востоку от Шхема. Мужчина получил ножевое ранение. Давайте с этого начнем.
1: Совершенно верно, Геннадий, все верно, но уже с одной небольшой, так скажем, поправкой. Не один теракт, а уже два теракта. То есть в первом случае, как вы справедливо сказали, пострадал мужчина, ему 51 год, он находится в сознании, хотя ранение тяжелое, а во втором случае пострадал военнослужащий, все в том же районе приблизительно. Почему? По всей видимости, по-прежнему на севере Самарии, в таких городах, как Шхем и Джинин, это колыбель террористических организаций, в том числе и Хамас. И очевидно, они хотят взвинтить обстановку, как всегда они это делают, потому что теряют свой оплот в Газе, но вот теперь они пытаются перебросить то, что они называют очаг сопротивления, уже в Самарию. То есть два теракта подряд в течение буквально нескольких часов, это, конечно, на мой взгляд, достаточно опасный такой симптом, свидетельствующий о том, что несмотря на все зачистки, которые осуществляются там, все по-прежнему неблагополучно. Все эти террористические организации, они все время действуют, все время пытаются показать себя. И тут надо постоянное давление, постоянное, никакими другими средствами изменить ничего нельзя, никакие разговоры о добрососедстве, дружбе, мире, взаимопонимании, это не решается абсолютно. И еще один момент, Геннадий, который я хочу сказать, обратите внимание, когда группа евреев, поселенцев, не поселенцев, не знаю кто, они из хулиганских побуждений, и это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, сжигают там какие-то плантации или машины, но не убивают. Это вызывает гнев категорически всего мирового сообщества, прогрессивного, повсюду, и СМИ, и ЕС, и повсюду, все правозащитные организации. При том, что я еще раз повторяю свою позицию, абсолютно неприемлемо. Любой вандализм должен наказываться, караться самым суровым, жестоким, беспощадным образом. Неприемлемо, но при этом, насколько мы видим двойные стандарты, когда нападают на людей с ножами, стреляют в них, тяжело ранят, даже убивают, то все прогрессивное сообщество, все либеральное сообщество молчит, как будто бы так оно и положено. То есть убили еврея, там закололи, хотели его там зарубить насмерть. Ну, неважно, в конце концов, что такое еврейская кровь. Это же, всего лишь водица прольется чуть больше, чуть меньше, невелика беда. А вот, например, сжечь там рощу с маслинами, это да, это преступление против человечности. И вот эти двойные стандарты, которые и в СМИ они господствуют сегодня, но и во всем просвещенном нашем мире, они показывают суть, конечно, того прогрессивного постмодернистского общества, в котором мы существуем.
0: США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков. Давайте к нашей теме вернемся. Тема Ирана. В Израиле повысили уровень готовности к возможному прямому столкновению с Ираном.
1: Александр. Да, Геннадий, как говорится, вечная тема о главном. Да? То есть мы готовимся, действительно, судя по всему, к новой эскалации. Вот то, что пришло это сообщение, которое вы сейчас сказали, процитировали, это свидетельство того, что, вероятно, Соединенные Штаты готовятся к нанесению более масштабных, более глубоких, более серьезных ударов по Ирану. И многие другие симптомы свидетельствуют о том, что индикаторы, что это, скорее всего, начнется. Скорее всего, потому что что, может быть, все закончится опять очередными переговорами. Мы не знаем.
0: Но с другой стороны, вы знаете, я к этому подхожу, можно даже сказать, логически. Угроза Трампа наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана повышает вероятность иранских ракетных обстрелов Израиля. Вот и все. Если в ответ на удары Соединенных Штатов Иран обстреливает страны Персидского залива, государства, американские базы и не только базы, то почему не ударить по союзнику Соединенных Штатов? Ну, как бы логически это все подходит одно к одному.
1: Вы знаете, Геннадий, это было бы для них, на мой взгляд, очень большая ошибка, потому это что то, дело. Что они обстреливают арабские страны, это, по сути дела, они делают совершенно безнаказанно. То есть, конечно, трусость вот этих всех арабских государств и Саудовской Аравии, и всех этих Эмиратов, и Иордании, она просто потрясающая. Их регулярно обстреливают, их гнобят, бьют по их инфраструктуре, и они молчат. Молчат и ничего не делают, при том, что они совсем не такие уже несчастные. У них много современных самолетов, если объединить все их, скажем, весь их военный потенциал, их ВВС, то...
0: Объединять. У Саудовской Аравии воздушный флот, по-моему, больше израильского.
1: 400 самолетов.
0: Да.
1: Больше, чем у Израиля, конечно. Колоссальнейший потенциал. Причем, обратите внимание, современные самолеты, супермодернизированные. Зачем они их покупают, если они не в состоянии защитить свою собственную страну? То же самое у всех Эмиратов, у всех княжеств Персидского залива и Иордании. Но они молчат. Молчат, трусливо молчат. Но если Иран решит все-таки ударить по Израилю, то реакция будет, конечно, совершенно другой. Реакция будет очень суровой, потому что это будет уже нападение, причем не спровоцировано. Израиль не провоцирует, сегодня находится в стороне. И я думаю, что иранцы на данном этапе, по крайней мере, этого не хотят. Но если они и правда почувствуют, что загнаны в угол, Геннадий, все может быть. Зверь загнанный в угол, раненый зверь, он, как известно, самый опасный.
0: Ну, чтобы не эскалировать, видимо, поэтому администрация Трампа по-прежнему предпочитает не вовлекать Израиль в текущие боевые действия, по крайней мере.
1: Да. Трамп не хочет вовлекать Израиль, потому что он надеется, как я это понимаю, о том, что удастся, он, собственно говоря, и сам это заявил, что удастся все-таки принудить Иран сесть за стол переговоров. Я не думаю, как много раз повторяю это, что не думаю, что переговоры с иранским режимом способны вообще что-либо принести. Никаких плодов, кроме самых гнилых, принести они не способны. Но Трамп пытается их вынудить на какие-то переговоры и не вовлекать Израиль, потому что понимает, что в этом случае последствия и развитие событий будут значительно ослабить такую возможность.
0: Еще одна тема на фоне опасности политики Турции по отношению к Израилю. В Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, обсуждается закупка морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые предназначаются для обнаружения и уничтожения подводных лодок. У Турции очень сильный флот. Турция на наших глазах становится ведущим государством на Ближнем Востоке. Иран в любом случае постепенно уходит, как своего рода гегемон, потому что силы у него ограничены, возможности нет, и вообще неизвестно ли останется ли он в нынешнем режиме на политической карте региона. А вот Турция нет, Турция поднимается. И мы видим, что их аппетиты становятся все больше и больше, и угроза становится все более агрессивной и агрессивнее, риторика возрастает. И поскольку Турция, в отличие от Ирана, это страна с очень сильным военным флотом, с сильной очень армией, и у нас готовится к тому, что, возможно, произойдет, Геннадий, столкновение в той или иной форме. Не знаем где, не знаем как – Но учитывая то, что Эрдоган чувствует себя хозяином положения, и он уверивал в свою неприкосновенность, и, конечно, обещание Трампа предоставить им современные самолеты F-35 – это очень не на руку Израилю, того, что и Греции, и Кипру, это, в общем-то, очень напрягает все эти страны, союзники Америки. Но Эрдоган так или иначе вполне может начать какую-то авантюру, или его преемники. И поэтому готовятся, судя по информации, вот приобрести такие самолеты, оснащенные морскими радарами, там всевозможными акустическими датчиками и так далее, и так далее, и способными нести даже торпеды, то есть для поражения морских лодок. Так что идет, знаете, нет покоя в этой жизни. Помните, как герой фильма говорил, нету спокойствия. Вот нету спокойствия. Даже если удастся разобраться с Ираном, то на горизонте уже активно мелькает новая Османская империя, не менее агрессивная.
0: Мы говорим о том, что потенциально напряженность с Турцией может перерасти в непосредственное столкновение с Сахалем.
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, некоторое время был сделан доклад комиссии, правительственной комиссии, которая пришла к выводу, что в обозримом будущем можно ожидать столкновения между двумя странами. Это может начаться, в частности, указывается, с Сирией, потому что в Сирии находится режим Джулани, который, очень близок с Эрдоганом. Это, в общем-то, по сути дела, подрядчик Эрдогана, это его ставленник. А Израиль, как известно, он не допускает Джулани и его армию в приграничные районы, в том числе районы, где живут друзы, бомбит какие-то их объекты, и это может привести к тому, что возникнет прямой конфликт между Израилем и Турцией. Во что он перерастет, как будет развиваться, неизвестно. Но вот согласно этому докладу, он был, по-моему, где-то полгода назад опубликован, да, такое противостояние, оно выглядит, Геннадий, более чем вероятно, могу.
0: Причем я бы не ставил на то, что Эрдоган может в какое-то ближайшее время уйти по естественным причинам. Вы знаете, когда я смотрел в Турции вот этот саммит, и Эрдоган встречал самолет Трампа, они с Трампом шли вместе. Трамп, которому 80 лет, он смотрелся физически гораздо крепче, чем Эрдоган. Эрдоган прямо вот ходит на каких-то таких тоненьких полусогнутых ножках, сгорбленный и так далее. Я был удивлен. Ему 72 года всего. По сравнению с Трампом он выглядит 90-летним. Это просто удивительно. Ему всего 72 года, он 1954 года. Это для меня было откровением, честно говоря. Я не знал, сколько ему лет. Посмотрев на вот эту картинку, я подумал, что он старше Трампа лет на 10, значит, ему, наверное, как политику уже, может быть, скоро и уходить. Нет, 72 года, он еще может руководить. Знаете, и руководить
1: Турцией. Да, писали, что он переболел, причем болел он по онкологии, раком. И даже лечил его, парадоксы, конечно, израильский врач, мы очень добренькие, мы лечим. Чем всех. И хамасовцев, вот и Эрдогана. Ну, мы просто парни душа нараспашку. Сейчас он находится как-то вот в такой форме более не менее приемлемой, но не в этом дело, Геннадий. Дело в том, что те, кто придут ему на смену, например, министр иностранных дел, как конфиданс, считается его естественным приемником. То, что он говорит, ничуть не лучше того, что говорит Эрдоган о том, что надо уничтожить сионистское государство, что только они будут диктовать, как и кому жить на Ближнем Востоке и так далее. А другие партии, кстати говоря, тоже очень стали недоброжелательны в отношении Израиля. И левые партии, которые критикуют нас, камалистские партии, то, что называется, критикуют нас за отношения с палестинцами, ну а там есть еще и более правые партии, чем нынешняя даже партия справедливости и развития. И они вообще требуют чуть ли начать войну против нас, перекрыть дорогу, не пускать, значит, топливо из Азербайджана, которое идет к нам. Ну, в общем, никаких я не вижу шансов на то, что отношения с Турцией станут лучше. Скорее всего, при любом раскладе будет все только ухудшаться.
0: Буквально у нас полторы минуты осталось. Вы уже упомянули Сирию. Марко Рубио сказал, что Сирии лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем. Ваш комментарий по поводу этого высказывания.
1: Вы знаете, очень разумные, на мой взгляд, вы знаете, очень разумные комментарии, потому что, к сожалению, Трамп сильно начал заигрывать с Джулани. Мы помним, как он его принимал, как он называл отличным парнем, дарил ему какие-то духи, говорил о том, что сирийская армия лучше справится, с чем Израиль справляется с Хизбаллой. Я не очень понимаю это увлечение вот этим вот бывшим джихадистом. Но то, что сказал Руби, это совершенно справедливо, очень разумно и очень соответствует реальному положению вещей. Он сказал, Сирии надо сосредоточиться на решении своих проблем, и предусматривается, что ни в коем случае Сирия не должна осуществлять этнические чистки, геноцид, преследование тех общин, которые там живут на протяжении всей истории. Это и алавиты, это друзы, это и христиане, конечно, это и курды. То есть они должны показать, что они на самом деле нормальное государство, более не менее уважающие своих граждан, а не джихадистский режим. Но Джулани стал так моден во всех элитных кругах сегодня. Его и в ЕС встречают, как мы знаем, и в Европе, что, ну, меня это просто, честно говоря, озадачивает. Вот такая любовь к джихадисту, она не может не вызывать какого-то такого отношения, знаете, скептического.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства,

должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка. Метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей».

0: людей, хочет их поработить. Они что, глупые? Нет, отвечает отец. Просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
2: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
2: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зан Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: На волне Дэвидзон Радио слушайте старый патефон.
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой –

0: Пожалуйста.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
3: И мы за этот час проживаем

0: Оставайтесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус, ну вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC. Организация выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Агенты в штатском массово задерживают людей в аэропортах у стоек регистрации и выходов на посадку. Аресты уже прошли как минимум в 15 воздушных гаванях. Раньше в аэропортах айсовцы искали в основном тех, кого суд уже решил выслать из страны, а теперь TSA, по-видимому, передает агентам данные о пассажирах с просроченными визами. Среди них есть те, кто ждет грин-карту или продление статуса и имеет разрешение на работу. Среди задержанных супруги граждан США, инженеры, ожидающие продления рабочих виз, и бейбиситеры. Иммиграционные адвокаты советуют тем, кто ждет грин-карту или продление статуса, пока не летать по США. Бывший сотрудник официальной резиденции израильского премьер-министра подал в окружной суд по трудовым спорам в Иерусалиме иск на 300 тысяч шекелей против канцелярии главы правительства. 51-летний мужчина, имя которого не публикуется, утверждает, что во время работы помощником по хозяйственным вопросам систематически подвергался оскорблениям, унижениям и физическому воздействию со стороны Сары Нетаньяху. Истец утверждает, что Сара желала ему заболеть раком и умереть, заставляла очищать подошвы обуви и мыть пол, ползая на животе. По словам мужчины, руководство канцелярии премьера знало об условиях его работы, но не вмешивалось, а затем уволило. После этого сотрудник был госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию по установке кардиостимулятора. В Бразилии начали массово задерживать на границе беременных россиянок и отправлять их обратно. Бразильские власти таким образом борются с родильным туризмом, поскольку по местным законам ребенок, родившийся в Бразилии, сразу получает гражданство. Оспорить отказ во въезде можно через суд. Ранее в этом году меры против родильного туризма приняли в Аргентине. В мае вступила в силу миграционная реформа, положившая конец схеме, по которой родители ребенка могли в ускоренном порядке получить ПМЖ и гражданство. В июле стало известно, что власти Чили аннулировали гражданство 24 детей россиян, рожденных в стране между 21 и 25 годами. Про Джорджо Армани снимут сериал. Проект разрабатывает итальянская студия и модный дом. Режиссером выступит Ферзан Спитек. Он много лет был лично знаком с дизайнером. По словам режиссера, он видел в нем одновременно талантливого художника и человека с сильным характером. Сюжет сериала пока не раскрывается. Модный дом Армани поддержит производство проекта и предоставит доступ к архивам и историческим локациям.
0: Погода.

0: 714 пунктов, 1,2%. Мы закрылись на отметке 52 208. Standard & Poor's 500 прибавил 121 пункт, 1,2%. 7438 был конечный результат. NASDAQ плюс 2,8%, 679 пунктов прибавил NASDAQ вчера, 25 122 была конечная точка. Спасибо Microsoft, в частности. Транспортный индекс упал на 1,3%. Маленькие компании вчера прибавили 1,4%. Сегодня нефть плюс доллар 58,85 долларов 17 центов стоит 1 баррель нефти. Золото минус 57,10. 4103 доллара 50 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 90 центов. Минус доллар 11 за одну унцию. 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги на стране дают 4,424%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,7%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,226%. Интерес опять чуть-чуть поднялся, а это значит, что бонды чуть-чуть упали. За границей сегодня Англия прибавила 0,15%. Франция плюс 0,8%, Германия плюс 0,3%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей поднялся на 4%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа выглядит сегодня следующим образом. Индекс Dow Jones в данный момент показывает плюс 187 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14 и NASDAQ плюс 251,240. Сейчас поменялся 248 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают специалисты. NVIDIA. С NVIDIA будет все очень хорошо, и их надо покупать. Новый таргет 315 долларов, согласно одному из самых больших банков. BBB Foods надо покупать. Sky Harbor надо покупать. Roblox надо теперь держать. Next Power будет вести себя лучше, чем другие. HeartFlow тоже будет вести себя хорошо. International Paper можно покупать. Apple написано overweight, несмотря на то, что они показали результаты, которые не вдохновили инвесторов. Apple упал с 333 доллара, но сейчас они торгуются 308. Apple упал. Тем не менее, за месяц они все равно пока в плюсах. Amazon показал хорошие результаты. Сказано, что Amazon надо продолжать покупать. Coinbase будет вести себя неплохо, считает один из банков. Saia надо покупать. Reddit показал не очень хорошие результаты. Результаты на самом деле бы хорошие по всем параметрам, но один из параметров показал, количество юзеров уменьшилось от одного квартала к другому. Инвесторы восприняли это отрицательно. Руководитель Reddit только что был на телевидении и объяснил, что это не так важно для них, потому что основные деньги приходят в другом месте. Несмотря на то, что сказано, что Reddit надо покупать, это таргет 200 долларов, ранее был 250, теперь 200. Arm Holdings надо покупать, Duos Technologies хорошо, AXT тоже надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. А Replimune Group плюс 130%, их лекарства рекомендованы комиссией к разрешению к продаже. Jersey Mike это сэндвич-ресторан, только что вышел на биржу за 23 доллара, упал до 21, сегодня они поднимаются плюс 1%. Не о чем говорить. Шеврон показал результаты лучше, чем ожидалось, и они немножко поднялись. Exxon Mobil упал на 2%, а Moderna упала на 4% после своих результатов. Amazon прибавил 11%. Инвесторам понравилось все, что они сказали. Apple, как я сказал, упал. Coinbase упал на 5%, и Reddit упал на 12%, хотя два инвестиционных банка рекомендуют их покупке. Novo Nordisk упал на 10%. Может быть, два банка и рекомендуют их покупке, потому что они слишком сильно упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director.

0: и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, или эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
4: и no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Зовут меня Наташа Бустрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Бустрицкая и Зинаидой Пронченко, главредом онлайн-издания «Репаблик». Зина, приветствую.
1: Добрый день.
0: Доброе утро. Ну, в дюнах, наверное, день, да, уже, да. Ну, хорошо, да, бонжур, короче говоря. И сейчас такой пойдет мягкий, уютный, ненавязчивый product placement, но он тебя косвенно тоже касается. Недавно мои хорошие знакомые, семейная пара, Настя и Радо Панфил открыли на Бардвоке, на Брайтон-Бич, новый ресторан, он называется «Адор». И вот Настя вчера звонит, говорит, слушай, ну приходи, пропустим там по коктейльчику, у нас хорошие, милые такие божественные десерты, действительно, штрудель оказался божественным с шариком ванильного мороженого. Ну вот там еще ребята были, сидим, общаемся, я возьми да и скажи, дескать, у меня... Мол, завтра в эфире будет Пронченко. Ну, они, конечно, кто-то на тебя подписан в Фейсбуке, дружит с тобой в Фейсбуке, кто-то на твой Телеграм подписан канал, все смотрели твое шоу, твое интервью у Дудя, кто-то на тебя в Инстаграме подписан. Ну, я говорю, ну, что бы вы хотели спросить у Зины-то? И вот... Сказали ребята через меня, передали несколько вопросов, я их запомнила, касательно не только кино, но и про политику, и почему-то про Ксению Собчак. Вот. А еще очень нравятся людям твои стримы, «Репаблик», стримы с Шавловским, с Кашиным и тобой, соответственно. Поэтому вот тебя здесь любят, и когда приедешь, будешь здесь, я тебя обязательно поведу туда, на Бардвок, в Адор, зайдем и... Опять-таки выпьем по маргарите. Я не знаю, что твой. Мне нравится мохито. Безалкогольный, конечно. Ну да ладно. Вот. И вопрос, главный вопрос, это уже от меня вопрос. Главный вопрос на повестке дня – это дикая, чудовищная жара. Вот. Ты сбежала в дюны, да? А мы тут, да, понимаешь, лимаемся. Вот. Жара страшнейшая. Правда, сегодня уже полегче, и завтра будет намного легче. Знаешь, просто мои такие мысли. Во-первых, спасибо кондиционеру, действительно. Он работает, пашет просто больше всех нас вместе взятых. Но есть один большой минус, гигантский минус. Это счета за электричество, биллы за электричество. Это головная боль. Это плюс там отменили какие-то льготы для малообеспеченных людей, пожилых. Все это такая удручающая ситуация, неприятная. И на наших глазах там метеорологический вопрос превращается в политический. А во Франции тоже так же?
1: Ну, для начала во Франции нет кондиционеров. Это принципиальная разница с Соединенными Штатами Америки. Причем кондиционеров нет практически нигде. Понятно, в частных домах, потому что в европейских странах и в Пятой Республике считается, что исторические фасады гораздо важнее не вечных людей, скажем так. Поэтому не надо их портить всеми этими коробками, даже дворы их не надо, если эти коробки, они смотрят во двор. Но нет кондиционеров и в школах, например, в школу, в которую ходила Нина, целый год, но нет кондиционера, или в домах престарелых, и даже в некоторых больницах, что уже совершенно как бы... антигуманная ситуация, и я надеюсь, я очень ценю архитектурные изыски, но историю искусств, но я считаю, что с теми необратимыми уже климатическими изменениями, которые происходят в наших глазах, конечно же, нужно менять законодательство, потому что даже за этот июнь, когда было две волны жары, июнь, начало июля, во Франции погибло, ну, довольно большое количество людей, смертность была очень высокой, и я не понимаю, почему французское правительство не хочет как-то уступить шуму времени, я бы сказала, в виде жары.
0: В 27-м году во Франции пройдут выборы. Марин Ле Пен разрешили баллотироваться в президенты, она уже сказала, что будет это делать, уже идет предвыборная кампания, скорее всего, премьер-министром будет Жордан Барделя, а Франция готова к президенту женщине?
1: Ой, ну это такой вопрос с подвохом, потому что Франция, может, и готова к президенту женщине, но мы сейчас говорим не просто о женщине, а о Марин Ле Пен, которую принято демонизировать во Франции последние лет цать, а до этого демонизирован был ее отец, покинувший нас, кстати говоря, не так давно. Поэтому, честно говоря, не знаю, как это реагирует общество на выборы в 2027 году. Проблема в том, что на самом деле нету реального кандидата. То есть люди, скажем так, настроены либерально и левее центра, у них будет очень тяжелый выбор. И по-прежнему, как я понимаю, из своего общения с гражданами Франции, голосовать за Марин Ле Пен считается неприлично. Это что-то такое все-таки стыдное, о чем в обществе не говорят. Но поскольку до выборов еще почти целый год, может быть, все так и страдаются с Макроном и с этой патовой ситуацией, потому что мы не можем утверждать, что у Макрона есть преемник какой-то более-менее убедительный. А другая альтернатива – это Жан-Люк Меланшон. Надо сказать, что он тоже уже давно топчется в политике на втором-третьем месте. И изрядно это его подпортило ожидание. Потому что когда-то он был блестящим оратором и с парадоксальным мышлением и, в общем, более-менее здравыми идеями. В итоге он превратился в злобного ультралевого старика, чьи речи полны всего на свете и, прежде всего, антисемитизма. Поэтому я не завидую французам в плане выборов 27-го года. Другое дело, что хотя бы эти выборы у них есть, и они настоящие. А не как было, есть и будет в той стране, где я родилась и откуда я эмигрировала.
0: И которой больше нет.
1: Да, и которой больше нет. Да, это был такой ресторан, кто не знает, в Москве в 10-е годы, а может, до сих пор существует, Аркадия Новикова, который назывался «Страна, которой нет». И он тоже культивировал все эти советские радости в виде салата оливье и цыпленка табака. Вот, короче, вся теперь страна уместилась в ресторан Новикова метафорическим образом.
0: Ну, если на то пошло, вот салат с корнеплодами и майонезом, это вообще не как бы, да, не, это вообще французский салат. Так, если, на секундочку. Ну, это так, действительно. У нас тоже вообще чудовищная новость. В 28-м году у нас тоже выборы президента, и, ну, получается, если там не обнулят президентский срок Трампа и не примут поправки Конституции, у нас, ну, Трамп, если там, я не знаю, изъявит желание на третий срок баллотироваться, но, скорее всего, нет, у нас тоже чудовищная новость. Камала Харрис хочет вновь баллотироваться в президенты. Это просто для меня, например, шок такой. Я просто не верю, что люди будут за нее голосовать, но вот она всячески пытается там уже... Ну, собирает деньги и так далее. Ну, посмотрим. Тоже будет очень интересная такая вот ситуация. Будем наблюдать за всем этим. Но, как известно, там жизнь, качнувшись влево, качнется и вправо. Ну, вот вопросы, которые тебе задают наши люди, проживающие в Америке, американцы. Зинаида. Скажите, пожалуйста, я бы записала практически на салфетке, почему нас периодически тянет пересмотреть какой-нибудь старый фильм? Вот такой вопрос.
1: Ну, почему? Потому что чем больше проходит времени, чем больше мы, скажем так, этично растем, а не стареем, тем больше прошлое занимает место в нашем сознании. И тем больше ностальгии по времени, которое не вернуть, и, опять же, в стране, которой нет, и так далее. Если продолжить этот ассоциативный ряд, и поэтому люди смотрят старое кино, чтобы погрустить о былом и подумать, как ужасно все сегодня. В принципе, феномен ретроспектив в синематеках по всему миру связан именно с этими чувствами. Ну и слава богу, потому что старое кино абсолютно прекрасно и зачастую прекраснее того, что нам показывают, например, на фестивалях сегодня. Вот, поэтому... Я только приветствую это желание пересмотреть что-то несвежее.
0: Я недавно пересмотрела Нуарный фильм Тома Форда «Под покровом ночи» с Эми Адамс и Джейком Джилленхалом. А что ты последний раз пересматривала?
1: Что я последний раз пересматривала? Я пересматривала последний раз, у меня так бывают такие заходы по Guilty Pleasures, старые советские детективы, которые даже, в общем, не считаются какими-то невероятными шедеврами, хотя крепкое жанровое кино. В данном случае я имею в виду трилогию о полковнике Зорине. Там есть две очень классные части: «Черный принц. Похищение Святого Луки» и более слабая версия полковника Зорина, которого играл Санаев. И вот я пересматривала непосредственно «Черный принц», о том, как злоумышленники уже в 70-х, строящиеся в Москве, где сносят революционные особняки, решили поживиться бриллиантом, который, значит, купец, уезжающий от революции, он все продал и все вложил в этот бриллиант, но не успел, значит, уехать. Это прекрасный совершенно фильм, в котором, с одной стороны, детективная интрига, вот вполне себе нуар в этом смысле. А с другой, это идеальное социологическое, как бы, исследование общества времен застоя, что там представлены все страты в довольно ироничной манере, от старорежимных людей до, значит, системных, до пролетариата, до спекулянтов, кого там только нет, и там блестящее камео, у Калягина там отличное камео, когда он как раз играет спекулянта, и после визита полковника Зорина к нему, он говорит маме, интересующейся, почему с таким почтением к этому человеку, который заходил в гости, он говорит, да потому что он сидит так высоко, что из его кабинета видно Магадан. Ну и там вообще куча, значит, таких мимоемких фраз, кто не видел, не знаю почему, ну, это, в общем, классика, очень рекомендую.
0: Зин, скажи, а это правда или городская легенда, что когда-то то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то был такой опрос проведен, и спросили у читателя, кто ваш самый любимый киногерой, и рекорд побил Штирлиц в исполнении Тихонова?
1: Честно говоря, не помню такого, но вполне возможно, что опрос был и победил Штирлиц. Не знаю даже, что это нам объясняет. Ну, с одной стороны, нам это объясняет, что «17 мгновений весны» – прекрасная телевизионная работа Татьяны Леозновой. Тихонов отлично воплотил, значит, разведчика. Но с другой, в общем, это, конечно, тоже признаки ресентимента и ностальгии по советскому в не самом, как бы, позитивном изводе. Недавно этот «17 мгновений весны» всплывало в моем интервью, которое я брала у Ксении Собчак на платформе «Репаблик», главным редактором которой я являюсь, и она там как раз в рамках своей теории о добре и зле, которые не так однозначно разделены между собой, говорила, что вот зло, оно же тоже бывает сложное и интересное, и в этом смысле большой вклад в сложность зла внесла Леознова «17 мгновений весны», потому что это сложные, интересные нацисты. Вот, короче, победил очень сложный, интересный нацист, а на самом деле наш разведчик под прикрытием. Вот так вот.
0: Мне очень нравится там музыка Михаила Торивердиева. И, не знаю, вот, например, вышел последний альбом, там свежий альбом у Пола Маккартни. Мы тут слушали с Акмалем, и нам показалось, что это вот «Я прошу, знаешь, хоть не надо». Знаешь, нам показал такой омаж. Ну, кто знает, знаешь. Нот-то всего 7, поэтому вдохновляться можно сколько угодно. И, так сказать, плагиат – это в некотором смысле неплохо в постмодернистское время. Ну да ладно, это мы действительно отвлеклись. А вот о главном. Вышел летний бумажный номер журнала «Репаблик». Давай об этом поговорим. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу подержать этот журнал в руках. И ты сказала, ты обрадовала меня, что его можно заказать онлайн. Да, и он придет в Америку. Как это можно сделать? Я уверена, что... Да, расскажи.
1: Очень просто. Заходите на сайт издания Republic, по сути, который звучит примерно как republicmag.io, и нажимаете на ссылку «Мерч». А там, потому что этот бумажный Republic, мы вот решили позволить себе такую экстравагантность, уже никто ничего не выпускает и не читает на бумаге, по большому счету, кроме каких-то мастодонтов, которые это делают ради сохранения традиций. А мы решили, значит, немножко вот так вот поизгаляться, и наше приложение выходного дня, которое называется Republic Weekly, выпустить на бумаге и посвятить этому ужасному, прекрасному лету 26, и там эссе всех наших любимых авторов, там есть и Дмитрий Львович Быков, там есть упомянутый тобой Константин Шаков-Шавловский, кстати говоря, с прекрасным совершенно текстом о дачной культуре в Советском Союзе, России, в дореволюционной России. Там есть и мой текст о том, чем для меня является этот, значит, летний сезон, в смысле, не конкретно 26-го года, а вообще, что для меня лето – это маленькая жизнь или маленькая смерть. Вот. Но много чего другого, и вместе с приобретая, значит, заказывает бумажный номер, который вам доставят и в Европу, и в Соединенные Штаты, к нему прилагается небольшой мерч с нашей символикой, там есть бейсболка отличная, там есть зажигалка-открывашка, там есть шоппер, короче, заказывайте, друзья, и будет вам летнее счастье.
0: Зинаида Пронченко у нас сегодня в гостях, главред онлайн издания «Republic». А в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, 9:30 утра на наших студийных часах, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на 620 АМ.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
3: Дэвидсон Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Рыб, символ дня зеркала. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, и поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов, звезды просят быть сдержаннее в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательнее за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены и оптимистичны, это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. У раков сегодня тоже прекрасный день, а возможны судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждает светило. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на понедельник. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендуют больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно. Учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье потребует особого внимания. Жирная и острая пища противопоказана, а еще берегите ноги. Водолеев ожидает интересная беседа с друзьями, но будьте внимательны, говорят звезды, кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни, так что будьте внимательны к знакам судьбы. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
5: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
0: Доброе утро, доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаиды Пронченко, главным редактором онлайн-издания «Репаблик». Зина, еще раз здрасте. Приветствую тебя. Вот такой вот вопрос. Конечно же, спрашивают тебя про киноэпопею, киноэпос... Да, господи, киноэпопею. Киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея». Ты посмотрела фильм? Я еще нет, но посмотрю обязательно. Картина сама по себе... Во-первых, это самая дорогая картина режиссера. Первое в мире кино, снятое на 70-миллиметровую камеру IMAX. И это самый спорный фильм Нолана. Почему?
1: Ой, слушайте, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно этот фильм кто-то называет самым спорным. Для меня, наверное, самым спорным фильмом был «Довод», который предшествовал «Оппенгеймеру». Самый, как бы, для меня не интеллектуальный и развлекательный, в плане того, что там такой безумный монтаж, что все это похоже на какие-то видеоклипы уже, в которых мало смысла, а больше движения, фильм. А «Одиссея» – это, возможно, редкий для Кристофера Нолана фильм, где есть абсолютно, ну, в его, как бы, для его вселенной это редкость, и в рамках этой вселенной почти линейный нарратив. Окей, там тоже таймлайн немножко скачет, потому что этот фильм – это одно колоссальное воспоминание главного героя, то бишь Одиссея, я считаю, в блестящем исполнении артиста Мэтта Дэймона. Кто бы мог подумать, что этот, в общем, человек с лицом абсолютно стертым обывателя окажется тем самым идеальным Одиссеем, не помнящим родства, потому что, как мы знаем, по литературному источнику авторства Гомера 8 века до нашей эры, в какой-то момент своих странствий Одиссей попадает на остров Калипсо и задерживается там, потому что она колдунья, она его околдовала, и он даже забывает, куда он ехал, и что у него есть на Итаке семья. В общем, это одна большая попытка воспоминания, во-первых, о Троянской войне, но он совершенно гениально, на мой взгляд, совместил оба эпоса в этой экранизации «Илиаду» и «Одиссею». Во-вторых, о том, что было до войны. И Одиссей, как и многие-многие из нас, хотят, конечно, мечтают вернуться в это довоенное время, но не могут. И тут я как бы уже подвожу к очевидному, что трактовка Нолана крайне актуальная, потому что, ну да, это антивоенное высказывание, а также кино об СССР, которое можно сравнить как с какими-то классическими лентами, например, «Возвращение Мартина Гер», его, кстати, переснимали с Ричардом Гиром, и как, например, «Рэмбо», потому что «Рэмбо» — это тоже возвращение с войны, вернее, о невозможности онного возвращения, и о том, что мир — это один сплошной ПТСР. Поэтому мне кажется, что у Нолана все получилось, и мы видим результаты бокс-офиса первого уикенда. Они колоссальные. Я думаю, что он вполне себе обгонит даже «Майкл», картина, которая уже набрала миллиард. Ну и потом, как всегда, у Нолана там техническая сторона тоже безупречная, и начиная с того, что он заморочился с этими 70-миллиметровыми камерами IMAX, которые шумят как газонокосилка, поэтому на съемочной площадке вокруг них выстраивали такие скворечники, и поэтому как бы согласно задумке автора мы можем посмотреть фильм только в 40 кинотеатрах, потому что во всем мире есть только 40 кинотеатров, обладающих аппаратурой для того, чтобы смотреть, значит, как Нолан хотел. И опять же, тут тоже интересный момент, я считаю, концептуальный, потому что Нолан, вопреки тому, что про него рассказывают многие синефилы, не все любят Нолана в мире кино. Он очень интеллектуальный автор и очень умный человек. И вот он за счет этого хода с IMAX возвращает людей в кинотеатры в том смысле, что ни на каких стримингах вы никогда не сможете пережить этот экспириенс, и делает кино элитарным развлечением. Мне, например, близка эта идея, как человек, который всегда ратовал за спасение кинотеатров, за то, чтобы их было как можно больше. Поэтому я могу только Нолану поаплодировать. Окей, там люди ломали копья на пустом месте из-за мультикультурного кастинга, и в первую очередь из-за Елены Прекрасной, которая сыграла чернокожую актрису Лупиту Ньонго. Но если вы пойдете в кинотеатр, вы убедитесь в том, что если вас это беспокоит, у Лупиты максимум 3 минуты. Она на самом деле изображает двух героинь, сестер-близнецов, собственно, Елену Прекрасную, ее сестру Клитемнестру, жену Агамемнона. А с другой стороны, она делает это тоже превосходно, у нее важная роль, потому что не настолько она прекрасна, насколько нам кажется, из-за этого возник диссонанс в коллективном бессознательном, что как эта актриса может играть саму прекрасную Елену. Вот, ну там еще есть человек, совершивший транс-переход, это Эллиот Пейдж, у него тоже очень интересная роль. Единственное, кто мне категорически не понравился в этом звездном
0: Зендея. Касте,
1: Да, это ужасно, это невыносимо. То есть я вообще не являюсь поклонницей Зендеи, потому что я считаю ее очень посредственной артисткой. Я понимаю ее феномен, там все, но как вот непосредственно артистка, она довольно слабая. И тут, конечно, это прям стоит перед глазами. Так что это, наверное, единственный ик, как у вас говорят в Америке, этого произведения.
0: Вот ты уже упомянул вот эту разрозненную, такую разношерстную медиа-экосистему, и вот сейчас, чтобы определиться, стоит идти на конкретный фильм, зрители чаще смотрят на имя режиссера или все-таки интересуются, кто в нем играет?
1: Ну, я думаю, что кто в нем играет, всегда было важнее, чем кто снял. Даже в стародавние времена, когда кино являлось важнейшим из искусств, и даже в Америке, потому что, как мы помним, режиссер был больше ремесленником, чем автором, и поэтому вот кто играет важнее. Сегодня ситуация аналогичная, но если мы не говорим, опять же, о профессиональных зрителях, о синефилах, но в случае Нолана, я думаю, имя автора даже важнее, чем вот эти вот громкие имена Дэймона, Зендеи или Энн Хэтуэй, далее по списку. Потому что Нолан – это мощнейший бренд. Опять же, как мы помним, в 23-м году он спас в очередной раз кинотеатральный прокат картины «Оппенгеймер» и попал в нерв времени тогда, потому что все боялись ядерной бомбы, ядерного апокалипсиса. И вот он нам показал, откуда готовилось нападение, скажем так, откуда источник нашего страха. И заработал тоже огромную сумму денег с этим фильмом. А, кстати, «Одиссея» в рамках даже его фильмографии смотрится сиквелом. Потому что вот вам, значит, непосредственно Хиросима, а вот как с Хиросимы возвращаюсь. То есть у него и с этой точки зрения все логично. Поэтому да, Нолан – это огромный бренд. Только ему дают такие бюджеты, и зрители уже знают, кто это, на что он способен. Все очень любят «Интерстеллар», все очень любят «Начало», картина, над которой ломают голову по сей день.
0: «Престиж» мне нравится, да.
1: Да, ну, самый громкий у него, «Инсепшн» и «Интерстеллар». Поэтому, да, тут в данном случае идут на Нолана, я считаю.
0: А подскажи, просто в голову сейчас пришла мысль, он же Теслу кто играл в фильме «Престиж»? Там Хью Джекман играл этот. А кто же играл Теслу? Господи, певец еще жив тогда был.
1: Сейчас, секунду, пытаюсь вспомнить. Кристиан Бейл там есть. Вот.
0: Кристиан Бейл и этот, господи, наш хамелеон, певец, боже,
1: Майкл,
0: это все Кейн,
1: Дэвид Боуи,
0: точно, вот это да. Ну, бывает, и это жара на нас просто действует, перегрелась я на солнце. Такой вопрос касательно... As American as apple pie. Знаешь, есть такое выражение, настолько американский, настолько натуральный, как яблочный пирог. Вот, ну, не знаю, ты знаешь, что сейчас твой любимый режиссер Стивен Спилберг переехал в Нью-Йорк, да? Он стал резидентом Нью-Йорка с января этого года. Из Калифорнии они с женой переехали. Ну, официальная причина поближе к детям и внукам быть, но неофициально это то, что в Калифорнии готовят законопроект, который обяжет богатых людей дополнительный налог платить там на недвижимость, т.д. и т.п. И все эти деньги, в общем, запахло, завоняло социализм, и все эти деньги будут идти там на бесплатное здравоохранение, на еду для бедных. И вот Спилберг стал нью-йоркцем. И кого можно назвать, на твой взгляд, самым американским режиссером?
1: Ну, Стивен Спилберг, безусловно, тянет на этот статус. Хотя Мартин Скорсезе на самом деле тоже, и это люди одного поколения, они оба воспели максимально виртуозно и громко American Way of Life. Просто немножко с разными, как бы, в разных регистрах. Скорсезе, конечно, с критической точки зрения, то есть он как бы и любит, и ненавидит, потому что в фильме Скорсезе часто звучит лейтмотив, что Америка – это не страна, а бизнес, и бизнес, в общем, коррумпированный. Все одно, это одна бандитская ячейка, как и все его бандиты, все его good fellows. А Спилберг, у него немножко другое. Спилберг хочет нравиться Америке, потому что он еврей. И он хочет стать большим американцем, большим святей Папы Римского, короче, он хочет стать более американским, чем яблочный пирог. И поэтому у него во многих фильмах искреннее восхищение, такое детское, плюс детское восприятие, в принципе, важно для Спилберга, как мы видим, он и в своем новом фильме «День разоблачения» пытается реконструировать какую-то детскую оптику на эту тему инопланетян, на sci-fi. Ну да, но они оба такие прям вот американцы-американцы.
0: А из актрис Сидни Свини, вот на данный момент, самая американская актриса из американских?
1: Ну, только потому, что она вот как бы блондинка, как будто бы она могла сниматься, не знаю, в «Читателях Малибу», плюс-минус выйти на замену Памеле Андерсон. Ну да, вполне, это новое поколение. Я как бы не считаю, что у Сидни Суини на сегодняшний день достаточно серьезный послужной список, чтобы там ее возводить на пьедестал и объявлять символом чего бы то ни было, но, в принципе, да, она хорошо подходит на эту роль.
0: Такой вопрос. Почему ретро снова в моде? Это возвращение в безопасное прошлое?
1: Ретро снова в моде, а что имеется в виду?
0: Что имеется в виду? Смотри, вот мы вчера просто говорили, да, вот просто говорили как раз вот той компании в ресторане «Адор», и многие говорили, вот мы сейчас там в свой старый плейлист вспомнили, мы там снова пересматриваем какие-то старые, я не знаю, там какой-то старый «Ералаш», там какой-то, я не знаю, старые выпуски, а там, не знаю, чуть ли не «Смехопанорама», чуть ли не «Кривое зеркало» какое-то люди пересматривают. Ну, или например, я пересматриваю старые выступления, живые Долли Партон, мне очень нравится. Ну, такая своеобразная, такой голосок, до сих пор, кстати, детский, там, хотя и уже там за 80 или 80, но тем не менее, вот мне нравится вот эта эстетика, так это платье, вот эти такие синтетические, такие прически. Ну, она парики носит. Ну, не знаю, это вот, мне кажется, что такое подсознательное утверждение, что раньше было лучше, и мы возвращаемся туда, где нам было комфортнее, что ли.
1: Ну, а раньше было лучше, и в этом смысле ретро всегда в каком-то вялотекущем режиме довольно популярно, потому что раньше было лучше, склонны думать, как и старики, которые это раньше видели, но на самом деле в деталях-то позабыли, идеализируют, так и молодежь, которой всегда хочется какого-то бегства куда-то, эскапизма, хочется мечтать. Но я думаю, что раньше не только было лучше, это как раз спорное утверждение, да, там, когда-то не было интернета и антибиотиков, да. Нет, раньше было понятнее. Раньше было жить понятнее, и в этом смысле гораздо проще. А сейчас максимальный уровень тревожности, потому что непонятно ничего, включая временами такие моменты, где право, где лево, где добро, где зло. Потому что девальвировано абсолютно все. И, ну да, наверное, поэтому в старых фильмах, где всегда есть вот злодей, вот герой, вот антигерой, значит, вот роковая женщина или там прекрасная принцесса, с этим, конечно, дело иметь приятнее, и хочется в это погрузиться время от времени, как в теплую ванну.
0: Зинаида Пронченко, напоминаю, у нас сегодня в гостях в ток-шоу «Тельма и Луиза», главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Друзья, подписывайтесь на «Репаблик». И вышел летний бумажный номер журнала. Зинаида рассказала, что его легко можно заказать на сайте republicmag.io. Все легко и просто. Если вы хотите купить журнал, там еще и мерч прилагается, заходите на сайт и заказывайте до Америки. По-моему, в течение, наверное, недели, да, дойдет журнал,
1: да,
0: и мерч. Вот, это здорово, это хорошая новость. Ты знаешь, вот мы уже буквально через минуту завершаем. Мы сегодня тебе в качестве музыкального подарка, музыкального сувенира приготовили песенку в исполнении Сильви Вартан «Слушая дождь». А правда, что ты когда-то ее увидела в магазине в Париже, в бельевом магазине, в магазине нижнего белья, и она по-прежнему прекрасна в свои 80+.
1: Ну, это было не так давно, это было уже это весной, у себя в своем районе. Я встретила не в магазине нижнего белья, а в магазине детских вещей легендарной французской марки Petit Bateau, которая вот более французская, чем круассаны, скажем так. Она, видимо, внукам приобретала какие-то там ползунки и пижамки. Да, она совершенно очаровательна. Там был прикол в том, что продавщица, пытаясь узнать, значит, есть ли у нее карта постоянного покупателя, не узнала, по сути, Сильвию Вартан, и пришлось себя называть по имени, по фамилии. Это было очень
0: Нет
1: мило.
0: Нет пророка в своем отечестве. Слушай, но Сильвия Вартан также проживает и в Л.А. тоже, потому что у нее муж, кажется, да, американец, покойный. Вот.
1: Если честно, я не помню, кто был ее мужем после Джонни Холидэя, но вполне возможно, да.
0: Да. Ты знаешь, вот я спрошу тебя, и мы будем завершать. Считай, что это мы вчера немножко перебрали с безалкогольным, с безалкогольной маргаритой. Вот смотри, такой мы вчера просто, опять же, это коллективный вопрос. Если некомфортно, можешь, не знаю, послать меня к чертовой бабушке. Слушай, если вдруг настанут новые времена и будут происходить какие-то тектонические изменения, и, например, президентом России станет Ксения Собчак, пойдешь в Министерство культуры возглавишь?
1: Не, я не хочу никаких государственных должностей, почестей, обязанностей. Я человек, я птица свободного полета, никакой службы, не хочу ходить в присутствие.
0: Спасибо тебе большое. Зинаида Пронченко, главный редактор онлайн-издания «Репаблик», кинокритик и замечательный человек. Спасибо тебе большое, до новых встреч. И
1: спасибо,
0: послушаем Сильвию Вартан. Сильвию Вартан, пока-пока. «Слушая дождь», так называется.
1: Пока.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Супертрамп, часть четвертая.

абсолютно не меняя своего лица. Тем более, что умничка Роджер сделал свой первый сольный альбом в буквальном смысле сам. Он написал, аранжировал, спел, спродюсировал, сыграл практически на всех инструментах. Как ему удалось уговорить лейбл A&M выпустить в 84 году диск? Ну, во-первых, вообще не похоже на музыку 80-х. А во-вторых, как две капли воды, повторяющие стилистику лучших альбомов Supertramp. Но факт остается фактом. In the Eye of the Storm — это жемчужина в коллекции Supertramp.

Билборде альбом занял 46-е место, что неплохо для достаточно возрастной британской звезды, тогда Роджеру было уже 34, соло-альбомом. А вот в родной Британии эту работу слушатели подняли только до 70-го места. Это уж, прямо скажем, не ахти результат. Здесь есть все, что касается бренда Supertramp. Это яркие песни, продвинутые бэк-вокалы, запоминающиеся мелодии, нетривиальные продуманные аранжировки. Роджер даже стал петь агрессивнее за себя и за парня Рика. Единственное, чего тут не хватает, так это саксофона.

следующем альбоме Роджер решил изменить музыке Супертрамп, которая базировалась на двух хитах – творчестве и коммерческом успехе. В альбоме «Hi Hi» он решил сосредоточиться сугубо на успехе и выпустил альбом в пику моде.

Альбом «Хай-Хай» вышел довольно попсовым, эстрадным. Здесь характерный звук 80-х, мелодика 80-х, минимум гитар и много клавишных. Получился этакий мейнстрим. И это хороший мейнстрим. Поп-музыка отменного качества.

другой же стороны, Роджер Хадсон как-то умудрился соединить все это с фирмой. И супертрэмповские мелодии тут присутствуют, и в немалом количестве. Просто они, так сказать, облегчены. Ну, этакий супертрэмп-лайт. По-прежнему музыка Роджера симпатична, прекрасно аранжирована и сыграна. Конечно, не хватает духовых гитары самого Хадсона, который переключился на клавишные, но каждая песня здесь — это все-таки индивидуальность со своим собственным лицом.

«Open the Door» – третий студийный альбом английского музыканта Роджера Хадсона. Он стал его первым после альбома «Hi-Hi» 87 года и был выпущен 7 мая 2000 года на лейбле Epic Records. А азбука Морзе в начале песни «Along Came Mary» складывается в слово «Open the Door».

Open the Door был записан преимущественно во Франции с участием французских музыкантов при участии Хадсона в качестве аккомпанирующей группы. Это единственный сольный альбом Хадсона, частично записанный за пределами США. Бывший гитарист и вокалист группы Yes Тревор Рабин вновь сотрудничает с Хадсоном и записал партии электрогитары, клавишных и бэк-вокала.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure. Чудесный наш волшебник.
3: Дейрдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Борис Овезов на Дейрдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дейрдзен Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дейрдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорк.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке демонтировали знаменитый рекламный щит Мейсис в форме красной фирменной сумки. Он десятилетиями украшал угол 34-й стрит и Бродвея. Скоро на этом месте установят два новых рекламных билборда. Согласно обновленному июльскому отчету, МТА столкнется с увеличивающимся дефицитом бюджета в течение следующих 4 лет. Главными причинами финансового давления названы рост цен на медицинские услуги, топливо, электроэнергию и специализированный транспорт. Расходы на медстрахование сотрудников вырастут более чем на 100%. Дополнительным фактором стал новый контракт с 5 профсоюзами Long Island Railroad, заключенный в мае. При этом пассажиропоток остается на уровне 85% от показателей 2019 года и для полного восстановления может потребоваться до 10 лет. В 2026-2027 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписание из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата. Начало уроков в начальных школах переносится с 8.50 утра на 7.50. В свою очередь, госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8.30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Весенние каникулы пройдут с 22 по 30 апреля. Общее количество учебных дней составит 177, то на 3 дня меньше стандартной нормы штата. При этом представители родительских комитетов отмечают, что графики утверждались без предварительных консультаций с семьями.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.